из-за приходящего материального, не пренебрегай вечным духовным и не теряй любви и мира с ближними ради материальных потрат, убытков и лишений. Держись мира и любви. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, говорит апостол. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во сто крат больше, а в будущем веке жизни вечной. Почему? Потому что все, прилепившееся к веку сему, дырявые колодцы, которые не могут иметь в себе воды живой и часто погибают лютою смертью. Приходит образ мира сего как тленный, со всей его красотою, богатством, сладостью, славою, честью. Прибывают одни вечные блага, сокровища, вечная жизнь, правда, любовь со святостью и миром Божьим. Туда, очи сердца, устремляй, гряди там, откуда придет помощь. Якуда и ас со всеми избранными твоими, общник буду нетленных твоих благ, я же уготовил, если любящим тебя, Господи. Нетленные блага готовы, а я не стремлюсь получить их верою и упованием, усердием к добродетели, увы мне, Господи. Мы молимся ежедневно и славим великих угодников Божьих, предавших Церкви молитвы свои в письменности. Мы мыслим их мыслями, чувствуем их чувствами, сокрушаемся о своих грехах их сокрушением, стараемся возвыситься до их любви к общему Творцу и Богу. Мы составляем с ними одну Церковь, одно стадо Христово, и да будем мы помилованы и спасены. Только да не ослабеваем, да не разлениваемся в жизни, но да понуждаем себя к покаянию и всяким добрым делам. Святые жили, подвязались, боролись, терпели искушения, побеждали о имени Господа врагов внутренних и внешних и спаслись. Спасемся и мы по милости Божьей. Христианин не только должен гнушаться всяких грехов, но не допускать до себя мысли греховной. Святость – стихия христианина. Без нее христианин – не христианин. Кто не имеет Духа Христова, тот не его. Святы будьте, ибо я свят, Господь Бог ваш. Необходимо всегдашнее покаяние, всегдашняя борьба с грехом, молитва к Богу о помощи. И помощь готова. Благодарение за нее, ибо сказано, без меня не можете делать ничего истинно доброго. Святые угодники Божьи твердо взирали сердечными очами на будущую вечную жизнь и неуклонно стремились к ней всю жизнь. И ты твори так же. Повсюду в мире мы видим торжество, силу, радость и игривость жизни, пресмыкающихся насекомых птиц, рыб бесчисленных пород, бесчисленных животных, зверей и царя земных тварей, человека. Все живут, стремятся к довольству жизни, радости, к труду. Посмотрите, как весело летают и играют насекомые, например, бабочки, кузнечики, мухи, птицы, рыбы, кошечки, собачки, овечки, телятки, жеребчики. И подивимся в них радости и торжеству жизни. Но это жизнь мимолетная. Недолго все они забавляются и радуются, скоро их не будет, но на их месте новые родятся. И так как бы колесом кружится жизнь. Кто же им дал и дает всем жизнь? Жизнь изначальное, вечное, личное, премудрое, всеблагая, Бог. Но вожделенная для земных тварей жизнь с ее благами,
скоро проходит и оканчивается для бессловесных. Поэтому всеблагая личная жизнь хочет и определила дать разумному существу человеческому вечную жизнь на небесах вместе с Богом, и для достижения ее дала все средства человеку. Вот цель твоя, человек, стремись к вечной жизни и к вечной радости. Ласкайся к Спасителю и Божьей Матери, как искренний сын или дочь. Ласкайся, говорю. Прочитывая сердечно каноны акафисты Иисусу Сладчайшему Божьей Матери, ласкайся и к святым горячими молитвами и положенными канонами акафистами, и не будешь посрамлен. Вскоре же сам ощутишь в своем сердце ласку небесную от Духа Святаго. Но и не унывай, если сердце твое хладно, через мрачные веяния врага бесплотного. Господь все видит, и никто не отходит тощ от Него, и скоро дает каждому по заслугам. Терпи, ибо сказано: терпением вашим спасаете души ваши. Молясь Богу и святым, нужно понудить себя отложить всякие пристрастия житейские к людям и вещам, или всякое лицеприятие к людям и вещам, и понудить себя любить всех, как братьев и сестер, со всяким доброжелательством, как себя. Ненасытно, радостно и непрестанно прославляют Господа Всетворца ангелы небесные бесчисленным множеством, и святые человеки также. А мы земные и оземленелые, дебелые, как ленивы на молитву, словословие и благодарение, потому что пристрастились к земле, к плоти сладострастной, ленивой, к земным стяжаниям, разным удовольствиям чувственным. Чтобы достойно славить, любить Творца, нужно искоренять греховное самолюбие, самость, эгоизм. Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Долгий сон охлаждает сердце и притупляет к молитве. О, как осторожно надо предаваться сну! Наслаждение пищей и питьем тоже охлаждает наше сердце к молитве.

относись искренно, любовно, в простоте сердца, нелицемерно ко всякому человеку, невзирая на лицо, как желаешь, чтобы другие с тобой обращались. С большим благоговением и любовью относись, молись святым угодникам Божьим, особенно Матери Божьей и всем святым. Даст Бог, ты увидишь их в будущем веке лицом к лицу, их светлость и славу, коих сподобил их Бог, и удостоверишься, что ты не напрасно чтил их и призывал здесь, на земле, быв во плоти и находясь в Церкви Божьей, в которой они, как и ты, принадлежат, как члены одного тела Христова, коего Он есть глава. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Желаешь ли ты, грешник, искренней святости? Ревнуешь ли ты, обладаемый от врага, губителя, дьявола, мирного Царствия Божия? Во-первых, в тебе самом, а затем и во всех людях. Хочешь ли искренне исполнять волю Божию праведную, всеблагую, и желаешь ли и молишь ли Бога, чтобы все люди познали и исполняли волю Отца нашего Небесного? Говорим мы всякий день эти слова молитвы Господней без глубокого понимания их смысла и бросаем их как бы на ветер. И потому нет в нас благой перемены, а все остаемся такими же грешниками, нерадивыми и лукавыми. С каким вниманием, с каким благоговением, с какой любовью, миром и благодарением мы должны произносить всегда имя Божие и молитву Господню «Отче наш» и все прочие молитвы. Имя Божие велико, свято, страшно, и одно именование Его для верующего – блаженно. На небе принимают только искренний язык сердца верующего, молящегося, кающегося, милостивого и сострадательного к ближним, чистого и целомудренного. От сердца лукавого Господь отвращает лицо свое. Когда молишься пред образом Господа или Богоматери, святых, спроси себя внутренне, искренно ли ты и с любовью ли взираешь на святые иконы, с верою ли, всем ли сердцем молишься, всем ли помышлением и всем ли упованием. Не спит ли твое сердце, не спит ли твоя мысль? При молитвах наших за ближних Господь смотрит на сердца наши. Искренне ли мы желаем спасения всякого блага нашим ближним, как себе? Во-вторых, на то, искренне ли мы гнушаемся грехом и любим покаяние и добродетель. В-третьих, на то, любим ли мы искренно Господа и сердечно ли преданы Ему. В-четвертых, не гневаемся ли на кого, не враждуем ли? Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Владычица прияла всю полноту благодати от Господа, как Матерь по человечеству, Всесовершенного Творца. Полноту правды, святости, благости, милосердия и сострадания грешному и всячески бедствующему человечеству. Полноту могущества и силы, блаженство, славы вечной и превосходство над всеми небесными силами. Она получила все 10 таинств благодати, и по причине непостижимого обилия благодати, наподобие бесчисленных морских вод, может изобильно источать и источает всем с верою к ней приходящим всякую благодатную помощь в бедах, скорбях и болезнях, и во всяком обстоянии печальном находящимся.
приходи же к ней с несомненной верой и упованием. Прибегая к святым и всесильным молитвам Богоматери, не лишай себя этой благодати. Давлеет ее молитва к умилостивлению за всех и за тебя.

Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Все в тебе благодатно, владычице, и чревоношение, и рождение, и воспитание, и благовещение, и зачатие от Духа Святаго, и рождение предвечного младенца, и вся жизнь твоя полна благодати.

лицом к лицу, уста к устам, беседуем мы, христиане православные, с Господом, Богоматерью, святыми ангелами и всеми святыми. Вот что значит по православно-христианскому обычаю благоговейно пред иконами святыми молиться духом и истиною. Вот для чего мы поставляем их в храмах и в молитвенных домах, часовнях, и у себя в жилищах. Мы веруем в близость к нам Господа и святых Его, и в то, что мы одно духовное тело с ними, одна церковь, как и едина глава их и наша, Господь Иисус Христос. При такой нашей вере в святые иконы и в церковь, будете ли вы, иконоборцы и еретики, бросать в них камнями осуждение клеветнического? Мы правы, а вы не правы и фальшивы. В живоносном лице Спасителя, Божьей Матери, Предтечи и Святых изображена самая святая правда, благость, смирение, милосердие. С какой любовью надобно смотреть на святые иконы, на изображение Святого Креста, на Евангелие и прочие святыни, напоминающие нам о великих делах и словесах Божьих и святых угодников. Так и смотри, а не поникай в землю лицом, не чуждайся сердцем и взором. Присвояйся Небесной Церкви. Любишь памятники знаменитых чем-либо людей? Любишь смотреть на их портреты, фотографии? Отчего не любишь смотреть на лики святых? Ты непоследователен и весьма-весьма глуповат, фальшив и диковат. Смотря на иконостас в храме, в часовне или дома, вспомни слова Спасителя: «Вы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И говори: «По милости Божией, мы православные верные христиане, сожители Богоматери и всем святым». Вот почему мы употребляем святые иконы и чтим их. А в них самое первообразное, то есть самих святых, составляем с ними один собор, одну церковь, небесную и земную. Почитая их, мы вспоминаем и чтим их подвиги из любви к Богу, их верность и преданность Ему до смерти, и хотим сами подражать им в вере и самоотвержении ради имени Его. Православный христианин обращается лицом к святым иконам Спасителя, Божьей Матери, ангелов и святых различных, для того, чтобы наглядно показать свою веру в присутствие их, в близость их к себе. В святых иконах реализуют, осуществляют веру нашу православную, а без святых икон мы висим как бы в воздухе, не зная, кому молимся. Молясь Господу, пророк Давид говорил: «Взыщите лица Его выну». «Лица Твоего, Господи, взыщу, лице Господне, против делающих зло, чтобы истребить земли память их». Святые апостолы и весь неисчислимый собор праведников, и все святые суть небесные умы, и о небесном, а не о земном помышляли и заботились. Телом жили на земле, а сердцем и умом на небе. Жалкие общества христианские, не почитающие святых, они сами себя лишают святого примера их жития и ходатайства их. Господь сам учит нас призывать в ходатай святых Его угодников. Вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. С верой и любовью призываю всех святых апостолов и пророков, и всех святых, и поклоняюсь им, а в лице их единому Богу, в них вселившемуся и пребывающему. Чту в них неотпадающую любовь к Творцу, их святость, нетленную жизнь,
попрание ими всех соблазнов житейских, их небесное мудрование, их правду совершенную, преданность Господу, послушание его заповедям, их терпение, их несокрушимое терпение в подвигах, мучение за Христа, твердость в истине, в догматах, в заповедях, во всяком обучении добродетели. Печаль берет меня о людях, не читающих Слово Божие вовсе, а читающих только газеты и светскую литературу без выбора. Горе им от неведения Слова Божия и воли Божией о них. Какой ответ дадут они Богу на суде? Бесплотные враги употребляют все усилия, чтобы обесценить для нас в мыслях и сердцах наших изречение Слова Божия и слова молитв церковных, и дать цену мирским, суетным книгам и листкам со всякими мирскими грехами и соблазнами, песни, драматические произведения, романы и прочее. Замечали некоторые за собою, как враги препятствовали выговаривать слова Святого Писания и слова знакомых молитв, и сколько им причинили скорби, отчаяния, омрачения, смущая и умерщвляя их сердце. Сколько им надо было борьбы, самой напряженной, чтобы сломить врагов и спокойно и искренно читать Слово Божие и молитву. В нашем ветхом человеке есть замашка при чтении Слова Божия или богослужебных книг или писаний святоотеческих и вообще священных книг, иногда тайно противится сказуемому, то есть тому, что говорится и пишется. Это тайный голос противника, сатаны, который первый научился и научил падших духов и людей противиться Богу, его святой истине и правде. Так я замечал и замечаю, что и мне, сердцу и уму моему, дьявол противится тайно при чтении молитв, канонов, стихир, символа веры. И я должен побороть и низвергнуть его замысли. О, окаянный, прочь от меня враг истины и правды Божьей. Ты ведешь ко лжи, проклятию и смерти слушающих тебя, как Адама и Еву.

Концерт Александра Архангельского «Господи, услыши молитву мою» прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Иеромонах Тихон Васильев продолжает с вами сегодня цикл бесед по истории восточного христианского монашества. Сегодня мы продолжим с вами говорить о первоначальниках монашества в пустынях Египта. В прошлый раз мы говорили о великом преподобном отце Антоне и особенно подробно остановились на житии преподобного Антония, написанном святителем Афанасием Великим, Александрийским учителем, отцом православия, великим борцом за чистоту православия, за исповедание Первого Вселенского Собора, борцом с ересью Ария в IV веке. Вот святитель Афанасий оставил нам дивное описание жизни преподобного Антония Великого, с которым он сам лично встречался, слушал наставления которого, был сам очевидцем его жизни и подвигов. Сегодня мы поговорим о некоторых других отцах, которых церковь также именует великими. Прежде всего, это преподобный Пахомий Великий. Годы его жизни, предположительно, это 292 по 346. Бросается в глаза, что преподобный Пахомий совсем мало прожил по сравнению с преподобным Антонием. Если преподобный Антоний жил более 100 лет, то преподобный Пахомий жил чуть более 50 лет. Вот именно преподобный Пахомий Великий считается основателем общежительного монашества в Египте. Как мы с вами обращали внимание, вся жизнь преподобного Антония, его подвижническая жизнь состояла в постоянном бегстве от людей, в стремлении сохранить тот дар богообщения, дар молитвы, который он стяжал. И ради этого он удалялся все дальше и дальше от селения, в гробницы, в пустыню, во внутреннюю пустыню, в горе жил, так до конца своей жизни. И когда к нему уже пришли ученики, они не образовали общежительный монастырь, то есть они не жили в одном здании, не имели такой общей трапезы постоянно, все равно они жили на некотором отдалении друг от друга, в отдельных кельях. И таким образом они, хотя и поддерживали связь друг с другом, но это такое вот было отдельное житие. То, родоначальником чего явился преподобный Пахомий, это другой образ жительства. Это то, как большинство монахов живет и по сей день. Монахи в основном, я не говорю, что это прямо абсолютное правило, но все же в наше время и в русской церкви абсолютное большинство монахов живет в общежительных монастырях по общежительному уставу, который восходит вот как раз к общине преподобного Пахомия. Гораздо сложнее история с его жизнеописаниями, вообще источниками, свидетельствующими о его жизни, чем то, как обстоят дела у преподобного Антония. Если там у нас есть великое спасительное его житие, написанное великим другим подвижником и святителем, то у автора жития преподобного Пахомия Великого их есть несколько разных изводов, они нам неизвестны. Кто-то из его последователей, из его учеников, кто не был настолько великим и известным, чтобы его имя осталось. Более того, есть несколько разных изводов его жития, и частично где-то что-то там противоречит, может быть, что-то где-то не сочетается, но это все не так важно. Важно, что все же нам известно о нем достаточно много. Есть несколько версий его жития на греческом, а также на коптском и арабском языке. В конечном счете все это дает богатый материал. Сведения о жизни преподобного Пахомия мы также черпаем из древних сборников, из книги Лавсаек, составленной Палладием Мелинопольским уже в V веке, то есть позже, чем жил преподобный Пахомий. Сохранился также устав монастырей, основанных Пахомием. Он был записан, переведен на латинский блаженным Иеронимом Стридонским, который много путешествовал на Востоке, изучая монашество. Ну, он и сам проходил то, чему учился.
Так Пахомий вырос в языческой семье, жившей в Фиваиде. И он был призван в возрасте 20 лет на военную службу в армию Максимина, воевавшего с Лицинием. И он вместе с другими новобранцами был отправлен вниз по Нилу. Интересно, что в житиях Пахомия говорится, что он был призван в армию Константина. Но современные историки вполне оправданно в этом сомневаются. Иначе трудно объяснить, почему Пахомий был так быстро демобилизован. Как раз и он был демобилизован после разгрома и смерти Максимина. Итак, его служба в армии, то есть некоторые обстоятельства, изложенные в житиях, они очень интересны и повествуют о том, как Пахомий, язычник тогда еще, столкнулся с христианством, точнее сказать, с христианами. Рекрутов заперли на ночь в Луксорской темнице. Ну, судя по всему, она находилась в лагере легионеров, который занимал значительную часть древнего египетского храма. Древние храмы, они уже так к тому времени многие были заброшены. А храм в Древнем Египте — это не так, как у нас. Это вообще громаднейшее сооружение в скалах. Можно посмотреть, кое-что еще осталось. Итак, рекрутов заперли на ночь. И желавшие утешить несчастных юношей рекрутов, местные христиане принесли им снять и питье. А Пахомию, выразившему свое удивление происходящим, было сказано, что христиане стараются заботиться о странниках и обо всех прочих людях. «Но кто такие христиане?» — изумился Пахомий и услышал в ответ. «Это люди, носящие имя Христа, единородного Сына Божия, которые творят благо всем людям, уповая единственно на того, кто сотворил небо, землю и нас, людей». Когда Пахомий услышал сии словеса, сердце его исполнилось страха Божьего и радости. Молитвенно воздев руки, он воскликнул: «Господь мой и Творец неба и земли, если Ты, неведомый мне, единый, истинный Бог, услышишь мое недостоинство и освободишь меня из этого плена, я буду верно служить Тебе во все дни своей жизни и, любя всех людей, служить и им, как было заповедано Тобою». И не прошло нескольких месяцев, как Максимин потерял поражение и покончил с собой. Пахомия отпускают со службы, после чего он возвращается в Фиваиду и принимает крещение в своем селении. Вознамерившись стать монахом, Пахомий отправляется к старому отшельнику, человеку Божию и подражателю святых, имя его нам известно, Паламон, желая удалиться от мира, стать анахаретом вместе с ним. Вот мы видим здесь уже похожая такая черта, да, на житие преподобного Антония, когда молодой подвижник стремится получить наставление от более опытного. Но здесь нам уже известно имя. Итак, вначале Паламон отвечает ему отказом, ибо сие Божие дело весьма непросто. Он рассказывает ему о своей аскетической практике, а именно летом он постится каждый день до вечера, а зимой вкушает пищу через день, при этом никогда не употребляет елея, масло, да, и вина. Пищи же ему служат только хлеб и соль. Он бодрствует, говорит, как меня учили, да, то есть у него тоже были какие-то учителя, проводя полночи или всю ночь в молитве и в размышлении о Слове Божьем. Именно ночная молитва ценилась и ценится у монахов. Когда же Пахомий, нисколько не смутившись услышанным, сказал, что с помощью Божией и по молитвам Паламона он надеется превозмочь все эти трудности, тот отворил ему дверь и принял, и, вероятно, сразу же облег его в монашескую схиму. Уже встречается нам схима — это образ, то есть в монашеский образ. Уже в то время, в самом начале монашества, был какой-то определенный чин принятия ученики. И вот он назывался тем же самым именем, что и сейчас. Пахомий должен был передать своим ученикам традицию молитвенного бодрствования, которому его научил унаследовавший ее от своих учителей Паламон. В основном он учил Пахомия отшельнической жизни. Хотя монахи того времени могли жить в самых разных условиях. Иногда старец воспитывал одного единственного ученика. Порой монашеские кельи находились одна подле другой. Порой складывались своеобразная община.
Однако цели всегда совпадали с целью Антония. Впрочем, в чем бы ни состояло обучение Пахомия, мы не должны забывать ни о том, как он обратился в христианство, и не о том, что первым его обетом было служение Богу и людям. Мы вспоминаем, что евангельским отрывком, вдохновившим святого Антония, был призыв Господа быть совершенным. Вот стремление к этому совершенству, совершенству в христианской жизни, совершенству в молитве. Пахомия вдохновила, поразила христианское служение людям и через это служение Богу. Это его призвало в христианство. И эта мысль жила в его сердце — послужить Богу и людям. Это был его первый обет, который он дал в молитве Богу. Когда Пахомий собирал дрова в пустыне, и в руки его вонзались колючки терновника, ему вспоминались гвозди, которыми были пронзены руки и ноги распятого Спасителя, и он надолго погружался в молитву. Однажды он забрел дальше обычного и оказался среди развалин селения Тавениси. Он стал молиться и неожиданно услышал голос: «Останься здесь, построй себе обитель, ибо многие придут к тебе для того, чтобы сделаться монахами». Ни минуты не сомневаясь в божественности этого голоса, Пахомий вернулся назад и уговорил Паламона помочь ему построить небольшое жилище или хижину. После того, как жилище было построено, Паламон вернулся на свое прежнее место. И старец и ученик, то есть Паламон и Пахомий, в течение какого-то времени посещали друг друга. Но вскоре Ава Паламон умер. А после этого к Пахомию присоединился его старший брат Иоанн. То есть вот Пахомий, он не жил один, он не стремился к вот этому полному отшельничеству и одиночеству, к которому стремился всегда Антоний. То есть изначально у него такой вот был общежительный вектор, да, его жизни монашеской. Через некоторое время у них возникли некоторые разногласия, поскольку Иоанн, брат Пахомия, как раз предпочитал вести уединенную жизнь и считал, что обитель должна оставаться небольшой. А Пахомий же желал расширить обитель, ибо провидел, что в ней появится множество насельников. Далее в житии Пахомия подробно описывается его внутренняя брань, искушение от демонов, его победа над всеми этими искушениями. Данное место очень напоминает жизнь Антония, с которой автор жития Пахомия был, несомненно, знаком. Важный исторический момент — видение ангела преподобному Пахомию. Вот в ту пору, когда Пахомий вместе с братьями собирал на острове тростник для своего рукоделия, он стал молиться, желая узнать совершенную Божию волю, и увидел перед собой ангела Господня. Это первое видение Пахомия, который сказал ему: «Воля Божия в том, чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с Богом». Вот мы видим, Антоний ищет совершенства, Пахомий хочет познать и исполнить совершенную волю Божию, которая открывается ему в пути созидания общежительного монашества. Он строит здания, он устраивает распорядок дня тех братьев, которые к нему приходят. Они имеют общую трапезу, они трудятся вместе. Это вот то, что называется киновийная жизнь, киновия. Это общее житие монашеское. Нужно отметить, что вот эта киновийная жизнь, общежительное монашество, восходила к отшельничеству. Она переняла его язык. Так что словами «монах» и «монастырь», вопреки их исходному значению, стали называть не только анахарета, да, то есть отшельник, его келью, но также киновиата и его обитель. То есть киновиат — тот, кто живет в общежительном монастыре киновии. И вот этот образ жизни с другими братьями, он происходит по уставу. По преданию церковному Пахомий получил этот устав от ангела. Преподобный Пахомий стал христианином и монахом после 313 года, когда закончились гонения. И примерно вот в это же самое время, около этого же самого года, другой богатый юноша, рано потерявший родителей и живший в Дельте Нила, да, женился, поддавшись оговорам своего дяди.
всю брачную ночь он убеждал свою супругу в том, что им следует предпочесть брачным отношениям целомудренную жизнь. Она согласилась с ним при условии, что они станут жить под одной крышей, как брат и сестра. Так они провели 18 лет, зарабатывая себе на жизнь, выращивая бальзама, пока, наконец, и ей не открылся подлинный смысл уединенной жизни. Он оставил ее в доме и поселился в построенных им внутри горы Нитрийской, двух куполообразных кельях, приходя два раза в год в свой прежний дом, чтобы свидеться со своей супругой. Это был Авва Аммон, еще один подвижник, который прожил в пустыне 22 года. А когда он скончался, это было в 356 году, то преподобный Антоний видел, как душа его возносится на небо. Вот нужно сказать, что именно в обители Авва Аммона монашеское сообщество впервые было приспособлено к епархиальной системе, обретя собственное священство и клир. Нужно сказать, что ни Антоний, ни Пахомий не были священниками. И вообще, ну, практически не пересекались вот с епархиальной системой. Потом уже позже, да, святитель Василий Великий, о котором мы поговорим в следующий раз, напишет уставы и постановления соборов, будут уже пытаться вписать монашество вот в систему церковной жизни, управления, которая сложилась к тому времени, так, чтобы и монашеское движение было благочинно. Потому что, конечно, когда оно возросло, требовалась некая упорядоченность. И такой процесс упорядочения монашеской жизни от первоначального.

жизнь которых сосредоточена преимущественно на внутренней молитве, совершаются полные круг богослужения, всеночные бдения, такой строгий монашеский устав, где, может быть, к минимуму сведены какие-то внешние послушания, а самый большой упор на внутреннее делание. Может быть, есть какие-то там скиты трудовые. Так, в общем и целом, сейчас такое значение имеет это слово «скит». Но теперь мы знаем, что это слово само имеет египетское происхождение, что это просто называлась часть египетской пустыни, где поселились монахи, а именно преподобный Макарий Великий. Он рассказывал о том, как в египетском селении вступил на стезю аскезы, как ушел в другое селение, чтобы избегнуть священства, как был обвинен в том, что, обесчестив девушку, стал причиной ее беременности, как принял это обвинение и стал ее кормильцем, пока во время затянувшихся родов та не созналась в своем обмане, как поношения сменились похвалами, и, наконец, как сбежал он из селения и перебрался в скит. Об Аве Макарии говорят следующее. Ежели какой-нибудь брат приходил к нему со страхом, как к святому и великому старцу, он хранил молчание. Если же один из братьев, словно вменяя его ни во что, обращался к нему с такими словами: «Авва, когда ты был погонщиком верблюдов, воровал натр и торговал им, не случалось ли тебе быть битым сторожами?» Если брат обращался к нему так, Авва охотно отвечал на все его вопросы. Нужно сказать, что сохранился корпус поучений преподобного Макария, который до сего дня имеет важное очень значение и вошел в сборники монашеские во многие, и, конечно же, добротолюбие. Ученые спорят о том, какие труды приписаны преподобному Макарию, как вот в случае уже упомянутом, некоторые поучения были приписаны преподобному Антонию. Но это уже споры ученых. И, несомненно, то, что IV век в Египте был временем бурного расцвета разных типов монашеского жительства и временем, когда явились в церкви великие учителя монашеской жизни, преподобный Антоний, отец отшельнического образа жизни, преподобный Пахомий Великий, первоначальник общежительного монашества, и преподобный Макарий Великий, начальник такого, можно сказать, среднего образа жительства. То есть вот можно сказать, что вот эти отцы явились первоначальниками вот этих нескольких образов монашеского жительства, которые существуют и по сей день. Потому что и по сей день есть монахи, которые живут жизнью отшельников, которые стремятся к уединению. Есть монахи, которые находят мир и призвание свое в больших монастырях, становясь частью братья с устоявшимися традициями, обычаями, уставными богослужениями и порой большим хозяйством. Можно пройти разные послушания на протяжении жизни в таком монастыре. И также есть, конечно, образ скитского жительства, когда несколько монахов образуют такую небольшую общину, которую мы называем скитом, в которой совершаются также круг богослужений, но особое ударение, особый акцент делается на внутренней жизни, на духовном делании, а не на успехах хозяйской деятельности и благотворительности. Конечно же, монастыри занимаются хозяйственной деятельностью не для того, чтобы как-то увеличить собственное благосостояние и такую вот роскошную жизнь монахов, а для того, чтобы иметь возможность благотворить, заниматься благотворительной деятельностью, кормить странников, пилигримов, паломников, давать им кров и разного рода заниматься другими делами милосердия и благотворительности, как это завещено в Евангелии. Потому что, конечно же, монашество — это не есть нечто замкнутое в себе. Это образ служения христиан Богу и миру.

0: Вот это все разные пути, разные призвания, которые существуют и сейчас, которые появились уже на самой заре монашества в Египте IV века. На этом мы закончим сегодня, дорогие братья и сестры, а в следующий раз мы продолжим цикл наших бесед и поговорим о палестинском монашестве, о некоторых других отцах и учителях. До свидания.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: в исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Рукопись открывается словами. Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится, не может вообразить душа моя. Она скорбит только смертельно. Я примечаю, что временами темнеют иконы. За престольный образ Христа неведомо от чего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно. Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше непримечаемый шум. Сны стали тяжелыми, все пожары, разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении, в страхе бегущим по диким ночным полям со святыми дарами в руках. А за мной гнались с длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах. За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть. Так вот и чудится, что все мы на росстане пути стоим, и скоро не увидим друг друга. А может быть, все это беспокойство, моя болезненная мнительность, дал бы Господи. Хотя, сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал, и даже смерть близких моих предугадывал.

Идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями иорданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни, замутились от скверны реки Божии. Завтра начну свою проповедь словами «Мир», как бы книга из двух листов. Один лист — небо, а другой — земля. И все вещи в мире — суть буквы. Осквернили мы великую книгу Божию. По народным сказаниям, сегодня ночью на речные и озерные воды сойдет с неба Дух Божий и осветит воду, и она всплеснется подо льдом. Наши старики пойдут с ведрами за полуночной водой, креститься будут на нее. А завтра после обедни зелено вино в ротоборство с святой водой вступит. Много греха всякого будет. Господи, избави землю Твою от глубокие нощи. Мы пошли крестным хором на Иордан. Было сумеречно от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет. Лицо у него ясное, зарями господскими уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы осветили наше озеро. С какой светоносной верою русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в смертный час испить ее, как причастие. Когда возвращались обратно, то началась метель, что-то древнее, особенно русское было в нашем заметеленном крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви, на иконы падал снег, все мы были убеленными. Метель и наше церковное древнее пение. Так хорошо. И особенно трогал желтый огонек, несомого впереди фонаря. До самого позднего вечера я ходил по избам со славою и освещал паству свою богоявленской водою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийства? Ночью разболелась у меня голова, я вышел на крыльцо, метель вошла. В полную свою силу тревожно было слушать завывы ее. Не попусти, Господи, очутиться кому-либо в поле или на лесных дорогах. Звонари наши загуляли, пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся. Звонил долго, окоченел весь. Перед тем, как сойти с колокольни, долго смотрел на метель. Не прообраз ли она того грозного, что идет на русскую землю?

Доктор качал головою. «Да разве мыслимо, отец Афанасий, с вашим-то легкими на мороз да на вьюгу выходить? Все тревожились за меня, сказывали, что смертью изголовье стояло, но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную. Когда здоров священник и горе он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ, насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет. Но заболей священник, народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему. Одинокий он, русский человек, и только священник еще отцом ему является. Хоть и недостойным зачастую, но все же родным, а не расстанным. Вот и со мной тоже, когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжко. Плакали навзрыд, молились, руки мои целовали». Весь мир для меня стал теперь теремом Божьим. Все хорошо, все разумно, все светло. Вот что значит болезнь. На стол упало солнышко, я положил на него руки и очень радовался. Жизнь жительствует. В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи в припрыжку. Ах уж эти воробьи! Хорошие они птицы, радуют, умиляют ребячеством своим, неунывностью, вседовольностью. Хороша земля Божья. Скоро весна наступит, и по образному выражению народа нашего зачнет она милому рубашку вышивать. Разными-то цветами, травами, узорчатыми листами приневестит она землю в новую вышитую рубашку, будет земля в новой рубашке ходить. Дьякон Захарий меня под руки поддерживает, и вижу, душою чувствую, любо ему, что я с одра болезни восстал. Смотрю в широкое, усветленное лицо его и думаю, вот бы и всегда так. Ходили бы люди по земле Божией, друг друга поддерживая и улыбаясь, этак тихо, из самой глубины сердечной. Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал, а загрустил. Как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя. Она бы сегодня меня под руку поддерживала. Оба мы с нею мечтатели. И обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьёвы горы и слушали московский великопостный звон. В предвесеннюю пору всегда вспоминается юность. Наша невеста не невестная. Да, не может человек носить в себе полную, незамутимую радость.

таинство исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике разрешать грехи человеческие. На многих и многих необходимо по святым правилам нашей Церкви наложить тяжкую епитимию, но не могу я. Нет во мне суровости. Да и жалко кающегося русского человека. Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния. Только мы способны заплакать словами канона Андрея Крицкого: «Погубив первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг и стыжуся». Побежали ручьи. После великого повечеря я ходил гулять в лес и сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных зоревых прутиках. Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле. А леса-то наши вырубают. Кругом села такие были заповедники, такая чащоба, столько птиц, зверей было, а теперь пустыри. Примечаю я, чем больше природа уничтожается, тем хуже на земле становится. И лик человека утрачивает свою ясность. Над природой человек озоровать стал. Так и норовит разорить ее, растоптать. Власти силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверей и птицу. Пугливо стала смотреть природа на человека. Не произошла бы от этого великая скорбь. В канун Страстной Седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что-то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему-то ее приуготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазном она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: «На огонек к вам пришел». Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и зачну я беседовать с ними. Любо глядеть на лица крестьян при скудном свете керосиновой лампы, слушающих слово Божье. Одинок русский человек. Очень одинок. Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы-печальники. Без них некуда деваться беспокойной душе нашей. Не от одиночества ли нашего и все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех?

Деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы, уступчивы. Даже озорники и отпетые держат строгий пост. Гляжу на них и опять верю. Не отречется от Христа народ русский, пойдет к нему, все ему расскажет, покается и сядет у ног его. Я вышел на крыльцо, тихие весенние сумерки, сумерки предпасхалья, ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова. Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре. Никогда такой близкой не кажется русская земля, как в пору таяния снега, в сумерках при ветре. За последнее время она особенно почему-то ненаглядна, словно уйти куда-то хочет от меня.

и думаю, отчего грустно мне в эту спасительную, светоносную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все мы на роста не пути стоим и скоро не увидимся друг с другом? Троекратным лобзанием целовал в уста посомых своих, и хотелось плакать. Особенно на грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам, с узелками освещенных куличей. Светло, по-христово улыбаясь друг другу, вот, думаю, сейчас скроются и никогда уже больше не придут сюда на радостную Христову вечерю. А может быть, и впрямь у меня что-то болезненное. Дал бы Господь.

яблони в полном цветении, глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто-то очень хорошо сравнил 12 месяцев года с 12 учениками Христа. Май месяц — это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик. Я сижу на солнышке и листаю псалмы Давида. На мое плечо и на странице книги падают лепестки яблонь. И так, кстати, открылись мне слова псалмопевца о солнце. Небеса поведают славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь. Он поставил в них жилище солнцу, от края небес исход Его, и шествие Его до края их, и ничто не укрыто от теплоты Его. От этих ли слов или от вешней красоты я не мог не перекреститься, не воскликнуть: «Господи, да приедет Царствие Твое!» Вот бы скорбь людскую изжить, радость на земле насадить, жития немятежного достигнуть.

Лето стоит знойное. Во многих местах горят леса, солнце застилается дымом, свет стоит тревожный, словно апокалипсический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии, ползают темные приглушенные слухи. Старик Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля. К беде это, батюшка. Деревенский дурачок Сиома ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню «Черный ворон». Что-то вьешься надо мной. Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным визгом. Эх! Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле. Послушать, гудит ли она. А может быть, это мое сердце гудело?

проснулся с великим криком. Во сне привиделось мне, что Господь покидает землю. Я встал с постели, никак не мог успокоиться. Горница моя озарялась сухими молниями. Я подошел к окну и долго смотрел на потемневшую землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед иконами на колени, но молитва не успокоила. Неужто он не слышит? Среди ночи я побежал в церковь. В алтаре затеплил семисвечник и до самого утра простоял пред престолом. Мне стало легче. Объявлена война. По всей Руси панихиды служат. Помянники все гуще и гуще заполняются именами убиенных воинов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я роздал осиротевшим. Смотрю сейчас на прохладную пустоту своих комнат и думаю, нет выше блага, как отречение от вещей. Верно сказано, кто приобрел себе одну фарфоровую чашку, то он уже не свободен. Не хочется мне и дома своего. Завтра прибудут беженцы из военной полосы, поселю их у себя, а сам в бане притулюсь. Очень остался доволен самим собою. А потом стыдно стало. Несовершенные и себелюбивые мы натуры. Не умеем творить добро без оглядки, без упоения самим собою. Далеко еще нам до совершенного, светоподательного подвига. Банька у меня ладная, укромная, из свежих душистых бревен. Зимой тепло в ней будет. Затеплил лампаду и стало так утешно. Словно сам Христос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской лавочке. Пришивал я пуговицу к своей рясе и думал, хорошо жить под низкими потолками, тишины на сердце больше. Да, опять я был доволен, опять самообольщаюсь, опять впадаю в духовную прелесть. Мало над собой работаю.

Земля волнуется, народ тревожится, вокруг меня горе, непочатый край. Жмутся ко мне люди, утешение ищут. До поздней ночи сижу я с народом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе большое носят. Все в житии крест, яко ярем вземший. Посмотришь на них, сказать, что ты хочешь, в утешение, но вместо слов опустишь голову и молчишь. Большое горе стряслось над нами, но сердце накликает еще что-то более грозное и страшное. Каким же еще испытанием ведешь ты, Господи, народ русский?

0: Здравствуйте. В этой передаче я расскажу об истории Спаса Преображенской Колтовской церкви, которой нет сейчас в нашем городе. Ее снесли в 1932 году. Путь к этой церкви проходил от Большого проспекта Петроградской стороны по Большой Спасской улице, на ней улица Красного Курсанта, упиравшейся прямо в пятиугольный с высокой колокольней Спаса Преображенский храм. Сейчас перспектива улицы Красного Курсанта замыкает здание школы на Новоладожской улице, стоящей на месте храма. История этого старинного петербургского храма восходит к самому началу XVIII века, когда в этой части петербургской стороны был расквартирован Невский гарнизонный полк, командовал которым полковник Петр Колтовский. Так сложилось, что по его фамилии полк стали называть Колтовским, и полковая слобода тоже стала Колтовской. Позже слово «слобода» стало уходить из употребления, и название «Колтовское» закрепилось за этой местностью. Так стали называть западную часть петербургской стороны между реками Ждановкой и Карповкой. В этой части города раньше было три Колтовские улицы – Малая, Средняя и Большая. До наших дней сохранила свое название лишь Средняя Колтовская улица – а раньше была и Колтовская набережная, ныне это набережная адмирала Лазарева. Еще при Петре I для Невского полка соорудили полотняную походную церковь в честь Преображения Господня. Потом построили небольшую деревянную полковую, которую стали называть в народе Спас Колтовский. Рядом с церковью располагалось небольшое кладбище, где хоронили солдат Невского полка и жителей Колтовской слободы. На берегу реки Ждановки, недалеко от Спаса Преображенской церкви, в первой половине XVIII века, в царствовании Анны Иоанновны, стояли здания тайной канцелярии, где расследовались дела государственной важности. Тела умерших во строге тайной канцелярии хоронили на погосте Колтовской церкви, и в 1737 году на этом погосте был похоронен скончавшийся в тайной канцелярии основатель и первый настоятель Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн. Как же на Колтовском погосте Петроградской стороны оказался погребенным настоятель столь далекого от Петербурга Саровского монастыря Нижегородской губернии? Дело в том, что, когда отец Иоанн был настоятелем, в братья был принят бывший придворный служитель из Петербурга, который привез с собой в Саровскую пустынь некоторые документы государственной важности. Он открылся об этом на исповеди, и в монастыре решили никому о том не говорить, а хранить их в храме под престолом. Но об этом стало известно, и в 1734 году в Саровскую пустынь прибыла следственная комиссия из Петербурга. К этому времени отец Иоанн, находясь уже в годах преклонных, передал управление монастырем своему ученику, принял схиму и предполагал провести старость свою в молитве и на покое. Но судьба готовила ему испытания. Как настоятель, отвечавший за все происходившее в обители, он был арестован и в кандалах доставлен в Санкт-Петербург. Почти 4 года томился он в узах и умер во остроге при тайной канцелярии, похоронили его на погосте рядом с Преображенским Колтовским храмом. Могила его, как и прочих узников тайной канцелярии, осталась безымянной. Но братья Саровской пусто не знала об этом и не забывала место упокоения своего основателя, и, читая его память, делала щедрые пожертвования на нужды Колтовского Преображенского храма на петербургской стороне столицы. В 1763 году на месте старого храма был построен новый деревянный храм, значительно больше первого. Но постепенно он обветшал, и в середине 19 столетия стали собирать пожертвования на строительство нового каменного храма в Колтовской слободе. Пригласили архитектора Андрея Тимофеевича Жуковского с условием, чтобы он составил проект в соответствии с имеющейся суммой денег. Проект был составлен, одобрен, и началось строительство нового каменного храма недалеко от прежнего деревянного. Водружение креста на купол нового храма решили совместить с празднованием столетия старого храма. 14 сентября 1863 года на Колтовском приходе собралось множество народа. После литургии на строительные леса поднялись рабочие, а богомольцы взялись за конец продернутый блок толстой веревки, который был привязан к крест, и стали тянуть ее с пением тропаря кресту Господню. Таким образом, крест был воздвигнут на купол храма, но простоял он недолго. Не прошло и года, как 18 июня 1864 года утром после литургии главный купол, без видимой причины, рухнул внутрь нового храма. В это время под куполом работал штукатур, который упал вниз и его завалило обломками. Когда его отрыли, не надеясь уже увидеть живым, то он сразу открыл глаза и стал говорить, как ему страшно было падать с такой высоты. Поскольку у него было несколько небольших ран, то его отправили в больницу Святой Марии и Магдалины на Васильевском острове, где он быстро поправился. Для исследования причин обрушения и восстановления Колтовского храма пригласили инженера и архитектора Рудольфа Богдановича Бернгарда, который получил образование и в Академии художеств, и в строительном училище. Исследуя причины обрушения купола, архитектор Бернгард разработал теорию сводов с расчетом устойчивости церковных сооружений и предложил свою собственную, еще не испытанную конструкцию. 6 лет ушло на восстановление храма, и в сентябре 1870 года архитектору предстояло убедиться в правильности своих расчетов. При снятии страхующих купол строительных лесов он остался внутри храма. Если бы расчеты были неправильны, купол мог бы обрушиться вновь, но он оказался прочен. Позже Бернгард ввел теорию сводов в практику преподавания в строительных учебных заведениях. За это он получил звание профессора и был назначен директором строительного училища, преобразованного в Институт гражданских инженеров. Теория сводов, разработанная при установлении Колтовского храма, принесла ему большую известность в архитектурном мире, и в 1872 году Бергарнда с учениками пригласили в Рим для спасения храма святого апостола Павла в Ватикане, на сводах купола которого появились глубокие трещины. Они обрушались. И после этого Бернгард проверял на прочность конструкции всех строящихся в России храмов. А в Колтовской слободе, после окончательного восстановления нового Преображенского каменного храма, разобрали простоявший 113 лет ветхий деревянный храм и на его месте насыпали холмик и поставили крест в память о нем. Новый храм был двухэтажный. Нижний этаж освящен в честь святого Дмитрия Ростовского, а верхний – в честь Преображения Господня. Пятикупольный каменный храм с высокой колокольней возвышался на фоне деревянных низеньких домов и огородов Колтовской слободы. В середине XIX века эта беднейшая часть петербургской стороны напоминала больше глухую провинцию, чем столицу Российской империи. Среди криво проложенных улиц, заросших густой травой, паслись коровы, козы и свиньи. Летом сюда маленькие деревянные домики с садами и огородами перебирались на дачи горожане. 6 августа по-старому, в Преображение Господне, когда церковь праздновала свой престольный праздник, колтовчане несли на освящение яблоки и фрукты из своих садов. Всеволод Крестовский, автор знаменитого романа «Петербургские трущобы», в Колтовской поселил одну из своих героинь, Машу Поветину, внебрачную дочь княжны Анны и князя Шадурского. Описывая эту часть Петербурга, Крестовский писал: «Узенькие улицы и закоулки Колтовской представляли обильное царство густой, глубокой, неисчерпаемой и вовеки не высыхающей грязи. Были места, в которые ни один извозчик не соглашался везти, какую бы плату вы ни давали, из опасения застрять среди колтовской грязи. Для пешехода требовалось особое искусство и гимнастическая сноровка, чтобы кое-как перебираться вдоль стен, цепляясь за ставни и заборы». Вскоре после постройки каменного храма в Колтовской были проложены деревянные тротуары. Еще в конце XVIII века Невский гарнизонный полк был выведен с петербургской стороны, но военных по-прежнему было немало в Колтовской. На улицах Большой Гребецкой, ныне Пионерской, и Большой Спасской, ныне Красного Курсанта, разместился целый городок военных учебных заведений. Сначала Дворянский полк, потом Павловское и Владимирское военное училище, второй кадетский корпус, военная гимназия, а также училище военных топографов. Почти все они имели свои домовые храмы. Сейчас большая часть этих зданий принадлежит военной академии имени Можайского. К приходу Спасо-Преображенской Колтовской церкви относились еще Петровский и Каменные острова, а также поселок Лахта, до тех пор, пока там в 1894 году не построили свой храм во имя святого апостола Петра. На закладку и освящение этого храма крестный ход из Колтовской церкви целых 3 часа шел до Лахты.
1: «Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

1877 году при Колтовской Спасо-Преображенской церкви было открыто благотворительное общество, по примеру других приходских церквей Петербурга. Сначала просто раздавали деньги нуждающимся. Но уже в январе 1878 года открыли бесплатную квартиру для бедных женщин, которая была арендована на средства купца Василия Малафеева, владельца театральных балаганов на Марсовом поле, известных всему Санкт-Петербургу. В 1891 году герцог Евгений Максимилианович Лихтенбергский принял на себя звание почетного покровителя приходского общества при Колтовской церкви, которое с этого времени получило название Николаевского, в память его умершего брата, герцога Николая Максимилиановича. Братья Евгений и Николай Максимилиановичи были родными внуками императора Николая I, сыновьями его дочери Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лихтенбергского. Николай Максимилианович, именем которого было названо благотворительное общество при Колтовском храме, был человеком образованным, прослушал университетский курс, изучал минералогию, был членом Совета Горного института. Его коллекция минералов сейчас хранится в музее Горного института, и один минерал, лихтенбергит, назван в честь него. Николай Максимилианович умер в возрасте 47 лет, и брат, желая почтить его память, стал покровителем благотворительного общества Колтовского храма и велел дать ему название Николаевского. Николаевское общество попечения о бедных имело на территории прихода 3 собственных дома, где размещались его благотворительные заведения. Сначала, в 1883 году, был построен на Большой Спасской улице дом под номером 23, рядом с Павловским военным училищем. Известный петербургский архитектор Александр Васильевич Иванов бесплатно составил проект этого дома и руководил его строительством. Ввиду благотворительной цели постройки потекли пожертвования от разных людей. Кто-то жертвовал строительными материалами, кто-то деньгами, кто-то бесплатной работой. И 29 декабря 1883 года в присутствии обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева состоялось освящение нового 4-этажного дома. Богадельня для престарелых женщин и бесплатные комнаты для самых бедных находились на 2-м этаже. Остальные же квартиры этого дома сдавались за невысокую плату бедным прихожанам, и плата за них шла на содержание богадельни. Через 10 лет после постройки этого дома у Николаевского общества появилась возможность построить еще одно здание на свободном месте во дворе своего первого дома на Большой Спасской улице. В 1895 году был построен второй 4-этажный дом, в котором разместили детский приют со школой для 20 девочек, библиотеку и женскую рукодельную мастерскую. При детском приюте открыли лазарет и амбулаторию, где врачи вели бесплатный прием приходящих больных. За счет приходского общества был куплен соседний участок земли и устроен сан для прогулок презреваемых детей и старушек. Летом дети приюта ездили на дачу в Озерки, снятую за счет Николаевского общества попечения о бедных. В самом конце XIX века начали строить третий дом. Для этого приобрели соседний с уже построенными домами участок земли, выходящий на Гребецкую, ныне Пионерскую улицу. В этот дом, тоже 4-этажный, перевели богадельню, детский приют, рукодельные мастерские и амбулаторию. А 2 прежних дома на Большой Спасской улице полностью заняли квартиры, которые за незначительную плату, по сравнению с городскими ценами, Николаевское общество предоставляло для бедных. К 25-летию со дня основания приходского общества на 3-м этаже дома на Большой Гребецкой улице в 1903 году была освящена церковь во имя святителя Николая Чудотворца, а на крыше появился купол и небольшая звонница. В этом доме разместилось правление Николаевского общества попечения о бедных, благотворительных заведений которого нашли себе приют 50 одиноких старушек и 25 девочек-сирот. Возглавляли совет Николаевского общества, как правило, люди с хорошей репутацией и образованием. Первым председателем совета стал известный в городе врач, гофмедик Семен Васильевич Геренко, а в начале XX века
общество возглавил Митрофан Иванович Свешников, профессор юридического факультета Санкт-Петербургского университета. А перед революцией председателем совета был избран Андрей Семенович Керстен, владелец крупнейшей в России челочно-трикотажной фабрики, которая находилась на территории Колтовского прихода на Большой Спасской улице. В годельный приют регулярно поступали в виде пожертвований трикотажные изделия этой фабрики. В начале XX века настоятелем Колтовского храма был протоиерей Николай Спиранский, выдающийся церковный педагог, расстрелянный большевиками в октябре 1918 года, в самом начале Красного террора. Ныне он причислен к лику святых и написано его житие. Но об одном священнике Колтовского храма, поверившем идеалам социализма, придется сказать подробнее, ведь не можем скрыть от себя свою историю. В 1915 году, после смерти настоятеля храма протоиерея Владимира Галкина, настоятелем Колтовского храма стал его сын, энергичный и молодой 30-летний священник Михаил Галкин, который очень хорошо зарекомендовал себя до революции. Он вел просветительские беседы, писал книги религиозного содержания под псевдонимом Михаил Горев, который пользуется популярностью, и одна из них, «На службе Богу»,

первый шаг к народному благоденствию под покровом церкви. Рядом с храмом в начале XX века стоял двухэтажный деревянный дом, на первом этаже которого размещалась церковно-приходская школа и большой зал для религиозно-просветительских бесед. В этом зале собирались трезвенники, и неоднократно на этих собраниях выступал прихожанин Колтовского храма Иоанн Чуриков, впоследствии известный основатель движения трезвенников-чуриковцев. Во время Первой мировой войны отец Михаил Галкин был полковым священником на фронте. В марте 1917 года он присоединился к обновленческому движению духовенства и Октябрьскую революцию встретил с воодушевлением. В ноябре 1917 года сам пришел к Смольной на прием к Ленину и предложил свои услуги новой советской власти. А через год протоиерей Михаил Галкин снял с себя священный сан и в 1919 году вступил в партию большевиков и стал одним из активнейших деятелей антиэтической пропаганды. Он был привлечен в качестве консультанта подготовки и организации обновленческого раскола Русской Православной Церкви, принимал участие в изъятии церковных ценностей, писал атеистические статьи, был членом Союза воздействующих безбожников, заведовал кафедрой марксизма-ленинизма в одном из высших учебных заведений. Как такое могло случиться с бывшим настоятелем Спасо-Преображенского Колтовского храма? Когда началась Первая мировая война, при Колтовском храме был создан благотворительный кружок «Тавифы», где прихожанки шили белье и одежду для воинов русской армии. Несмотря на резкое подорожание продуктов питания и топлива, Николаевское общество попечения о бедных и во время войны продолжало презревать 40 старушек и 15 девочек-сирот. В помещении богадельни было выделено 10 кроватей для раненых воинов, которые тоже находились на содержании приходского общества, которое теперь регулярно публиковало списки своих неоплаченных счетов, в надежде, что еще найдутся благотворители. Но вскоре после революции были закрыты все благотворительные общества, так как их деятельность оказалась несовместимой с идеологией советской атеистической власти. Преображенский Колтовский храм закрыли в феврале 1930 года и передали под Красный уголок, где проходили партийные собрания. Но летом 1932 года храм разобрали до основания, снесли и могилы на погосте, и в 1937 году на месте храма уже стояла построенная по типовому проекту в стиле сталинского классицизма средняя школа. Стоит она и сейчас по адресу Новоладожская улица, дом 8. Подготавливаясь к этой передаче, я разыскала эту школу, пытаясь найти следы разрушенного храма, но удалось обнаружить лишь возвышение, на котором прежде стоял храм, а ныне школа. Немногие наши современники нынче помнят, что улица Красного Курсанта раньше называлась Большой Спасской и вела к Спасо-Преображенскому храму, который в народе называли Спас-Колтовский. Сейчас нам о приходской деятельности Колтовского храма напоминает сохранившийся дом Николаевского общества на улице Красного Курсанта под номером 23, где раньше были дешевые квартиры для бедных, теперь там квартиры не дешевые. Сохранился и дом на Пионерской улице под номером 30, где размещались богадельня, приют и домовый храм. Только снесли с крыши его звонницу и купол. Вскоре после революции в этом храме разместили красный уголок трикотажной фабрики «Керстен», которую в 1919 году национализировали, и она сначала стала называться «Спасской трикотажной фабрикой». Но это название долго не продержалось. Вскоре она получила другое название – «Трикотажная фабрика «Красное знамя». И сейчас на улице Красного Курсанта стоят ее заброшенные, разрушающиеся корпуса. А на доме номер 30 по Пионерской улице висит сейчас табличка «Бизнес-центр «Пионер». И нет памятной доски о том, что здесь до революции находилось Николаевское общество попечения о бедных и храм святого Николая Чудотворца.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывает Марина Михайлова.
1: Август – это месяц, который для Петербурга литературного отмечен двумя памятными датами, траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока, который умер 7 августа 1921 года, и годовщина смерти, расстрела Николая Гумилева, который был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921 года, а расстрелян он был на рассвете 25 августа. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории. Не только в русской культуре, но и в русской истории, мне хотелось бы это подчеркнуть. Потому что произошла русская революция 17-го года. И когда она совершилась, то очень многие люди еще не понимали, с чем они имеют дело. У многих деятелей культуры были иллюзии, связанные с тем, что мы стоим на пороге нового этапа истории страны. И лишь немногие сразу поняли, что это не новый этап, а это конец. Это конец той России, которую мы знаем и любим. России Пушкина, Достоевского, России православной, России, которая была очень значительной европейской страной. Все кончилось именно тогда. И вот смерть Блока и Гумилева для их современников была трагическим рубежом. Когда умер Блок и расстреляли Гумилева, то вместе с ними погибла огромная культура. И я думаю, что мы с вами сейчас, через 85 лет после этих событий, можем вспомнить о том, что это было, кого мы потеряли в лице Александра Блока, который умер в возрасте 41 года, то есть очень молодым человеком, и Николая Гумилева, который был расстрелян 35-летним, достигнув только середины жизни. И мы можем как-то осмыслить то событие, которое произошло тогда, 85 лет назад, в августе 1921 года. Мне хотелось бы начать наш разговор об этом со слов замечательного историка литературы Владимира Вейдля, который был эмигрантом. Он преподавал в Свято-Сергиевском институте в Париже. Это человек, который оказал огромное влияние на формирование многих замечательных людей, которые продолжили традицию русской культуры в эмиграции. В частности, отец Александр Шмеман очень много говорит о Владимире Вейдле как о человеке, которому он многим обязан. Шмеман считал, что Вейдле – это один из его учителей. Причем учителей не только, скажем, в литературе, в поэзии, но учителей в жизни, потому что сама значительность этой личности, сам масштаб этого человека был поразительным. Так вот, Владимир Вейдле написал замечательную книгу о поэтах и поэзии. Книжечка эта небольшая, она очень проста. Она состоит и из личных воспоминаний, и из размышлений о поэзии, прежде всего о петербургской традиции, но Вейдле пишет и о Пастернаке, скажем, в этой книге, о Цветаевой. Так вот, когда Владимир Вейдле говорит о петербургской поэтике, то вот эту главу под названием «Петербургская поэтика» он заканчивает такими словами. «Петербургская поэтика жива». Это написано в 1968 году, то есть после гибели вот этих двух величайших поэтов, Блока и Гумилева, прошло уже больше 40 лет. Да? «Петербургская поэтика жива». Убеждает нас в этом то, что многие остаются верны тому, что до них было создано в Петербурге. И тот из них, имеются в виду русские поэты 60-х годов XX века, и тот из них, кого мы узнали лучше других, всего сильнее нас в этом убеждает. Иосиф Бродский, большого дарования поэт, и, как о том свидетельствует целый ряд его стихотворений, необычайно рано достигший зрелости. У него есть своя поэтика, не похожая ни на чью другую. И все-таки петербургская она, не сказать о ней этого нельзя. Знаю, он родился в 40-м году, он помнить не может. И все-таки, читая его, каждый раз думаю, нет, он помнит. Он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург 21-го года, 1921 года Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить. Вот это свидетельство современника, свидетельство о том, что вершиной и трагическим концом петербургской поэтики является август 21-го года, тот город, где хоронили Блока и где Гумилева не могли похоронить. По той простой причине, что даже место его расстрела долгое время было неизвестно. И, как я понимаю, до сих пор твердой уверенности в том, что он погиб вот в каком-то определенном месте, нет. Так вот, что же это было за событие? И что за поэты ушли от нас 85 лет назад? Конечно же, главной фигурой в русской литературе, в русской поэзии начала XX века был Александр Блок. И вот тот же самый Владимир Вейдля говорит следующее. «Не было поэта после Пушкина, которого так любили бы у нас, как Блока. Но надгробное рыдание наше за всю страну и отозвавшееся во всей стране значило все-таки не одно это. Ни одним этим было вызвано. Провожая его к могиле, мы прощались не с ним одним. С его уходом уходило все, ему и нам самое дорогое. Все, что сделало его тем, чем он был, и нас вместе с ним. То, чем и мы были живы. Мы хоронили Россию. Не Россию российского государства, хоть и была она тогда разгромлена и унижена, и не Россию русских людей, а другую, невидимую Россию, ту, что становится ощутимой в слове и сквозь слово. Неся его гроб, мы не думали, что русской земле угрожает гибель. Невидимая Россия, нечто как будто и неуязвимое, но вместе с тем, как стало теперь ясно, и более хрупкое, чем видимое. Пусть и не вполне это сознавая, мы скорбели именно о ней». Вот что такое эта невидимая Россия, которую для современников символизировал Блок? Это не русское государство, говорит Вейдля. И это даже не русская земля. А это русская культура, которая живет в слове, прежде всего в поэзии, в русском языке. Да, потому что единство народа – это прежде всего единство языка, речи, которая дана нам от Бога. И до тех пор, пока мы ответственно и чисто говорим по-русски, мы остаемся носителями вот той самой невидимой России. Как только начинает разрушаться язык, разрушаться поэзия, разрушается и народ вместе с ней. Так вот, для Вейдля, так же, как и для многих людей, живших тогда, и для нас, живущих теперь, я тоже на этом настаиваю, все-таки смерть Блока – это какой-то невероятно трагический рубеж. Александр Блок – поэт одновременно невероятно знаменитый, доступный. Нет людей, которые бы не знали его стихов. А с другой стороны, это поэт какого-то исключительного, таинственного, мистического дарования. Это автор для немногих. И это, кстати сказать, признак самой истинной и самой высокой поэзии, потому что вот это соединение народности в самом лучшем смысле, в самом высоком смысле этого слова, и в то же время исключительности духовного пути, это и есть признак великого автора, великого поэта. Александр Блок очень рано становится знаменитым, и ранняя его известность связана прежде всего с его книгой стихов «О прекрасной даме». Это стихи глубоко религиозные и глубоко мистические, в которых таким таинственным образом соединяется его личный человеческий опыт и опыт, скажем, христианский. Я думаю, что в данном случае это слово употребить можно, потому что это опыт восхождения человека от опыта обыденности к божественным тайнам. Понятно, что безоговорочно назвать Блока православным или даже христианским поэтом, наверное, не нужно, невозможно это сделать. Но, тем не менее, его дарование и его внутренняя логика пути остается глубоко соответствующей христианскому поиску, вопрошанию и христианскому упованию. Блок входит в литературу как символист, и свою глубокую внутреннюю связь с этим течением русской поэзии он сохраняет до конца. Причем символизм, русский символизм в особенности, это направление литературное, которое ставило перед собою великие задачи, а именно увидеть таинственное, духовное, небесное в том мире, в той жизни, которая нас окружает. Главный постулат русского символизма, младшего его поколения, к которому как раз и принадлежал Блок, состоит именно в том, что тайна находится не за какой-то невероятно далекой небесной гранью. Тайна находится здесь и сейчас. И задача поэта заключается в том, чтобы эту тайну увидеть, чтобы услышать музыку бытия и сделать эту музыку внятной для других. Александр Блок, одной из самых важных характеристик своего творчества, считал тему, мифологему, можно сказать, пути. То есть он считал, что поэт — это вовсе не тот, кто забирается на высокую кафедру и начинает всех поучать, как делали иногда наши русские демократы, да, в XIX веке. И поэт — это не тот, кто растворяется в красоте и наслаждается исключительно нежными и тонкими материями этого мира. Нет, Блок считал, что поэт — это человек. Это человек, который дает себе труд и ответственность давать себе отчет в каждом событии своей жизни. И в этом смысле путь, логика пути, логика развития жизненного опыта, да, постижения мира, она является одновременно и глубоко исповедальной, искренней, но в то же время она имеет и общечеловеческое значение, потому что поэт претерпевает все те события, которые, собственно говоря, и с каждым из нас могут происходить. Но в отличие от нас, он умеет их назвать, о них рассказать, и таким образом он помогает нам понять самих себя. Вот Анна Ахматова однажды говорила о том, что настоящие стихи — это поэзия, которая позволяет читателю сказать, что «и я тоже это знаю». Вот если бы я мог, я бы написал так же, да, я сказал бы то же самое. И это действительно очень верно, потому что Блок при всей своей исключительности, при том, что это была очень яркая и неповторимая личность, он оказался невероятно близок многим своим и современникам, и потомкам. Я очень хорошо помню 80-е годы прошлого века, когда я училась в университете, и для нас, для людей, которые рождены-то были уже там, через много лет после торжества исторического материализма в нашей стране. Но для нас Блок был значим, потому что он говорил о жизни, о мире, о Боге. То, чего нельзя было сказать и нигде нельзя было прочитать. Да, потому что тогда не было ни Евангелия, ни Библии, ничего не было. Была только наша великая русская литература. И мы, студенты, которые были там и комсомольцами, и пионерами, мы все равно мы вычитывали вот эти высокие смыслы просто из хороших, настоящих русских стихов. То есть в то время, когда все было под запретом, именно русская поэзия, и Пушкин в первую очередь, и Блок не в последнюю, вот они-то и давали нам представление о том, каким должен быть человек, и как он может жить в мире по-настоящему, по-божьи, и что такое правда. Так вот, Блок, именно потому что он был невероятно честным всегда, он остается значительным явлением в духовной жизни и уникальным в чем-то, потому что он никогда ничего не скрывал от самого себя и от своих читателей. Его три тома лирики – это дневник. Это дневник, в котором мы узнаем историю удивительного жизненного пути. Когда человек от невероятного сияния мистических откровений юности опускается в тяжесть и тьму страшного мира, обступающего его, соприкасается с жизнью во всех ее проявлениях тяжелых и темных, и он не растворяется в этой тяжести и темноте, а он находит в себе силы вернуться к своей первой любви, вот к тем высоким мистическим религиозным откровениям. Но вернувшись на эту высоту, он, тем не менее, сохраняет чувство глубокой человеческой солидарности вот с тем страшным миром, в который он был низвергнут и который он не покинул. То есть Блок – это как раз пример настоящего христианского жизненного пути, да? Когда человек, зная о небе, не отвергает землю, потому что Господь наш для того и пришел в этот мир, чтобы оправдать и спасти этот мир, не погубить его, не разрушить, не испепелить, а дать ему настоящую жизнь, настоящую любовь и настоящую радость. И тем более трагическим и ужасным является тот факт, что Блок уходит из жизни таким молодым человеком, в таком удивительном творческом расцвете находясь. Все мы знаем со школьных лет, что Блок с открытым сердцем встретил русскую революцию. Он написал поэму «12», которую мы все в школе изучали, да, и мы знаем о том, что это был его гимн революции. Там действительно есть вот это ощущение радости и правды, связанное с русской революцией. И тем не менее, всего лишь через 3 года после того, как он написал «12», Блок умирает. Его смерть совершенно не случайна, потому что в жизни человеческой и вовсе не бывает случайностей. Когда же речь идет о жизни поэта, то там каждый шаг имеет какое-то высшее символическое значение. Я читала много воспоминаний о последних годах жизни Блока, читала его дневники, те, что сохранились, потому что Блок за несколько дней до смерти уничтожал свои дневники и записные книжки. Об этом есть воспоминания Самуила Алянского. Это был издатель Блока и его друг, человек, который с невероятным уважением и любовью к Блоку относился, очень много ему помогал. И вот Алянский говорит о том, что однажды, когда он пришел к Блоку, а тот уже был очень болен и не вставал, это было вот как раз летом 21-го года, то он увидел, что Блок сидит в постели, он казался бодрым, весело улыбнулся и, передавая корректуру, сделал какое-то указание. «Я обратил внимание, — говорит Алянский, — что вокруг на одеяле были аккуратно разложены записные книжечки. Их было много. Я спросила Александра Александровича, чем это он занимается. Блок ответил, что просматривает свои записные книжки и дневники. А когда я заметил несколько книжек, разорванных надвое, а в другой стопке отдельно выдранные странички, я спросил о них. Блок совершенно спокойно объяснил, что некоторые книжки он уничтожает, чтобы облегчить труд будущих литературоведов, и, улыбнувшись, добавил, что незачем им здесь копаться. А вот дальше, послушайте, очень интересно, говорит Самуил Миронович Алянский. Не знаю, был ли это у Блока приступ болезни, или наоборот, это был разумный акт поэта, уходящего навсегда и заглянувшего в будущее. В тот момент, несмотря на спокойное, улыбающееся лицо, Блок показался мне безумцем. Встревоженный, я вышел из комнаты и рассказал все, что видел Любови Дмитриевне, попросив ее немедленно отнять эти книжки, спасти их. Любовь Дмитриевна испуганно сказала: «Что вы? Разве это возможно? Второй день он занимается дневниками и записными книжками, какие-то рвет на мелкие части целиком, а из некоторых вырывает листки и требует, чтобы я тут же при нем сжигала все, что он приготовил к уничтожению, в печке, возле которой стояла кровать». И Алянский говорит о том, что его потрясло вот это безумие Блока, которое совершалось со спокойным и веселым лицом. Но на самом деле, если мы на секундочку задумаемся об этом, то мы не увидим в этом никакого безумия. Почему? Потому что Блок сам, как известно, учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Он был профессионалом в области литературы, и он прекрасно знал, что бывает с архивами поэтов после их смерти. Тут же слетается огромная стая исследователей, литературоведов, которые начинают, вот как вороны, да, клюют труп умершего воина. Также и мы, исследователи, начинаем все это растаскивать на кусочки, чего-то там выискивать, какие-то строить на этом свои концепции. И он этого не хотел. Он хотел оставить своим потомкам только то, что считал возможным и нужным оставить. К чему я об этом говорю? К тому, что уход Блока представляется вовсе не случайным. Он знал, что он умирает, и он к этой своей смерти готовился, готовился очень серьезно, оставляя только то, что хотел оставить нам. Он уничтожал часть своего личного архива, и он имел на это полное право. И это вовсе не является безумием, конечно же. И более того, безумием, как мне кажется, выглядит реакция Алянского, который говорит: какой ужас, его надо остановить, все надо спасти. Почему? Ведь посмотрите, когда мы говорим о живом человеке, то мы понимаем, что наши письма, наши дневники, да попросту даже содержимое наших карманов, да, женской сумочки, это личная территория, на которую нельзя вторгаться. Вот все, что лежит у меня в кармане, это мое дело, и я вовсе не обязана никому давать в этом отчет. Так почему же мы считаем, что после смерти поэта мы обладаем правом вторгаться в его личную историю, в его интимные дневники, в его переписку, в его записи, которые, может быть, сделаны только для себя и больше ни для кого? Вот это парадокс. Почему-то мы стремимся присвоить не только поэзию опубликованную, но и всего поэта целиком. И Блок этого страшно не хотел, потому что он знал, что отношение к нему у разных людей обладает невероятным напряжением, оно электризуется такой личной любовью, ненавистью, глубоким интересом. Он все-таки хотел остаться автором своих стихов прежде всего и не допускал нас в свою внутреннюю жизнь. И тем не менее, многое из его личных записей осталось доступно. И я очень благодарна Блоку за то, что он изъял вот из этого материала то, что он не хотел показывать другим людям. Потому что теперь мы можем все-таки с чистой совестью и с сознанием, ну, такой нравственной дозволенности, прочесть то, что он все-таки оставил нам, своим потомкам. В том, что осталось, много разного и много очень интересного. Прежде всего, надо сказать, что Блок вовсе не был, несмотря на то, что он автор 12, желательной фигурой для властей коммунистических, которые овладели страной после Октябрьского переворота 17 года. Блок был слишком профессорский сын, слишком дворянин, слишком поэт для того, чтобы устраивать вот тех большевиков, да, которые пришли к власти. Известно, что Блок был арестован в феврале 1919 года. Правда, продержали его на Гороховой в ЧК всего несколько дней. Потом отпустили домой, и оказалось, что за него хлопотали очень влиятельные, высоко поставленные коммунистические деятели культуры. Это Луначарский, нарком просвещения, это актриса, жена Горького, Мария Андреева. Вот они добились освобождения Блока. Если бы за него не вступились эти люди, вполне может оказаться, что он бы не вернулся с Гороховой к себе домой на Офицерскую улицу. Блок в последние годы своей жизни переживает очень глубокое такое раздвоение. Он обдумывает две темы, и эти темы противоречат друг другу. Мне нелегко это формулировать, но тем не менее я попробую, потому что это очень важно и для нас, живущих сегодня. С одной стороны, для Блока было очевидно, что в революции есть правда, и эта правда очень глубокая. И правда эта, прежде всего, связана с тем, что действительно в России не было какой-то единой для всех жизни. Дворянство жило своей жизнью, а народ своей. И совершенно очевидно было для Блока, как для человека совестливого и очень честного по отношению к жизни и к самому себе, что благоденствие, тонкая культура дворянская, они строились действительно на слезах народных и на крови. И это понятно. И он испытывал очень глубокие нравственные мучения по этому поводу. Если мы откроем его письма, его дневники, то мы увидим какие-то очень важные высказывания об этом. Вот когда Блок думает, скажем, о своем имении, которое было варварски разграблено и сожжено. Это имение находилось в Подмосковье. Называлось оно Шахматово. И это было действительно прекрасное место, где был барский дом, вокруг были леса дивной красоты, луга. Вся природа эта, конечно, осталась. Хотя дом был сожжен, была сожжена библиотека. И вот это родительское, дедовское гнездо было разорено. Причем больше всего Блока как-то расстраивало, огорчало то, что жгли и разоряли именно те люди, к которым его дед, профессор Петербургского университета, химик знаменитый Бекетов, относился с добротой и мягкостью. Он не был каким-то самодуром-крепостником. Это был интеллигентный человек, демократических убеждений, который, как Блок вспоминает, если видел, что мужик тащит березку на плече, он подходил и говорил: «Давай-ка, братец, я тебе помогу». И он помогал действительно мужичку донести березку. При этом деду не приходило в голову, что березка-то украдена в его лесу, что она вырублена только что. Но он помогал вору нести украденное и совершенно даже не задумывался об этом. Так вот, Блок говорит о том, что горько, невыносимо думать о разоренном Шахматове. Он видел во сне вот эти места, где провел свое детство и юность, и лучшие дни своей жизни. Но в то же время, говорит он, я не могу испытывать чувство, ну, скажем, мести по отношению к тем людям, которые это сделали. Потому что они видели меня, сытого, красивого, спокойного, холеного, а сами они в это время занимались тяжелым черным крестьянским трудом. И если они испытывают ненависть ко мне, то в этом нет ничего удивительного. То есть Блок был человеком очень честным, да, и он понимал, что в революции есть настоящая внутренняя правда. И даже когда это лично его касалось, он способен был эту правду увидеть. С другой стороны, для него все больше и больше становится очевидным другое. А именно то, что революция сделана не народом и не для народа. А это результат какого-то заговора, плутовства, какого-то просто высвобождения темных сил, практически сатанинских. И он понимал, что народ от революции ничего не выиграет в результате. А оказывается, что некое бесформенное, темное, страшное берет власть в России и начинает ее разрушать. Вот у Блока есть такая статья под названием «Ни сны, ни явь». Он написал ее за несколько месяцев, за несколько недель до смерти. И я бы хотела ее процитировать, потому что становится очень ясно, что он думал, что он чувствовал вот в это время. «Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман. Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по траве, слышно штук 20. Вдруг один из них завел песню, без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть. По голосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов. Но я никогда не думал, что у маленького фабричного гнилого Григория такой сильный голос. Мужики подхватили песню, а мы все страшно смутились. Я не знаю, не разбираю слов, а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в дальний угол сада. После этого все и пошло прахом». Смотрите, как здорово, да? Он говорит о вещах необыкновенной красоты. Люди сидят на закате, пьют чай. И слышно, как другие люди поют. Они работают и поют. Это же счастье. Вот это и есть такой настоящий труд, когда петь можно и хочется. И тут-то после этого все и пошло прахом. Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился, из пьяных глаз сам поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень. Помните этот фрагмент, эта статья начинается с того, что мы сидели на закате, за сиренями поднимался туман. Вот сирени — это непременная и драгоценная часть этого деревенского подмосковного пейзажа. И вдруг он говорит: «Я тоже сошел с ума, пошел рубить сирень». Сирень была столетняя, дворянская. Кисти цветов не густые, голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей овраг. Из оврага мне уже ничего и не видно, кроме собственного дома над головой. Он теперь стоит, открытый, всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой». Мы понимаем, что эта картина не документальная уже, а символическая, потому что все сходят с ума. Диакон нарожал незаконных детей, купец сжег собственное имение, у мужиков потолок развалился, а они его не чинят, и вообще неизвестно, чем заняты. Да? Все стали умирать, стариться, все пошло прахом. И человек разрушил самое драгоценное. Он срубил сирень, а за ней вырубил березовую рощу. То есть оказывается, что дом его теперь стоит голый, незащищенный, на краю оврага. Все вообще возмутились. Невозмутимым остался один только политический, который все время тут путался по дорогам на велосипеде нелегально. Итак, все мы кончили довольно плохо. Изменились скоро, в мгновение ока, по последней трубе, как и предупреждал диакон. Ну, мы с вами понимаем, что это не диакон предупреждал, а это послание апостола Павла. И тем не менее, вот она, последняя труба, конец света. Разрушается мир, в котором люди жили и пели, и были счастливы. Рушится старая Россия. Но ведь политический, говорит Блок, что бы ни произошло, всегда останется политическим и нелегальным. Такая его порода. Впрочем, я ведь всегда считал основой жизни мир, который, однако, вольно и невольно сам же и нарушал. Вот для меня в этой статье блоковской, в этом созерцании, видении мистическом, самая загадочная фигура – это вот тот самый политический. Потому что все вокруг страдают, все гибнет. А политический чешет на велосипеде по дороге, и ему вообще-то хорошо. А почему ему хорошо? Вот давайте задумаемся на секунду. А потому что он этого хотел, он к этому стремился. Он этот самый политический. Как только он завелся, революционер-то наш, российский, он только ради этого и жил, и работал, чтобы все рухнуло. Давайте, говорит, мы все разрушим, и кто был ничем, тот станет всем. Вот он и едет радостно на велосипеде. Всю жизнь мы прождали счастье, как люди в сумерки долгие часы ждут поезда на открытой, занесенной снегом платформе. Ослепли от снега, а все ждут, пока появятся на повороте три огня. Вот, наконец, высокий узкий паровоз. Но уже не на радость. Все так устали, так холодно, что нельзя согреться даже в теплом вагоне. Это тоже картинка русской жизни. Ведь железная дорога для русской культуры, для русской поэзии – это символ, начиная с Некрасова. Мы все, опять же, должны помнить из школьной программы это пронзительное, грустное, прекрасное стихотворение про железную дорогу. Сколько там народу, да, полегло на строительстве этой самой железной дороги. И вот мы надеемся, что дорога построена, все жертвы принесены, и сейчас-то и придет поезд. А поезд все не приходит, и мы все, всей страной, дрогнем на этой самой платформе, замерзаем. Поезд пришел, и уже не в радость. Все так замерзли, так устали, что нельзя согреться. Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходит Магдалина с сосудом, Петр с ключами. Соломея несет голову на блюде. Ее лиловое с золотом платье, такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой. Душа моя, где же твое тело? Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже

конечно же, Экклезиаст, где царь Соломон говорит о цветении миндаля, и это цветение включено в картину смерти, между прочим. И здесь у Блока это тоже так: усталая душа присела у порога могилы. И вот самое страшное в этом фрагменте – это констатация жуткого такого состояния, в котором, между прочим, многие из нас с вами сейчас находятся, а именно разлучились душа и тело. Тело бродит по земле, давно уже потеряв свою душу. И черти торжествуют, посылают бедную душу в Россию. Почему в этом есть великая и жестокая правда? Вот один мой знакомый батюшка, человек мудрый, он однажды в своей проповеди сказал, что слово «душа» перестало употребляться в языке, в разговорном. Люди все понимают, что такое тело, что такое здоровье, там всякий уход за своим телом, удовольствие для тела. А вот кто помнит про душу? Редко только, может быть, женщина какая-нибудь скажет, что душа болит. Но и то неизвестно, где там психика, а где душа. Душу мы теряем с легкостью, потому что сама цивилизация русская 20-го столетия, она такова, что нас все время на это провоцирует. А уж про 21-е столетие и говорить нечего. Не только в России, на всем белом свете. Нам все время предлагается душу потерять, забыть про нее, заниматься исключительно телом, ну и умом иногда. Но ведь ум – это не душа, и тело – это совсем даже не душа. И дальше Блок продолжает. «Весенние летние проталины, снег почти сошел, только под старыми елями сереет ледяная корка, душистый воздух, среди елей образовалась огромная заводь, в ней отражается утро. За лесом необъятная равнина. На равнине необъятная толпа мужиков. Один подвязывает лапоть, другой умывает лицо талым снегом, третий засучивает рукава рубахи. Собрались куда-то. Из большой, наскоро сложенной кузни валит дым. Мужики тащат плуги и бороны в переплав. А за деревней на холмах остановились богатыри. Сияние кольчуг, больше ничего не разобрать. Один выехал вперед, конь крепко уперся ногами в землю. Всадник протянул руку, показывает далеко, за лес. Вдруг толпа двинулась по направлению, указанному рукой богатыря. На плечи взмахиваются вилы, у других странные старинные мечи. Мужики идут, по колено утопают в озерах тали, и весь лес наполнился шелестом лаптей. Вот этот следующий фрагмент – это тоже видение, но видение это, оно и страшное, и пророческое одновременно. Блок, конечно, знать этого ну ниоткуда не мог. Но вы помните, я надеюсь, была такая песенка социалистических времен: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи». Ну и дальше там всякие слова оптимистические, такие звенящие. Так вот, что это за кузня такая таинственная у Блока? А это место, куда люди тащат плуги, другие всякие орудия труда. Потому что хлеб сеять мы больше не будем. Работать мы больше не хотим. Мужики складывают все это в эту страшную какую-то бесовскую кузницу, наскоро сложенную, жуткую, откуда дым валит, да, как из преисподней какой-нибудь. И вместо того, чтобы любить свою землю и работать на ней, и хлеб растить, они берут вилы и страшные, странные мечи и идут куда-то. Куда они идут? Что делать они будут? Да мы знаем прекрасно, что они будут делать. Гражданская война идет. Они сейчас на эти вилы всех, кто не нравится по каким-то причинам. И этими мечами весь старый мир-то мы разрушим. И вот удивительно то, что Блок эти вещи какие-то смутные, сновиденные, ни сны, ни явь, он говорит. Он пишет все это в марте 21-го года. А ведь это все так и будет, и так и есть. Русская деревня погибнет. Мы знаем, что будут.

все эти бесконечные процессы, раскулачивание, уничтожение. И сейчас, ведь посмотрите, как мы живем, удивительно. Ведь деревни пустеют, они умирают, и никому в голову не приходит, что можно жить в деревне и работать на земле. Но, к счастью, сейчас немножечко что-то начинает разворачиваться в другую сторону. Я иногда говорю с людьми, просто случайными, на улице, где-то в каких-то местах. И иногда я слышу замечательные слова. Вот недавно один молодой человек сказал мне, что я в Петербурге живу только для того, чтобы заработать денег и построить себе дом. А у нас, говорит он, в деревне, можно такой дом прекрасный построить. И за такие деньги маленькие, за какие у вас комнату жалкую в коммунальной квартире не купишь. И я спрашиваю у него, а что ж вы будете делать? Он говорит, ну как, что работать буду? У моего отца есть корова, есть овцы, и у меня будет. То есть люди начинают понимать, что жить на земле хорошо. И эта работа, она тяжелая, конечно. Кто бы сказал, что работать в деревне легко? Конечно, это трудно. Но эта работа и благодарная, и благодатная. И это жизнь настоящая. Это не то же самое, что таскаться по городу этому грязному, да, и какие-то вещи покупать, а потом перепродавать кому-нибудь. Но вот блок в 21-м году, он еще не видит того, что мы с вами начинаем видеть сейчас, того, что Россия обещает воскреснуть. Он видит, как она умирает. Умирает на глазах, умирает стремительно, потому что еще совсем недавно, в 13-м году, всем казалось, что это великая европейская держава. И так быстро ничего не осталось. Причем говорит он не только о крушении традиционной культуры, но говорит Блок и о трагедии, которая настигает каждого человека, каждого отдельно взятого. Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако душа упорно следовала за ним, как ни трудно было ей, потрепанной, поспевать за его молодой походкой. Вдруг над крышей высокого дома в серых сумерках зимнего дня появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила: «Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами. У меня одно имя. Перестань искать меня там и тут. Я здесь». Вот это разговор человека с его собственной душой. Он скрывается от нее, причем скрывается на самых чистых и тихих улицах, потому что цивилизация, как известно, это враг культуры. Цивилизация – это враг души, потому что цивилизация хочет сделать так, чтобы мы все стали одинаковыми и включились в какую-то систему конформирования и униформирования. А душа ведь она у каждого своя и единственная. И вот она тянется к нему из тихих, чистых стран и говорит: «Перестань искать меня там и тут, я здесь». Это тоже пророчество. Это пророчество о том, какими путями пойдет культура в 20 веке. Потому что культура перестанет искать душу там, где она находится. То есть в глубине человеческого сердца.

0: Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть концерта номер один для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Андре Привин.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Наконец-то мы опять будем читать книжку про ребят из Билли-Рубю. Скорее бы мама вернулась.
1: Идет. Привет, мам.
2: Добрый день. Вы уже готовы слушать книжку?
0: Конечно, готовы. Ой, мамочка, а что это у тебя?
2: Ветка черемухи. Понюхай, какая душистая.
0: И правда, у меня в школе за окном как раз цветут каштаны и черемуха. Знаешь, как красиво. Я однажды так засмотрелась на них, что даже от урока отвлеклась. Как будто в сказку попала.
1: Тоже мне в сказку. Чего тут сказочного-то?
0: Тебе и Гаруши не понять. Мальчишки вообще этого не понимают. Ну попробуй себе это представить. Черемухи стоят в белых цветах, как принцесса в кружевных платьях. А рядом каштаны. У них цветы вверх поднимаются, как свечки на дворцовых канделябрах. Я представила себе, что принцессы-черемухи приехали на бал в каштановый дворец.
1: Ох уж эти девчонки, одни сказки на уме. Даже обыкновенная черемуха у них принцесса в бальном платье. Вот смешные.
0: Да ты понюхай, как это обыкновенная черемуха. Необыкновенно пахнет.
1: Не иначе, как волшебными духами.
0: Ну чего он смеется, мам?
2: Не обижайся на него, дочка. Мне кажется, сейчас самое время прочитать вам следующую главу из книги Астрид Лингрен «Мы все из Билли-Рубю».
0: А как она называется?
2: А мы и сами не знаем, что мы делаем.
1: Вот-вот, это точно про девчонок. Наверное, про этих Лизи с Анной. Они там самые смешные и бестолковые.
0: Ну, Егор!
1: Читай, мамочка.
2: У нас с Анной есть одно местечко за прачечной, где распускаются самые первые фиалки. И еще у нас есть местечко, где цветет первый гусиный лук. А подснежников всюду столько, что даже рябит в глазах. Мы собираем букеты из подснежников, гусиного лука и фиалок. Стоит поднести такой букет к носу, и сразу станет ясно, что наступила весна, даже если у тебя закрыты глаза, и ты ничего не видишь. У нас с Анной много любимых местечек, где весной особенно хорошо. Одно из них в глубоком овраге. Мы даже притащили туда два деревянных ящика. На дне оврага журчит ручей, но там, где мы играем, почти сухо. Кругом растет густая черемуха, и нам кажется, будто мы сидим в зеленом зале. А вот Брит этого не понимает. Однажды, когда мы с Анной сидели во враге, к нам пришла Бритта. Она просунула голову сквозь кусты и спросила у нас:
3: «Что вы тут делаете?»
2: Мы с Анной переглянулись. «А мы сами не знаем, что мы делаем», — сказала я. «Потому что мы действительно этого не знали». Бритта сказала, что раз люди не знают, что они делают, значит, они не делают ничего. И будет лучше, если они найдут себе какое-нибудь занятие. Но мы с Анной все равно остались во враге. Вокруг нас рос златоцвет. И я вдруг сказала Анне, что меня зовут принцесса Златоцветка.
4: А меня зовут принцесса Первоцветка,
2: сказала Анна. Это мой зеленый дворец.
4: Нет, это мой зеленый дворец.
2: Мы чуть не поссорились из-за дворца, но потом придумали, что принцесса Златоцветка и Первоцветка – близнецы и живут вместе в одном дворце.
4: «Ах, мой зеленый дворец! Ах, мой журчащий ручей!»
2: – сказала Анна таким голосом, каким она всегда говорит, когда мы с ней в кого-нибудь играем. Я тоже сказала: «Ах, мой зеленый дворец! Ах, мой журчащий ручей!» Потом я воткнула себе в волосы ветку черемухи. Анна тоже воткнула себе в волосы ветку черемухи. «Ах, мои белые-белые цветы!» — сказала я и ждала, что Анна повторит мои слова. Но она их не повторила, она сказала:
4: «Ах, мои белые-белые кролики!»
2: «Какие кролики?» — удивилась я.
4: «Заколдованные!»
2: Анна сказала, что у нее в зеленом дворце в золотой клетке живут два заколдованных белых кролика. «О,
3: засмеялась я. Нет у тебя никакой клетки.
2: В ту же минуту я увидела лягушку и сказала: «Ах, моя маленькая заколдованная лягушка!» И быстро схватила ее.
3: Каждый знает, что большинство лягушек — это заколдованные принцы. Во всяком случае, так говорится в сказках. Анна, конечно, знала об этом. Ей стало завидно, что у меня есть лягушка, а у нее нет.
4: Дай мне ее подержать.
3: Держи своих белых кроликов.
4: Ну дай, пожалуйста, мне ее подержать.
3: И она так пристала ко мне, что я уступила и отдала ей лягушку.
4: А что, если это и вправду заколдованный принц?
3: По-моему, ты одурела от черемухи, сказала я и задумалась. Наверное, я тоже одурела от черемухи, потому что думала я так. Кто знает, а может, это и правда заколдованный принц? Может, в прежние времена его приняли за простую лягушку, и ни одна принцесса не догадалась поцеловать его. О нем забыли, и он остался лягушкой. И с тех пор живет в этом овраге. Я сказала об этом Анне, и представьте себе, оказалось, что она думала о том же. «Ну ладно», — сказала я, — «раз так, придется поцеловать его, чтобы разрушить чары».
4: «Фу, гадость!»
3: — скривилась Анна. «Но я сказала, что если бы в прежние времена все принцессы были такие же дуры, как она, то и теперь бы в наших канавах водились заколдованные принцы».
4: «Но ведь мы не настоящие принцессы».
3: «Подумаешь, все равно надо попробовать».
4: «Чур, ты первая».
3: Я взяла лягушку и посмотрела на нее. При мысли, что мне ее надо поцеловать, меня слегка затошнило. Но тут мне кое-что пришло в голову. «Послушай, Анна, если ты действительно заколдованный принц, не забудь, что поймала его я».
4: «Ну и что?»
3: «А то, что принц женится на принцессе и получит в приданое пол королевства».
4: «Раз ты хочешь, чтобы я тоже целовала эту лягушку, значит, она общая. Пусть принц сам выбирает, кто из нас ему больше нравится».
3: И мы решили, что принц сам выберет принцессу. Я сказала: «Раз, два, три, курок взводи! 4, 5, пора стрелять!» Потом зажмурилась и поцеловала лягушку.
4: «Наверное, этот принц очень сильно заколдован»,
3: сказала Анна, когда лягушка осталась лягушкой.
4: «Наверное, мне даже не стоит ее целовать».
3: «Это нечестно», возмутилась я. «Пожалуйста, принцесса первоцветка, ваша очередь». Анна взяла лягушку и быстро-быстро поцеловала. Но она так спешила, что выронила ее, и лягушка ускакала прочь. «Растяпа», сказала я, «упустила заколдованного принца».
4: «Знаешь что? Все-таки нужно быть настоящей принцессой, чтобы расколдовать такого урода».
3: И тут в кустах раздался хохот. Там стояли Лассы, Боссы, Улли и Бритта. Они все видели и слышали.
5: «Эти девочки сами не знают, что они делают»,
3: сказала Бритта. А Ласса закатил глаза и воскликнул:
6: «Ах, мой журчащий дворец! Ах, мой белый ручей!
7: Ах, мои зеленые-зеленые кролики!»
8: «И лягушке досталось королевство и пол принцессы в придачу!»
3: Пропищал Улли и от смеха повалился на траву. Тогда Анна взяла пустую банку, зачерпнула воды и плеснула в Улли.
9: «С ума сошла! Что ты делаешь?»
4: «А я и сама не знаю, что я делаю»,
3: ответила Анна.
1: «Вот-вот, это я и имела в виду. Ну как над ними не смеяться? Лягушку целовали».
0: «Ничего смешного, просто они еще маленькие девочки».
2: «А вокруг весна, столько красоты. Ручей журчит, черемуха цветет. Сказка. Вот они и почувствовали себя, как в сказке, понимаешь? И захотели сделать доброе дело – спасти несчастного принца».
1: «Только одного я не понимаю. В русских сказках лягушка – царевна Василиса Прекрасная, которую Кощей заколдовал. Они говорят «принц». Почему так, а?»
0: «Наверное, в шведских сказках все наоборот. Там лягушка – заколдованный принц. Мамочка, как интересно, какая будет следующая глава?
2: Как мы вырывали Улле зуб.
0: Ой, какой ужас.
1: Ты что? Это же очень интересно.
0: Не интересно, а больно и страшно.
1: Это когда тебе вырывают, тогда больно. А когда об этом читаешь в книжке, ни капельки не страшно и не больно. Читай, мамочка. Может, они изобрели какой-нибудь новый способ вырывания зубов, а?
2: Как мы вырывали Улле зуб. Однажды учительница спросила Улле:
10: «Почему ты все время держишь палец во рту?»
2: Улля смутился.
11: «У меня зуб качается».
10: «Ты его выдерни, когда придешь домой»,
2: — сказала учительница.
10: «Сейчас мы будем заниматься арифметикой, а завтра Улли покажет нам вместо зуба дырку».
2: Улли испугался. Он боится вырывать зубы, как бы сильно они ни качались. Я тоже боюсь, но все-таки меньше, чем Улли.
12: «Чепуха! Вырвать молочный зуб ни капельки не больно»,
2: — говорит мой папа. «Может, и не больно, но страшно. Мы получаем по 10 эры за каждый зуб, который папа нам вырывает. Конечно, он вырывает только молочные зубы, но их вполне достаточно. По-моему, у человека всегда есть зубы, которые качаются. А вот Боссе совсем не боится вырывать зубы. Он привязывает к зубу ниточку. Раз, два, три, и из зуба как не бывало. Поэтому я считаю, что ему не следует платить по 10 эры за зуб. Но папа все равно платит за храбрость». По дороге домой Улли дал нам потрогать свой зуб. Зуб очень сильно качался.
13: «Хочешь, я тебе его выбью, и ты даже не заметишь»,
2: — предложил Боссе.
11: «Не хочу»,
2: — ответил Улли. Он шел мрачный и ни с кем не разговаривал. «Подумаешь, так раскиснуть из-за какого-то молочного зуба», — сказала я. «Когда зуб нужно вырывать другому, а не тебе, тогда, конечно, не страшно».
14: «Я знаю, что нужно сделать»,
2: — сказал Лассе.
14: «Дома мы привяжем к зубу нитку, а другой ее конец привяжем к изгороди. Потом я раскалю железный прут и суну тебе в нос. Ты отпрыгнешь, и зуб вылетит».
11: «Угу, так я и согласился»,
2: — мрачно сказал Улли. Ему это предложение совсем не понравилось. Но все-таки дома он привязал к зубу шелковую нитку и стал за нее дергать, чтобы зуб закачался еще сильнее. Ведь все равно он должен был его вырвать и завтра показать всем дырку. Если он этого не сделает, учительница поймет, что он струсил. А этого Улли боялся еще больше. Анне захотелось утешить Улли, и она сказала:
4: «Вот увидишь, завтра учительница и не вспомнит про твой зуб».
2: Но все мы прекрасно знали, что учительница никогда ничего не забывает.
14: «У нее железная память»,
2: — часто говорит Лассе. Вечером мы по обыкновению играли на дороге в лапту. Изо рта Улли болталась длинная черная нитка. Так смешно, бежит, и за ним нитка тянется. Когда Улли забывал про зуб, он начинал весело смеяться. Потом вдруг мрачнел, испуганно дергал за нитку и вздыхал.
14: «Смотри, уже 7 часов, а твой зуб все еще на месте»,
2: — сказал Лассе.
14: «Давай раскалим прут».
2: Боссе заглянул Улли в рот и сказал:
13: «Да он у тебя еле держится».
2: Улли вздрогнул. Еле не еле, а все равно страшно.
11: «Ну что вы ко мне пристали? Это мой зуб, а не ваш».
5: «Да твой, конечно, вот и скажи, когда ты его выдернешь?»
2: — вмешалась Бритта. Улли подергал за нитку и ответил:
11: «Может быть, завтра утром».
2: И побежал бедняга домой. Лассе сказал:
14: «Мне его жалко, но я знаю, как ему помочь. Когда он уснет, я влезу к нему и выдерну ему этот зуб».
5: «Ничего у тебя не выйдет».
14: «Еще как выйдет. Зубной врач Ларс Эриксон удаляет зубы под наркозом», —
2: ответил он с важным видом. «Тогда мы сказали, что полезем вместе с ним и посмотрим, как он будет удалять зуб под наркозом. Мы побежали в комнату к Лассе и Боссе и стали ждать. Нам было слышно все, что делает Улли». Наконец Лассе крикнул:
14: «Улли, почему ты не ложишься?»
11: «Ложись сам, если хочешь».
14: «А я уже лежу».
2: К
15: крикнул Лассе, и мы засмеялись, потому что он лежал на полу.
7: «Уле, ты уже спишь?»
15: крикнул Боссе через несколько минут.
7: «Какой там спишь? Вы же мне не даете!»
15: ответил Улле. «Значит, он уже в постели!»
14: «Улле, погаси свет!»
15: крикнул Лассе.
7: «Сам погаси свет!»
15: Лассе так и сделал. Теперь мы ждали в темноте. Вскоре Улле тоже погасил свет.
16: «Кажется, я сама сейчас усну!»
15: сказала Анна и зевнула. Вдруг мы услыхали, как Улле лезет по липе. Анна, Бритта и я спрятались в шкаф, а Лассе и Боссе легли, не раздеваясь, в постели и натянули одеяло до самого подбородка.
11: «Боссе, ты спишь?»
15: Улле просунул голову в окно.
11: «Слушай, я, может, завтра заболею и не пойду в школу. Вы меня не ждите».
14: «Чего это ты вдруг заболеешь? Ложись вовремя спать. Тебя никакая хворь не возьмет».
11: У меня живот болит»,
15: сказал Улли и полез обратно. Я уверена, что живот у него заболел от страха. Мы ждали долго-долго и чуть не уснули сами.
14: «Ну теперь Тонуш наверняка спит»,
15: сказал Лассе и полез по липе.
14: «Улле, ты спишь?»
11: «Сплю».
15: Мы подождали еще немного. В конце концов, Лассе заявил, что если Уллет не уснул, значит, он по-настоящему болен и надо бежать за доктором. Мы тихонько полезли вслед за Лассе. У него был с собой фонарик. Он зажег его, и мы увидели, что Улле спит, а изо рта у него висит нитка. Мне стало так жутко, точно это мне собирались выдернуть зуб. Лассе взялся за нитку и сказал:
14: «Раз, два, три, курок, своди! Четыре, пять, пора стрелять!»
15: При слове «стрелять» Лассе дернул нитку, и мы увидели, что на ней болтается зуб. Улле даже не проснулся, он только пробормотал во сне:
11: «Ой, как у меня болит живот!»
15: Лассе сказал, что так даже лучше. Пусть Улле думает, будто зуб ему вырвало привидение. А нитку с зубом он привязал к лампе. Утром Улле был здоровехонек. Он стоял возле своей калитки и, как обычно, ждал нас. И улыбался во весь рот, чтобы мы сразу увидели у него во рту дырку.
11: «Это ты сделал?»
15: – спросил он у Лассе. И мы рассказали Улле, как Лассе ночью вырвал ему зуб. Улле ужасно смеялся, когда узнал, что он во сне разговаривал. Всю дорогу он весело подпрыгивал и поддавал ногой камешки, которые попадались ему на пути.
11: «Оказывается, вырывать зубы совсем не больно»,
15: — сказал он.
14: «Конечно, если под наркозом».
15: И мы решили теперь всегда вырывать друг другу зубы во сне. Разумеется, только молочные. В школе Улле подошел к учительнице и сказал:
11: «Смотрите, я вырвал зуб!»
14: «И вовсе не ты, а я!»
15: проворчал Лассе, но учительница этого не слыхала.
1: «Ну, Лассе, ну что за парень, молодец! Спас честь Улле, а то прослыл бы он трусом!»
0: «Да, дружная у них компания! У этих ребят из Билербю полночи не спали, чтобы помочь Улле. И какие они веселые!»
1: «Но неужели они никогда-никогда не ссорились? Им никогда-никогда не бывало скучно? А, мам?»
15: «Ну, такого не бывает, чтобы дети никогда не поссорились. Ссоры в жизни случаются у всех. И вот тут очень важно, как человек поведет себя в ссоре. Растит ли обиду или будет долго дуться? Признает ли свою вину или свалит все на другого?»
1: «Мам, а говорят, что в ссоре всегда виноваты обе стороны».
15: «Это, пожалуй, правильно. Ведь даже если один человек поступит плохо, другой может сгладить этот промах. Не заметить, простить, не ответить грубостью на грубость. Словом, если кто-то проявит любовь и терпение, то и ссоры
3: Не получится, понимаешь?
1: Да, выходит так. А у ребят из Билирубю это получалось?
3: Не всегда. Но они быстро мирились и прощали обиды. Давайте-ка прочитаем главу, где как раз рассказывается об одной ссоре. Чем мы занимаемся в ненастье? Слушайте. Однажды я проснулась в плохом настроении. День был очень противный. Хлестал дождь, дул ветер, играть на улице было нельзя. А еще я поссорилась с Бритой и Анной. Накануне мы прыгали в классике, и Бритта с Анной сказали, что я наступила на черту, а я на нее не наступала. «Раз вы такие нечестные, я не желаю с вами играть», — сказала я.
5: «Ну, пожалуйста, не играй. Никто тебя и не просит».
3: И я ушла домой. А Бритта с Анной еще долго-долго играли в классике. Я стояла у окна и смотрела на них из-за занавески, чтобы они меня не заметили. И думала, что больше ни за что не буду с ними играть. Дождь все лил и лил. Мне было скучно, и я не знала, куда себя деть. Лассы и Боссы были простужены и уже 3 дня лежали в постели. Я пошла поболтать с ними, но они читали, и им было не до меня. Вообще-то, мне хотелось пойти к Бритте и Анне, но я снова вспомнила, какие они нечестные, и что я решила никогда в жизни к ним не ходить. Я спустилась к маме на кухню и сказала: «Как скучно».
17: «Неужели? А ты займись чем-нибудь».
3: «А чем?»
17: «Испеки, например, пирог».
3: «Да, но я не умею. Но мама надела на меня белый фартук, повязала мне волосы белой косынкой и стала учить меня печь пирог. Она говорила, а я делала. Когда мама достала пирог из духовки и выложила его на чистое полотенце, я даже удивилась. Оказывается, я умею печь очень красивые пироги. Мама сказала, что надо угостить пирогом Лассы и Боссы. Я так и сделала. Они ужасно обрадовались и сперва не поверили, что я сама испекла этот пирог. И я подумала, что хотя Бритта с Анной нечестные, их уже можно простить и пригласить ко мне есть пирог. Я написала письмо, положила его в сигарную коробку и свистнула. Ну, чтобы предупредить девочек, что я отправляю им письмо. В письме было написано: «Я сама испекла пирог. Приходите его есть». Через 2 минуты Бритта и Анна прибежали ко мне. Они тоже долго не верили, что я сама испекла пирог. Но я сказала: «Это же очень легко. Каждый человек может испечь такой пирог». Тогда Бритте с Анной тоже захотелось испечь пирог, и они убежали домой. А мне опять стало скучно, и я снова пришла к маме. «Мама, мне скучно. Придумай, что мне еще сделать?»
17: «А я бы на твоем месте выкрасила стол, который стоит на веранде».
3: «Хм, как будто я умею красить столы». Но мама развела в банке зеленую краску, дала мне старый комбинезон и показала, как надо красить. В конце концов, стол у меня получился просто замечательный. Тогда я побежала в комнату Лассы и Боссы и рассказала им, что выкрасила стол. Они вскочили с постелей и побежали смотреть. Конечно, им тоже захотелось что-нибудь выкрасить, и они сказали маме, что уже поправились. Мама дала Боссы красить старый поднос, а Лассы – табуретку. Лассы сказал, что выкрасит еще и скамью на кухне, но мама не разрешила. Лассы начал искать, чтобы еще покрасить, и мазнул Боссы кистью по носу. Боссы хотел мазнуть Лассы, но тот отскочил. Боссы побежал за ним с кистью и закапал весь пол.
7: «А ну, стой! Стой, Лассы!»
3: На шум прибежала мама. Боссы чуть не плакал от обиды.
7: «Мама! Он меня красит!»
3: Чтобы его утешить, мама сама мазнула Лассы,
7: сейчас я мазну его,
3: а потом отняла у них краску с кистями и сказала, что им ничего нельзя поручить.
7: Мама.
3: Тут Бритта с Анной принесли свой пирог.
5: «А мы тоже испекли пирог. Вот».
3: Он был очень хороший, но мой, мне кажется, все-таки чуть-чуть лучше.
15: пошли на чердак, и Боссы полез по липе, чтобы позвать Улли. На чердаке было тепло и уютно. Дождь барабанил по крыше и журчал в водостоках. Пирог оказался очень вкусный, но больше всего я радовалась, что мы помирились с Бриттой и Анной.
4: «Может, ты и правда не наступала на черту?»
15: — сказала Анна. «А может, я все-таки немножко на нее наступила?» — ответила я.
0: Я всегда говорила, что Лиза с Анной — настоящие подруги. Видишь, как быстро и хорошо они помирились. А ты, Гаруша, над ними смеялся. Это Ласса с Боссой хулиганы. Только краской перемазались и поссорились. А вот Лизя и пирог испекла, и стол выкрасила.
1: Да, получается, что скучно бывает тому, кому делать нечего. Если заняться каким-нибудь полезным делом, то и скучать будет некогда.
15: Вот это точно.
0: Ты знаешь, мамочка, что-то мне стало немножечко скучновато.
15: Да что ты?
0: Да, я чувствую, что мне необходимо испечь пирог или даже два.
15: Ах, вон оно что. Ну что ж, это можно. Тогда надевай, дочка, фартук. А тебе, Игоруша, придется сбегать в магазин за капустой и яблоками для начинки.
1: Ради пирогов хоть на край света. Папа, у нас будут пироги! Ура!
0: А про ребят из Белёрбю мы в следующий раз прочитаем, правда, мамочка?
15: Ну, конечно, дочка.

Прозвучала вторая часть концерта для флейты оркестра фа-мажор Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра Collegium dell'Arte.

Не меняя курса, Мэри шла прямо на парусник. «Лево, лево!» — завопил Нечепуренко. Но было уже поздно. Петька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и как обезьяна полез на мачту. «Гей! Гей!» — в один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара. Пароход с полного хода врезался в судно. Раздался страшный хрустящий удар. Петьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В двух аршинах от себя он ясно увидал серый корпус судна. Закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода, а внизу он ничего не мог понять. Вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он стал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная слепая зыбь ходила там, внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды.

Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А Мэри все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали Бакового, что случилось. «Все правильно. Да-да, все правильно», — думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий. «Капитан, там ведь люди остались», — взволнованным голосом сказал Юз. «Да-да», — ответил Паркер, не понимая слов помощника. «Право на борт», — крикнул Юз рулевому. «Обратный румб». «Есть обратный румб», — торопливо ответил рулевой. «Да-да, обратный румб», — сказал Паркер, как будто приходя в себя. Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску. Мэри малым ходом пошла назад, к месту крушения. Матросы толпились на баке и перебрасывались тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи. «Здесь должно быть», — сказал Юз. «Стоп, машина», — скомандовал Паркер. Мэри медленно шла с разгона, но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги. Наконец, всем стало ясно, что место крушения не найти, не увидать даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи. «Найти, непременно найти», — шептал Паркер. «Всех найти, они тут плавают, они хорошо умеют плавать. Мы всех спасем», — говорил он вслух. «Не так ли, Юз?» Юз молчал. «Да, да», — отвечал сам себе капитан. И он крутил, то увеличивая ход, вдруг останавливая машину. Так длилось около часа. «На курс», — полголоса скомандовал Юз, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине. Мэри пошла опять своей дорогой на юг. «Ведь за три сажени показались огни, не правда ли, Юз?» сказал Паркер. «Не знаю, капитан», — ответил помощник, не повернув головы. Паркер ушел в каюту. Теперь он думал. Там остались в море люди, их спасут. Но, может быть, одного он расскажет. А если все утонули, парусника не так скоро хватится. Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходили с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему показалось теперь, не он ведет пароход, а Юз везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное — вырваться из этого проклятого Черного моря, прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет. Все пароходы черные. Если б черный. Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет. Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через 5 минут он подошел к Юзу и сказал: «Ложитесь на курс норд-вест, 87 градусов». Мэри круто повернула вправо. Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту. Они шли к устью Дуная.

русский пассажирский пароход возвращался из Александрийского рейса. Непрекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. На силу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая педонистский маяк, и ждал смены. «Маяка еще не видать», — сказал он пришедшему товарищу. «А вот там веха какая-то. Никакой тут не должно быть. Посмотрите». И он передал бинокль. «Да-да», — сказал тот, посмотрев. «Да стойте, на ней что-то... Это мачта. Право, мачта». Доложили капитану. И вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу. «Побей меня, Господь, на ней человек, чтобы я пропал!» — кричал какой-то матрос. Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем на перерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на салинге, торчавшей из воды мачты, сидел мальчик. Все напряженно следили за нырявшей в зыбе шлюпкой. Подойти к мачте так, чтобы кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было. А мальчик вниз не спускался. Видно было, как кричали со шлюпки и махали руками. «Умер, умер!» — говорили пассажиры. «Застыл, бедняга!» Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили. Петька был почти без чувств. С трудом удалось вырвать

0: Через 5 дней после крушения Марии черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом. «Я британский консул», — сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен. «Проводите меня к капитану». Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость. «Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?»
1: «Да, сэр».
0: Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть. «Откуда вы идете?» — спросил консул. «Мои бумаги на берегу. Мне их не надо, я верю слову англичанина». «Из Галаца, сэр». «Но вы шли из России?» — спросил консул. «У вас был груз для Галаца?»
1: «Ремонт», — сказал Паркер.
0: Он с трудом переводил дух, и консулу было жалко смотреть, как волновался этот человек.
1: «Маленький ремонт, сэр, в доке».
0: «И там красились?» — спросил консул. Паркер молчал. Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал. «Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокоитесь и объяснитесь», — сказал наконец консул. Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает. «Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега», — сказал консул. На палубе их встретил Юс. Он уже знал, в чем дело. «Простите», — обратился он к консулу, — «они все...» «Спасся один только мальчик. Он дома и здоров», — ответил консул. «Их было 8». Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали. На другой день черная Мэри вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть 9-й симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна», дирижер Йос ван Эмерзель.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу игумена Силуана Туманова из цикла «История богослужебного пения».
3: Ближе к XIII веку появляются композиторы, которые уже известны нам по имени – Леонен, Пиротен, Хильдегарда фон Бинген. И это уже становится началом разрыва анонимной традиции пения – как голоса всей церкви, а не выражение частного религиозного переживания отдельного человека. Мы можем с вами сейчас услышать, как классическая мелодия рождественского «Аллилуария» переплетается с затейливыми вариантами на каноническую тему –

Уже с XIII-XIV века появляется многоголосие иного типа, где источником мелодии становится уже не григорианская анонимная молитвенная практика, как в предыдущих аудиопримерах, сколько творческая воля отдельного человека, далеко не всегда безупречного духовно, морально, нравственно. И хотя принцип религиозности композитора в той или иной мере пока еще соблюдается, как мы уже говорили, григорианская основа звучит в музыке все реже, эпизодически, практически пропадает. В первой известной в истории авторской мессе литургии Гийома де Машо, мессе де Нотр-Дам, написанной около 1360 года, чередуются и одноголосные, и полифонические элементы. Эта месса, как мы уже говорили, впервые в истории написана одним композитором на полный текст для исполнения в Реймском соборе.

Конечно, не стоит думать, что авторский элемент неизбежно и сразу вносит в пение подчеркнутую нецерковность. Здесь все зависит от религиозности того или иного композитора. И, опять же, угловатость новых гармоний начинает стремительно упорядочиваться вместе с развитием западноевропейской музыкальной культуры. Например, в творчестве Якоба Обрехта, скончавшегося в 1505 году, в его мессе мы слышим, как он придерживается правил строгого стиля, стремясь к идеалу ангельского благозвучия. От своих предшественников и старших современников он унаследовал высокоразвитую виртуозную полифоническую технику, все растущее значение имитационно-канонических форм многоголосия, развившимся впоследствии в художественной атмосфере итальянского возрождения.

К концу XVI столетия многоголосие достигает пика своего духовного развития в творчестве Джованни Палестрины, скончавшегося в 1594 году, яркого представителя римской музыкальной школы. Отличительная черта полифонической музыки Палестрины заключается в том, что автор при всей ее сложности смог добиться ясности, непринужденности и выразительности, и вместе с тем, как истово верующий человек, стремился к созданию молитвенного настроения. К тексту Палестрина относился с большим вниманием, заботился о его правильном распеве. В самом творчестве Палестрина следовал определенным правилам, выработанным им самостоятельно. Течение музыки должно быть динамичным. Между нотами в мелодии не должно быть слишком много резких переходов. Скачки должны незамедлительно компенсироваться поступенным движением в обратном направлении. Диссонансы должны ограничиваться краткими нотами и слабыми долями и незамедлительно разрешаться в консонанс.

Подобные принципы развивали и последующие известные мастера полифонии. Но в их творчестве есть и принципиально новое. Как мы уже отмечали, при сохранении личного благочестия автор сознательно отходит от опыта церкви и следования старинным григорианским мелодиям. Примечательно, что этот процесс протекает как в католической, так и в протестантской церкви. Интересно также отметить появление в XVII-XVIII веках четко выраженных мажора и минора. В качестве примера мы можем послушать «Стабат матер» Джованни Перголези, а затем «Resurrexit» месса си минор Баха.

Несмотря на иную конфессиональную принадлежность, например, Иоганн Себастьян Бах черпал вдохновение в музыке Палестрины, заимствовал тему у Пергалези. Творческое наследие Баха интерпретируется как обобщение музыкального искусства барокко. В его творчестве барочная полифония достигла расцвета. Интересно, что при высоком личном благочестии в полном соответствии с принципами протестантизма он почти полностью отказался от цитирования старинных церковных мелодий. Бах сам творит традицию, чему свидетельство его уникальные хоралы на простой народный текст.

Переход от барокко к классицизму усиливает разрыв между личными убеждениями композитора и сочиняемой им для храма музыки. Так всемирно известный Вольфганг Амадей Моцарт, который наряду с Гайдном и Бетховеном принадлежит к наиболее значительным представителям венской классической школы, стремился к созданию идеальных, четких, логически завершенных и гармоничных произведений искусства. Его девиз – правда, естественность и простота. Музыка Моцарта несет печать творческой индивидуальности композитора при весьма относительной религиозности. Композитор не стремится к особенной церковности произведения. Окажущиеся ангельскими мелодии легко повторяются в его же собственных светских операх со вполне вольным сюжетом. В качестве примера мы можем послушать «Ave Verum Corpus»

Эпоху классицизма сменяет романтизм, когда композиторы старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной, индивидуальной, песенной, но религиозность все чаще воспринимается как нечто абстрактное. Известная фраза Джоаккино Россини, скончавшегося в 1868 году, например, «Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку», вполне применимы к его духовному творчеству. Музыка ради музыки, иногда до смешного, противопоставленная тексту, что ясно видно, например, на отрывке из скорбного гимна «Стабат Матер», посвященного плачу Богородицы у креста своего распятого сына. Текст «Ее же душу, стонущую, омраченную и скорбящую, пронзил меч» совершенно не соотносится с бравурной и довольно бодренькой мелодией, исполняемой тенором.

Справедливости ради надо сказать, что другие композиторы того времени все-таки стремились согласовывать свою музыку с текстом. Это слышно, например, в «Мисса Сакра» в до миноре Роберта Шумана, скончавшегося в 1856 году. Во многом родственная поэзия Гейне, творчество Шумана бросало вызов духовному состоянию Германии 20-40-х годов XIX века, звало в мир высокой человечности. Наследник Шуберта и Вебера, Шуман развивал реалистические тенденции немецкого, австрийского музыкального романтизма, выражая свои личные воззрения на духовный мир. Композитор продолжает тенденцию ухода как от традиционного пения, так и от религиозности, видя свою задачу в создании настроения, стороннего описания религиозного состояния человека и его молитвы.

конца XIX века по 1930-е годы умами творческих людей Западной Европы владеет модернизм, как стремление усовершенствовать эстетический облик музыкального произведения. Текст уже уверенно игнорируется, являясь лишь подспорьем для личных переживаний автора, скорее всего, далеких от богослужения, что мы можем слышать на примере Кирии Лейсон из мессы Фрэнсиса Пуленко, скончавшегося в 1963 году.

качестве логичного апогея нетрадиционного подхода к написанию духовной музыки можно назвать творчество композитора, совершенно не стремящегося связать свою жизнь какой-либо религиозностью, хотя и написавшего ряд известных произведений на духовные темы Эндрю Ллойда Вебера. Послушаем отрывок из его реквиема на канонический текст, написанного в 1985 году. Следует отметить, что это единственная лирико-медитативная часть реквиема.

Интересно отметить и современные образцы церковного искусства, проявляющиеся на ярко выраженной национальной почве. Например, креольская месса Ариэля Рамироса, написанная в 1968 году. Примечательно, что на богослужении она была исполнена только в 2011 году. Люди долго привыкали к самой идее соответствия такой музыки каноническому богослужению. Послушаем наиболее мелодичный ее отрывок в исполнении всемирно известного тенора Хосе Каррероса.

0: Подводя черту под нашим разговором, мы можем отметить, как последовательно и постепенно церковно-богослужебное пение в музыкальной культуре Западной Европы отходило от своих изначальных святоотеческих принципов, выработанного отцами христианской церкви первых веков. Почему мы столь подробно рассматриваем этот путь, пройденный церковным пением на Западе? Потому что через 600 лет, так или иначе, все это повторилось уже в нашем собственном церковно-богослужебном пении, о чем мы будем говорить в следующих беседах.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Митрополит Суржский Антоний. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник преображения раскрывает перед нами славу Богом созданной твари. Не только Христос явился в славе Отчей, в славе Своей Божественной, в этот день перед Своими учениками. Евангелие нам говорит, что Божественный свет струился из Его физического тела и из той одежды, которая Его покрывала, изливался на все, что окружало Христа. Здесь мы видим нечто, что прикровенно уже раскрывалось нам в воплощении Христовом. Мы не можем без недоумения думать о воплощении. Как оказалось возможно, что человеческая плоть, материя этого мира, собранная в теле Христовом, могла не только быть местом вселения живого Бога, как бывает, например, храм, но соединиться с Божеством, так что и тело это пронизано божественностью и восседает теперь одесную Бога и Отца в вечной славе. Здесь прикровенно открывается перед нами все величие, вся значительность не только человека –

0: но самого материального мира и неописуемых его возможностей, не только земных и временных, но и вечных, божественных. И в день преображения Господня мы видим, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве Божьем, в вечности Господней. И если мы внимательно, всерьез принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны изменить самым глубоким образом наше отношение ко всему видимому, ко всему осязаемому. Не только к человечеству, не только к человеку, но к самому телу его, и не только к человеческому телу, но ко всему, что телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо. Все призвано стать местом вселения благодати Господней. Все призвано когда-то в конце времен быть вобрано в эту славу и воссиять этой славой. И нам, людям, дано это знать. Нам, людям, дано не только знать это, но и быть сотрудниками Божьими в освящении той твари, которую Господь сотворил. Мы совершаем освящение плодов, освящение вод, освящение хлебов. Мы совершаем освящение хлеба и вина в тело и кровь Господни. Внутри пределов церкви это начало чуда преображения и богоявления. Верой человеческой отделяется вещество этого мира, которое предано человеческим безверием и предательством, тлению, смерти и разрушению. Верой нашей отделяется оно от этого тления и смерти, отдается в собственность Богу и Богом приемлется, и в Боге уже теперь зачаточно, поистину делается новой тварью. Но это должно распространиться далеко за пределы храма. Все без остатка, что подвластно человеку, может быть им освящено. Все, над чем мы работаем, к чему мы прикасаемся, все предметы жизни, все может стать частью Царства Божия, если это Царствие Божие будет внутри нас и будет, как сияние Христово, распространяться на все, к чему мы прикасаемся. Подумаем об этом. Мы не призваны поработить природу. Мы призваны ее освободить от плена тления и смерти и греха. Освободить ее и вернуть в гармонию с Царством Божиим. И поэтому станем вдумчиво, благоговейно относиться ко всему этому тварному, видимому нами миру и послужим в нем соработниками Христовыми, чтобы мир достиг своей славы и чтобы нами все тварное вошло в радость Господню. Аминь.
1: Проповедь на праздник преображения Господня митрополита Сурожского Антония для вас читал диакон Леонид Казаков.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже,
Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзеши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите

0: волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченный в милости, веру ебо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ощуба вера, я живтя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная и лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых.
1: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий. Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

0: Стихира на литии праздника Преображения Господня первого гласа Соловецкого напева прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преображение Господне на горе Фавор кажется событием, отдаленным от нас многими веками. И вместе с тем для всех православных христиан, в особенности для тех, кто чтит память преподобного Серафима Саровского, это чудесное явление на горе Фавор должно казаться чем-то близким и знакомым. Ведь не 2000 лет назад, а всего лишь 1,5 века назад, преподобный Серафим Саровский явил одному из своих ближайших учеников, Мотовилову, точно такой же фаворский свет, которого удостоился он сам по своим добродетелям, по своей праведности. Что это за странное явление, когда плеяда великих праведников не только новозаветной, но и ветхозаветной церкви, молитвенно обращаясь ко Господу, получала великую способность источать из себя свет? На время это было сокрыто от людей, но Господь наш Иисус Христос тогда, на горе Фавор, открыл своим ближайшим ученикам, тем самым ученикам, которые сопровождали его в самые трудные минуты его жизни, эту великую тайну преображения. Господь молился той молитвой, которая, наверное, была доступна только Ему. Молитвой глубокой, святой, праведной. И эта молитва преобразила Его не только нравственно, но зримо для всех тех, кто находился тогда рядом с Ним. И два великие праведника Ветхого Завета, праведный Моисей, который, получив откровение от Господа на горе Синай, тоже источал из себя свет, и пророк Илья, воспоминание о котором всегда говорит нам о свете, сопровождавшем его пророческое служение. Два этих великих праведника предстали перед апостолами, беседующими со Христом. Понять то, что произошло тогда на горе Фавор, с величайшими из апостолов, было непросто. Вы помните, как изображаются апостолы на древних каноничных иконах? Они в ужасе отшатываются от Христа. Кажется, что они низвергаются с Фаворской горы. И это очень естественно. Это очень по-человечески. Они не знают, как отнестись к этому великому откровению, которое открывается перед ними в преображении Господнем. Одни праведны, но еще не святы, как свят Спаситель. И явление святости для них не только отрадно, но скорее даже страшно и грозно. Вот почему... Немощно говорят они о сеяниях, которые следует возвести на горе Фавор, чтобы жили в них Спаситель Моисей и Илия. Пусть суетные человеческие слова, так часто напоминающие наши с вами пустые суетные устремления в этот великий праздник, прежде всего заставят нас вспомнить о той суете, которая возникает у многих из нас, приходящих в день преображения, не для того, чтобы пережить таинство фаворского света, открывающегося нам в этом празднике, а для того, чтобы осветить фрукты и только. Мы точно так же, как апостолы, не знаем, как отнестись к явлению святости, и вместе с тем каждый из нас должен помнить об этом. Молитва Христа на горе Фавор явила нам того подлинного Христа, того подлинного Бога-человека, а значит, того подлинного человека, которым должен быть каждый из нас. По нашей молитве, по нашему нравственному совершенствованию мы тоже могли бы преобразиться, если бы были достойными той заповеди христианского совершенствования, которую дал нам Христос. Но мы знаем, что в истории Церкви даже среди святых лишь очень немногие удостаивались великой способности созерцать нетварный фаворский свет, исходящий из горнего мира. Свет, который совершеннее всего того, что мы можем наблюдать в этом мире, который, оказывается, способен источать из себя только великие подвижники. Вы все хорошо знаете, какое великое счастье испытал Мотовилов, когда преподобный Серафим сделал его способным созерцать этот свет. Ему уже даже не хотелось ничего иного, кроме как вечно пребывать в созерцании этого света. Это было не просто какое-то магическое явление. Это было действительное преображение естества, действительное преображение мира. Это был залог того нового преображенного мира, в котором тем из нас, кто исполнит заповеди Христовы, надлежит войти после того, как Христос придет в этот мир еще раз. Глубок смысл этого праздника. Он открывает нам то, что благодать Божия способна преобразить каждого из нас, преобразить так же, как преобразился Христос. И вместе с тем этот праздник, как многие другие знаменательные события священной истории, суровый упрек нам. Ибо думаем ли мы о своем преображении? Стремимся ли мы к тому, чтобы оказаться рядом со Христом, не ужаснуться, не испугаться, не смутиться, как это произошло даже с самыми милыми апостолами? Стремимся ли мы к тому, чтобы говорить со Христом лицом к лицу, как говорили с ним два великие праведника Ветхозаветной Церкви? Стремимся ли мы к тому, чтобы, встретившись с преображенным Спасителем, оказаться для Него своими, такими своими, какими были для него преподобный Серафим Саровский, какими были поколения великих афонских монахов, тоже созерцавших на протяжении многих веков этот удивительный фаворский свет. Нет ничего сладостнее, чем переживание живого общения с Господом. Когда человек приобщается к этому общению, он действительно преображается. Пусть же праздник преображения напомнит нам о нашем призвании преобразиться в общении с Богом, чтобы стать достойными преображенного Бога, чтобы стать своими для преображенного Бога, чтобы Он принял нас, как своих верных чад. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялось совещание по подготовке к общегородскому крестному ходу. Директор музея-заповедника Петергоф отмечен патриаршей грамотой. Об этих и других событиях более подробно. 17 августа ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан вручил генеральному директору Государственного музея-заповедника Петергоф Роману Коврикову патриаршую грамоту в связи с 50-летием со дня рождения и во внимание к трудам по укреплению сотрудничества между музеем и Русской Православной Церковью. В сам день рождения, 9 августа, епископ Силуан поздравил юбиляра на богослужении в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. 25 июня 2024 года в музее Санкт-Петербургской духовной академии состоялось подписание договора о сотрудничестве между духовной школой и Государственным музеем-заповедником Петергоф. Подписи под документом поставили ректор академии епископ Петерговский Силуан и в то время временно исполняющий обязанности, а ныне директор музея-заповедника Роман Ковриков. На церемонии подписания присутствовали почетный член Академии, митрополит Новгородский и Старорусский Лев и проректор по культуре, декан факультета церковных искусств Елена Гундяева. В соответствии с договором предполагается сотрудничество сторон в области науки, культуры, музейного дела, издательской информационной деятельности, а также духовного просвещения. Благодаря подписанию данного договора регулярно проводятся молебны в храмовых комплексах музея-заповедника и экскурсии для студентов Санкт-Петербургской духовной академии. 17 августа в помещении епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества состоялось совещание по подготовке к общегородскому крестному ходу в день перенесения

спортивных организаций, общественных движений и благотворительных фондов. Обсуждались вопросы построения колонны, особенности движения и возможность участия с символикой общественных организаций. 16 августа наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин в составе синодальной комиссии по делам монастырей посетил обители Кинельской епархии. Владыку сопровождал его секретарь и иеромонах Алексей Степанов. Делегация прибыла в Покровский мужской монастырь, где гостей приветствовал епископ Кинельский и Бзинчукский Сафроний с братьей обители. Была проведена небольшая экскурсия, затем члены комиссии ознакомились с повседневной жизнью Покровского монастыря, просмотрели документы. За трапезой епископ Сафроний и епископ Вениамин пообщались с братьями обители. Также гости посетили Никольский мужской монастырь села Богатое. В этот же день владыка Вениамин посетил Покровский Александро-Чагринский монастырь. У святых врат обители архипастыря встречали настоятельница игуменя Михаила Солодухина и насельницы монастыря. В ходе визита правящий архиерей ознакомился с текущей жизнью и укладом монастырской общины. 17 августа епископ Кронштадтский Вениамин в составе синодальной комиссии по делам монастырей посетил Александро-Невский мужской монастырь в Самарской области. Владыку Вениамина и участников комиссии встретил епископ Отрадненский и Похвист-Невский Кирилл с братьями монастыря и секретарь епархии протоиерей Роман Державин. Для гостей провели обзорную экскурсию по территории. После этого члены комиссии ознакомились с внутренним укладом и распорядком жизни обители. Далее правящие архиереи и члены комиссии заехали в храм Рождества Христова, где их встретил настоятель иерей Михаил Назаров. 16 августа епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери поселка Назия. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Михаил Шаталов и иерей Антоний Чумаков. По окончании богослужения владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом. За усердные труды на благо Святой Церкви и в связи с 65-летием правящий архиерей наградил протоиерея Михаила Шаталова памятным знаком Тихвинской иконы Божией Матери. Трем многодетным прихожанкам храма были вручены патриаршие знаки материнства второй степени. На приходе храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость в городе Тосно начались масштабные строительные работы по ремонту конструкции крыши и полной замене кровельного покрытия. За долгие годы эксплуатации кровля здания сильно обветшала и пришла в аварийное состояние, требующее срочного и качественного вмешательства специалистов. Главная задача строителей на данном этапе – оперативно устранить все повреждения и полностью обновить крышу, чтобы обеспечить сохранность исторического здания, а также вернуть в храм тепло, сухость и уют. Тоснинский Скорбящинский храм был возведен в 1936 году в качестве кладбищенской часовни. Однако уже в 1937 году он разделил трагическую судьбу многих российских святынь и был закрыт властями. Богослужебная жизнь ненадолго возобновилась в военный период с 1941 по 1944 год. А окончательное возвращение храма верующим состоялась в 1947 году. Спустя несколько лет, в 1951-52 годах, деревянное здание было полностью перестроено и значительно расширено по проекту ленинградского епархиального архитектора Владимира Засорина. 4 декабря 1952 года епископ таллинский и эстонский Роман Танк совершил торжественное освящение обновленной церкви. На сегодняшний день исторический храм остро нуждается в заботе и обновлении. Приход обращается ко всем неравнодушным епархиальным прихожанам, жителям Ленинградской области и благотворителям с просьбой поддержать это важное и дорогостоящее дело. В текущей ситуации важен абсолютно любой, даже самый скромный материальный вклад.
Приход Спасо-Преображенского собора приглашает на престольный праздник 19 августа. В праздник Преображения Господня божественную литургию и крестный ход возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Начало в 9:30. По завершении состоится большой фестиваль «Яблочный Спас» с участием приходских коллективов и друзей собора. В программе подвижные игры, мастер-классы, ярмарка, праздничные угощения, катание на лошадях.

0: площадях и пони, фуд-корт и концерт. В период с 27 по 31 августа в Казанском кафедральном соборе по благословению святейшего патриарха Кирилла будет пребывать ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского. Встреча мощей состоится 27 августа в 21:30. Доступ к мощам будет открыт до 23 часов. 28, 29 и 30 августа поклониться святыне можно будет с 6:30 до 23:00. 31 августа доступ к мощам будет открыт с 6:30 до 15:30. В 16:30 начнутся проводы святыни. В течение дней пребывания мощей духовенством митрополии будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником Преображения Господня. В 9 часов начнется передача из рубрики «Радиоэкскурсии» о Спасо-Преображенском соборе. В 9 часов 30 минут в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. А затем в 11 часов 40 минут в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение главы об иконе праздника Преображения Господня из книги инока Григория Круга «Почитание икон». Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят беседы священника Сергия Савченкова об истории Спасо-Преображенского собора. В течение 7 дней до отдания праздника в нашем эфире звучат святоотеческие размышления и фрагменты трудов современных богословов и проповедников о празднике Преображения Господня.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: православные храмы Санкт-Петербурга. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. В самом центре Санкт-Петербурга, на площади, которой возвращено название Преображенская, находится один из красивейших и старейших храмов города – Спасо-Преображенский собор. История возникновения собора отсылает нас к первой половине XVIII века. В 1730-х годах на месте нынешнего собора располагался внутренний двор гренадерской роты Преображенского полка. Елизавета Петровна, дочь Петра I, часто посещала этот полк без этикета и церемоний. Она одаривала деньгами и крестила детей солдат и офицеров полка. Солдаты называли ее «матушка». Она, в свою очередь, именовала их «дети мои». В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года цесаревна Елизавета долго и усердно со слезами молилась перед образом Божьей Матери о даровании ей короны. Окончив молитву, она взяла в руки небольшой серебряный крест и в полночь отправилась на санях из своего дворца прямо в Преображенский полк, где обратилась к преображенцам с патриотической речью. «Не столь мне себя жаль, как отечество, управляемое чужими головами. Оно напрасно разоряется, и людей столько неведомо за кого пропадает. Кому же хотите верно служить? Мне ли, государине природной, или другим, беззаконно похитившим мое наследие?» Под громкое «Ура!» солдаты присягнули новой императрице, целуя серебряный крест и ее руку. Поддержка была получена. В результате дворцового переворота с помощью преображенцев Елизавета Петровна взошла на престол. Через несколько дней после своего восшествия на престол 7 декабря 1741 года императрица Елизавета посетила полковой двор и изъявила желание построить на этом месте самый большой на тот момент в городе собор во имя Преображения Господня в знак благодарности Господу за оказанную ей великую милость. Проектирование собора начал архитектор Михаил Григорьевич Земцов, один из первых русских архитекторов. При Петре I он работал над планировкой летнего сада, участвовал в проектировании дворцово-паркового ансамбля Петергофа, достраивал Второй Исаакиевский собор. По его проекту построена церковь святых Симеона и Анны на Маховой улице. С 1741 года он был назначен Елизаветой Петровной придворным архитектором, которому и было доверено строительство столь значимого для нее храма. По желанию императрицы структура собора была представлена в традициях русско-византийского стиля, которому свойственно пятиглавие. 9 июня 1743 года императрица лично сделала в Преображенских слободах закладку первого камня трехпрестольного храма во имя Спаса Преображения Господня по проекту Земцова и даровала обители серебряный ковчег. Она руководила и строительными работами, вникая в каждую мелочь. Осенью 1743 года Михаил Григорьевич Земцов покинул этот мир и после смерти зодчего работу продолжил Пьетро Антонио Трезини. Императрица внимательно следила за возведением собора. Преемник Земцова, по ее указанию, внес изменения в первоначальный план постройки. Ему, лично императрицей, 7 марта 1745 года прямо указывалось ориентироваться на формы глав Московского, Кремлевского, Успенского собора. В первоначальном проекте Трезини во внешнем облике собора формы общеевропейского барокко сочетаются с традиционным русским пятиглавием. вышедшая из употребления в начале XVIII века при создании Петром I и Доминика Трезине Петропавловского собора с единственным куполом и колокольней, пятиглавие вновь стало активно употребляться в храмах Елизаветинского времени. Итак, форма глав изменилась, они стали луковичными, как в русских храмах XVII века. Первый пятиглавый храм Петербурга воплотил в своем облике традиционный древнерусский канон. План здания вписан квадрат, а небольшие выступы придают ему форму креста. За окончанием работ, длившихся 11 лет, наблюдал, вследствие удаления отдел Трезине, знаменитый Франческо Растрелли. Он изменил чертеж Трезине и составил новый проект – золоченого пятиярусного иконостаса, который был принят с некоторыми поправками. Иконостас по эскизу Растрелли вырезали московские мастера Кобылинские. Они же вырезали великолепную алтарную сень. Образа для пятиярусного иконостаса были созданы художником Миной Колокольниковым. Внутреннее убранство храма обогащали ионические пилястры и изысканная лепка. Собор строился с 1743 по 1754 год. До окончания строительства полк молился в своей походной церкви. И вот 5 августа 1754 года барочный по стилю храм одного из самых знаменитых полков императорской России был торжественно освящен в присутствии императрицы Елизаветы Петровны, архиепископом Санкт-Петербургским и Шлиссельбургским Сильвестром. Главный алтарь собора был освящен во имя Преображения Господня в честь полка, правый предел – во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, левый – во имя священномучеников Климента Папы Римского и Петра Архиепископа Александрийского, так как день воцарения императрицы Елизаветы Петровны был днем памяти этих святых. Первым настоятелем собора стал протопоп Лука Иванов. Спасо-Преображенский собор был часто посещаем Елизаветой Петровной. 12 ноября 1796 года уже при императоре Павле I воспитанники Елизаветы Петровны Спасо-Преображенский был назначен собором всей гвардии. Его стены были увешаны многочисленными военными артефактами, трофеями, мундирами, знаменами. У входа размещалась бронзовая вызолоченная доска с именами павших героев. К сожалению, облик первого здания Спасо-Преображенского собора нам неизвестен, так как все чертежи и рисунки утрачены. 8 августа 1825 года по неосторожности рабочих, ремонтировавших крышу собора, в соборе случился пожар, и здание первого Спасо-Преображенского собора было уничтожено огнем. От собора остались лишь стены, но иконы и основные богослужебные предметы из алтарей служителям храма при помощи солдат-преображенцев удалось спасти. Составить проект нового храма было поручено известному зодчему Василию Петровичу Стасову. Восстановительные работы начались в 1827 и закончились зимой 1828 года. Василий Петрович Стасов восстановил собор, используя старые стены, но при этом придал ему строгий ампирный облик. Собор по проекту Стасова дошел до наших дней. Он выполнен в форме креста, имеет высоту 42,5 метра и занимает площадь 1200 квадратных метров. Одновременно в нем могут молиться 3000 прихожан. Накануне престольного праздника 5 августа 1829 года, ровно через 75 лет после первоначального, состоялось новое освящение собора митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским Серафимом. В этот день также был отслужен молебен в честь перехода русских войск через Балканы и взятия турецких крепостей. К этому дню Николай I подарил ковчег и потир из яшмы, а также ризы, украшенные драгоценными камнями. Величественный каменный собор, стоящий в центре Преображенской площади, стал одним из самых замечательных и красивых храмов города. Интерьер его решен в стиле позднего классицизма, строго и вместе с тем торжественно. Над средней частью собора возвышается главный купол, в барабане которого написаны 8 ангелов, держащих в руках крестное орудие страданий Христовых. Свод купола разделан под цвет облачного неба, и в центре его изображена большая звезда, от которой падают лучи. В подкупольном пространстве находится большое пятиярусное паникадило на 120 свечей, выполненное бронзовых дел мастером Александром Ивановичем Дипнером. По рисунку Стасова был выполнен 4-ярусный иконостас центрального предела, украшенный по белому фону золоченой резьбой. В резных золоченых царских вратах помещены 4 овальных иконы – Благовещение Пресвятой Богородицы, Архангела Гавриила, Евангелистов Иоанна и Марка, Евангелистов Луки и Матфея. На всех ярусах иконостаса образа написаны на холсте известными живописцами Андреем Ивановичем Ивановым, Федором Павловичем Брюло, Алексеем Егоровичем Егоровым, Василием Кузьмичем Шибуевым, Антоном Карловичем Виге. Стены и своды по эскизу Шибуева расписаны Брюло, Брундуковым и Бессоновым. С правой стороны от входа у колонны, поддерживающей главный купол, Василием Петровичем Стасовым, по высочайше утвержденным рисункам, устроено возвышение из серого мрамора, на котором находилось царское место. Напротив, слева, находится церковная кафедра, выполненная также по проекту Стасова. Василий Стасов придумал, как позолотить купола собора, не используя золото. Для этого были изобретены краски со специальным составом. Император щедро наградил Стасова за такую изобретательность. Но рецепт позолоты, к сожалению, утерян. Новый Спасо-Преображенский собор стал одним из самых популярных в Санкт-Петербурге. Современники Стасова говорили, что в городе существует 2 выдающихся сооружения – Казанский и Спасо-Преображенский соборы. Так как храм являлся собором всей гвардии, по правую руку от входа располагались трофеи, взятые в Европе, по левую – в Азии. Позже в особых шкафах хранились преображенские мундиры Александра I, Николая I и Александра II, а также сабля Александра II, которая была на нем 1 марта 1881 года во время смертельного ранения при покушении. Спасо-Преображенский собор стал главным военным храмом Санкт-Петербурга. Осенью 1916 года в ограде собора, к востоку от него, по проекту Сергея Осиповича Овсянникова, начала строиться усыпальница для павших в годы Первой мировой войны офицеров, но ее завершению помешала революция. Много православных святынь было некогда в соборе. Это и серебряный вызолоченный престол с сенью, пожертвованный в 1859 году, уже упомянутый ковчег времен императрицы Елизаветы Петровны, 2 напрестольных золоченых серебряных креста, один греческой работы, другой из запорожской сечи, Евангелие в дорогих окладах. В 1831 году великий князь Михаил Павлович подарил храму иконы Божьей Матери Иерусалимской с мощами святого Георгия Победоносца и частицей креста Господня. В 1872 году великий князь Николай Николаевич Старший преподнес камень с горы Фавор, который позже вложили в икону Преображения. В соборе хранился напрестольный крест-мощевик 1660 года и несколько вещей начала XVIII века. После смерти Александра I в собор была передана его смоленская икона Божией Матери. В 1845 году мастерская известного ювелира Федора Андреевича Верховцева изготовила великолепный оклад из серебра для напрестольного Евангелия. Эта же мастерская изготовила серебряную одежду для престола, весившую 10 пудов, а позже бронзовую гробницу для плащаницы. На южной стороне переднего левого пилона под стеклянным колпаком помещался серебряный кубок, который жители Богемии поднесли в 1813 году графу Остерману Толстому в память Кульмской битвы с фамилиями полковых командиров, участников сражения, и павших в нем обер-офицеров. В Великий пост этот кубок подавался с теплотой для причастников. Всех этих святынь сейчас в храме нет. Когда, куда они исчезли из храма, неизвестно. Главными святынями храма ныне являются две иконы – нерукотворный образ Спасителя и икона Божией Матери всех скорбящих радости. Образ Спаса Нерукотворного находится на аналое у правого клироса. Он тесно связан с жизнью императора Петра Великого и был его любимым образом. Написанный, предположительно, в 1676 году для царя Алексея Михайловича, известным московским иконописцем Симоном Ушаковым, к царю Петру образ перешел от матери Натальи Кирилловны и всегда сопутствовал ему в походах. На смертном одре в старом Зимнем дворце он стоял в изголовье государя и находился при его погребении. Позже образ был помещен в домике Петра Великого на Петроградской стороне, в столовой, обращенной в часовню Спасителя. При закрытии часовни в январе 1930 года образ перенесли в Троицкую церковь на Стремянной улице, а после ее закрытия в 30-х годах в Спасо-Преображенский собор. Чтимая икона Божией Матери всех скорбящих радости лежит на аналое у левого клироса. Это список со знаменитой чудотворной иконы Божией Матери всех скорбящих радости из храма Преображения Господня на Ордынке в Москве, сделанный по повелению родной сестры государя Петра Великого, царевны Натальи Алексеевны. В 1711 году она привезла эту икону из Москвы в Петербург. Образ этот был в рядах русского войска. По возвращении государя в столицу, в память спасения его и русской армии, им был устроен храм Воскресения Христова при дворце царевны Натальи Алексеевны. Там и был поставлен этот чтимый образ. Позже на месте дворца был выстроен новый храм. В церкви иконы Божией Матери всех скорбящих радости – на Шпалерной, чтимый образ оставался вплоть до закрытия храма в 1932 году. Тогда икона и была перенесена в Спасо-Преображенский собор, где пребывает и поныне. Возле северной стены собора в пределе святых Климента и Петра находится складень с образами Преображения Господня, великомученика Пантелеймона и святого царя Константина. Складень этот в 1900 году подарил командир генерал-майор лейб-гвардии Преображенского полка великий князь Константин Константинович, известный как поэт К.Р. А что же было вокруг собора? А вокруг собора по проекту архитектора Стасова был разбит сквер. Ограда сквера состоит из 34 гранитных оснований, на которых помещены 102 бронзовых орудийных ствола. Стволы обращены дулом вниз в знак того, что они больше никогда не будут стрелять. Ограда стала памятником героям русско-турецкой войны. Пушки были выделены в дар храму по указу Николая I. И на них до сих пор можно рассмотреть на турецком языке полученные при их создании имена, например, «Гнев Аллаха», священный полумесяц, гром извергающий и другие названия. Все средние стволы венчались золотыми двуглавыми орлами с коронами. В праздник Преображения Господня в 1832 году эту необычную ограду осветил митрополит Серафим. В 1854 году на башне собора были установлены куранты, привезенные из Англии. В 1850 году переделками в соборе занимался архитектор Владислав Павлович Львов, который отделал пилоны искусственным мрамором. При ремонте в 1875 году по рисункам академика Дмитрия Никифоровича Мартынова образа иконостаса были поновлены художником Кольчугиным и сохранились до нашего времени. Дмитрий Мартынов украсил паруса и стены новой фигуративно-орнаментальной росписью. В 1886 году архитектор Иван Блажевич Слупский выстроил в ограде часовню с витражами Саввы Васильевича Постемского и образами кисти Антропова в иконостасе. Поскольку Спасо-Преображенский храм был собором всей гвардии и числился по военному ведомству, клир его подчинялся протопресвитеру военного и морского духовенства. Старейший священник собора имел звание сакелария. Хозяйством управлял ктитор, который назначался командиром полка из заслуженных офицеров. С 1871 года при храме действовало благотворительное общество, куда входили офицеры и шеф полка. Общество содержало богадельню, детский приют, столовую, школу для солдатских детей и бесплатные квартиры. С 1912 года в нем действовало братство трезвости и целомудрия. В праздник Преображения Господня рядом с собором проходил большой базар, где торговали яблоками, грушами, сотовым медом. После революции 1917 года собор оставался действующим. В январе 1918 года приказом Народного комиссара по военным делам Льва Троцкого военное духовенство было упразднено, и Спасо-Преображенский всей гвардии собор стал приходским храмом. Знамена, орудия и военные трофеи, хранившиеся в соборе, были переданы в артиллерийский музей. А с 1950 года эти реликвии находятся уже в коллекции Эрмитажа. Пожалуй, самое удивительное в истории Спасо-Преображенского собора то, что в нем продолжались богослужения при любой власти. Собор никогда не закрывался. Богослужения в нем продолжались и при советской власти. Но трагические моменты в те годы неизбежно сопровождали жизнь прихода. Так, в 1931 году было заведено уголовное дело, по которому среди других прихожан был расстрелян известный духовный писатель Евгений Поселянин, причисленный в наши дни к лику святых. К началу Великой Отечественной войны Спасо-Преображенский собор был главным храмом обновленческой ленинградской епархии. С первых дней войны обновленческая церковь, как и московский патриархат, заняла ясно выраженную позицию. Духовенство все годы войны честно исполняло патриотический долг. В связи с угрозой авианалетов прихожане готовились к защите собора от бомбардировок. В здании было устроено надежное укрытие, подвал собора был очищен, разделен на отсеки, устроены уборные, проведен водопровод, сделан запас медикаментов, перевязочного материала, налажено освещение. В начале июля 1941 года бомбоубежище осмотрела комиссия МПВО, которая прикрепила к убежищу жителей ближайших улиц. Всего было прикреплено 500 человек. Здесь же при необходимости оказывалась и помощь раненым. В укрытии были устроены нары для лежания на 150 человек, а с наступлением холодов поставлены печки-буржуйки. Здесь всегда можно было получить кипяток. 26 ноября 1941 года бомбы упали совсем рядом с храмом. Александр Федорович Шишкин, бывший регентом хора собора, позднее так описывал это событие. Храм покачнулся, снарядные осколки поранили его наружные стенки, воздушная волна сорвала замок с покойницкой собора, распахнула железную дверь и, раскрыв гробы покойников, горячими осколками впилась в тела умерших. Храм выдержал, но более сотни оконных переплетов, несмотря на плотные деревянные щиты, обитые железом, остались без стекол. Воздух наполнился гулом разрушения. Небольшие отклонения бомб влево и от произведения Стасова остались бы, быть может, одни руины. Но Господь сохранил собор, а сидевшие внизу бомбоубежище ощущали в это время глухие толчки, не зная, что происходило над ними до конца тревоги. Конец цитаты. В годы блокады ушли из жизни настоятель собора протопресвитер Алексей Абакумов, протоиереи Петр Георгиевский, Иоанн Громов. Зиму 1941-42 года из 100 соборных певчих пережили лишь 20. После войны была проведена реставрация фасадов и интерьеров храма. В настоящее время Спасо-Преображенский собор является памятником федерального значения, который находится под охраной государства. Внешне храм сохранил облик, который он приобрел при своем возобновлении архитектором Стасовым. Стены его снаружи украшены лепными изображениями на библейские мотивы и военными символами. На одной из башен собора находятся куранты, привезенные из Англии в 1854 году, другая служит колокольней. Здание собора и часовни при нем поддерживаются в хорошем состоянии. При недавней реставрации на внутренней части купола под слоем краски неожиданно обнаружили лик Херувима. Оказалось, в начале XX века в храме был еще один пожар. Тогда пострадавшую роспись просто закрасили. Сегодня реставраторы пытаются восстановить полуторавековые фрески. Престольными праздниками в Спасо-Преображенском соборе являются дни 19 августа – Преображение Господня, 8 октября – День преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, 8 декабря – память священномучеников Климента Папы Римского и Петра Архиепископа Александрийского. Спасо-Преображенский собор с 2014 года возглавляет протоиерей Николай Брындин. Он отмечает, что за столетия истории собора здесь служило много достойных людей. Много сил для богослужений собора, для создания приходской общины отдали уже почившие не так давно известные священники нашего времени. Бывший настоятель собора протоиерей Николай Гундяев, отдавший собору 25 лет служения, и протоиерей Борис Глебов, много лет исполнявший должность председателя приходского совета. Благодаря усилиям и попечению именно отца Бориса, активного и верного помощника нашего радио, на волнах радио «Град Петров» звучат прямые трансляции богослужений из Спасо-Преображенского собора по воскресным, праздничным и великопостным дням. А в программы нашего радио включены проповеди отца Николая Гундяева, беседы отца Бориса Глебова, песнопения хора Спасо-Преображенского собора. Певческий хор всегда был особой гордостью собора. Коллектив, сохраняя традиции церковного пения в Спасо-Преображенском соборе, исполняет только традиционную русскую духовную музыку. Сейчас приход старается возрождать и поддерживать традиции милосердия, общинной жизни, духовного наследия, которыми всегда отличался Спасо-Преображенский собор. Наша передача закончена. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию первую часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Тема преображения в мировой литературе».
2: Рад приветствовать вас на этой беседе. Тема преображения в литературе, имеется в виду в мировой литературе. Почему избрана именно эта тема? Да потому что она является не только одной из самых важных тем мировой культуры, но также одной из основных, а может быть даже основная тема христианства. Но прежде чем мы перейдем к нашему краткому обзору этой темы, задумаемся над самим термином «преображение». Кто-нибудь помнит, как это по-гречески будет? Да, кто-то сказал правильно «метаморфоза». Вот это греческое слово «метаморфосис», говорим «метаморфоза». А буквальный перевод этого термина на русский язык будет «преобразование».

эти яички, из яичка появляется гусеница, из гусеницы куколка, а куколка превращается в бабочку, бабочка откладывает яички, из яички гусеница, гусеница куколку, куколка и так далее, и так далее. Видите, здесь постоянное сохранение сущности. Сущность та же самая, да, существо одно и то же. Биологическое название у него одно и то же, генетика одна и та же. Но изменение формы существования. Куколка не похожа на гусеницу, гусеница уж никак не похожа на бабочку. Да? Вот такое изменение формы существования при сохранении сущности и называется с глубокой древности метаморфоза или преображение. О том, что преображение составляет одну из основных черт вообще жизни как таковой, а может быть даже не только жизни, но бытия мира, об этом хорошо написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, 35 стих и дальше. Когда Павел проповедовал воскресение, наше всеобщее воскресение, но люди не могли понять, что значит воскресение. Они понимали это как будто просто восстановление того же самого тела, которое было при жизни. Как будто бы вот похоронили кого-то, и этот труп встал и ожил. Ну, так представлялось. И это казалось чем-то ужасным и даже кощунственным. Зачем нам воскресшие трупы, всякие зомби? Они не нужны. И, естественно, поскольку для апостола Павла, как христианина, тема воскресения была центральной темой его благовестия, она не находила часто отклика в разуме и в сердцах слушающих его. Помните, когда апостол Павел приходит в Афины, город философов, и начинает проповедовать воскресение Иисуса, то что он слышит? Сначала люди вроде бы некоторые заинтересовались, как будто бы Павел проповедует каких-то новых богов. Бога Иисуса, имя необычное для греческого уха, что-то восточное такое, а Восток всегда был моден, особенно в то время в Римской империи восточные культы были очень модными. Хорошо, восточного бога Иисуса. И еще какую-то богиню по имени, какое у нее имя? Анастасия. Потому что Анастасис – это воскресение, означает греческое слово. Богиню Анастасии и бога Иисуса. Но потом, когда они поняли, что он имеет в виду воскресение из мертвых, а не богиню Анастасию, то его чуть не побили и отправили подальше. То есть проповедь была неудачной в этом афинском ареопаге, не имела отклика. Почему? Да потому что люди неправильно понимали. И постоянно у него спрашивали, вот и коринфяне у него спрашивали, а в каком же теле воскреснем-то мы? И Павел отвечает, скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, в каком теле придут? Безрассудный, то есть он прямо так гневно пишет, ах ты глупый, да? То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело, и так далее, и так далее. То есть все в мире. Дальше он пишет, что это не только для людей характерно, но пишет, есть тела небесные, тела земные, одна слава небесных, другая земных и так далее. Все в мире изменяется. Прежняя форма существования уходит в, как бы в небытие, но на ее месте возникает новая форма существования. Так же произойдет и с нашими телами. А уж какими они будут, это дело Божие, мы не знаем. И эта мысль о преображении, о постоянном изменении, она вообще одна из основных присущих человеку как таковому мыслей. Вот Карл Густав Юнг был такой психоаналитик и философ. Относил тему метаморфозы, преображения к так называемым архетипам общественного подсознания. Ну, вы знаете, что Фрейд открыл
личное.

сознательное. Он говорил о том, что человеческая психика состоит из «я», личность, «я». Потом «сверх-я» – это совесть, то, что мне велит делать. И «оно», подсознание, которое спит где-то там, спит, но живо, оно не входит в наше сознание, а проявляет себя в наших инстинктах, в наших рефлексах, в наших снах, в наших каких-то неврозах и так далее. Это Фрейд, он говорил о личном подсознании, оно есть у каждого. Человека не надо учить, как надо есть, как надо пить, он всегда будет есть, жевать, потому что это уже сидит у него там генетически записано в его памяти какой-то подсознательной. А вот Юнг, он открыл коллективное подсознание. То есть есть некие подсознательные моменты, которые живут не просто в отдельном человеке, но в целом коллективе. И иногда могут овладевать. Вот как человеком может овладевать какой-то невроз, выскочить вдруг наружу. Или какой-нибудь тик. Вот мы говорим, нервный тик у человека. Там начинает дергать рукой, ногой, там глаз начинает моргать, мигать, дергаться. А что это такое? Вот Фрейд прекрасно объяснил, что это выплывает некое подсознательное, которое трансформируется, вот это физиологическое действие. Но точно так же и у толпы, у народа, у целой нации, может быть, выплывают некие коллективные подсознательные моменты, которые называются архетипами. Они формируют поведение толпы, например, когда люди вдруг, все, внезапно начинают куда-то бежать. Безрассудно совершенно. Вот один побежал, и все бегут. Или, скажем, все вдруг...

Чревным упаснем последовавше, сказав вам силу

Твоя Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его, и возведи их на гору высоко едины, и преобразися пред ними, и просветися лице Его Его солнце, призы же Его выше белы, Яко свет. И все явись на сети Моисей и Илия, с ним глаголюша, возвещавший Петр, речи во Иисусове, Господи, добро есть нам все быти, а ще хочешь, сотвори все три сени тебе едино, и Моисеев едино, и едино, и лиги. Еще же ему глаголюшу, все облак светем осени их, и все глаз из облака глаголя, сей сын мой возлюбленный, о нем же благоволит, того послушайте. И слышавши ученицы подошеницы, и упоряжеся зело, и преступль Иисус, прикоснуся их и рече, восстанете и не бойтеся, возвечи же очи свои, никого же видишь,

кровом твоих, сию вовек испытание пришедшую, народу святую, по вышедшему облазую брази, горячими ты спасение твое, взявси, Господи.

Спасибо.

Великого Господа Жиляна.

Благословение Си, должен ты.

Господи,

горе. Это событие, которое по слову святых отцов является полнотой Ветхого и Нового Завета, потому что Христос берет с собой на святую гору трех избраннейших учеников – Петра, Иоанна и Иакова. Но не только мы видим, что им являются пророки Илия и Моисей, которые символизируют закон и пророков, величайший законодатель Моисей и величайший пророк Ветхого Завета Илия являются на Святой Фаворской горе. Апостол Петр, казалось бы, только-только прозвучали его слова «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И вот Отец Небесный подтверждает слова апостола Петра словами «Сей есть Сын мой возлюбленный». И преподобный Ефрем Сирин говорит, сказано «Того послушайте». И когда апостолы взглянули, они никого уже не увидели, кроме Христа, для того, чтобы никто не подумал, что речь идет о ком-то, кроме возлюбленном Сыне Божьем. «Того послушайте».

означает, что законодательство Моисея кончилось и наступила эпоха Нового Завета. Апостол Иоанн Богослов, первый по любви, апостол Петр, первый по вере, и апостол Иаков, первый по венцу мученическому, сподобились видеть Христа, сияющего небесным светом. А что это за свет, дорогие братья и сестры? Великий певец Света Фаворского, святитель Григорий Палама, говорит: «Христос не тем становится, чем Он не был, но открывает глаза учеников и делает их из слепых зрячими». Потому что Христос всегда сиял нетварным божественным светом, будучи Богом, вторым лицом Святой Троицы. И поэтому апостолы, меняются их видение, они открываются, их духовные очи, и они видят тот свет, которым Христос всегда сиял от вечности, будучи возлюбленным Сыном Божиим. И вот далее, дорогие братья и сестры, мы видим, что этот божественный свет, которым воссиял Христос на Поворе в свидетельстве Отца о Его божественном сыновстве, становится драгоценной тайной нашей Церкви. Потому что святые отцы, последуя апостолу Павлу, который говорил, что Евангелие не от человека и не по человеку, то есть трудно воспринимается этим миром, святые отцы в разные эпохи вынуждены были защищать этот божественный свет от еретических учений. Святитель Григорий Палама утверждал: этот свет есть сам Бог в своих божественных энергиях, являющихся человеком. Это не что-то тварное, не какое-то явление этого мира. Это тот свет, которым сияет Божество, не сама сущность Божия, которая непостижима твари, но божественные энергии, Бог в своем отношении к миру. А эти энергии, что важно, сообщимы твари, сообщимы творению, человек может их видеть и соприкасаться с ними. И так святитель Григорий писал защитительное слово, отстаивая это учение. А преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что человек не только может видеть этот свет, но и должен его видеть. Рассказывая в своих божественных гимнах о видении божественного света, о том, что ему предшествует, как оно происходит и почему теряется человека, говоря о том, что этот свет есть сама вечная жизнь, преподобный Симеон говорит: «Я думаю, что тот, кто не видел этого света, еще до конца не является христианином». А потом, продолжая мысль, добавляю: «А мне кажется, что этот человек даже до конца и человеком не может считаться, потому что только тот, кто сопричастен нетварному божественному свету, является воистину человеком по образу и подобию Божию». И вот, дорогие братья и сестры, мы с вами, которые сегодня празднуем это великое событие, помним, что Божественная Евхаристия, тело и кровь Христа, которым мы причащаемся за Божественной Литургией, и о чем не устаем напоминать и повторять, есть воистину тело нашего Бога, Сына Божия Иисуса Христа, а значит, оно сияет тем же Божественным Светом, которым просиял Христос на Поворе. И значит, для того, чтобы сподобиться видению этого света, хотя бы внутренними духовными очами, нам нужно достойно причащаться тело и крови Христа. И вот так становится близким это событие. И мы должны помнить, что путь к этому видению лежит не просто как бы снизу вверх, а наоборот, туда, куда пришел Христос с горы Фаворской, с горы Преображения, когда Он спустился к тем людям, которые были и бесноватые, и несчастные, и слепые, и хромые, и те, которые даже и не понимали Его. Вот среди всех этих людей, дорогие братья и сестры, и лежит путь к видению истинного божественного света, которым сияет наш Господь,
Аминь.

0: победою, як и ты сего истину Христос, Сын Бога живого, ты чели мир грешное спасти, а ты же первый весь вас. И че веруя ты все самые и чистое тело твое, все самые чистая кровь твоя. Молюсь я у тебе, помилуй меня, и проси все прощение мое больное и невольное. Я словом я же тело, но же бедни и неведение, лишь по благодарю Иисус верно, причастить себе чистых моих тайн, во оставление грехов и жизнь вечную. Аминь. Вечный предальной песни Божии, причастника я прими, Ему работала и тайну побед, и лапса не читав я никуда, но я разбойник из победы нельзя, победи меня, Господи, во царстве и победе. Да и в сутки ее осуждение будет не причащение святых моих тайн, Господи, но в исцелении души и тела.
1: Проходик, пожалуйста, сделайте здесь проход. И со мной, да?

искренне, и спросивши сами себе друг друга, и без желудка.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: престольным праздником нашего храма Преображения Господня. Это действительно великий праздник, это великое событие, евангельское событие, которое отмечает сегодня Святая Церковь. Как всегда, в каждом евангельском событии открывается нам тайны божественные, тайны искупления рода человечества. И вот сегодня мы с вами слышали Евангелие о том, как Господь открыл свое божество на горе Тобор своим ученикам, чтобы все потом донесли всему миру об этом явлении после его воскресения. Действительно, Тоборский свет – это свет божества, это свет нетварный. Мы сами знаем разность светлости от лампочек. Свет солнечный, еще какой-то свет.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. При творении мира Бог рек: сотворим человека по образу и подобию нашему. Образ Божий в человеке проявляется в его умственных способностях, в его власти над природой, в его мощи, в его способности творить. Подобие Божие в нем заключается в его нравственных совершенствах, в духовных стремлениях, в возможности достигнуть святости. Образ и подобие Божие, по которым были сотворены наши прародители, полностью отражались в них до грехопадения. Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно лишив их человека, остался в человеке ум и все прочее, что являлось образом Божьим, но для развития их надо употребить большие усилия, которыми лишь в малой степени достигается то, что вначале получили прародители полностью. Осталось в человеке в некоторой степени стремление быть подобием Божьим, хотя иногда до неузнаваемости он падает. Чтобы вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на землю и воплотился Сын Божий. Он воспринял на себя всю человеческую природу, стал по всему подобен человеку, кроме греха. Пришел он воссоздать по образу Божию созданную нашу красоту. Но если вначале Бог сотворил по образу и подобию своему человека, до того еще не существовавшего, и человек в своем творении не принимал никакого участия, то для воссоздания первого образа нужно участие и самого человека. Человек должен стремиться к совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. Господь указал своим учением путь к совершенству. Своим примером показал его. Это путь нравственного совершенствования, самоотвержения, готовности совлечь в себя все греховное. Грех глубоко вошел в человеческую природу, как бы слился с нею. Каждый человек рождается с зачатком греха, и освобождение от него – является как бы борьбой с самим собой. Посему эта борьба мучительна, но она необходима для приближения к Богу. Кто хочет идти за мной, да отвержется себя и возьмет крест свой и по мне грядет, сказал Христос. Крест, который нужно взять, и есть эта борьба со своими слабостями, пороками и грехом. постепенно освобождаясь от них, человек приближается к Богу, по образу которого он был создан. Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему благодать Божия, подаваемая Богом через созданную воплотившимся Сыном Божьим Церковь. Для того он воплотился, чтобы свой падший снова восстановить образ. На фаворе Христос показал красоту и славу своего божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно. По мере очищения человека от греха и приближения к Богу, все более отображается в нем слава Божия. Потому и называются святые преподобными. Как зеркало отображается слава Божия в их душе, наполняя ее сиянием. Когда кончается земной подвиг, окончательно запечатлевается та степень подобия, которую кто достиг. При наступлении вечного царства воскреснут все люди, души соединятся с своими телами, и тогда праведники воссияют, яко солнце, в царстве Отца их, сказал сам Христос своими устами. Аминь.
4: Слово на преображение Господне святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского для вас читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучал эксопастеларий праздника Преображения Господня, музыка композитора Житника. Исполнял объединенный хор Киево-Печерской лавры и киевских духовных школ.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче прозвучат фрагменты из книги инока Григория Круга «Мысли об иконе». Прозвучит фрагмент первой главы, посвященной почитанию икон, и главы об иконе праздника Преображения Господня. Но вначале несколько слов об авторе. Русский инок Григорий, в миру Георгий Иванович Круг, родился в Петербурге в 1909 году. В 21 году переехал в Эстонию, окончил гимназию в Нарве, одновременно учился живописи и графике в Таллине. Затем поступил в художественную школу в Тарту и, наконец, совершенствовался в этом искусстве в Парижской академии художеств под руководством художников Мелиотти и Сомова. Позднее у Георгия Ивановича определилось призвание к иконописанию. Технику его он изучал у известного в то время иконописца Федорова. Иноком Григорием за его сравнительно недолгую жизнь было написано очень много икон, несколько иконостасов, отдельные иконы, фрески в разных храмах. Он всегда придерживался лучших традиций древней иконописи. И его письму принадлежат фрески и часть иконостаса в храме Трехсвятительского подворья в Париже, иконостасы в Свято-Духовском скиту, в одном из православных храмов в Англии, в детском летнем лагере в Нормандии, в православных храмах в Голландии. У нас в России находится образ Казанской Божьей Матери, подаренный отцом Григорием церковно-археологическому кабинету Московской Духовной Академии. Несколько икон находятся в России у частных лиц, образ Господа Вседержителя и другие. Таков далеко не полный перечень написанного отцом Григорием. Последние годы инок Григорий почти безвыездно жил и работал в Свято-Духовском ските. Там же он и скончался 12 июня 1969 года. Итак, инок Григорий Круг, мысли об иконе. Почитание икон в церкви, как зажженный светильник, свет которого никогда не угаснет. Он зажжен не человеческой рукой, и с тех пор свет его не истощался никогда. Он горел и горит, и не перестанет гореть. Но пламя его не неподвижно, оно горит то ровным светом, то почти невидимо, то разгорается и превращается в нестерпимый свет. И даже когда все, что враждебно иконе, ищет угасить этот свет, одев его покровом тьмы, не иссякает и не может иссякнуть. И когда от потери благочестия иссякают силы в создании икон, и они как бы теряют славу своего горнего достоинства, и тут не иссякает свет и продолжает жить, и готов опять явиться во всей силе и наполнить торжеством фаворского преображения. Думается, что и мы сейчас находимся в преддверии этого света, и хотя еще ночь, но приближается утро. Почитание икон православной церкви покоится и неизменно утверждено на догмате воплощения Сына Божия. В этом исповедании Сына Божия, света от света, Бога истина от Бога истина, единосущно Отцу, воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы, берет свое живоначальное основание тот неисчерпаемый источник, который наполняет почитание икон. Он берет свои истоки в самой тайне вочеловечения Христова. Истоки эти также в существе своем непостижимы, как непостижимо рождение Бога Слова. Образы подобия Божие, вложенное Богом в человека при его создании, есть то условие, которое позволяет Творцу ощутимым, доступным созерцанию путем выявить себя в образе человеческом. Это некоторая богообразность и богоподобие человека, данные ему в самом его сотворении, есть уже некоторая первообразная икона, богоданный образ, неиссякаемый источник святости. Образы подобия Божия, которые в самом человеческом падении не могут истлеть и должны неиссякаемо обновляться, оживать, очищаться действием благодати и человеческого усилия, подвига, непрестанно как бы писаться в глубинах духа. Подвигом, преподобием пишется образ Божий внутри человека. И это созидательное усилие, непрерывное и неотъемлемое, является основным условием жизни человека, как бы неустанным напечатлением образа Христова на основе души. Бог славой вочеловечился, принял на себя все человеческое от Преснодевы Марии, чтобы спасти и восстановить образ Божий, вложенный в человека от его создания, и непрестанно омрачаемый растлением падшей человеческой природы, пораженной грехом. И Христос в воплощении своем является восстановителем образа Божия в человеке, и, можно сказать, более чем восстановителем, полным и совершенным исполнением и осуществлением образа Божия, икон и икон, источником всякого святого образа, нерукотворным образом, живым Иерусалимом. Вот отчего Церковь в защите и утверждении почитания икон неизменно опирается на догмат воплощения Христова, на полноту вочеловечения Бога Слова. И иконы, освящающие всякое святое изображение, полагают нерукотворный образ Христа, отпечатленный самим Господом на убрусе.
И так образ, чудесно напечатленный самим Спасителем на убрусе, стал свидетельством неложности вочеловечения Христова, живой иконой истины Боговоплощения, изображением самого догмата воплощения Божия. И всякая икона находится во внутренней зависимости от нерукотворного образа, как вода реки имеет своим началом родник, который рождает эту реку. Нерукотворный образ становится краеугольным, ключевым в ряде других икон. И именно поэтому Церковь избрала этот краеугольный камень как знамя своего торжества. Она, как икона, венчает церковное исповедание Христа воплотившегося, и вслед за ним и всякая икона говорит и свидетельствует о том же. И знамя это, поднятое церковно, делит мир пополам, разделяет его на две непримиримые части. По определению апостола Иоанна Богослова, всякий же исповедает Бога, пришедшего во плоти, от Бога есть. Несокрушимой печатью такого исповедания является икона Христа, равно как и Матери Божией и икона Святой Троицы. И Церковь призывает всех встать под это победоносное знамя. Отвергающие его, а вместе и почитание всякой иконы, могут не выдержать испытания и оказаться вне исповедания полного и совершенного вочеловечения Христова. А потеряв это исповедание, становится вне спасительного града и до конца совлекаются победы. Всяк неисповедующий Христа, пришедшего во плоти, несть от Бога, но есть антихрист. Так икона Христа, а равные Матери Божией, Пресвятой Троицы и святых, становится радостью для всех, принявших ее, и оградой, и знаменем победы, победившей мир. Можно сказать, что свет преображения Христова наполняет иконы собою, освещает их, является для них тем созидательным началом, которое определяет саму природу иконы, придает ей то, без чего она не может в полном смысле слова именоваться святой иконой. Без этой действенной силы преображения икона не может стать тем, чем она должна и призвана быть. Седьмой Вселенский Собор очень твердо определяет природу почитания икон, которое должно быть в Церкви. Преображение Господне. В круге церковных праздников три сопряжены чертами сходства, сближены друг с другом особой родственной близостью. Это Пятидесятница, Богоявление и Преображение Господне. Праздники объединены друг с другом своей троичной природой. В Пятидесятнице Дух Святой сошествием своим в виде огненных языков вводит нас в недра богопознания, открывая в возможной для нас полноте жизнь Пресвятой Троицы. В празднике Богоявления три лица Пресвятой Троицы явили себя в освятительном действии в предуготовлении нашего спасения, согласным спасительным действиям, освящающим мир. В преображении Пресвятая Троица явила себя по преимуществу в славе несотворенного божественного света. В нем все свет, все наполняется им, и все в нем таинственно видоизменяется. Вершина горы Фавор, на которую Спаситель возвел избранных учеников, наполнилась излиянием божественного света, неизреченной славой божества. И этим излиянием божественного света наполнена вся икона праздника. Вся поверхность ее становится как бы светоприимной. Распределение изображений на иконе, облако, осеняющее Спасителя, движение лучей, знаменующих божественной силой энергии, движение Фаворской горы и падающих стремглав апостолов, вся основа иконы говорит о свете и определяется светом. Светом наполнено облако, слава Духа Святого, осенившее Господа и одеяние Спасителя, белизна которого наполнена тонкой сетью золотых лучей, также знаменующих излучение божественных сил. Отражение света, льющегося от Господа, просветляет ризы Моисея и Илии, и ризы апостолов, падших на землю, и ступенчатые выступы Фаворской горы. Сама же гора как бы наполнена одушевленной волей приготовить место Спасителю. Очертания ее, поднимаясь, суживаются к вершине, и на самом верху распадаются на три малых уступа, образуя место для Спасителя и для двух его собеседников, для Илии, ходатая от живых, и Моисея, ходатая от мертвых. Складки их одежд, так же, как и поднятые вихрем одежды апостолов, наполнены таинственным светом, идущим от Спасителя. Апостолы иногда изображены падающими стремглав, иногда лишь повергшимися на землю и укрывающими лица одеждами. Божество, по определению Преосвященного Иннокентия Херсонского, скрытое под завесой плоти, обнаружило свое присутствие и блистало, как молния. Молитва до того возбудила и подвигла скрытую в человечестве Иисусовом полноту божества, что она, переисполнив душу Бога человека своим светом, проникла сквозь тело и просияла в лице, не вмещая здесь, осияла и преобразила саму одежду. Не пред всем народом и даже не пред всеми учениками совершилось чудо преображения,
но лишь перед тремя избранными Христом апостолами, которые смогли перенести видение нестерпимой славы. И не сразу сделал их Господь свидетелями своего преображения, но по восхождении на вершину Фаворской горы, указав этим, что не всюду и не во всяком состоянии можно сделаться свидетелями и соучастниками преображения Господня, но лишь трудом восхождения. В жизни Церкви этим горним путем шли подвижники, устремленные к созерцанию. К явлению Божественного Света их приводило восхождение на вершину безмолвия, и Церковь хранит множество свидетельств об этом свете, который был опытно постигаем при погружении в молитву и созерцание. В природе этого таинственного света, излившегося в преображении Господнем, возникали разногласия и велись тяжкие споры, особенно в монастырях Афонской горы, вершина которой венчается храмом преображения. На Афоне, где внутренний опыт ищущих безмолвия подвижников и сихастов с особой силой и постоянством сопрягался с появлением Фаворского света, возник

яко солнце, его же и Христос предпоказа на горе воссиявой, и просто вся сила и действие триипостасного божества есть создание», говорится в Синоксарии на вторую неделю Великого Поста. Завершился этот спор на соборе в Константинополе исповеданием святого Григория Паламы, обличившего Варлаама и единомысленного с ним Анкидина и навсегда утвердившего православное учение о природе благодати, божественных сил и фаворского света. Свет, явленный апостолом на горе Фавор по свидетельству святого Григория Паламы, есть свет не созданный, не сотворенный, но является излучением самого божества, светолучным излиянием благодати Пресвятой Троицы, освящающей мир. Свет преображения Христова таинственно наполняет церковь, делая светоносными ангельские чиноначалия и проявляясь в святых. И этот свет есть уже слава будущего века. И святые, свидетельствующие о фаворском свете, бывают не только свидетелями его, но сами наполняются им, потому что всем, взирая откровенным лицом на славу Господа нашего, должно преобразоваться Духом Божиим от славы в славу. Преображение точно дает и образ нашего преображения, писал архиепископ Иннокентий Херсонский. Вот какими словами говорит об том же преподобный Симеон Новый Богослов. «Благодать Духа Святого, которая приходит как умный свет, приходит с тихостью, принося обрадование. То есть отсвет вечного света и отблеск непрестающего блаженства, которое делает человека другом и Сыном Божиим и Богом, насколько это вместимо для человека». И далее. «Ум, соединившийся с Богом, становится как свет. Ум тогда есть свет и видит свет, то есть Бога. Ум видит себя совершенно объединенным с ним, светом, и трезвенно бодрствует». В бесчисленном ряду свидетельств о фаворском свете есть одно особенно близкое нам по времени и по условиям, в которых произошло чудо. Это явление благодатного света, которым завершилась беседа о смысле и назначении христианской жизни преподобного Серафима Саровского с его другом Мотовиловым. В беседе этой преподобный Серафим разъяснил Мотовилову, что ни чистота жизни, ни достоинство и богатство заслуг не являются конечным смыслом христианской жизни, но лишь необходимыми условиями к достижению этого смысла. То сокровище, которое одно достойно быть завершением жизни, есть полнота стяжания Святого Духа, когда душа человеческая, обретая полноту благодати, светлеется троичным единством. Мотовилов не мог понять, что есть стяжание Святого Духа, и вот преподобный, для того, чтобы Мотовилов окончательно уяснил себе сказанное, сделал его причастником и тайнозрителем чуда. Лицо святого Серафима начало неизъяснимо просветляться. На вопрос старца, отчего Мотовилов не смотрит на него, тот ответил: «Не могу, батюшка, смотреть, из глаз ваших молнии сыпется, лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Далее Мотовилов такими словами передает виденное им. Представьте себе в середине солнца, в самой блистающей яркости полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст, не меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском свою снежную пелену и снежную крупу, осыпающую сверху меня и великого старца. Такими словами Мотовилов описывает явление несозданного света, просветившего преподобного Серафима. И свет этот есть все тот же свет преображения Господня, который просветляет святых, одевает славой святую церковь, который по определению собора, утвердившего исповедание святого Григория Паламы, является неизреченной славой и сверхсовершенной предвечной славой божества. Преображение Господа на Фаворской горе не может быть понято нами как чудо, обособленное в ряде евангельских событий, но оно есть и путь, и образ, и вершина всеобщего преображения. Это были фрагменты книги русского иконописца инока Григория Круга «Мысли об иконе». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь «Преображению Господню» знаменного распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В республике Коми освятили поклонный крест святителю Стефану Пермскому. В Россию доставлена десница святителя Спиридона Тримифунского. Об этих и других событиях более подробно. 12 августа митрополит Сыктывкарский и Коми Зырянский Филипп посвятил поклонный крест святителю Стефану Пермскому на берегу реки Вычегды. Его высокопреосвященство сослужило духовенство Сыктывкарской епархии. Установка креста состоялась в рамках республиканского проекта «По пути Стефана Пермского», который приурочен к 630-летию со дня представления святителя Стефана. Проект предусматривает установку поклонных крестов в нескольких районах республики, в том в числе в Сыктывкаре. Первый поклонный крест в селе Корткерус был изготовлен и подарен телеканалом «Спас» при поддержке генерального директора телеканала Бориса Корчевникова и депутата Государственной Думы Марии Бутиной. В мероприятии приняла участие съемочная группа телеканала, работающая над документальным фильмом «Святой Стефан, апостол Пермской земли». Поклонный крест изготовлен из лиственницы, его высота составляет 4 метра. Место установки выбрано не случайно. Согласно преданию, именно здесь святитель Стефан Пермский явил силу веры, усмирив языческого жреца. Этот берег также является историческим местом упокоения предков и точкой проводов воинов на фронт в годы Великой Отечественной войны. 17 августа в Россию с острова Корфу принесена десница святителя Спиридона Тримифунского для поклонения верующих, сообщает Патриархия.ру. Ковчег с мощами будет прибывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах нашей страны, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Петербурге, Пскове, Иркутске, Хабаровске, Екатеринбурге, Москве и других городах. Первый доступ паломников к святыне будет организован 20 августа в Чебоксарах во Введенском кафедральном соборе. Детальный график и время доступа паломников в регионах будут публиковаться на сайте spiridon2026.ru и в отдельной группе в социальной сети ВКонтакте. Принесение мощей святителя Спиридона организовано комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь благодаря поддержке Всемирного Русского Народного Собора, фонда имени Иннокентия Сибирякова, а также при информационном партнерстве журнала «Фома». 11 августа в праздник Рождества святителя и чудотворца Николая епископ Кузнецкий и Никольский Назарий возглавил божественную литургию по древнерусскому чину в крестовоздвиженском единоверческом храме города Кузнецка, сообщает сайт Кузнецкой епархии. Епископу Назарию сослужили священнослужители из 8 епархий Русской Православной Церкви. По окончании богослужения владыка поздравил молящихся с праздником святителя Николая и подарил приходу и икону с частицами мощей святых Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского. Также в этот день епископ Назарий отмечал свой день рождения. Настоятель священно-инок Варсонофий Яшин и прихожане крестовоздвиженского прихода поздравили архиерея с днем рождения, поблагодарили за торжественное богослужение и преподнесли икону в память о совершенном богослужении. Впервые литургию по древнерусскому чину митрополит Назарий совершил 11 августа 2024 года. Фонд «Наследие духовной культуры в 3D» разработал виртуальную экскурсию по Самарскому Софийскому собору, сообщает сайт Самарской митрополии. Проект реализуется по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия при содействии члена попечительского совета Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Юрия Степанова. Созданная 3D-визуализация позволяет подробно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренней внутренним пространством собора. Цифровая модель включает панорамный вид на Волгу с высоты колокольни, а также открывает доступ в алтарную часть и нижний концертный зал. Проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи могут нажатием на выбранный объект вызывать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
3: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного XX века. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16:10 слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал кандак праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 65-е зачало второго послания Петра, отрывок из первой главы.
1: Братья, приложите еще больше стараний, чтобы оправдать ваше избрание и призвание. Так поступая, вы никогда не собьетесь с пути в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, где вам будет устроена богатая встреча. Вот почему я готов всегда напоминать вам об этом, хотя вы все это уже знаете и утвердились в той истине, которая пребывает у вас. Но пока я живу в этой палатке, считаю своим долгом постоянно будить вас напоминаниями, зная, что мне скоро предстоит сбросить с себя мою палатку, как открыл мне и Господь наш Иисус Христос. Но я постараюсь, чтобы вы могли в любое время все это вспоминать и после моего исхода. Мы ведь не чьи-то хитроумные сказки повторяли, когда поведали вам о силе и пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы сами были созерцателями Его величия. Ибо честь и славу Он принял от Бога Отца, когда раздался голос от величественной славы, так Ему провозгласивший: «Вот Он, Сын Мой, возлюбленный Мой, Я благоволю к Нему». И этот голос, раздавшийся с небес, мы услышали, когда были с Ним на Святой Горе. И подтвердилась наша вера пророческому слову. И вы хорошо делаете, держась его как светильника, который светит во мраке, пока день не озарит вас, и утренняя звезда не взойдет в сердцах ваших. Второе послание святого апостола Петра, глава 1, стихи с 10 по 19. Преображение Господа Иисуса Христа в апостольских посланиях упоминается только во втором послании апостола Петра, которое по этой причине и предлагается в этот день для прочтения за праздничной литургией. Однако само послание посвящено другой теме. Его цель — напомнить христианам о непреложности второго пришествия Иисуса Христа. Каким же образом тема второго пришествия связана с темой фаворского преображения? Случайна ли эта связь или имеет под собой глубокие основания? Попытаемся кратко прояснить этот вопрос. Призывая своих читателей подниматься по ступеням христианских добродетелей веры, рассудительности, воздержания, терпения, благочестия, братолюбия и любви, апостол пишет о цели этого пути наверх, о входе в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Этот богато обеспеченный вход, так буквально, напоминает о триумфальной встрече победителя, который на пути к победе преодолел все трудности и препятствия. Проявляя пастырскую заботу, апостол Петр считает необходимым постоянно напоминать братьям об основах христианской веры и поведения. Эти напоминания особенно нужны в связи с тем, что апостол предвидит свой скорый исход из этого мира в мир иной. Глава 1, стих 15. Это слово «исход» приводит на память спасительное событие исхода народа Божия из Египта. Земная жизнь при этом сравнивается с временным пребыванием в походной палатке, скинии по-гречески. Это напоминает нам о странстве Израиля в пустыне, о жизни в шатрах на пути в землю обетованную. Все мы знаем, что мы временные жильцы в этом мире, и что наша жизнь здесь — путь в мир вечный. Да, наше земное тело, этот скудельный сосуд, походная палатка, которую каждому из нас предстоит с себя сбросить, как ветхую одежду. Апостол Петр смотрит на смерть не как на конец, а как на исход в обетованную новую землю Божию. О своей близящейся кончине он не только знает сам, но и получил о ней откровение от Господа Иисуса Христа. Апостол заверяет, что он приложит все усилия, чтобы христиане и после его смерти помнили все, о чем он благовествовал при жизни. Глава 1, стих 15. Возможно, здесь он имеет в виду воспоминания, которые он оставил своему помощнику Марку. Эти воспоминания, согласно преданию, и легли в основу Евангелия от Марка, которое в древности иногда называли Евангелием Петра. Переходя к основной цели своего послания, к откровению о втором Христовом пришествии, в котором многие начали сомневаться и даже отрицать таковое, апостол обосновывает свое право учить о парусии тем, что он, как и двое других учеников Господа, был удостоен видеть преображение Иисуса Христа. При этом вместо привычных слов «очевидцы» или «свидетели» употребляется торжественное «созерцатели». Глава 1, стих 16. Так античные греки называли людей, достигших высшей ступени посвящения в таинство страданий, смерти и воскресения какого-нибудь Бога. Обычно событие преображения понимается как предвосхищение прославления Иисуса Христа в Его воскресении. Но апостол Петр понимает преображение как предвкушение торжествующей славы второго пришествия. Почему так? При внимательном чтении Евангелий мы замечаем, что действительно, все три рассказа о преображении в синоптических Евангелиях следуют непосредственно за пророчеством Иисуса Христа о Своем втором пришествии. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28. Эти слова Господа направляют наше внимание на пророчество Даниила о Сыне Человеческом. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Книга пророка Даниила, глава 7, стихи 13 и 14. Детали этого пророчества и воспроизведены в рассказе о преображении. Осеняющее Иисуса Христа светлое облако, голос Бога Отца, который раздается из облака, многозначительные слова, которые наделяют Иисуса Христа честью, властью и славой. Вслушиваясь в краткое сообщение апостола Петра о преображении, мы вступаем в сферу высокого богословия. В нем в полной мере проявляется характерное свойство новозаветных писаний, их символизм, их, так сказать, иконописность. Но этот символизм становится понятным только при внимательном исследовании буквы текста. Проследим некоторые символы, которые используют в этом рассказе евангелисты и апостол Петр. «С небес», «из облака» или, как пишет Петр, «от величественной славы» звучит божественный голос. Но ведь сам факт, что с небес раздался голос Творца, древнему читателю, знакомому с богословскими представлениями иудеев первого века, говорил о многом. Дело в том, что в те времена существовало убеждение, что с уходом последнего из библейских пророков небеса будут молчать до времени пришествия Мессии. И вот небеса заговорили. Мессия пришел. Это первое свидетельство рассказа о мессианстве Иисуса. Попутно отметим, что о величественной славе вместо облака апостол Петр пишет из благоговения перед именем Божьим, которое не произносилось, но заменялось подобными возвышенными обозначениями. Само же облако — тоже замечательный библейский символ славы, силы, присутствия и помощи Божьей. Следующие доказательства того, что Иисус обещанный Богом Мессия, в содержании сказанного небесным гласом. Тому, кто знает Библию Ветхого Завета, Слова небесного голоса говорят многое. Так, провозглашение Иисуса Сыном Божьим, напоминание о втором псалме Давида: «Господь сказал мне, ты Сын мой». Псалом 2, стих 7. А псалом этот издавна считался мессианским. Слова о благоволении Бога к Его Сыну, напоминание об отроке Божьем, в котором у пророка Исаии сказано: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 1. Но ведь об этом отроке далее говорится, что он «изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаии, глава 53, стих 5. Иначе говоря, Сын Божий, Божественный Мессия, послан спасти мир не своими воинственными победами над грешниками, но послан своими страданиями и смертью искупить и спасти всех людей, в том числе всех грешников. Наконец, когда Иисус называется Сыном Возлюбленным, то это напоминание о жертвоприношении Авраама. Только в этой истории в греческой Библии возникает выражение «Сын Возлюбленный». Книга Бытия, глава 22, стихи 2, 12, 16 и 17. Возлюбленный сын, Исаак, приносимый в жертву сын. Такова была и участь истинного Мессии, Иисуса. Удивительно, в столь кратких словах на одной строке текста уместилось целое богословие спасения. Завершается апостольское чтение заверением в истинности пророческих слов Писания о грядущем в славе и силе Сыне Человеческом. Это произойдет, когда рассеется мрак века сего, и настанет светлый день второго пришествия того, кто взойдет как утренняя звезда, согласно древнему пророчеству. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. Книга чисел, глава 24, стих 17. Радостным предвестием этого грядущего дня Господа является день Его славного преображения.
2: Прозвучало апостольское чтение праздника преображения Господня. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 70-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 17 главы.
3: В то время взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
4: Два раза человеку пришлось вступить в славу Божию, и изнутри этой славы почерпнуть новое видение о живом Боге. Первый раз рассказывает нам Библия о том, как Моисей поднимался на гору Синайскую с тем, чтобы получить от Бога те заповеди вечной жизни, которые должны были человечество приготовить к встрече и к принятию Христа. Люди, оставшиеся у подножия горы, чуждые по своей греховности и неоткрытости своих сердец, тайне встречи с Богом, взирая на гору, видели ее окруженную темным облаком, бурей, громами и молнией. И Моисей в страхе и трепете, но с непоколебимой верой подымался на эту гору для того, чтобы там встретить живого Бога и от живого Бога получить животворящие слова. И поднявшись на вершину горы, Моисей вступил в это темное, непроницаемое облако. И изнутри, как бы, вошедший в него, он был осиян светом, ибо это облако, темное и непроницаемое для внешнего взора, это свет, не вечерний свет, свет нетварный божественной жизни. И только способные вступить в него верой, поклонением, открытостью души могут из тьмы перейти к свету. То же самое случилось и с апостолами в таинственный день преображения. Христос избрал трех, которые являются и в Евангелии как бы образами совершенной, твердой веры, чуткой любви и праведности Петра, Иоанна и Иакова. И Христос, взяв их с собой, стал молиться. Отцы церкви нам говорят о том, что божественная благодать, которая пожаром обдает дух человеческий в молитве и в чистоте жизни, постепенно, когда эта жизнь растет и расцветает под ее действием, что эта благодать проникает все человеческое естество, наполняет собою человеческую душу и, переливаясь через край, исполняет, наполняет собою и тело. И вот Христос в этой молитве засиял тем же божественным, нетварным светом, каким был когда-то обдан Моисей. Этот свет принадлежал ему всегда. Он преобразился не в том смысле, что он стал иным, но что ученики его верой и любовью и чистотой жизни и открытостью душ своих, последовавших за ним, оказались способны в какой-то мере увидеть нетварный божественный свет. Есть икона древняя русская, работы Феофана Грека. Там мы видим, как этот свет, изливаясь как бы из Христа, касается всего вокруг, не только апостолов, которых он озаряет, но все, что вокруг него есть. Бог не создал нас для того, чтобы быть предметами в Его Царстве. Он создал нас для того, чтобы и мы сияли от прикосновения вечной божественной жизни. Но для того, чтобы это случилось с нами, мы, как апостолы, и как вся тварь, непричастные ко греху, должны открыться Богу, и тогда в нас тоже в славе откроется Бог, воссияет и нас прославит и спасет. Аминь.

прозвучала запись беседы митрополита Антония Сурожского. Запись предоставлена Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского.

0: Дорогие слушатели, в праздник Преображения Господня в рубрике «Душеполезное чтение» мы предлагаем вашему вниманию поучение на Преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преобразися пред ними, Иисус, и просветися лице Его, яко солнце, ризы же Его, быше белы, яко свет. Евангелие от Матфея, глава 17. Ныне мы воспоминаем и празднуем славное преображение пречистой плоти Господа нашего Иисуса Христа. Преображение это было при трех земных свидетелях, при апостолах Петре, Иакове и Иоанне. Иисус Христос по обычаю взошел на гору помолиться как человек Отцу Небесному. В то время, как Он молился, Божество Его вдруг просияло через тело Его. Лицо Его сделалось светло, как солнце, а одежда Его от внутреннего света Божества и от света тела стали белы, как свет, так белы, что никакой белильщик не в состоянии так убелить их. Явились Моисей и Илия, древние великие пророки. Они говорили с Господом. О чем же они говорили? Говорили о страданиях, которые Спаситель рода человеческого имел претерпеть ради спасения нашего в Иерусалиме. Глаголос-то же исход Его, Его же хотяше скончати в Иерусалиме. Апостол Петр, увидев такой славе Господа и пророков, сказал Господу: «Господи, добро есть нам сде быти. Если хочешь, мы сделаем здесь три сени, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Еще он говорил, как светлый облак осенил их. И вот из облака слышится голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Глас был от Бога Отца. Услышав божественный глас, ученики Господни пали ниц и сильно убоялись. Господь подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Они возвели взор свой, не было уже никого, кроме Иисуса Христа. Когда стали сходить с горы, Господь сказал им, чтобы они никому не говорили о видении, дотоле, пока Он воскреснет из мертвых. Итак, воображайте себе, возлюбленные братья, прославленный вид пречистой плоти Господней, подобно солнцу, просиявшей на фаворе. И наслаждайтесь дольше, дольше этим небесным зрелищем, воображая его, торжествуйте духом своим и радуйтесь. Это наш человеческий лик просиял в такой славе, в теснейшем единении его с существом самого Бога Слова. Торжествуйте и радуйтесь в той надежде, что если вы будете послушны в этой превременной жизни Господу своему, последуйте Его божественным заповедям, то Он преобразит некогда такую же славу и ваши тела, так что они сообразны будут славному телу Его. В этом уверяет и сам Господь, когда говорит, что праведники просветятся, как солнце, в царстве Отца Небесного. И святой апостол Павел, который говорит, что Господь преобразит смиренное тело наше так, что оно будет сообразно славному телу Его. Но для чего Господь преобразился во славе на горе Фаворской и только пред тремя учениками Своими? Братья, Господу Иисусу Христу надо было пострадать за нас и быть до того поруганным и уничиженным, что если бы ученики Его, прежде страдания Его, не были утверждены разными знамениями или чудесами, веря в Него как Сына Божия. Они могли бы соблазниться касательно Его лица, отпасть от Него и рассыпаться каждый в свою сторону. Надобно было каким-либо поразительным чудом уверить их, что Он есть воистину Отчее сияние, свет от света, Сын Божий, волею грядущий страдать за нас. Таким чудом, между прочим, Господь избрал преображение тела Своего на горе. И вот лице Его просветилось, как солнце, а одежды возблистали, как свет, и сам Бог Отец глаголал из облака: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, того слушайте». Итак, ученики Христовы преображением Господа были заблаговременно приготовлены к тому, чтобы не соблазняться страданиями и смертью своего возлюбленного Учителя и Господа. Что же касается того, почему Господь преобразился только пред тремя учениками, то по той причине, что по закону достаточно было трех свидетелей для удостоверения во всякой истине. Братья, Господь всем Своим последователям завещал также скорби и страдания в этом мире. «В мире скорбь не будете, — говорил Он ученикам Своим перед Своими страданиями, — иже хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет. Итак, терпите безропотно все посылаемые вам Богом скорби. Но не страшитесь страданий и скорби, ибо они приведут вас к вечным радостям на небесах. Подобно тому, как и Господь после страданий и крестной смерти Своей и воскресения Своего вошел в вечную радость Царствия Небесного и по человечеству Своему. Как злато в горниле очищается и просветляется, так и душа человеческая в горниле скорби и страдания также очищается и просветляется. И вот отчего Господь оставил в удел Своим последователям в этом мире прелюбодейном и грешном многоразличные скорби. Они служат великим благом для самих страдальцев и задатком их будущего вечного блаженства. «Печаль ваша в радость будет, — говорит Господь. Кто из святых, начиная с самой преблагословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа до последнего праведника, не скорбел в этой жизни и скорбью не вошел в Царствие Небесное? Никто. Все многими скорбями вошли в Царство Славы. Итак, скорби духовные преобразуют нас, очищают и просветляют наши души. И вот еще почему Господь, грядущий на вольную страсть нашего ради спасения, преобразился во славе. Он хотел показать всем Своим последователям, имевшим страдать за Него, что их страдания приведут их к небесной славе, что они просветятся сами, как солнце, в Царстве Отца Небесного. К чему еще обязывает всех и каждого из нас праздник преображения Господня? Он обязывает всех нас преображаться внутренно. Нет надобности говорить о том, как необходимо каждому преобразовать, изменить себя к лучшему. Только посмотри беспристрастно, каждый в свое сердце. Посмотри на свои помыслы, желания, намерения, предприятия, слова и дела, и тотчас явно будет, как необходимо немедленно приступить к преобразованию своего сердца. Чем исполнены наши сердца почти каждый день и час? Ведающий все тайны сердец человеческих, Господь Иисус Христос говорит, что от сердца человеческого исходит помышление злая, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьбы, лихоимство, обиды, лукавствия, лесть, студодеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Да и всякий из нас, внимательный к себе, не может не сознаться, что его сердце почти постоянно поражает мерзости греховные. Маловерие, сомнение, самолюбие, хладность к Богу и ближнему, злоба, осуждение, злорадство и зложелательство, зависть, гордость, высокомерие, непослушание, ложный стыд, презорство, пристрастие к земной жизни и ненасытную алчность к земным благам, нередко соединенную с обидою для ближнего, именно алчность к деньгам, к явствам и напиткам, особенно к вину и к многоразличным сластям, также к срамным делам, пристрастие к нарядам и блестящим украшениям, ленность, особенно в важном деле спасения, и праздность со всякими праздными занятиями, как то картами, табакокурением, совершенно бесполезную для души игрой на музыкальных инструментах, возведенную в научное искусство, пляскую и чтением книг, наполненных празднословием, устное празднословие и сквернословие и прочее. Доселе едва не всякий из нас очень-очень мало, а иной и вовсе не мудрствовал о горнем, а мудрствовал все о земном и имел в себе не дух Христов, а дух мира сего, пекся о теле и презирал душевные потребности, дорого ценил земное тленное и пренебрегал небесным и вечным. Исполнен был самолюбие и мало-мало имел боголюбие и братолюбие. Кто же после этого станет отвергать, что всякому из нас необходимо немедленно приступить к преобразованию своего сердца и своей жизни, которые были доселе противны Евангелию? Итак, братья и сестры, во славу преобразившегося на фаворе Господа, призвав в помощь благодать Его, приступим с сегодняшнего же дня к преобразованию своих сердечных расположений и своей суетной жизни. Да не устрашает никого трудность этого преобразования. Благодать Божия всесильна, будем неотступно просить ее Бога, скажем: «Господи, без Тебя мы не можем творить и ничего же». Сам направи стопы наши к деланию заповедей Твоих. Не забудем, что Царствие Небесное усилиями приобретается, и только усильные искатели приобретают его, по словам самого Господа. Маловер пусть трудится над приобретением веры, читая усердно Слово Божие и жития святых. Хладный в любви к Богу и ближнему да просит у Бога любви, ибо всяк дар совершен, тем более совершеннейший дар любви, свыше есть сходяй от Отца Светов. И пусть упражняется в любви. Гордец и высокомерный да отложит гордость и высокомерие свое, и всем сердцем да прилежит смирению. Злой и презорливый да отложит злобу и презорство свое, и да взирает на всех и каждого с почтением и любовью. Завистливый да оставит зависть свою, скупой — скупость свою, ленивый и нерадивый — леность и нерадение свое, праздный — праздные занятия свои, сребролюбивый — сребролюбие свое, пьяница — пьянство, чревоугодник — чревоугодие свое, тать — татьбу свою, любодей — любодеяние свое, суетный — суетность, всякий, всякое зло. Когда будем вести себя таким образом, тогда достойно, как истинные последователи Христовы, будем праздновать праздник преображения Христова. Тогда, преобразившись и просветившись душевно на земле, мы просветимся, яко солнце, в Царствии Отца Небесного. Аминь.
0: прозвучало поучение на преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал диакон Леонид Казаков.

0: стихира на литии праздника Преображения Господня первого гласа Соловецкого напева прозвучала в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии на центральной площади города Котласа 19 августа 2018 года в праздник Преображения Господня.
2: Слово «преображение» — это замечательное слово. Человек преображается, природа преображается. Многое в жизни человека преображается, и когда мы это слово используем, то мы непременно предполагаем, что это такое изменение личности или общества, народа, окружающего нас мира, которое переходит из более низкого, менее совершенного, в более высокое и в более совершенное состояние. Преображение — это не просто изменение. Это такое изменение, которое обеспечивает движение вверх и личности, и общества, государства, народа. Господь явил преображение самого себя на горе Фаворский, и ученики в этом ином образе Спасителя, Учителя своего, увидели Сына Божьего. И ведь не на ровном месте произошло это события. Как повествует Евангелие, это произошло через 6 дней после иного события, о котором данная часть Евангелия не повествует. Но если перевернуть одну главу назад, то мы узнаем, какое же это было событие. В городе Кесарии Филипповой на севере Палестины, недалеко от границы с нынешними Сирией и Ливаном, Господь странствовал со своими учениками и задал им вопрос: «А за кого меня почитают люди?» И стали отвечать ученики, что одни за Моисея, другие за Иоанна Предтечи, за Илию. А он спрашивает: «А за кого меня вы почитаете?» И тогда апостол Петр произнес слова, которые ему по человеческой мудрости произнести было невозможно, потому что он этому не был научен. Он говорит: «Ты есть Иисус, Сын Божий». Но откуда рыбаку открылось, что его учитель, который вместе с ним разделяет каждый день, вместе вкушает пищу, идет пыльными дорогами, почему он Сын Божий? Это было действительно свидетельство из недр души апостола Петра, от его опыта общения со Спасителем. И, конечно, это было воздействие на Петра от Духа Святаго, о чем и сказал Господь, что не плоть и кровь открыла тебе это, но свыше. И вот в ответ на это исповедание веры, когда один из апостолов от имени всех апостолов, потому что никто же не сказал ничего против этого свидетельства Петра, Спаситель открывает им свою божественную сущность.

иконы, изображающие события преображения, то мы увидим, что от Христа исходит этот божественный свет. Иконописцы очень красиво и символически изобразили это явление. И эти лучи света не остаются рядом с телом преображенного Спасителя. Они распространяются на все то, что рядом, на учеников, на камни, на деревья, если такие изображены на иконе, они пронизывают землю, они пронизывают космос, они пронизывают все божественное творение. Праздник Преображения помогает нам понять, что все, что существует в этом дивном космосе, в этой вселенной, на нашей земле, существует силой Божией. И эту силу, это излияние божественной энергии на все творение, и явил Господь Иисус Христос, преобразившийся пред своими учениками и апостолами. В ответ на их веру они получили и дар этой божественной энергии, дар благодати и величайшее откровение о том, что Бог через Сына Своего, Господа Иисуса Христа, пребывает со всем миром. А чему же нас должно научить это событие и все то, что с ним связано? Оно должно нас научить тому, что мы по своей греховности, по немощи, мы не видим божественного света. Хотя, действительно, очень многие святые сподоблялись увидеть этот божественный свет. И возникло целое духовное движение на фоне в XIII и в XIV веках, которое называется исихазмом, когда отцы афонские, имея опыт приобщения к божественному свету, старались своим богомыслием, духовным сосредоточением, своей аскезой как бы удержать это божественное явление в своей жизни. И знаем, что очень многим это удавалось. И это запечатлено в замечательных творениях афонских богословов того времени. Еще раз хочу сказать, что не все мы можем видеть своими физическими очами. Но когда я сегодня зашел на эту площадь, заполненную вами, мои дорогие, когда я увидел яркий свет, то подумал, а ведь это наш с вами фавор сегодня. Господь нам дал это чудо божественного света, замечательной совместной молитвы. Он дал нам чудо причащения Его тела и крови. И что Он от нас ждет? Точно то, чего Он ждал от апостолов, когда спросил, за кого почитают Меня люди. Он ждет от нас исповедания веры в то, что Он Иисус, Сын Божий, Спаситель мира, и что мы верим в это, и что именно с Иисусом, с Его именем, с именем Господа и Спасителя связываем бытие вселенной, жизнь нашего Отечества и народа, и нашу собственную жизнь. И исповедуем одновременно и то, что глубоко верим в ответ Господа на нашу веру и на нашу молитву. А если бы не было этого ответа, то не было бы никакой веры, и не надо было бы стоять под солнцем во множестве на площади. Но именно потому, что Бог отвечает на наши молитвы, и мы ведь знаем об этом, что Господь рядом с нами, мы и простираемся к Нему, и верим в Него, и храним веру, как народ, несмотря на тягчайшие исторические обстоятельства нашего бытия. Пусть Господь укрепит нас сегодня силой Своей благодати. Пусть Господь дарует нам быть причастниками Его божественного света. Пусть Господь укрепит нашу веру, чтобы мы ее могли передать своим детям, внукам, своим соседям, тем, кто еще не открыл для себя Христа, преображенного во славе,
чтобы народ наш, укрепляясь в этой вере, сам...

0: Он преображался, восходя от худшего к лучшему, от более низкого к более высокому, потому что только такое движение вверх, к небу, к Богу, к человеческому совершенству и есть подлинным преображением и жизни человека, и жизни всего народа. Пусть Господь помогает каждому из нас на нашем жизненном пути. Аминь! С праздником поздравляю вас!
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии на центральной площади города Котласа 19 августа 2018 года в праздник Преображения Господня.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на преображение Господне святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Взыди на гору помолитеся, и бысть егда молящися, видение лица Его ина, и одеяние Его бело блистаяся. И се мужи два с Ним глаголюще, я же бесто Моисей и Илия. Евангелие от Луки, глава 9. Высокое зрелище на горе Фаворской, зрелище подлинно достойное того, чтобы и видеть оное с восхищением, как видели апостолы, и воспоминать с торжеством, как мы ныне воспоминаем. Не напрасны и те, которые были свидетелями великих явлений на Синае и Хариве, не напрасно Моисей и Илия являются на Фаворе. Они увидят здесь более, нежели там. На Синае и Хариве сила и слава Божия открылась человеком сквозь силы видимого естества. На Фаворе не только божество является человеком, но и человечество является в божественной славе. Моисей трепетал на Синае. Илья жаловался на Хариве, в апостолах на Фаворе сквозь ужас сияет радость. Добро есть нам сде быти. Христиане, вероятно, сердце ваше готово сказать о зрителях Фаворской славы: воистину, добро есть им там обыти. Счастливы они, что могли там быть. Что же, если скажем вам, что путь к созерцанию Фаворской славы не поглощен бездною, не прегражден стеною, не зарос тернием, не забыт, не потерян, но еще и ныне указуется знающими, желающим. Нетрудно понять, что сие говорится о пути духовном, ибо телесным шествием, конечно, нельзя взойти к видениям духовным и откровениям божественным. В самом деле, для чего евангелист, приступая к изображению славного преображения Господня, прежде всего свое и наше внимание обращает на молитву: «Взыди на гору, помолитеся». Для чего еще, как будто не полагаясь на проницание некоторых читателей и слушателей Евангелия и опасаясь, что недовольно поймут важность замеченного обстоятельства, он тут же повторяет, что преображение Господня случилось во время молитвы. «Бысть егда молящися». Для чего иначе, если не для того, чтобы указать нам в молитве путь к свету Фаворскому, ключ тайн духовных, силу откровений божественных? Если богомудрый евангелист нашел столь нужным с изображением славы Фаворской соединить мысль о молитве, то, конечно, не излишне будет и нам, христиане, с воспоминанием славного преображения Господня, соединить хотя некое малое размышление о силе и действии молитвы. Хотя должно уповать, что в всем доме молитвы нет никого, кто бы не имел более или менее познания о силе и действии молитвы, однако для основательного знания да будет позволено войти о сем предмете в исследование как бы о неизвестном. Итак, имеет ли какая-нибудь молитва какое-нибудь действие? Сей вопрос недолго может оставаться неразрешенным. Он разрешается общим смыслом человеческого рода, ибо все, от просвещенного чистым светом веры христианина до язычника, омраченного грубым суеверием, все люди признают обязанность молиться, а большая и лучшая часть людей и самым делом исполняют ее обязанность, хотя не одинаковым образом и не с одинаковым успехом. Но для чего бы и установлять и совершать молитву, если бы не признавали в ней никакой силы и не ожидали от нее никакого действия? Если кто спросит, как могут язычники быть свидетелями о силе молитвы, когда они, не имея истинного богопочтения, не имеют потому истинной молитвы, того мы опять спросим, как же у них и есть какая-нибудь молитва? Как ни старайся изъяснить, какое бы то ни было несовершенное явление молитвы, в основание происхождения его всегда должно будет положить силу молитвы. Молятся язычники, конечно, или потому, что оставляемый тварью, но не оставляющий ее Бог, и в их омраченных сердцах оставляет некоторые искры своего света, которые просвещают всякого человека, грядущего в мир, и которого тьма не объемлет, который и во плоти возбуждает некое чувство потребности духовной, дает некое предчувствие о возможности ее удовлетворения и таким образом побуждает взывать к неведомому Богу о неведомой помощи. Или потому, что из самого болота чувственности, в котором погрязло язычество, иногда возникали некоторые окрыленные души, которые при сознании низости и нечистоты сего состояния искренним желанием и усилием познать силы духовного мира достигали некого причастия их и потом научали других достигать того же искренним и крепким желанием, то есть молитвою. Или, наконец, потому, что еще с тех времен, когда во всем роде человеческом было истинное богопознание, и, следственно, во всем роде человеческом известна была сила и действительность истинной молитвы. Несмотря на последовавшее повреждение богопочитания, осталось неизгладимое всеобщее уверение как о необходимости самого богопочитания, так и о пользе молитвы, то есть о ее силе и действительности. К несчастью, есть философия того рода, которую апостол Павел называет философию по стихиям мира и тщетную лестью, которая, пренебрегая вообще свидетельство человеческого рода, думает надежнейшее свидетельство истины дать сама себе. Она учит, что как весь мир спутан узами причин и последствий, в которых и свободные существа более или менее запутаны, то когда человек молится, например, о изобилии плодов земных, а сие изобилие зависит от благорастворения воздуха от действия и воздействия солнца, земли и воды, действия же их от законов мира, однажды Творцом его постановленных и всегда постоянно необходимо действующих, он молится или бесполезно, или разве только для своего смирения и покорности перед властью и величеством Творца. Заметим, что и сей род мудрования не может отнять у молитвы, хотя того действия, что она образует в человеке качество смирения пред Богом. А это уже немаловажное и спасительное действие. Но сего недовольно. Спросите, если встретите учеников сего мудрования, что лучше, искусная машина или существо живое, разумное, свободное и благоустроенное общество таковых существ? Что возвышеннее, художник, который устроил машину и наблюдает за ее движениями, или отец, который родил детей и воспитанием образует их в свое подобие, и царь, который основал царство свободных и управляет ими так, как они хотят быть управляемы, только без нарушения его премудрых и благих намерений? Выбор здесь нетруден, и ответа ожидать не нужно. Спросите же их еще, для чего в творении всесовершенного Творца лучше хотят они видеть совершенное произведение, нежели благоустроенное царство премудрого царя и великий дом Отца Всеблагаго? Почему охотнее представляет себя Бога художником мира, нежели царем неба и земли и отцом духов? Ответа на сие предоставим им искать свои совести, а для нашего настоящего рассуждения довольно, что если Бог есть не только Создатель наш, но и Царь и Отец, то нет сомнения, что дети не вообще будут призывать Отца, и Царь не заградит слуха от сынов Царствия. И удивительно ли, если чадолюбивый отец в удовлетворении доброго или, по крайней мере, невинного желания сына остановит или переменит движение машины, которую он устроил? Так неудивительно, если Всеблагий Отец Небесный по молитве земнородных чад своих дает новое, необыкновенное направление природе, управляемой законом необходимости. Сим уподоблением изъясняет действие молитвы сама истина и само слово: «Аще вы лукави суще, умеете даяние блага, даяти чадам вашим, кальми паче, Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Некоторые христиане, знающие творящие дело молитвы более наружно по обряду, нежели внутренне по духу, не сомневаясь в неопределенной мысли, что молитва может быть сильна и действительно, недоумевают или совсем ошибаются в приложении сей мысли к самим себе и своей молитве. Молясь многократно и не видя ощутительных последствий своей молитвы ни в себе, ни окрест себя, вместо того, чтобы усомниться в истине и достоинстве своих молитв, они получают духом лености и самопрельщения вдыхаемую мысль, что молитва, сильная и действительная, есть, может быть, особенный дар благодати, предоставленный только для некоторых избранных Божьих и для некоторых только чрезвычайных случаев. Для таковых, скажем, не обинуюсь, что нет человека, которого молитва не могла бы соделаться сильною, если он того твердо и чистосердечно, с верою и упованием на Бога возжелает. И нет вещи, в которой бы молитва не могла соделаться действительною, если только предмет молитвы не противен премудрости и благости Божией и благу молящегося. Много сказано. Надеемся, однако, что не обманем истинных любителей молитвы. Представьте себе человека, который силой молитвы затворяет и отверзает небо для прекращения и низведения дождя, велит, чтобы горсть муки и немного елея достаточны были для пропитания нескольких человек на несколько месяцев и даже, может быть, не на один год, и сие исполняется. Дует на мертвого, и он воскресает, низводит с небес огонь, дабы он попалил жертву и жертвенник, погруженный в воду. Что может показаться необыкновеннее сия силы молитвенные? Но так кажется только для человека, не знающего силы духовной. А для знающего сие есть дело подобного нам человека. Это не мое мнение, но учение апостольское. Апостол Иаков, поучая нас молиться друг за друга, убеждение к сему говорит, что много может молитва праведного. И сие общее для всех наставление и убеждающую мысль подтверждает именно примером необыкновенного человека, которого мы теперь изобразили, и которого он называет подобным нам человеком. Илия, человек бе подобострастен нам, и молитвою помолися, да не будет дождь, и не отдожди по земли лето 3 и месяц 6. И паки помолися, и небо дождь даде, и земля прозебе плод свой. Для чего сказано здесь, что сей чудодействующий Илия был подобострастен нам? Точно для того, чтобы, почитая его необыкновенным человеком, не обленились мы подражать ему и достигать силы в молитве. Если, несмотря на сие, подражать в молитве пророку кажется вам жребием, превышающим вашу посредственность и высотою недосязаемую, то представьте себя чем вам угодно меньшим пророка. Представьте себя, хотя меньше, нежели христианами, хотя только язычниками. И в всем случае я утверждаю, что молитва ваша может быть сильна и действительна. Она может, чего больше, может и из язычников соделать вас истинными христианами, может вести вас в истинное богопознание и богопочтение, хотя бы оно и неизвестно вам было. И если не будет близко человека, который бы мог руководствовать вас к тому, она отверзит небо и низведет вам оттоли ангела, который наставит вас. Но не мечтаю ли я, увлекаемый желанием, возбудить вас к молитве сильной и действительной? Нет, братья и смолитвенники, я все говорю о том, что действительно уже было, а потому и опять быть может, и о чем свидетельствуют наши священные книги. Известный из книги «Деяния апостольских» Корнилий, сотник римского войска, был язычник. Неизвестно, знал ли он единого Бога, а то верно, что не знал, его же послал есть Бог Иисуса Христа. Но он творил столько добра, сколько разумел, боялся и непрестанно призывал Бога, хотя и неведомого. Благоговеен и бояйся Бога со всем домом своим, творяй милостыни многим людям и моляйся Богу всегда. И что же сделала постоянная молитва язычника? Она точно преклонила к нему небеса и низвела в помощь ему вышние, даже божественные силы. Среди самой молитвы является ему ангел Корнилия, говорит он, услышана бысть молитва твоя. И потом научает его призывать апостола Петра. Когда же призванный апостол проповедовал ему Иисуса Христа, Дух Святый еще прежде совершения крещения излиялся на Корнилия. Изыскивайте, если хотите, изобретайте в мыслях ваших вещь, которая казалась бы недоступна силе молитвы. Не отчаиваемся при свете Слова Божия показать вам, что она доступна и достижима, хотя бы даже казалась невозможною. Вообразите, например, целый народ, тяжким преступлением раздраживший Бога. Присовокупите, что Бог уже изъявляет праведную волю свою погубить сей народ, и что в сии ужасные минуты остается один только человек на свете, который может принести молитву за сей почти уже поглощаемый адом народ. Не кажется ли вам, что уже невозможно спасти народ сей? Опыт Моисея показал, что и сие возможно. Народ израильский, непосредственно после славного богоявления и законоположения Синайского, вдруг впадает в идолопоклонство. Моисею предстоит Богу на горе. Выслушайте и уразумейте, какие дивные слова все время изглагол Господь Моисею. «И ныне остави мя, и, возъярився гневом на ня, потреблю их. О Господи, Боже духов и всякие плоти! Неужели сей раб Твой, который только Твою силу силен, может воспрепятствовать исполнению воли Твоей? Оставь меня, — глаголит, — я хочу явить праведный гнев мой, хочу погубить сей народ, но Ты меня удерживаешь. Остави мя, и, возъярився гневом на ня, потреблю их. Что же еще? Молитвенник и тогда не оставляет Бога, но усугубляет молитву, и гнев непобедимого всемогущего уступает силе молитвы бренного человека. И умилостивися Господь о зле, еже рече сотвори людям своим. Измеряйте здесь, если можете, чудесную силу молитвы, и найдите после сего, чего бы не могла она совершить во спасение. Дабы усмотреть еще, с какой удобностью ключ молитвы отверзает духовные и божественные сокровища, воззрим паки к Фавору, которому и старались мы приблизиться настоящими размышлениями. Всмотримся еще раз прилежно в изображение преображения Господня у Евангелиста. «Взыди на гору, помолитеся, и бысть егда молящийся, видение лица его ина» и прочее. Если смеем мы по сим чертам угадывать сердечную тайну Божественного Иисуса, кажется, на пути к Фавору, в прямом и непосредственном намерении его, было не преображение, но просто молитва. «Взыдя на гору, помолитесь». Кажется, и на самой горе, в самые минуты преображения, собственную целью действия его была только молитва. «Бысть егда молящийся». Размышляющему не покажется невероятную и та догадка, что предметом сия молитвы Спасителевой должествовало быть приготовление себя и учеников к приближающемуся своему страданию и крестной смерти, о чем он незадолго перед сим открылся ученикам, и о чем в самое время преображения беседовали с ним Моисей и Илья. Как же среди молитвы о страдании открылась слава, как самородный, так сказать, цвет и плод, обильную живою силою молитвы. Дух молитвы, сливаясь с Духом Божьим, исполнил светом душу Иисусову, преизбыток сего света, не удерживаясь в душе, пролиялся на тело и просиял в лице, не вмещаясь и здесь, осиял и преобразил самую одежду. Расширяясь еще далее, объял души апостолов и отразился в восклицании Петровом «Добро есть нам, сде быти». Прошел в область внутреннего мира и привлек оттоли Моисея и Илью. Достиг самых недр Отца Небесного и подвигнул любовь его, к торжественному свидетельству о возлюбленном. Сей есть Сын мой возлюбленный. О чудо молитвы, единым действием объемлющий небо и землю, и самое божество! Да не скажем кто, что сей пример молитвы до нас не относится, как дело Бога-человека. Он относится и до нас, христиане, ибо в нас тоже, хотя не в той же степени, должно совершаться, что и во Христе. Сие да мудрствует в вас, учит апостол, еже и во Христе Иисусе. Время, наконец, спросить, отчего же столь многие молитвы остаются без действия, если всякая молитва может быть столь сильна и действительна? Ибо для сего наипаче вопроса сказано все, что доселе сказано. Отличим здесь один случай, когда молитва кажется неисполненную, между тем, как она исполняется неожиданным и высшим образом. Так Павел трикрат и молил Господа, да отступит от него пакостник плоти. Но Бог ему ответствовал: «Да влеет ти благодать моя, сила бы моя в немощи совершается». Не прекращено искушение. Но еще более дивная дарована победа над продолжающимся искушением. Если исключить подобные сему случаи, то все безуспешные молитвы объясняются кратким изречением апостольским: «Желаете, и не имате, за не не просите. Просите, и не приемлете, за не зле просите, да в сластях ваших иждивете». Наши молитвы бесплодны или потому, что это не суть прошения прилежные и неотступные, которые бы исходили из глубины души и в которых бы вся душа изливалась, но только желания слабые, которые мы изрекаем без возбуждения духа и думаем, что они сами собой должны исполниться, или потому, что прошения наши нечисты и злы, что мы просим вредного, а не полезного для души нашей, или просим не во славу Божию, но для удовлетворения наших хотений плотских и самолюбивых. Молись, христианин, молитвою крепкую, от всей силы души твоей, молитвою прилежную и неотступную, молитвою благую и чистую. А если сего не обретаешь в себе, молись о самой молитве. Ты молитвою сперва приобретешь молитву истинную и действительную, потом сия все победит с тобою и все тебе приобрящет, возведет тебя на фавор или в тебе откроет фавор, низведет небо в душу твою и душу твою вознесет на небо. Аминь.
3: Прозвучало слово на преображение Господне святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Читал диакон Леонид Казаков. Святитель Филарет, митрополит Московский, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря, 8 января по новому стилю 1783 года в городе Коломне Московской губернии. Это один из величайших архипастырей Русской Церкви, просвещавший своей богословской и пастырской деятельностью русский народ и русское государство в XIX веке. Многое в жизни выдающегося иерарха связано с Санкт-Петербургом, с его столичной жизнью. С 1811 по 1819 год будущий святитель занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Ни одно крупное событие в Петербурге не обходится в это время без слова будущего святителя. Труды митрополита, прозванного «Московским Златоустом», стали одной из самых ярких страниц в истории русской богословской мысли. Долгая жизнь и высокий сан святителя Филарета при глубоком уме и твердой воле не могли не оказать сильного влияния на русское общество. 19 ноября, 2 декабря по новому стилю 1867 года святитель Филарет мирно отошел ко Господу.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории восточного христианского монашества. В прошлый раз мы говорили об основателях египетского монашества, преподобном Антоне Великом, преподобном Пахоме Великом, основателе первых общежительных монастырей в Тавениссе, преподобном Макарии Великом, одним из первых поселившимся в суровой скитской пустыне, Авиамоне, объединившем подвижников на Нитрийской горе. Скитская пустыня и Нитрийская гора находятся рядом. Именно там в разное время подвязались отцы, имена которых мы находим в скитском патриархе и разных отечниках. Это Эпимен Великий, Исаия Отшельник, Пафнутий Великий, Сесой Великий, Моисей Мурин, Иоанн Колов, Арсений Великий, другие подвижники. Преподобный Иоанн Лесничник в слове о безмолвии задается вопросом, почему у преподобных тавенисиатян не было таких светильников, какие были у скитян? Кто может разуметь себе, да разумеет, а я не могу говорить об этом, или вернее не хочу. Но мы тоже не будем на эту тему рассуждать. Современные исследователи указывают, что раннее монашество было представлено не только такими известными моделями, ведущими начало от Антония и Пахомия, но и монашескими группами в городах и общинах вдоль плодородных долин Нила. Также исследователями опровергается устоявшаяся точка зрения о неграмотности первых монахов. Но мы об этом уже немного говорили. И нужно сказать, что возникавшие монастыри становились центрами богословских размышлений и библейской экзегезы, толкования Священного Писания. Монашество приблизительно одновременно возникло в восточных провинциях Римской империи – Египте, Сирии, Палестине и Каппадокии. Сегодня мы поговорим о начале монашества в Палестине. Итак, переходим вдоль побережья Средиземного моря, переносимся плавно от берегов Нила в Иерусалим. Иерусалимская церковь, Палестина. Ну, хотя Иерусалим – это, конечно, для нас особое место, святая земля, и, как мы поем в одной из стихир, «Иерусалим, Сион, мати церквей», к IV веку, к началу, точнее сказать, IV века, Иерусалим утратил свое былое значение, и, будучи во времена Спасителя Иисуса Христа городом с миллионным населением, в то время это был небольшой город, утративший даже областное значение. Ну, события, приведшие к этому, описаны иудейским историком Иосифом Флавием в его книгах «Иудейская война». И мы знаем, что в конце I века было одно восстание, потом было другое восстание, были иудейские войны, в результате которых Иерусалим был полностью разрушен. Практически его сравняли с лицом земли и перепахали даже в некоторых местах. Это случилось во исполнение пророчеств, которые мы находим в Евангелии. Об этом предсказывал Господь, и об этом знали христиане. Нужно сказать, что несмотря на разрушение Иерусалима, Иерусалимская церковь, христиане палестинские продолжали свое существование все эти годы, годы, скажем так, упадка Иерусалима. В IV веке, как раз тот период, о котором мы сейчас говорим, период возникновения монашества в Египте и в других местах Римской империи, именно этот период является и периодом возрождения Иерусалима, его былой славы, период, когда были обретены святые места, а именно конкретные места, связанные с жизнью Спасителя, его страдания и Рождества. То есть все вот эти вот места, о которых мы сейчас говорим, с которыми мы связываем это понятие «святая земля», вот это само понятие, оно появилось именно тогда в связи с деятельностью императора Константина и его матери царицы Елены равноапостольных. Именно в это время был освящен храм Воскресения Христова, храм гроба Господня, храм в Вифлееме и обозначены другие святые места. И Палестина становится местом паломничества. Но, как я уже сказал, христианская община, христиане, христианская традиция, жизнь Иерусалимской церкви, она не прерывалась со времен апостолов. Известны имена, в общем-то, всех иерусалимских епископов, начиная от первого апостола Иакова, брата Господня.
Вот таков контекст той ситуации в IV веке. Это бурное такое вот возрождение интереса к этим местам. Но о жизни, о начале монашества, так же, как и в Египте, о начале палестинского монашества, мы знаем из житий святых, дошедших до нас житий святых. Это главный источник, так же, как и в монашестве египетском для нас. И поэтому мы продолжим знакомиться с начальниками, первоначальниками монашества, листая жития древних святых. Самое подробное и такое вот интересное, богатое житие нам оставил блаженный Иероним, знаменитый церковный писатель, который сам жил в Вифлеемской пещере, подвязался вместе с монахами и собирал сведения о первых монахах в Палестине. Он написал житие преподобного Илариона Великого. И вот блаженный Иероним как раз и указывает, что палестинское монашество начиналось с Илариона, уроженца палестинского селения Тавафа, находившегося недалеко от Газы. Судя по всему, родился преподобный Иларион около 293 года и был послан на обучение в Александрийскую школу. Однако, привлеченный славой святого Антония, который незадолго до этого вышел из своего внутреннего святилища, провел подле него несколько месяцев, а потом он вернулся в родную Палестину. А было ему в ту пору 15 лет, всего 15 лет. Однако родители его уже умерли, и он не застал их в живых. Вот как пишет об этом блаженный Иероним в житии преподобного Илариона. «Услышав же знаменитое тогда имя Антония, бывшее на языке у всех египетских народов, и воспламенившись желанием видеть его, он пошел в пустыню. Когда увидел его, тот час переменил прежнюю одежду и жил возле него почти 2 месяца». То есть вот переменил прежнюю одежду, мирскую одежду на монашескую. «И жил возле него почти 2 месяца, наблюдая порядок его жизни и строгость нрава. Именно, как часто молился он, с каким смирением принимал братьев, как строг был в обличении, ревностен в увещании, и как никогда и никакая слабость телесная не уменьшала его воздержания и суровости его пищи. Но он не мог более выносить частых посещений лиц, прибегавших к Антонию по поводу разных скорбей и демонских наветов. Находил неуместным терпеть в пустыне население городов. Считал для себя приличным начать так, как начал Антоний. В последнем видел храброго воина, получившего награды за победу, а себя еще не начавшим сражаться. Поэтому с некоторыми монахами он возвратился в Отечество». Итак, пробыв несколько месяцев у преподобного Антония Великого, этот юноша, почти что отрок, вернулся в Палестину. Раздав свое имение, он стал вести отшельническую жизнь, подобную той, что видел в Египте. Поселившись неподалеку от побережья, на небольшом расстоянии к юго-востоку от Маюма, порта Газы, после того, как он провел в уединении 22 года, к нему стали присоединяться другие, и вскоре по всей стране стали возникать монастыри. Произошло же это около 330 года. То есть вот 330 год. То есть это как раз время, мы знаем, 325 год, время Первого Вселенского Собора, бурные события, сотрясавшие церковь. И, ну, и в это же время, 330-е годы, строительство храма Воскресения и освящение храма Воскресения Христова. Преподобный Иероним, блаженный Иероним Спиридонский, подробно описывает жизнь Илариона Великого. Интересно, он прямо вот год за годом, ну, не каждый год, но очень подробно он описывает его искушения, о том, как он подвязался, что он ел, вот как он пишет об этом. Многочисленны были искушения его, и различны дневные и ночные наветы демонов. Если бы я захотел рассказывать их все, на это не достало бы книги. Сколько раз являлись ему ноги и женщины в то время, когда он лежал, и роскошные столы, когда голодал,
По временам, когда он молился, через него перепрыгивал волк с воем и лисица с визгом. Когда пел псалмы, представлялся бой гладиаторов, и один из них, будто убитый, упав у ног его, просил о погребении. Однажды молился он, преклонив голову к земле, и, как бывает это естественно людям, отвлекшись от молитвы умом, задумался о чем-то другом. Искуситель вспрыгнул ему на спину, бил его по бокам пятками и бичом по шее, говорил: «Ну, чего дремлешь?» И затем, громко смеясь, спрашивал: «Не хочешь ли съесть ячменю, или ослабел?» Он очень строго постился. И, по всей видимости, основу для своего повествования Иероним берет у Епифания, другого палестинца, который также учился монашеству в Египте и, возможно, до некоторой степени являлся учеником святого Илариона. Епифаний также основал обитель возле Элеутерополя, в предгорьях, на полпути из Газы в Иерусалим. Она также, возможно, стала одним из первых монастырей. Однако в 367 году Епифаний оставил эту обитель и отправился на Кипр, где стал епископом Саламинским. Согласно Иерониму, в год кончины Антония, 356-й, Иларион бежал из Палестины, устрашившись людской славы, и уже никогда туда не возвращался. Нужно сказать, что Газа и Элеутерополь в течение всего этого периода оставались важными центрами монашеской жизни и сохраняли свои связи с Египтом, с египетскими пустынниками и отцами. Пустыня же, находившаяся возле Иерусалима, имела свою собственную историю, предысторию, которую Иероним, по всей видимости, умалчивает. В конце второго столетия престарелый епископ Наркис бежал от клеветы в пустыню, провел там несколько лет. Несколько позже в пещерах Коломона, около Мертвого моря, появляются бежавшие от преследований люди, ведущие отшельническую жизнь. Вообще сама иудейская пустыня призывала их к такой жизни. Она ведь на самом деле помнила и пророка Илью, и пророка Елисея, и Иоанна Предтечу, и искушение самого нашего Господа Иисуса Христа. Кумранские находки, происшедшие во второй половине 20 века, а также сведения о есеях, которые мы находим в древних писателях, живших в этой и других частях пустыни, свидетельствуют о том, что евреи, иудеи уже тяготели к чему-то подобному монашеству. То есть у них были такие квазимонашеские поселения, общины, как мы можем назвать их, сектами. И хотя у нас нет никаких твердых оснований для того, чтобы считать христианских монахов преемниками есеев, трудно поверить, что на этой земле, в иудейской пустыне, в течение длительного времени не было аскетов. Блаженный Иероним очень подробно рассказывает о жизни Илариона Великого, как я уже сказал, возвращаясь к жизни преподобного Илариона. Давайте почитаем о таких некоторых подробностях его подвигов, как он подвязался. Раз в году, в день Пасхи, он стриг волосы, спал до самой смерти на голой земле и тростниковой подстилке. В ретище, которое раз надел, он никогда не мыл. Излишне говорил он искать чистоты во власенице. Не переменял одежду на новую, пока старая не разрывалась совершенно. Зная святые писания наизусть, он после молитв пел и псалмы, как бы в присутствии Божьем. С 31-го года, то есть когда ему исполнилось 31 год, до 35-го, и преподобный Иларион употреблял в пищу 6 унций ячменного хлеба и слегка сваренные овощи без масла, указывает святой Иероним. Почувствовав же ослабление зрения и увидев все тело покрытым чесоткой и шелудями, он прибавил к означенной пище масла и даже до 63-го года своей жизни сохранял эту степень воздержания, не добавляя к пище ни плодов древесных, ни мучных и ничего другого. После этого, увидев себя изнуренным телесно и считая смерть свою близкую, он от 64 до 80 года воздерживался от хлеба с невероятным увлечением, так что казался новичком в служении Господу, в то время, когда другие обыкновенно дозволяли себе послабление в образе жизни. Вот такая степень поста. Так именно строго соблюдал
пост и воздержание, таких правил придерживался преподобный Илларион, согласно сведениям, которые мы черпаем из Блаженного Иеронима. Далее Иероним описывает многочисленные чудеса исцеления больных и бесноватых. Как мы уже упомянули, эти исцеления привели к тому, что слава среди людей, молва о подвигах и чудесах святого Иллариона распространилась так широко и сделала его таким популярным, что ему пришлось оставить основанные им монастыри и бежать вообще из этих земель в другие земли. Мало сказать о людях, к нему приводили ежедневные бешеных, несмысленных животных, которых также исцелял преподобный. Здесь мы видим богословское исполнение того, что вообще многие преподобные, и далее, вплоть до наших, конечно же, и преподобного Серафима Саровского, и Сергия Радонежского, имели особое отношение с животными. И вот древние святые также изобилуют описаниями того, как преподобные подвижники, пустынники общались с животными, подобно первозданному Адаму, который, как мы знаем, нарекал имена животным всей твари и жил в мире и согласии со всем творением. Преподобный Иероним указывает далее, что Господь до такой степени прославил преподобного Иллариона, что и блаженный Антоний, услышав о подвигах его, писал ему и с удовольствием получал письма от него. А когда приходили к Антонию больные из областей сирийских, он говорил им: «Зачем вы ехали так далеко, когда имеете у себя сына моего Иллариона?» Поэтому, по примеру его, стали устраиваться бесчисленные монастыри по всей Палестине, и все монахи на перерыв бежали к нему. Он, видя это, прославлял благодать Господню и увещевал каждого из них к духовному совершенству, говоря: «Приходит образ мира сего, и жизнь истинная, та, которая покупается несчастьями жизни настоящей». Далее он описывает то, как преподобный Иларион по образу преподобного Антония учил тех монахов, которые приходили к нему. Как в свое время преподобный Илларион пришел и жил рядом с преподобным Антонием, учась у него подвигам и вдохновляясь от образа этого тому времени уже умудренного подвижника. Так теперь уже опытный подвижник Илларион передавал свой опыт другим новоначальным монахам. Желая, однако же, показать им пример как смирения, так и общительности, он в определенные дни перед временем собирания винограда обходил кельи монахов. Когда братья узнали это, они все стали собираться к нему и в сопровождении такого вождя обходили монастыри, имея с собой собственные дорожные запасы, потому что их сходилось иногда до 2000 человек. То есть вот о чем здесь говорится, о том, что преподобный Илларион, зная о том, что молодые подвижники нуждаются в наставлении, и показывая свое истинное смирение, и, видимо, имея такую вот прозорливость от Господа, он сам посещал кельи монахов, то есть жилища подвижников, которые находились на достаточно большом расстоянии друг от друга. И вот об этом стало известно большому количеству братьев. Конечно, он не мог обойти, скажем, 2000 человек, да? Не мог обойти всех жаждущих услышать его наставление, его слово. Поэтому они сами стали собираться. И вот такая процессия, такое количество, то есть тысячи человек следовали за ним. То есть они не просто собирались в одно место и слушали его, а они вместе с ним перемещались, ходили по некоторым другим кельям. Вот такая интересная практика описана блаженным Иеронимом. То, чему он почти что был свидетелем. Он, конечно, приехал немножко позже. То есть это он узнал, я думаю, что обо всем этом от непосредственных свидетелей, от непосредственных участников таких встреч. Блаженный Иероним жил несколько лет в Палестине, записывая сведения о жизни подвижников и о христианской церкви. Также делал и святитель Иоанн Златоуст.
так же делал и святитель Василий Великий, о котором мы подробнее будем говорить в следующий раз. Писатель Руфин, пресвитер Руфин, оставивший также нам замечательное описание жизни святых отцов, жил на горе Елеон. Вот они все своими именами приблизили эти области христианского Востока к сознанию латинского Запада, потому что нужно сказать, что вот Руфин и Иероним, они писали на латинском языке. И в империи, в Римской империи, официальным языком был латинский и греческий. Греческий вот в этих областях, поэтому многие люди были двуязычны, а в таких областях, как вот в Африке, там был еще египетский, коптский язык и другие народные, то есть местные какие-то языки, диалекты в Палестине, да, арамейский, сирийский, то есть языки уже более всех народов, населявших Римскую империю. Но вот язык латинский официальный и язык греческий, язык культуры, язык греческий был распространен на Востоке, латинский более на Западе. Поэтому часть древних памятников и житий сохранились на латинском, а часть на греческом языке. Ну и часть еще до сих пор обретаем какие-то очень интересные памятники и очень ценные сведения, информацию на таких менее изученных языках, древних языках. Тут и сирийский язык, коптский язык, армянский язык. Много есть интересного на этих языках тоже. Несколько очень важных житий святых остались нам от такого писателя, как Кирилл Скифопольский, монах, пресвитер и византийский агиограф. Он жил уже в VI веке и родился сам Скиф в Палестине в 514 году. И он сам в раннем юности принял монашеский постриг и собирал, будучи образованным, сведения о жизни святых. Преподобный Кирилл Скифопольский составил жития таких святых, очень важные жития, как святой Ефимий Великий, преподобный Савва Священный, святой Иоанн, епископ и молчальник Лавры Саввы. Он также описал жития и подвиги Герасима Богоносца. И также, конечно же, житие Аббы Феодосия, начальника общих житий. Вот так мы в этот раз с вами, братья и сестры, узнали имена первых палестинских подвижников и о том, что была живая связь монахов палестинских с монахами египетскими. В следующий раз

0: котором мы поговорим в следующий раз. До свидания, дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении монашеского хора Пюхтицкого женского монастыря прозвучал светилен праздника Преображения Господня, композитора Житника.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали гулянки устраивать. Парни сбросили с колокольни большой колокол, а в моей баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге. Кузьма икону владычицы топором разрубил и в горящую печь бросил. По ночам стреляют из ружей и пистолетов. Я хожу из избы в избу, утешаю, увещаю, молюсь. Поздно вечером меня подкараулили, напали, тяжко избили. 3 дня не выходил на улицу, весь в повязках лежал.

превеликим трудом доставали горсточку муки для просфор. Литургийный хлеб стал теперь ржаным, почернело тело Христово. Служил сегодня литургию, церковь была переполнена голодными, матери принесли на руках голодных детей и не могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол под иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви умер 4-летний сынок кузнеца Матвея. Многие в церкви лежали пластом, так были слабы. Я причащал голодных детей и еле сдерживал в руке чашу Христову. Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе упал с голодухи псаломщик. Диакон с жадностью смотрел на служебные просфоры. Детям давали по кусочку просфоры, они проглатывали его и тянули ручонки за другим. «Дай хлебушка, батюшка, дай ради Христа». Перед окончанием литургии я вышел говорить проповедь. Взглянул на эти опухшие от голода лица, на голодных детушек, положенных матерями под иконы небесных заступников, и на этого мертвенького младенца, лежащего на скамейке. Не выдержал я, заплакал, упал перед народом на колени и ничего сказать не мог. Мы только плакали, кричали, что есть силы: «Господи, спаси! Матерь Божья, заступи!»

ночь на 20 ноября замутившиеся души сожгли наш храм. Мне Господь помог невежденно пройти через пламя в алтарь. Удалось спасти антиминс, запасные дары и несколько служебных книг. Чашу Господню не мог спасти. Она была объята пламенем. Друзья мои упреждают: беги, батюшка, от греха, убить тебя хотят, я никуда не убегу. Господь, защититель живота моего, да не убоюсь. Сейчас размышляю, где бы разложить священный антиминс и начать совершение святых христовых тайн. В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в дом Божий. Посомые мои принесли сюда иконы, лампады повесили, свежего лесного теса сделали иконостас, престол, жертвенник. Сшили мне из добротных деревенских мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную чашу и даже вырезал на ней по-славянски слова: «Чашу спасения приму и имя Господне призову».

идет народ, идет за многие десятки верст в Божий наш теремок за утешением. Места не хватает, стоят под небом. До поздней ночи я исповедую их, беседую с ними, утешаю. Сейчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песнями и руганью проходит по деревне. Вот они к моей баньке приближаются, вот остановились. Комом снега в окно запустили. А меня все время упреждают, беги, батя, покуда жив. Злобятся на тебя, врагом народа объявляют. Будь что будет.

мне сказали, что в городе приказ подписан арестовать меня как мятежника и возбудителя народных масс. Пришли ко мне в метельную ночь. Срежайся, батя, поскорее. Едем. Я им в ответ: не поеду, други. Совесть пасторская не дозволяет. Тут уж они силою заставили меня одеться. Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеяние зерен на камне. Меня не слушали, только понукали. Ничего поделать с ними не мог. Взял я антимин с божницы, дарохранительницу, Евангелие, усадили меня в деревянный вазок и тронули. Поселили меня в маленьком речном городке, в домике сапожника Саввы Григорьевича Ковылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу. Сидим мы с Саввой Григорьевичем на липках и беседуем на тихие душевные думы. А по вечерам Священное Писание читаем и молимся. Истовый, светлодушный он старик от смолевых древнерусских истоков, жизнью своею, словно икону Спасителя, пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему с родственники, хорошие благочестивые люди. В задней боковуши окном на пустырь, совершая богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для крещения. Приходят венчаться, каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство великим унижением и гонением подверглось. Одних выслали на Соловки, а иных с большими мучениями предпослали в вечное жилище. Во время литургии у одного из священномучеников вырвали из рук чашу и расплескали на полу кровь Христову, а священника вывели в ризах на площадь и в ризе же на фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего по семинарии, священного иерея Димитрия, штыками ослепили.

Сегодня совершил я необычный чин отпевания. Приходит ко мне старуха вся в слезах. Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника. Убили его. Где же почивший, спрашиваю? Там, батюшка, у них. В народном доме лежит, тебя туда не допустят. По-граждански его хоронят с музыкой и песнями. Он ведь комиссаром состоял. Как же я отпевать стану? Отпой его, голубчик, заочно, у себя в боковуши. Дай душе его благословение. Плачет старуха, Христом Богом молит. Стал отпевать. Мимо окон везут мертвого комиссара с музыкой. А я читаю ему вслед: вечных твоих селениях, упокой душу усопшего гроба твоего. Вместе светли, вместе злачи, вместе покой, не отнюдь уже отбежи болезнь, печаль и воздыхание. Стал я заправским сапожником. Пошли у нас дела с Савой Григорьевичем складно да ладно. Ночная паства моя росла, и в боковуши становилось тесно. В городе не прекращаются расстрелы. Однажды ночью к нам постучали, открыли мы. Входит комиссар Ахтыров, обращается ко мне. «Пойдем со мной, батюшка». Я приготовился к смерти. Савва Григорьевич, белее снега стал, комиссар успокаивает. «Не бойся, отцы, я затем пришел, чтобы батюшка сына моего окрестил в потаенности, а то он не выживет». Сегодня было у нас совещание. Мы решили из боковуши перебраться в лес. А леса здесь хорошие, затаенные, с глубокими чащобами. Недавно одному из наших посчастливилось найти здесь глухую пещеру. Ночью пошли к этому месту. До самого рассвета приводили ее в благолепный вид. Тайком принесли сюда иконы. Будущая церковь наша сокрыта черными вековыми елями. Лучшего места не найти. Условились мы ходить на молитву разными путями и в одиночку. Пометуя слова Христа: «Блюдите, как опасно ходите».

Первая молитва в лесной пещерной церкви. Свечей у нас не было, горела лучина. После хвалити я запел величание преподобному Сергию, ибо только он вспомнился при горящих лучинах. Всем народам мы пели «Ублажаем, ублажаем Тя, преподобный Отче Сергий, чтим святую память Твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов». По самую за ночь я принимал исповедь собравшихся. После ночной молитвы я долго гулял по лесу. Издали послышался внутренний смертный крик, и вслед за ним несколько оружейных залпов. Я присел на поваленном дереве. Как малое дитя спрашивал душу свою, почему так страшен человек? Разве нельзя жить без этих ночных криков и выстрелов? Шума тревоги больше не слышу, тихо стало и притаенно, иконы стали светлыми. Сказывают, купола на многих церквах обновляются. К чему сие? Что значит этот Господень знак?

Наступил рождественский сочельник. Весь он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется грезить, что ничего страшного на Руси не произошло. Это только нам приснилось, только попритчилось. Все мы сегодня, как встали, запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш», и во всех домах затеплим лампады. Но недолго пришлось мне грезить. Мимо окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных, юношу в гимназической шинели, девушку в одном платьице простоволосую, седого сгорбленного. Директора подгоняли ружейными прикладами, он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях. Сердце мое заметалось, я вскрикнул и упал. Очнулся к самому вечеру. Савва Григорьевич долго приводил меня в чувство. «Как же ты, батюшка, служить сегодня будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен. Что это с тобой произошло?» Я ничего не сказал. Помолился, попил святой воды, частицу артеса вкусил и стал совсем здоровым.

«Беда, батюшка!» — вскрикнули вошедшие. «Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное — хотят чудотворную икону Божией Матери на площадь вынести и там расстрелять». Рассказывают и плачут. Меня охватила ретивость. По-командирски спрашиваю, сколько у вас тут человек? 5. Так, ничего не боитесь? На какую угодно муку пойдем, отвечают гулом. Так слушайте же меня, чадца моя. Говорю им шепотом, чудотворную икону мы должны спасти. Не отдадим ее на поругание. Савва Григорьевич все понял, молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долотой молоток. Перекрестились мы и пошли. На наше счастье, владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая, так тихо, словно земля душу свою Богу отдала. К собору идем поодиночке, я вдоль заборов пробираюсь. Наши уже в соборной ограде, тут же и лошадка приготовлена, нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега, оглянулись, перекрестились. Один из наших по тяжелому замку молотком звякнул, замок распался, прислушались. Только снег, да наше дыхание. Мы вошли в гулкий замороженный собор, из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери, положили ее в сани, прикрыли соломой и, благословясь, тронулись к нашей пещерной церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей правила. Ехали в тишине, никого не повстречали. Снег заметал наши следы. К пещере несли ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал, не так ли и предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места, в одни татарского нашествия на Русь.

пошел слух о чуде. Владычица покинула собор. Да, воистину чудо, ибо только сила Божия помогла нам спасти древнюю святыню русскую. Около собора днем и ночью толпился народ. Его разгоняют ружейными залпами, народ ощеривается и выходит из себя. Когда из собора выносили иконы и бросали их на мостовую, произошла рукопашная. Народ с криком набрасывался на кощунников, вырывал у них иконы, а те, размахивая ручными гранатами, вопили: «Расходись, а то сейчас бабахнем!» Когда в соборе все было очищено, то там устроили пьянство с песнями и музыкой. Сказывали, что чаша Господня, наполненная водкой, обносилась в круговую. Молодежь волочила по улицам иконы и распевала: «Эх, играй моя двухрядка против Бога и попов!» На пустыре Савва Григорьевич нашел икону преподобного Серафима Саровского, изрешеченную пулями.

прозвучал большой концертный вальс Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой собеседник, ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов, доктор наук, автор множества монографий по культурологии, философии и богословию. Среди книг Петра Александровича несколько посвящены теме человека. Я взяла с собой в студию 4 книги, прочитаю их названия. «Человек среди людей». Эта книга рассказывает о взгляде культурологии на человека. Речь в ней идет о личности, о семье, о нации и государстве, о дружбе и о том, почему человеку свойственно каким-то образом объединяться не только в виде семьи и страны. Другая книга называется «Я. Антология личного местоимения». Мы все говорим «я», «я», «я». На самом деле это глубочайшая философская и богословская реальность и, конечно, реальность культуры. В первой главе книги рассказывается о нескольких ключевых авторах. Это Плотин, Декарт, Кант, Спиноза, Гегель и Сартр. Вторая глава называется «Введение в метафизику «я». Бытие сознания, свобода, необходимость, разум, воля, характер, творчество, пребывание, память, предвосхищение, я, образ, личность. И последняя глава посвящена «Я в богословском измерении». Книга «Реальность человека в богословии и философии». Это настоящая культурологическая антропология. Главы книги «Представление о человеке в мифе и ритуале», «Образ человека в священном писании», «Человек в философском знании», «Человек как образ понятия и представления в патристике», «Человек в средневековом богословии», «Человек в протестантском богословии» и «Антропология философии нового времени». И вот роскошная книга «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Ну и, как можно догадаться, эта книга посвящена образу человека у величайших художников мировой живописи. В одной из прошлых бесед на тему «Что такое культурология» Петр Александрович сказал, что предмет культурологии – человек. И сегодня я попросила побеседовать на тему «Современный человек». Тема довольно болезненная. Я думала, что Петр Александрович откажется. Но Петр Александрович согласился, и мы начнем разговор сегодня в первой части беседы о современном человеке. Как я уже говорила в наших передачах, многие люди вообще не знают, что такое культурология. Культурология, опять же повторю, это та наука, которая в нашем советском образовании практически отсутствовала. Это из тех тем, ну вот можно сравнить с богословием. Мне кажется, что богословие отсутствовало. Навык богословского мышления нам не знаком, если мы выросли в Советском Союзе. И после него, как постсоветские люди, тоже мы, наверное, вряд ли получили. Разве что, кто учился в богословском институте, например, в Санкт-Петербургском институте богословия и философии. Вообще у нас ведь так мало таких возможностей. Но если мужчина, молодой мужчина, собирается стать священником, пройдет собеседование, где докажет, что я хочу стать священником, его возьмут учиться в духовные школы, семинарии, академии. Там он узнает, что такое богословское образование в какой-то степени. А еще как? Вот как? А как без богословия? Это вообще большая проблема. Из культурологии проблема еще больше. Потому что эта проблема касается абсолютно всех. И верующих, и неверующих. Вообще человека. И я предложила такую тему. Тема «Что такое культурология» была уже в наших беседах с Петром Александровичем. На сайте есть эта передача «Что такое культурология». И там было сказано, что предмет культурологии – человек. И вот сегодня я предложила Петру Александровичу высказаться на тему «Современный человек». Я рисковала, предлагая такую тему. Если человек – это предмет культурологии, а я думаю, что очень многие сейчас удивятся, те, кто не изучал культурологию, вообще напрягаются, думают, ну зачем мне эта культурология? А по-настоящему это единственный способ быть человеку человеком, через культуру уже воспринимать себя и мир. А как иначе? Те, кто изучал культурологию, вспомнят, что они чуть ли не на первом курсе зубрили. Культура – это совокупность всего созданного человеком. Знаете, я тоже, я сталкивалась с такими формулировками, я все время останавливалась и возмущалась. А вот если культура – это совокупность всего созданного человеком, а если человек исчезнет, что культура все равно продолжит существовать? Это же абсурд. И вот то, что вы сказали, что предмет культурологии – человек – это… все меняет, но это для многих большая новость. Но если человек предмет культурологии, значит, он разный. И вот современный человек, он, видимо, другой, не такой, как люди других эпох и, может быть, даже других культур. С чего бы вы начали разговор о современном человеке?
1: Ну вот вы, Мадина, начали с того, что человек разный. Но, понимаете, обыкновенно такое высказывание предполагает, что в разные эпохи и разные человеки. В моем очень солидном возрасте могу засвидетельствовать с полной ответственностью, что, вообще-то говоря, на моем веку человек очень разный. По крайней мере, вот человек такого чекана, слово слишком громкое, еще большевистского, советского, это одно. Современный человек – это совсем другое. Если мы возьмем не только нашу страну, но и Запад, и отсчитаем, ну, эдак туда, в 20 век, отсчитаем лет 50, мы тоже увидим самые фундаментальные изменения в человеке. Чтобы, так сказать, не мудрствовать в общем виде, ну, давайте я оттолкнусь от своего собственного жизненного опыта. Мне лет эдак 15, очень давно. И как я думал в это время о современности, о прошлом, о будущем? В своей основе очень просто, очень по-советски. Я полагал, что вот у меня есть еще тогда живой мой дедушка, дед. У меня есть отец, и есть я сам. Дедушка мой родился еще до революции. Он всю жизнь был машинистом. Он закончил церковно-приходскую школу, еще успел до революции. Человек умный, честный, тонкий, все такое. Я его очень любил и вспоминаю его часто. Но вот мой отец, он преподаватель артиллерийской академии, он полковник. Он такая солидная фигура. А потом я, 15 лет, мне неизвестно что. Вот как это неизвестно что мыслил себя в этом? Я мыслил, что человек развивается от эпохи, от поколения к поколению. Я думал, что да, мой дедушка очень хороший, но все-таки мир идет прогрессивно, к усложнению, к совершенствованию и так далее. Тогда я предполагал, что вот дедушка очень хороший, но мой отец – следующее поколение. Он академию закончил, все такое. Это уже другой уровень образования, другой уровень культуры, более высокий. Потом я обращался к своей собственной персоне и говорил, что когда я вот вырасту, я, наверное, буду более и образованный, культурен и продвинут, чем мой отец. Вот эти три поколения, предполагалось мне, это такой путь совершенствования или путь от низшего к высшему. Это прогрессия. А потом, думал я, у меня на свой счет особых ожиданий не было, я думал, а вот мои дети, они еще дальше продвинутся. Вот они уже будут там, далеко, от моего деда, от моего отца, и я уже на них буду смотреть, как на какую более высокую ступень развития. Вот это представление, конечно, не просто сказать, что оно никуда не годится, что оно совершенно не точно, но оно и сегодня бытует. Такого рода представления, о них лучше забыть или никогда не знать. Такой прогрессизм – относительно очень недавняя вещь. Он, собственно говоря, утвердился в 19 веке, еще как-то жил в 20 веке, а в 21 веке он смотрится просто каким-то недоразумением. Недоразумением на фоне того, в каком мире мы сегодня живем, и недоразумением на фоне прошлых эпох. А им тысячелетия этой эпохи, которые мыслили в прямо противоположном смысле. Более совершенным человеком, да более достойным человеком считались предшествующими поколения. Это на народном уровне, на уровне фольклорном, как хотите, крестьянском, там, городском, неважно. Это было само собой разумеющимся, так же, как в 20 веке само собой разумеющаяся вот эта прогрессия. А тогда человек столетиями, тысячелетиями как мыслил? Вот те прошлые поколения – это воплощенная мудрость, глубина. Чем древнее человек, чем мы дальше туда, в цепь поколений, заглянем, тем большую мудрость обретем. И это представление действительно… Вы можете сказать, что это неадекватное, что чем оно лучше от другого, о котором я говорил. В нем больше правды, в нем больше истины, в нем больше какой-то необходимой в этом случае скромности. Но вот у Михаила Юрьевича Лермонтова в его стихотворении «Бородино» беседует старый солдат, такой уже отслуживший на это клеток 20, наверное, в императорской гвардии, и беседует с ним молодой еще солдат, недавний. И вот он расспрашивает о Бородине. Старый солдат говорит: «Богатыри не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на том Господня воля, не отдали б Москвы». Здесь само собой разумеющееся, богатыри не вы. Не просто потому, что я сражался под Бородино, а ты не сражался, а потому что я вот с другого поколения. Или открываем, но я уже беру классику из классики, «Война и мир». Мы, конечно, помним семейство Ростовых, там и Наташа, и вот мало запомнившийся нам, наверное, Петя, младший ее брат, есть старший брат Николай, есть младший Петя. И вот этот Петя в 812 году о чем мечтает? А ему только 15 лет. Он мечтает пойти в армию, сражаться с войсками Наполеона, и не обязательно только это. Он хочет быть взрослым, понимаете? Он очень страшно, Толстой эту сцену написывает проникновенно. Он страшно заканчивает. Во время атаки на французов он получает пулю, что называется, в лоб и гибнет. Но вот здесь что характерно. Да, это дворянский сын, там солдат. Его мечта, его желание скорее выйти в мир взрослых. Почему в мир взрослых? Потому что он первенствует над ними. Быть взрослым, значит, быть более сильным, умным, достойным и так далее. Это нормально, но все это ведь существует в какой системе координат? Все это существует в ситуации, которая совсем-совсем другая. Для нас уже давно старик – это старикан, бабка, ну, хотя бы она бабуля какая-то, такая снисходительно-презрительный тон. Молодое поколение совершенно не считается с тем, что не просто старость там или зрелость надо почитать, а с тем, что надо быть осторожным, потому что это поколение как минимум не хуже вас, а вы не лучше ее. А здесь не то чтобы мы лучше, а вот наше время, мы живем вот так, здесь, да, мы живем не в том смысле, что поскольку мы новое поколение, мы лучше, образованнее и так далее. Нет. Вот быть человеком – это быть молодым человеком. Это становится чем-то само собой разумеющимся. Тут и собака зарыта, тут-то, понимаете, и начинаются вещи очень-очень печальные. Я говорю о тенденции. Она тенденция в нашей матушке России. Она тенденция на Западе приблизительно такая же. Молодое поколение чувствует себя как бы вне времени. Вот сейчас наша очередь, мы живем, не соотнося себя ни с прошлыми поколениями, ни с будущими. Да, нам нужно какое-то благополучие, нам нужно осуществить себя, нужен комфорт и мало ли еще что. Пришла наша очередь, и мы живем. Живем в каком-то смысле вне времени, потому что мифологема, миф о прогрессе все еще существует, хотя он уже давно на научном уровне или философском, или культурологическом подорван. Но вот современные поколения, они как-то не очень дают себе отчет ни о прошлом, ни о будущем. Живи, пока живется. Это так называемый индивидуализм. Ведь что такое индивидуализм? Индивидуализм – это в известном смысле тоже культурная форма. Она возникает довольно давно, но сейчас она становится тотальностью, всеобщностью. Что такое индивидуализм? Сам такой простой выраженности. Я живу для самого себя. Я для себя высшая жизненная ценность. Все, что происходит в мире, соотношу с собой, со своей выгодой, пользой, со своим благополучием. Это не значит, что я плевать хотел на другого, что я готов его предать, продать, там, я не знаю, какую-то гадость ему сделать. Нет. Он тоже человек, который живет для самого себя. Я должен считаться, что он такой же индивидуалист, как я, но мы каждый принадлежим самому себе. Мы каждый представляем для себя высшую жизненную ценность. За пределы этого не выходим. Это наша альфа и омега, это наше начало и конец. И вот этот индивидуализм как раз и есть то, что современный человек – это человек кризисный. Сказать «современный человек», вот, Марина, вы обозначили мою тему, знаете, в моих ушах это как звонит? Современный человек, я готов вам сказать, что вы ругаетесь, потому что для меня современный человек – это, как вам сказать, это минус. Современный человек – это тот, по поводу кого можно только снисходительно покачать головой. А ведь вот это-то симптом кризиса. Когда-то еще в большевистской России, в годы моей молодости или относительной молодости, знаете, устраивали там общество знания, какие-то там диспуты, какие-то встречи с почтенными, ну, почтенные не в виду рангов, степеней, а вовсе не уровня. Диспуты на темы, что значит быть современным человеком, как стать современным человеком. Вот в этих диспутах, лишенных, разумеется, всякого настоящего смысла, в этих диспутах что предполагалось? Надо быть современным. Что такое быть современным? Значит, надо быть вровень со своим временем. Надо жить не прошлым, оно устарела, а современность, она же новенькая. Вот давай, сияй, как новый самовар, будь современным. Вот в этих диспутах и мои знакомые, не такие уж дальние, этим занимались, я только презрительно похихикивал, но это было массовое явление.
2: Это большевизм, потому что большевизм это развел просто в право убивать, право давать жизнь или лишать жизни. То есть ты не современный, ты бывший. Так тебе место в могиле безымянной. Да. Это абсолютно...
1: Или на Кайоме хотя бы где-то.
2: Да, или, например, люди, которым позволяли жить, так их все время заставляли отрекаться от несовременного и быть современным. Это большевизм, либо это шире, либо это было и до большевизма, а большевизм только это так уродливо использовал.
1: Да, большевизм это возвел в квадрат. Да, большевизм в этом сделал свои акценты, но в том-то и дело, что быть современным, оно как бы и пережило, собственно, этот самый большевистский акцент. Он был разрушителен, он был катастрофичен, он был зловещий. Сейчас все как-то притушено, все как-то вроде безобидно, хотя какую-то зловещую интонацию я в этом все-таки чувствую.
2: Я считаю, что не безобидно. Я обращала внимание на то, что та, ну, прям скажем, не очень хорошая ситуация, в которой мы оказались сейчас, она имеет некоторую предысторию, когда когда у нас было время сделать очень много хорошего, как говорится, возродиться. Возродить человека, я вот об этом-то тоже хотела бы поговорить.
1: Угу.
2: Как человека-то возродить? То есть вот у меня даже такая тема называется «Шаг к спасению». Ну, тут двояко, тут имеется в виду и шаг к спасению богословский, христианский, религиозный, ну и шаг к спасению просто спасти человека. Это в плане культуры. Как его спасти-то, если вот он в кризисе? Я думаю, что все с вами согласятся. Что очень часто люди хорошие, умные, образованные, вот про образование тоже хотелось бы упомянуть. Человек через образование становится образом Божиим, тоже мы это часто слышали, что это значит, так никто и не понял, а ведь это очень существенно. Говорили такую фразу: у нас было много плохого в 20 веке, страшного, ужасного. Не надо смотреть назад, не надо стоять с головой повернутой назад, это неестественно. Идем вперед. Не смотрим, не надо нас кормить историей, не надо топтаться на этом месте. Прошлое – это прошлое, идем вперед. Мне кажется, что вот люди, которые это говорили, они во многом нас губят. Но откуда это взялось в них? Я думаю, что это большевизм в них, который они не осознали. Не осознали они, почему его, эти современные образованные люди, это я не знаю.
1: И давайте немножко смягчим. Это не столько большевизм, сколько его наследие. То, что как большевизм не изжито.
2: Они-то говорят, что мы против коммунизма, мы осуждаем там Сталина, все. Но сами проговаривают принцип, а потом вот этот же. Как так получилось с современным человеком? Как он так провалился? А последствия мы знаем, последствия страшные.
1: Да. Я очень люблю эту фразу, но за ее бессмыслицу. Надо идти вперед. Скажите мне что-нибудь более глупое. Я не представляю. А куда вперед? Вперед – это что? Туда, сюда, сюда.
2: Все нет, они очень расскажут вам подробно, куда вперед, воспитывать детей, дать им светлое будущее. Все вот это расскажут. Главное – принцип – не смотрите назад, не вспоминайте трагедии, не вспоминайте умерших. Они умерли, и до свидания. Вот
1: все правильно, только это не вперед, понимаете?
2: А вот как объяснить, что это не вперед человеку?
1: Ну, как-то очень просто. Народите детей, воспитайте их. Это не вперед. Здесь лучше перед и зад оставьте в покое. Будь человеком, живи достойно. А вперед, Боже упаси, потому что вперед, что так бесконечно и идти, все дальше, дальше, дальше, куда? Но ведь христианин не говорит, надо идти вперед.
2: Вот. Так они и христиане так говорят, вот до чего мы дошли.
1: Но мы такие христиане, что, конечно, можно быть и получше. Ну ладно, если мы все-таки коснемся этого кризиса, этого тупика, то на что бы я еще обратил ваше внимание? Этот самый индивидуализм, такая трогательная забота о себе, в нем ничего вроде бы страшного нет. Индивидуализм – это скорее, понимаете, все-таки потихонечку назревающая, в конце концов, катастрофа. Я все-таки обращусь к такой очень простой, всем нам знакомой и доступной фактичности. Хорошо, сегодняшнего молодого человека берем. Берем современного человека, я сразу вспомнил энгельсовское премудрое выражение. Я его сейчас немножко точно не помню. Коммунизм привлекает к себе молодежь. В коммунисты идут молодые люди, а будущее принадлежит молодежи. Вот я заговорился.
2: Да.
1: Будущее принадлежит молодежи. Понимаете, молодежи принадлежит не будущее, а собственная старость на самом деле. Им принадлежит не будущее, а то будущее, которое станет для них настоящим временем. Потому что будущее лучше не тревожить.
2: Вот тоже эта фраза, сама фраза «будущее принадлежит молодежи», она же какая-то животная. То есть она отрицает достоинство человека. То есть вот как люди не ужаснулись, если бы у них было вот немножечко вот это чутье культурологическое, где-то бы они его получили. И я думаю, что как раз если мы учимся, и я, конечно, всем советую пойти в Институт богословия и философии, и, может быть, даже не на богословское образование, а на культурологическое, чтобы это чутье обрести. И чтобы вот такие вещи, просто их увидеть и узнавать, мне кажется, что это помогает.
1: Ну да. Если ты избавишься от привычных банальностей, это дорогого стоит на самом деле. Какие симптомы вот этого кризиса, может быть, разложения, может быть, катастрофы, не знаю, не хочется ставить точки над «и», не по чину. Ну вот смотрите, мои поколения все-таки читали. Чтение было, и была потребность, и была престижность. В школе, скажем, были кто поумнее, кто поразвитее, те читали довольно много. Я читал патологически много, но это действительно большая редкость. Потом наступили времена и нравы. Чтение перестало быть массовым и внутренне обязательным. Чтение сегодня – это на самом деле большая редкость. Вот я сюда ехал на метро. Я, вообще-то говоря, в чужую жизнь заглядывать-то не мастер, но когда я еду, напротив меня там 6 мест, и все держат смартфон, конце концов, мне это надоело, а я преподаю, когда здесь, я езжу на метро. И вот я стал заглядывать вот в эти смартфоны. Я думаю, что же они там читают? Они не читают, они вот это, любого возраста. Они шлепают, и там 3-4 строчки, и вот я езжу дома 20 минут, и они все время вот это вот листают. Что это такое? Это паллиатив, это замена чтения, да, чтение.
2: А жажда чтения есть.
1: Понимаете, это вряд ли даже жажда чтения. Если это и чтение, то совсем в другом смысле. Нет, здесь другое. Вот представьте себе, едет человек, вот эти 20 минут, у него нет книги, у него нет смартфона. В чем для него выход? Выход у него остаться наедине с собой, заглянуть в свой внутренний мир, что-то для себя решать, какие-то себе ставить вопросы, какие-то образы у тебя будут возникать. У тебя будет так называемый внутренний мир, внутренняя жизнь. Ты будешь в этой обращенности на самого себя удерживать себя в каком-то человеческом измерении, душевном измерении. Смартфоном ведь какой ужас, в конце концов, чем это оборачивается? Человек становится неспособным остаться наедине с собой. Он не способен заглянуть в самого себя, он не способен с собой встретиться, потому что ему давай какую-то внешнюю выраженность, какие-то внешние образы, может быть, текстики, что-то там блестит, какие-то фильмики он смотрит, потому что он как бы свою внутреннюю жизнь, а вот это уже катастрофа, свою внутреннюю жизнь он блокирует, он ее подменяет какими-то внешними впечатлениями, и внутренняя жизнь скукоживается, и ее почти не остается. Такие счеты с самим собой, которые отдают какой-то действительно жизненной катастрофой. Почему я должен все время смотреть? Огромное большинство сейчас сходит с этими смартфонами. И чтобы кто-то читал хотя бы какой-то текст, ну что вы, нет. Некоторое облегчение испытываю только, когда кто-то набирает письмо. Это единственное.
2: Ну вот все то же самое митрополит Антоний Сурожский говорил про молитвослов. Он говорил, это в пастырских беседах, что вот вы ходите, приходите в храм, многие приходят не в богослужебное время, с молитвословом сидите и читаете молитвослов. А вы можете вот замолчать на какое-то время, ничего не говорить, чтобы Бог вам что-то сказал?
1: Да.
2: То есть а вот это обращение к своему внутреннему миру. То есть внутренний мир оставить в тишине, где прозвучит какой-то голос, и вы поговорите с Богом. И богослужения, и различные акафисты, которые тоже служились там вот в этом лондонском приходе, и прихожане любили их и ходили. Он говорил, что это проблема. Эти все тексты, вы их листаете. И на следующий день еще раз. Ну вот практически вот то, что вы сказали, он всю эту структуру размышления адресовал к известным нам вот этим текстам, повторяющимся изо дня в день, и богослужебный круг года, и молитвослов наш ежедневный. Но это постоянное произнесение вот этих слов, и вы не остановитесь и не останетесь внутри наедине. Это уже проблема, которая замечена на этом уровне.
1: Давайте еще раз акцентируем момент, который вы так мельком упомянули. Мы, конечно, привыкли, как смотреть на молитву, увы. Да, мы молитву читаем и обращаемся к Богу. Этой молитвой мы свою речь туда, вовне. Хотя Бог – это не вовне, выражение не точное. Но, на мой взгляд, и на мой очень скромный, впрочем, опыт, вообще-то говоря, пребывать в молитвенном состоянии – это еще стремиться услышать. Что значит услышать? Услышать Бога. Вот такой феномен, понимаете, вдруг я начинаю ощущать, что Бог слышит, я вдруг начинаю ощущать, что кто-то есть, что Господь все-таки со мной. Бог слышит, и Бог тебе отвечает. Да, мы даже в молитве к этому плохо относимся. Чтение все-таки в сильном упадке. Да что там говорить? Я же наблюдал, читаю-то немного, понимаете, сравнительно немного, что надо заставлять. У меня есть и сейчас вот такие, в общем, очень одаренные студенты, даже, может быть, и талантливые. Но я спрашиваю, что вы прочитали за этот месяц? Петр Александрович, я не читал, я вот там думал, я там писал, что такое. Вы что, совсем не читаете? Я читаю. Ну, сколько книг вы прочитываете за год? Ну, молчит. А он одарен, он по себе что-то блокирует.
2: А да? Что там случилось с человеком вот в образовании, когда человек воспитывался в семье, входил вот в эту культуру чтения из детского в юношеское, потом шел получать высшее образование? Что случилось? Или что там не случилось, что вот такой современный человек?
1: Если я вам скажу, кинематограф и так далее.
2: Кино – это вред.
1: Нет, это не вред. А это человек привыкает к тому, что какие-то впечатления, которые всегда давала литература, дают уже и другие каналы. С этой электроникой они просто стали широки. Но дело-то в том, что чтение – это труд и постоянство. Чтение – это какое-то напряжение, какая-то аскеза. Очень начитанных студентов у меня были единицы.
2: Я обращусь вот к тому, что вы тоже недавно сказали, что человек очень индивидуалистичен. Мне кажется, что главное – это то, что у нас мало общения. У нас нету такого времяпрепровождения, где мы с кем-то обсуждаем то, что мы прочитали. Причем обсуждаем как очень важное для меня и для моего собеседника. Вот если мы такую среду обретаем, то все спасено. Это вот про то, как спасти человека, как спасение современного человека. Если есть общение, то, чего нет у современного человека, то, чего ему очень не хватает, это общение. Мне кажется, что вот и за этим нужно идти получать образование в Институт богословия и философии.

0: И тоже сталкиваются вот эти люди, которые делают эти проекты, что взрослые, имеющие образование высшее, ничего не прочитали, но хотят. И то, что человек в 30, 40, 50, 60 лет хочет читать, я считаю, что это современному человеку, не каждому, конечно, но плюсик.
1: Понимаете, не надо и преувеличивать. Это, может быть, свет во тьме светит, но тьма не объяла его. Может быть, эти свечки уже и горят, но все-таки пока еще во тьме.
0: А вы берете на обучение людей, вот, допустим, 30, 40, 50 лет,
1: да,
0: которым трудно читать серьезные книги, но они хотят.
1: Да.
0: И художественную литературу, и книги по культурологии и богословию.
1: Да, конечно. Это ж поколение, в каком-то смысле более благодарным. Они все-таки читали. И дело здесь еще и в том, что и не пишут, понимаете? Потому что то, что сегодня называется художественной литературой, это мрак. Язык наш страшно обедняется, язык наш становится убогим, очень однородным. Язык наш очень немногое может выразить. Но если вот говорить, скажем, близко к чтению, опять-таки, еду в метро, сидит рядом со мной пара, он говорит ей, они так знакомые, да, вот посмотрел фильм, такой-то и такой-то, ты еще не посмотрела, нет, и как тебе фильм? Он говорит, ну что я тебе буду говорить? Фильм хороший, я тебе очень советую. Она с него так и ничего не вытащила. У него нет слов, понимаете. Mm-hmm. Он, это не вегласие такое, да. А это явно пара такого, ну, как мы раньше говорили, интеллигентская. Люди с высшим образованием, они не модствующие, понимаете.
0: Да.
1: Мат гуляет. Сегодня гуляет он так, как никогда не гулял. А там уже начинается, понимаете, что-то потустороннее. Ну хорошо, мат – это уже предел, а язык, на котором они изъясняются. Знаете, какое сейчас самое распространенное слово в русском языке? Короче. При том, что язык корявый, при том, что сформулировать что-то определенное на хорошем языке они не способны. Все. Короче, короче, короче. А короче что? А дальше, наверное, мычать надо. Это будет предел кратости, потому что слов уже не будет. Вот это быть современным. Это значит быть с веком наравне. Век – это ты, а не то, что тебя окружает.
0: Дорогие друзья, это была первая часть беседы на тему «Современный человек» с доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Вторую часть беседы слушайте через неделю. Я рекомендую книги Петра Александровича Сапронова на эту тему «Человек и Бог в западноевропейской живописи», «Реальность человека в богословии и философии», «Человек среди людей», «Я. Антология личного местоимения». Но, дорогие друзья, вы можете прийти учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного высшего образования по направлению культурология. Вы можете учиться у выдающегося современного культуролога Петра Александровича Сапронова. Не упустите такую возможность. Прямо сказать, упускать ее – было бы одной из самых существенных ошибок в жизни. Вообще, когда мы являемся современниками великих людей, значимых людей, наш долг, как и человека во все века, наш долг – попытаться как-то пересечься с этими людьми, быть современниками великих людей и не использовать возможность иметь контакт с ними, получить от них самое драгоценное, что мы можем получить друг от друга – общение. Это самый большой, тот самый промах, который переводится на русский язык словом «грех». Быть современным человеком, да, мы критикуем это в том, что высший смысл наименования «человек» заменяется словом «современный», якобы в этом ценность. Но, с другой стороны, все-таки богатый и могуч русский язык, как современные люди, мы современники друг друга. Мы видим же ценность друг друга, мы видим же ценность тех, кто обладает возможностью нас обучать. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Двухгодичные курсы дополнительного образования по направлениям богословия и культурология. Заходите на сайт института ibif.ru и напишите свои вопросы, свои пожелания и свою ситуацию, в которой вы хотели бы получать дополнительное образование богословское или культурологическое, обучаясь очно или дистанционно. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Микрофона Александр Крупин. Сотрудники петербургского метрополитена опубликовали схему развития метро на ближайшие годы. Согласно документу, в предстоящие 14 лет в городе и области планируют построить более 30 новых станций и открыть несколько электродепо. Согласно планам, в 2028 году откроется второй выход станции «Лиговский проспект-2». До 2030 года на карте появятся Каменка, Богатырская, Суворовская, Знаменская, Каретная, Заставская, Броневая и депо Красносельская. До 2034 года метро придет в Ленинградскую область, откроется станция Кудрово. Вместе с ней откроется Шуваловский проспект, Морской фасад, Гавань, Коломяжское и одноименное депо, а также магистраль номер 31. Кроме того, запланировано, что до 2035 года метро дотянется до аэропорта Пулково. В этот этап включены станции Пулково с депо, Авиагородок и Ульянка. До 2037 года метро охватит юго-запад станциями улица Доблести, Петерговское шоссе, Брестская и Сосновая Поляна. В самый далекий промежуток времени, до 2040 года, перенесены Большой проспект 2, Лесная 2, Арсенальная, Бестужевская, площадь Калинина, Полюстровский проспект 1 и 2, Александрина, проспект маршала Жукова и депо Калининское. В Петербурге представили концепцию масштабного спортивно-отельного комплекса, который появится в поселке Лисий Нос. Там же возведут Академию парусного спорта. Она станет частью мегакурорта Санкт-Петербург-Марина, одного из 10 всесезонных туристических центров, которые планируется построить в России по поручению президента к 2030 году. Планируется, что центральный объект в первой очереди в поселке Лисий Нос займет площадь более 9300 квадратных метров. В нем обустроят тренировочные корпуса, бассейны, учебные классы, медицинский блок, столовую и жилые помещения для спортсменов. Для любителей досок и воздушных змеев построят отдельный корпус площадью 690 квадратных метров. Его главной особенностью станут панорамные окна с прямым видом на Финский залив. Для правильного хранения, ремонта и обслуживания парусных яхт будет возведен специализированный ангар площадью почти 900 квадратных метров. По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина, Государственная административно-техническая инспекция дала старт масштабной проверке фасадов образовательных учреждений города. Инспекции подлежат все детские сады, школы и другие учебные заведения, а также прилегающие к ним территории. Ответственным органам поручено до 21 августа включительно загрузить в информационную систему отчеты о состоянии фасадов каждого объекта. Их всего более 2500. Отчеты должны сопровождаться фотографиями. После сбора информации специалисты ГАТИ проведут выборочный контроль исполнения поручения. Особое внимание будет уделено наличию несанкционированных надписей и рисунков на фасадах. Их устранение станет одним из приоритетов проверки. В правительстве Ленинградской области прошло заседание антитеррористической комиссии. Главные темы – охрана порядка на избирательных участках, готовность школ к 1 сентября и профилактика терроризма, передает пресс-служба областной администрации. Выборы в регионе пройдут с 18 по 20 сентября. В это время за безопасность почти 1 440 000 жителей будут отвечать избирательные комиссии, органы власти, полиция, Росгвардия, МЧС, муниципалитеты и общественные организации. Все 815 образовательных организаций Ленинградской области готовы к 1 сентября с точки зрения защищенности. За прошлый год в них проведено 2276 тренировок по действиям при чрезвычайных ситуациях. Губернатор Ленинградской области взял на особый контроль профилактику вовлечения подростков в противоправную деятельность. Губернатор Петербурга Александр Беглов 18 августа провел расширенное заседание антинаркотической комиссии Петербурга. Участники обсудили противодействие незаконному обороту наркотиков, а также подвели промежуточные итоги внедрения межведомственного стандарта профилактической деятельности. Как отметил глава города, практики Петербурга признаны на региональном уровне. Профилактические программы получили высокую оценку Государственного антитеррористического комитета. Особое внимание в Петербурге, по словам Беглова, уделяется комплексному подходу к профилактике от раннего выявления рисков до организации полезного досуга для молодежи. Губернатор обратил внимание на важность трудоустройства школьников и студентов в летнее время, вовлечение их в работы по благоустройству города.
продолжается операция по спасению петербургских туристов, которые попали под камнепад на пике 20 лет ВЛКСМ в Кабардино-Балкарии. По данным регионального следственного комитета, один из трех альпинистов получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Двое других участников группы выжили, они получили травмы и ушибы различной степени тяжести. В настоящий момент на высоте 2200 метров им уже оказывают экстренную медицинскую помощь. На место ЧП стянуты 16 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России, которые организуют эвакуацию выживших и тела погибшего со сложного горного склона. Личности туристов Следственный комитет и МЧС по-прежнему не разглашают. Имена погибшего и пострадавших будут обнародованы только после того, как ведомство свяжется с их близкими родственниками. По факту смертельного инцидента следователи уже начали доследственную проверку. С начала суток в Петербурге выпало более трети месячной нормы осадков. Системы водоотведения работают в режиме максимальной нагрузки. В Колпино фиксируется максимальное количество осадков. Как рассказали в водоканале, системы водоотведения исправны и заранее подготовлены к приему осадков. При таких сильных дождях системы работают в режиме максимальной гидравлической нагрузки. На улицах города временно может скапливаться вода. Она уйдет, когда дождь закончится. Больше всего осадка выпала в Колпинском районе, более 31 мм. В Пушкинском 29,8, в Красносельском 26,9 мм. В Петродворцовом районе на данный момент фиксируется 25 мм осадков, в Московском 22,6. Синоптики предполагают, что до конца дня в Петербурге может выпасть еще около 20 мм осадков. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 20 августа, переменная облачность, небольшой дождь, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 747-748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%, ветер южный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 21 августа, переменная облачность, небольшой дождь, плюс 18-20. Атмосферное давление 749-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня переменная облачность и небольшие дожди. Завтра плюс 17-19, в пятницу 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление в пятницу немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы об апокалипсисе. Сегодня у нас 40-я беседа. Вот уже 40 бесед мы посвятили этой интересной книге. В 19 главе, на которой мы остановились в нашей прошлой беседе, завершились пророчества и описание гибели Вавилонской блудницы, Вавилона, ну, то есть Рима. Вот судьба Рима, Вавилона, который изображен в образе великой блудницы, решена. Все свершилось. Так было в 19 главе Апокалипсиса, 10 стих, на котором мы и завершили нашу прошлую беседу. Но пока мы еще ничего не слышали об участи зверя из моря, то есть Антихриста, зверя из земли, об участи самого сатаны, смерти. Было пророчество о браке Агнца и Церкви, но не было еще описания этого эсхатологического, то есть последнего, конечного события, состояния спасения. Обо всем этом повествуют последние главы книги «Апокалипсис». Вторая половина 19 главы, а также с 20 по 22 главу. Вот сначала следует описание второго Христова пришествия и гибель зверя и его слуг и поклонников. Это 19 глава с 11 по 21 стих. Итак, 19 глава, второе пришествие Христова и победа над зверем и его слугами. Вот весь отрывок 19 главы, начиная с 11 стиха и до конца, делится на три видения. Каждое из видений начинается, как обычно, предложением «И я увидел», так, в 11 стихе, «И я увидел» в 17 и точно так же в 19 стихе. Итак, три видения. Первое видение составляет с 11 по 16 стих и отличается особой торжественностью. После видений гибели всемирной столицы безбожия, города Рима, новые видения открываются торжественным описанием явления Иисуса Христа. Это первый этап на пути к окончательному спасению. Второе Христово пришествие – это уже начало спасения. Вот это первое видение, 19 глава Апокалипсиса с 11 по 16 стих, делится на 5 равных по величине разделов или 5 строф. Этим всему отрывку придается почти гимнический характер, хотя это не гимн, а проза. Вот посмотрим подробнее на это первое видение, на строфу первую. Здесь говорится о явлении Христа во славе. Это 11 стих 19 главы Апокалипсис. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Итак, отверстое небо. Отверстие неба здесь происходит не так и не для того, как в 4 главе. Помните, там Иоанн: «Вижу небо отверстое». Там это было для откровения Иоанну, а здесь для парусии, то есть для того, чтобы с неба сошел Иисус Христос, который здесь представлен в виде всадника. Я вот употребил слово «парусия». Это греческое слово. Мы сейчас не будем вдаваться в историю этого слова. Скажем только, что в христианской церкви это слово обозначает второе Христово пришествие, как правило. Вот стилю Иоанна отвечает то, что сначала описывается конь, на котором сидит всадник, а потом уже сам всадник, Иисус Христос. Так было в 4 главе. Сначала описывался престол небесный, а потом сидящий на престоле, то есть Бог. Или в 14 главе сначала белое облако, а потом сидящий на облаке Сын Человеческий. Так и здесь сначала конь, а потом сидящий на коне. Ну, таков уж стиль, такая манера описания у Иоанна. Вот конь всегда символизирует воинственность и царственность. Он белой масти. Белая масть – это цвет небесной святости. К тому же белый конь – это символ победителя. Ну вот и римские военачальники, римские императоры, скажем, въезжали в Рим во время триумфального пришествия верхом на белом коне. Называется «сидящий на коне верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Ну, верный и истинный повторяет то, что уже было сказано о Христе и в первой, и в третьей главе. Вообще, в описаниях Иисуса Христа в конце книги «Апокалипсис» воспроизводятся его характеристики, данные в самом начале «Апокалипсиса». Это опять относится к такому особому стилю Иоанна. То, что в начале соответствует тому, что в конце. Само обозначение «верный и истинный» воспроизводит то, что было сказано о божественном судьи у пророка Исаии. Там Исаия 11:4 было сказано следующее. «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Итак, сидящий на коне воин, он воинствует. До сих пор войну против святых вели силы, противящиеся Богу, а теперь настал черед Христа. Он будет вести войну против сил зла и победит их. Здесь мы не можем отвлечься от того, что Иоанн в своих описаниях следует принятым в его обществе канонам и традициям. Ведь в основе всей этой воинственной картины лежат иудейские ожидания будущего. Мы должны помнить, что это специфически иудейская картина, отлично от Христа Евангелий, который был кроток и смирен сердцем. А иудеи мечтали о воинственном мессии, который поведет народ Израиля к победе и на разгром врагов. Ну, Иоанн использует эту апокалиптическую традицию, переосмысляя ее, конечно, в христианском духе. Но сама традиция, вот словесное ее выражение, используется Иоанном постоянно. Из иудейского предания, из Ветхого Завета. Мы еще неоднократно с этим встретимся, как неоднократно и встречались. Вторая строфа первого видения. Это 19 глава, 12 стих. Здесь говорится о непознаваемом имени. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Ну вот здесь, в этой строфе, описывается величие и слава грядущего судьи. «Очи, как пламень огненный», опять же повторяют сказанное о Христе в начале апокалипсиса, в 1 главе, 14 стих, во 2 главе. «Очи, как пламень огненный» – это символ всепроницающего взора судьи. А что значит «на голове его много диадим», то есть царских корон? Ну, диадима – это символ господства, величия. Здесь много их. Это противопоставлено диадимам зверя и семи диадимам дракона, да? У него семь, а 10 диадим у зверя. Ну, во всяком случае, у Иисуса Христа их больше. Конечно, нам может показаться странным наличие многих корон на одной голове. Однако в древней истории это было вполне естественно. Царь носил столько корон, сколько стран находится у него в подчинении. Иногда это были маленькие короны, соединенные вместе, иногда короны одна над другой возвышающиеся. Вот на голове Христа много корон, чтобы показать, что Он Господь всех царств земных. Что касается имени, которого никто не знал, кроме его самого, то имя, как мы знаем в античности, выражало сущность того, кто имя носит. Имени придавалось колоссальное значение, об этом мы с вами уже говорили неоднократно. А вот что значит неизвестное имя? Неизвестности имени в античном мире тоже придавалось большое значение. Неизвестность имени обозначала власть того, кто носит это имя, и его свободу. Если, например, я не знаю имени какой-то личности, то я и не властен над этой личностью. Я не могу к нему обратиться, не могу ему ничего приказать. И для древнего мира очень важно, не могу колдовать на его имени. Так что вот безвестность имени имела очень большое значение. Она означала свободу. Впрочем, было много разных предположений, что за имя было написано на грядущем Христе. Например, что это имя Божие, священная тетраграмма Яхве, по-гречески Кириос, то есть Господь. Но все эти предположения как-то проходят мимо того факта, что имя-то это неизвестно. Неизвестно, в принципе, о чем и говорит текст, его никто не знает, кроме самого Христа, так что и предполагать здесь нечего. Третья строфа, 19 глава, 13 и 14 стих. Третья строфа первого видения о Христовом пришествии. В этой строфе продолжается разговор о Христе Воителе и о том, что Он называется Слово Божие. 13 стих. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый». В Вот это третья строфа, 13 и 14 стих 19 главы Апокалипсиса, характеризует Иисуса Христа как военачальника в сопровождении своего воинства. Одежда его обогрена кровью. Ну, не его кровью, конечно, а кровью его врагов. Иоанн, как всегда, берет этот образ из Ветхого Завета. Он переносит описание Бога, возвращающегося после битвы. Это описание дано у пророка Исаии. Он переносит его на Иисуса Христа. Что у Исаии? Мы уже цитировали с вами этот кусочек. «Отчего же одеяние твое красно, и риза у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила, я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Это Исаия, 63 глава, 2-3 стих. Картина, конечно, чудовищная, ужасная, но очень характерная для Ветхого Завета. А ведь другого-то священного писания, кроме того, что мы сейчас в церкви называем Ветхий Завет, в распоряжении евангелиста Иоанна и не было. Не было еще того собрания книг, которые мы называем Новый Завет, тех книг, в которых, ну, если не считать Апокалипсиса, такие страшные, жестокие описания вообще не встречаются ни в Евангелиях, ни в посланиях. В Апокалипсисе дан образ, который описывает скорее мессию иудейских ожиданий тех далеких и жестоких времен. Вряд ли Иисус Христос претендовал на такое мессианство. Но мы должны воспринимать подобное описание как метафоры, как апостол Павел говорил, как тени, тени грядущего, не воплощенную истину, которая во Христе и в Церкви. Вот все ветхое, все идущее от дохристовых времен, в христианстве принято воспринимать именно типологически, то есть как некие предобразы, тени, как говорит апостол Павел, а истинное тело, отбрасывающее эту тень в прошлое, во Христе. Вот так и мы должны понимать все эти ужасы с кровью, с забрызганными ризами и так далее. Вот за Христом-победителем на белых конях следовали воинства небесные. Это ангельские воинства, на что указывает их белое, чистое облачение в тонкий виссон. Ну вот в стихе 13, 19 главы, мы встречаем удивительное имя Христа – Слово Божие. Уже давно было замечено, что это противоречит только что сказанному, что он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. И в связи с этим многие исследователи, и не без оснований, предполагают, что вот это предложение «имя ему Слово Божие» – вставка позднего редактора – или переписчика текста, ну, то, что в науке называется глосса, заметки на полях. Это правдоподобно, так как это предложение несколько нарушает ход мысли о победителе, о его воинстве. Но в любом случае, истинно этот текст принадлежит Апокалипсису или более поздняя вставка. Что же может означать это имя? Написано оно самим Иоанном или редактором? Слово Божие. Маловероятно, что Слово Божие идентично тому Слову, о котором говорится в первом стихе первой главы Евангелия от Иоанна. Мы все помним этот первый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Богом было Слово». Вот в Евангелии Иисус назван Словом, которое у Бога и которое есть Бог. Но никогда не называется в этом Евангелии Иисус Словом Божиим. Поэтому надо искать другое объяснение. На ум прежде всего приходит то место из книги «Премудрости Соломона», где следующим образом описывается десятая казнь египетская, то есть истребление египетских первенцев. Вот почитаем. Это книга «Премудрости» Соломона, 18 глава, 14 по 16 стих. «Когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущее слово твое, как грозный воин. Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и, став, наполнило все смертью». Ну, как видим, здесь слово Божие изображено как воин, несущий острый меч. Так же, как и в Апокалипсисе. Все прочие предположения не отличаются большой оригинальностью и говорят примерно о том же самом. Ну, например, называя Христа судью и Христа победителя Словом Божиим, Иоанн имел в виду, что во Христе воплощено слово божественной правды, божественного суда. Такое объяснение тем более похоже на истинное, что далее действительно говорится о том, что из уст Христа исходит острый меч, известный как символ суда Божия, отделения истины от лжи. Далее, четвертая строфа первого видения, это 19 глава, 15 стих. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным». Ну и снова воспроизводится образ Христа, о котором мы уже знаем из начала книги. «Из уст его исходит острый меч». Это 1 глава, 16 стих. Также и в конце. Свой суд Иисус Христос осуществляет мечом. Но этот меч выходит из его уст, то есть суд осуществляется его словом. Вот он, Слово Божие, это суд Божий. Этот образ взят из соединения двух мест пророчества Исаии о Мессии. Первое место. «И соделал уста мои, как острый меч». Второе место. «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Мы уже встречались с этим местом. Вот тот же образ грядущего царя и судьи мы находим у псалмопевца Давида. Второй псалом, 9 стих. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Однако в переводе этого псалма на греческий язык была допущена ошибка, которая отразилась и в Апокалипсисе. Не «он поразит их жезлом железным», а мы читаем «он пасет их жезлом железным». То есть вместо глагола «поразишь» в псалме Давида на греческий язык был использован другой глагол «будешь пасти», что и отразилось у нас в тексте Апокалипсиса. Но, конечно, никакой пастух никогда жезлом железным не пасет свое стадо, он его охраняет. Что касается сравнения Слова Божия с мечом, то достаточно вспомнить знаменитые слова послания к евреям. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Пятая строфа первого видения, 19 глава, 15-16 стих. Здесь говорится о Христе как царе-вседержителе. «Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Вот уже третье имя. Первое неизвестно, второе – Слово Божие, третье – «Царь царей» и так далее. Образ точила гнева Божия. Он топчет точило вина ярости и гнева. Ну, гнев Божий, ярость Божия – это суд Божий, так уже в Библии обычно обозначается. Этот образ нам уже встречался, образ точила в 14 главе. Здесь этот образ соединен с образом чаши вина ярости Божией. Помните, это чаша, которую держит блудница, и ею из этой чаши ярости она поит народы, царей. Вот это тоже образ гнева Божия. Седьмая чаша гнева, там тоже была чаша. Этот образ взят из пророка Исаии. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили?» Ну, мы уже цитировали это. «Я топтал, точила один, и из народов никого не было со мной, я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Вот, топчет. Имя «Царь царей и Господь господствующих» вообще-то говоря не имя, а титул, какой носили древневосточные владыки больших империй, таких как Египет или Вавилон. Например, вот Навуходоносор из книги пророка Даниила 2.37. К нему Даниил обращается: «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Но в Ветхом Завете этот титул «Царь царей» и подобные ему употребляются исключительно применительно к Богу Израиля. Ну, например, во Второзаконии 10.17. «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владых». Или читаем в одном из псалмов: «Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его, славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». Но подобные титулы, усвоенные римскими кесарями «царь царей», являются, конечно, именами богохульными, узурпированными. А вот по-настоящему эти титулы применимы только к Богу. Но что означает, что этот титул написан на одежде, точнее, как в греческом, на гематии, то есть на плаще и на бедре Иисуса Христа? Ну, предполагают, что плащ обозначает пурпурный царский плащ, на котором вышито указанное имя. А что касается бедра, тут надо вспомнить римский обычай гравировать титул на бедре статуи. Вспомним, что статуи, особенно статуи всадников, которые были облачены в доспехи или плащ, все равно оставляли бедра обнаженными. Ведь древние греки, римляне, древние иудеи и так далее не носили штанов или брюк, как мы сейчас. Штаны считались странной одеждой северных варваров, таких как галлы, германцы. Теперь мы переходим ко второму видению раздела о Христовом пришествии. Это 19 глава Апокалипсиса, 17-18 стихи. «И увидел я, всегда открывает новое видение, «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Вся картина парусии Христовой, изображенная в этой главе, не имеет параллелей в раннехристианской традиции. Ведь нигде больше суд Христов не описывается столь подробно и в таких мрачных образах. Обычно все изображается кратко, общими намеками, без подробностей сцен уничтожения. Ну, вспомним, например, Евангелие от Матфея 24:30. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую». Ну, вот и все. Или Лука, 17 глава. «Также, как было и в одни лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Или второе послание к Фессалоникийцам. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Ну вот, как видим, все прочие, кроме апокалипсиса, описания второго пришествия, очень краткие, очень скромные. Акцент всегда на спасительном следствии пришествия. Здесь же, в апокалипсисе, мы читаем об уничтожении врагов Христовых. Мы снова сталкиваемся с древнеиудейской апокалиптической традицией, согласно которой перед спасением благочестивых и верных праведников Мессия, Сын Человеческий, уничтожит всех язычников. Так мы читаем весьма популярных, правда, не вошедших в канон священных книг, писаниях того времени, ну, например, в «Водах Соломона» или в четвертой книге Ездры. Победа Христа над враждебными ему силами для евангелиста Иоанна столь важна, что он уже перед началом описания битвы созывает всех птиц к пожиранию трупов врагов Христовых. Некий ангел стоит на солнце, то есть на высшей точке небосвода, чтобы оттуда иметь обзор всей картины на земле. Он созывает всех птиц на великую вечерю Божию. Этот образ происходит из видения пророка Иезекииля, в котором описывается побоище с Гогом и Магогом, когда птицы и всякое зверье собирается на пожирание трупов врагов Израиля. Вот эта страшная картина. «Ты же Сын Человеческий, — так говорит Господь Бог, — скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь, мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, и насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог». Это Иезекииль, 39 глава. Вот такова война и ее страшные плоды. Это известно было не только древним, но не в меньшей степени и новым племенам и народам. У Иоанна, в отличие от Иезекииля, должны погибнуть не только цари сильные и тысячи начальники, но все свободные и рабы, малые и великие. Ну, имеются в виду все, кто поклонился зверю вместо Бога. Итак, Бог провозглашает великую вечерю. Это великая вечеря для птиц и зверья, провозглашенная здесь, стоит в контрасте к брачной вечере Агнца. Напомню, что вечеря означает обед, ужин. Брачная вечеря Агнца, на нее приглашены все искупленные, а на эту вечерю приглашаются, как видите, дикие птицы, стервятники. Читая эти мрачные строки, мы не должны забывать, что Иоанн вовсе не желает изобразить реалистическую картину событий. Он просто использует традиционные ветхозаветные мотивы только для того, чтобы сделать наглядной неизбежность великой победы Христа над всеми силами зла. Он использует слова пророков. Они для него источник образной силы, метафор. Наконец, переходим к третьему видению раздела о втором Христовом пришествии. Это 19 глава Апокалипсис, 19 по 21 стих. Здесь говорится о поражении зверя и лже-пророка. Итак, конец 19 главы Апокалипсиса, с 19 по 21 стих. «И увидел я зверя, и цари земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Как в 18 главе не описывалось падение Вавилона, но были описаны следствия его падения, так и здесь битва с врагами Христовыми не описывается, но описываются ее результаты. Побеждены собравшиеся на битву со Христом, который явился с небес, побеждены зверь, лжепророк, цари земные и все их воинство. Зверь и лжепророк брошены в огненное озеро, горящее серою. А все прочие были убиты. Кто все прочие? Те, кто принял начертание зверя, иначе говоря, поклонялся Антихристу вместо Бога и Христа. Мы уже обсуждали, кто такой зверь, о котором речь. Это зверь из моря, 13 главы, олицетворение демонической власти языческого всемирного государства. Таковым в то время виделась Римская империя, олицетворенная в персоне обожествляемого императора. За фигурой этого зверя, как мы видели, стоит образ Нерона воскресшего из популярной в то время легенды. Это Антихрист, зверь из земли. Лжепророк – это второй зверь. Второй зверь 13 главы, зверь из земли, олицетворявший имперскую администрацию и особенно жречество, которое насаждало культ зверя из моря, то есть Антихриста. Итак, зверь – это зверь из моря, а лжепророк – это зверь из земли 13 главы. Антихрист и его пропагандисты. Цари земные – это вассалы Антихриста, о которых мы говорили при рассмотрении 17 главы. Огненное озеро, горящее серой, куда брошены зверь и лжепророк, это огненное озеро надо отличать от неоднократно упоминавшейся бездны, из которой выйдет зверь. Бездны, из которой вылетали, помните, бесы всякие. Бездна – это не то же самое, что огненное озеро. Бездна – это подземное царство, ад, шеол по-еврейски. А озеро огненное соответствует упоминаемой в Евангелиях гиенне огненной. Это место окончательной погибели. Ад – еще не окончательная погибель, а вот этот самый Шеол, бездна. Окончательная погибель – это озеро огненное или гиенна огненная. Из ада ведь люди воскреснут на суд. Из ада Христос вывел человечество, так что ад – это еще не конец. А из гиенны уже никто не воскреснет. Это место окончательного осуждения и окончательного уничтожения. Когда мы читаем Священное Писание, мы должны четко разграничивать эти понятия. Ад или бездна, преисподняя, и гиенна или озеро огненное. Ад – это временное место пребывания мертвых. Гиенна – это окончательное место пребывания погибших. В нашем языке и в наших представлениях сейчас все перепутано, и началось это уже давно, так что мы иногда читаем Библию и не понимаем, о чем речь. Вот На образ огненного озера, горящего серою, возможно, повлияло то место из книги «Бытия», где говорится о гибели Содома и Гоморры. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь». Вот после того, как уничтожены главные виновные, зверь и его лжепророк, мечом сидящего на коне убиты прочие, то есть цари земные, их воинство и поклоняющиеся зверю. Все они брошены в озеро Огненное. Их трупы были съедены созванными птицами, и их тени погрузились в бездну, в ад, чтобы ждать там в аду всеобщего воскресения в судный день. Вот зверь и лжепророк уже не воскреснут. Они уже погибли окончательно. А прочие убитые цари земные, воинства, поклонники зверя еще воскреснут на судный день. Они после суда, те из них, кто не раскаялся, те, кто виновен перед Богом и Христом, их будет ожидать вторая смерть и вечное проклятие, погибель. Да сохранит нас Господь от такой участи. Дорогие радиослушатели, мы с вами закончили сегодня чтение 19 главы книги «Апокалипсис», где описано второе Христово пришествие. В 20 главе мы будем читать с вами о достаточно таинственном тысячелетнем Царстве Христовом. Но это в следующий раз. А сегодня я с вами прощаюсь. Хранит вас всех Господь и Царица Небесная. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Сурожский Антоний. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бывает, что человек, которого мы знали близко, который казался знаком нам, знаем нам до самых глубин, вдруг предстанет перед нами, каким мы никогда его не видели, никогда не чуяли. Это бывает, когда коснется нас до самых глубин откровения любви. Когда мы новыми глазами видим человека, видим его, как видит Бог, во славе, то есть сияющий из его глубин образ Божий, который обычно от нас как бы утаен, закрыт и нашей слепотой, и несовершенством человека. Но бывает, что мы человека увидим по-новому, когда его самого коснется такая глубина радости или такое горе, что из самых недр его воссияет свет. Бывает, что радость человека преображает. Но бывает, что предельный ужас боли, горя пробивается до самых недр человека и сияет обратно светом. Когда это горе, эта боль не соединяются ни с горечью, ни с мстительностью, а остаются в чистоте распятием человека, ужасом, который его обдал.

0: Сил все его естество, и ответно воссияла его человеческая природа, отдавшаяся до конца живому Богу на смерть. И его ученики тогда увидели, кто он есть, Агнец Божий, распятый для спасения мира, еще до того, как создан был мир. Для того, чтобы войти в это видение, им надо было самим приобщиться в какой-то мере тому, что совершалось. Церковное предание говорит, что эти три ученика представляли собой один – веру, другой – любовь, третий – праведность. И вот из глубин своего естества они уловили нечто о совершающемся, увидели свет, который лился от Христа на все окружающее, который делал его одежды белоснежными, который падал на все окружающее, вызывая во всем ответную жизнь и отклик. И они вошли во славу Божию, в то же облако, которое осеняло Синайскую гору, когда Бог говорил с Моисеем, как с другом своим, и было так хорошо, другого ничего не нужно было, кроме как быть перед лицом славы Господней. Но ученики не уловили причину. Они не уловили, что только потому им была так открыта слава Божия, что их учитель, Господь, друг, шел на смерть. Им хотелось остаться в этой радости, никогда не отлучаться от преображенного Христа. Но именно для этой разлуки и пришли Моисей и Илия беседовать о ней со Спасителем. И когда ученики захотели остаться, Христос им ответил «нет» и повел их в долину с высот Фаворской славы, в ужас земной нужды, земной трагедии. Они там встретили Отца, который отчаялся в спасении своего ребенка. Они застали там других учеников Спасителя, которые ничего не смогли сделать для Отца с ребенком. Фавор, слава неразлучно связаны с возвращением во тьму и с распятием, со смертью, со схождением Христа в ад. И только после этого, когда все будет совершено, воскреснет Господь в славе уже неотъемлемой. Поймем же, что когда нам дано человека или живого Бога нашего восприять в этой славе, это говорит о том, что пришло и нам время, вглядевшись в фаворскую тайну, войти в мир, в трагический мир, в тьму мирскую, чтобы принести тот свет, который и во тьме светит, и которому тьма бессильно воспрепятствовать. Это наше призвание, как это было призванием учеников, и как это было делом Христовым. Аминь.
1: Проповедь на праздник Преображения Господня митрополита Сурожского Антония для вас читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл совершил молебен в Архангельском соборе Московского Кремля у мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Святейший патриарх возглавил встречу мощей святителя Спиридона Тримифунского. Издательство Московской Патриархии выпустило большеформатный настенный календарь на 2027 год. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 августа святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил поместить несколько фрагментов мощей благоверного князя Дмитрия Донского, взятых от

0: мощей, расположенных в саркофаге южной стены собора, в ковчеге для дальнейшего поклонения верующих. Затем святейший патриарх Кирилл совершил молебен. Его святейшеству сослужили митрополит Воскресенский Григорий, епископ Раменский Алексий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков, протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель храмов патриаршего подворья в Заряде города Москвы, ризничий патриаршего Успенского собора и храмов Московского Кремля. После молебна святейший патриарх Кирилл подошел к открытому саркофагу святого у южной стены собора и поклонился честным мощам. Ожидается, что ковчеги с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского будут переданы в кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. Вечером 18 августа, в канун праздника Преображения Господня, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. За богослужением молились члены делегации Керкерской митрополии Латской православной церкви, участвующие в принесении честных мощей святителя Спиридона Тримифунского в Русскую православную церковь. Делегацию возглавляет митрополит Керкерский, Паксийский и Диопонтийских островов Нектарий. Принесение мощей организовано комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Перед Полиелеем святейший патриарх Кирилл возглавил встречу ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского. У западных врат храма Христа Спасителя предстоятель Русской православной церкви, иерархи и духовенство встретили святыню, принесенную с острова Корфу, митрополитом Керкерским, Пакским и Диопонтийских островов Нектарием и делегацией Керкерской митрополии. По прибытии автомобиля с ковчегом к вратам храма митрополит Нектарий передал ковчег святейшему патриарху Кириллу, который приложился к святыне. Под пение тропаря святителю Спиридону митрополит Григорий и митрополит Тихон перенесли ковчег на середину храма и поставили на уготованном месте под иконой святого. Святейший патриарх Кирилл обратился со словом к участникам торжественной встречи мощей святителя. Студенты 3-го и 4-го курсов Пензенского художественного училища имени Константина Аполлоновича Савицкого под руководством преподавателя, члена Союза реставраторов России Ольги Карасевой восстанавливали иконы в Троице-Скановом женском монастыре Наровчатского района Пензенской области. В составе группы 8 человек. В 2025 году участники проекта уже приступали к восстановительным работам. В текущем сезоне они вернулись для завершения начатого этапа. За 10 дней была проведена работа с 11 иконами из монастырского собрания. Полностью отреставрировано 3 образа. По ряду крупноформатных и сложных памятников выполнены подготовительные операции. Одним из наиболее сложных объектов стала икона, хранившаяся под металлическим окладом в алтаре. Вследствие химической реакции, вызванной попаданием чистящего средства на красочный слой, произошла частичная утрата изображения ликов. Работа по этому памятнику может быть продолжена, в том числе в рамках дипломного проектирования. В издательстве Московской Патриархии вышел настенный православный перекидной календарь «Целительница душ и телес наших» на 2027 год с изображениями икон Божьей Матери. Это подарочное издание формата А2 на пружине, каждый месяц на отдельном листе. Крупные цифры календарной сетки делают календарь удобочитаемым, наглядно выделены праздничные дни и дни поста. На широких полях календаря развернуты месяцы слов, где на каждый день указаны церковные праздники, имена вспоминаемых церковью святых, а также особо чтимые иконы Божьей Матери. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». Такой у нас получился небольшой цикл. И мы беседуем с историком Еленой Игоревной Жерихиной не только об истории благотворительности, но и стараемся обратить внимание на какие-то закономерности, тенденции, на настроение общества и просто на исторический фон, на котором развивалась благотворительность в России. Потому что, как мы увидим и уже видели, обращаем внимание, что очень часто результаты этой благотворительности откликаются уже и в наши дни. К сожалению, конечно, не в таком количестве, в каком хотелось бы, но, тем не менее, все-таки это есть. И также мы стараемся извлечь какие-то уроки, чтобы, ну, может быть, на примере благотворителей прошлых веков как-то подумать о более активной благотворительности, милосердии в наши дни. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: В последней передаче мы подошли к такому очень важному моменту в нашей истории – это к реформам 60-х годов, к реформам Александра II. Упоминание о них ограничивается только упоминанием об отмене крепостного права, что, конечно, эпохальное событие, но, тем не менее, в то же время были произведены и другие реформы, и в том числе общественная, ну, если можно так выразиться, реформа. Граждане получили возможность, жители России получили возможность самим организовывать какие-то общества, общественные организации. Раньше, в общем, это была прерогатива в основном членов императорской фамилии. И это большой этап, потому что благотворительные общества стали расти как грибы после дождя. Да, Елена Игоревна?
1: Да, и вот как раз последние 60 лет существования России, так сказать, перед тем, как появился Советский Союз, они наиболее интересны, но они и наиболее сложны для общего восприятия картины благотворительности. Потому что, когда ты читаешь, хочешь подумать о каком-то деятеле той эпохи, причем это часто частное совершенно лицо, то ты не можешь о нем упоминать, не говоря о том, какими добрыми делами он занимался. Не делать благих дел было неприлично. Причем иногда эти благие дела, в общем-то, были не очень значительны. Ну, например, собирается компания близких родственников под именем Крестового братства. Это петербургские аристократы, там Мусина Пушкина этим занимается, Бобринские, так сказать, по фамилиям известнейшие роды Петербурга. Каждый дает по несколько рублей в год, очень немного, и содержат они каких-то знакомых им старушек в богадельнях. Они даже собственную богадельню не устраивают. Но это дает возможность им объединяться, дает возможность иметь печать. Та же самая Любовь Александровна Мусина-Пушкина в своем доме в какой-то комнате держит контору этого благотворительного общества. В общем, я не вижу особых результатов деятельности этого общества. Но...
0: Ну, а содержание старушек?
1: А содержание старушек, да, это все хорошо. Но это немного.
0: Ну, все-таки.
1: Были общества, которые просто потрясают своими размерами. Вот когда мы начинаем описывать эту структуру, нам приходится одновременно говорить вот о таком крестовом обществе и, например, об обществе Синего Креста. Вот почти такое же название. Только общество Синего Креста в каждом районе Петербурга было по отделению, в каждом таком отделении было по 5-7 благотворительных учреждений и еще 3 медицинских учреждения, и потом еще отдел по борьбе с жестоким обращением с детьми, который потом вырос в самостоятельное благотворительное общество. Поставить их на равные ступени нам крайне трудно. Получается так, что теперь очень часто благотворительные общественные организации основывают дамы. При этом казначеями, какими-то заместителями председателя являются очень уважаемые сотрудники петербургских учреждений, сенаторы, генералы в отставке и так далее, для поддержания пиетета. С другой стороны, основываются приходские общества. И вот существование церковно-приходских обществ, а также братств при храмах, это является совершенно новым типом благотворительности, которого раньше не было. Опять же, нам кажется, что братство – это в основном для мужчин. Но интересно, что Сергиевское братство было основано, опять-таки, дамой Елизаветой Трубецкой, жительницей прихода собора Святого Сергия на Литейном проспекте. Братство замечательное, потому что оно находится на какой-то среднем участке между, опять-таки, государственной организацией, которая ему всячески помогает, потому что это артиллерийский собор, собор всей артиллерии России. Это ведомство дает ему землю, а это очень важно. Благотворительные, Трубецкие, Родзянко, другие аристократы литейной части собираются, деньги вносят, строят здание. В этом здании и больница, и амбулатория, и школа для бедных детей, и при всем этом храм, который, в свою очередь, становится почти приходским для многих жителей этого квартала. Таким же и крестовоздвиженское братство при Христорождественской церкви является, в конце концов, о котором здесь уже когда-то говорили. И вот что интересно в этих церковных общинных организациях. Они очень разные. Вот эти люди, которые собираются группой, такое впечатление, что они каждый раз придумывают, а что бы им еще сделать. Конечно, прежде всего, это богадельня. Потому что, когда твой сосед умирает, и соседка остается с малыми детьми, и ей надо помочь, это, конечно, первое дело в твоей жизни. Когда в подвале твоего дома поселяется какая-то несчастная семья с детьми, то, конечно, этих детей надо поместить в приют. И вот, конечно, почти при каждом благотворительном обществе приют и богадельня.
0: Елена Игоревна, а опять же у меня вопрос, чтобы немножечко прояснить картину. А чем отличаются вот эти приходские общества от каких-то приходских инициатив, которые еще при Екатерине возникли? Только ли тем, что это вот общество? Просто мне хотелось бы...
1: Да, потому что это организация.
0: Это уже организация.
1: Это организация, и они, я повторяю, поражают удивительным разнообразием. Потому что кроме этих богадельн, школы и ясли отдельные устраиваются, дешевые и бесплатные комнаты и квартиры, профессиональные мастерские, что тоже очень важно, приюты для коллег и больных. Вот тут у нас в приходе Андреевского собора целый дом
0: был. Целый комплекс там.
1: Там было 12 благотворительных учреждений, но меня больше всего поражало там вот этот, опять же, хоспис для раковых больных, который там появился. Это ж надо было такое создать. Далее. Библиотеки появляются, бесплатные чайные столовые. Два прихода имеют собственные санатории. А бывает еще благотворительность, которую вот эти же члены общества распространяют вокруг себя. Прежде всего, они обследуют своих же соседей-прихожан и видят их нужду. И деньги, собранные членами общества, идут, мы бы сказали, на адресную помощь. Это то, что, в общем-то, всегда бывало, но было не всегда в этой форме. Адресная помощь – это помощь бедным семьям своего прихода. И причем помогают не только вещами, но и деньгами, устройством детей и больных. Это помощь иногда государственная даже, потому что Благовещенская церковь, опять же, на Васильевском острове, прихожанами которой являются крупнейшие биржевые купцы, в том числе и Елисеевы, она свои благодеяния расширяет на круг, который к их приходу отношения не имеет. Например, они содержат 20 дочерей убитых офицеров в Императорском патриотическом институте, потому что не хватает на всех пенсий от военного министерства. Девочки очень бедны вот из этих семейств. Мы как раз на одной из прошлых лекций говорили 60 рублей на содержание ребенка, дочери полковника. И вот, чтобы государству помочь, содержат этих девочек, а потом дают им приданное при выходе. Именно разнообразие этой благотворительности, до которой, опять-таки, социалистическое общество потом никогда не дошло, потому что только частный человек может увидеть, в чем нуждается его сосед. Кому-то нужно позаботиться о здоровье, а кому-то нужно дать образование детям. Где-то надо приютить стариков, а где-то надо просто регулярно кормить. И тогда устраиваются чайные столовые. И вот в Исаакиевском приходе, например, где в центре города концентрируются паломники, например, нищие, Там прежде всего людей кормили. То же самое в Казанском соборе. Вот у них бесплатные столовые, чайные. И в основном этим занимаются, потому что вокруг так много учебных заведений, что ребенка уже пристроят и без них. А вот накормить прохожего, странника, это дело тоже церковное, важное и общественное в данном случае. Или дать возможность получить специальность и работать, что важно, особенно в бедных приходах. Вот, например, в Коломне. Устройство домов трудолюбия, то есть вот этих мастерских, куда можно прийти и работать не на хозяина, а лично на себя. Устройство профессиональных мастерских для малых детей. Кстати, общин таких, благотворительных обществ при храмах, было очень много. На 1898 год их было уже 33 в городе. То есть гораздо больше, чем могли создать все, ну, государственные благотворительные организации. Потому что это все дальше делилось. Опять-таки, каждый приход смотрел на своих, на их личные нужды. И иногда эти заведения, ну, удивительные оказываются. Например, Борисоглебский приход Калашниковской пристани, где хлебные торговцы, опять же, богатые купцы, они устраивают коммерческое училище при церкви. Потому что бедных детей надо научить на счетоводов, на хлебной бирже. Ну, это уже абсолютно адресно. Вот это разнообразие форм благотворительности конца 19-го, начала 20 века для меня и является наиболее ярким представлением о них. Ну и, кроме того, появляется возможность, ну, буквально у каждого человека. Вот я хочу заботиться о бедных и бесприютных детях. Я начинаю о них заботиться. Но есть параллельная организация, такая как «Синий крест». Она занимается тем же самым. Или какая-нибудь благотворительница устраивает ясли. В очень многих случаях это все потом концентрируется. Но самое интересное, что в 1912 году потребовалось создание такого объединения под названием «Единение», в которое стали вписываться многие частные благотворительные организации, не церковные, а именно организации помощи в основном бедным и больным детям. Потому что оказалось, что многие из них перекрывают друг друга. И вот тут, если можно, я хочу рассказать о трудностях, которыми сталкивались вот организаторы этих благотворительных обществ. Потому что, с одной стороны, хочется создать что-то свое, с другой стороны, мне кажется, что некоторые основательницы детских ясель, детских садов, они уже появились, или маленьких приютов, они просто преследовали свои личные цели. Вот, например, я выяснила, что две хозяйки табачных фабрик, Жукова, например, и Богданова, это район Московского проспекта и район Кабинетской и Ямской улиц, ну, то есть это вот Семеновский плац, это фабрика Богданова. Так вот, хозяйки этих фабрик устроили детские садики при своих фабриках. Вот это везде записано в благотворительной организации, было ли это благотворительностью или просто удобством для хозяек. Приходит работающая женщина, отдает ребенка в детский садик свой.
0: И работает себе дальше спокойно.
1: И работает себе спокойно.
0: Ну, знаете, мне кажется, это все-таки благотворительность в чистом виде, потому что, ну, забота о ближних все-таки. Ну и что, что это удобство? Ну, если уж мы будем так, мне кажется, нет, это настоящее. А я, кстати, знаю, что вот многие владельцы типографий устраивали очень много различных тоже вот для своих сотрудников, различных вот таких вот удобств, скажем так, да, и даже отправляли их на санаторно-курортное лечение, потому что, ну, известно всем, что работа в типографии, да, это, в общем, очень вредное такое вот. Можно сказать, что для удобства они берегли специалистов, но, с другой стороны, их никто не понуждал. У них не было закона, по которому их могли принудить это делать.
1: А вот, например, российско-американская резиновая мануфактура, где было вредное производство, оно все то же самое устроило, и детские садики, и бесплатную столовую, дешевые дома для рабочих, и ясли тут же. Но оно не считало это благотворительным. Это было записано прямо вот в уставе предприятия.
0: Ну, в этом смысле, ну, наверное, тут уровень неосознанности, но просто если еще учесть, как нас, да, в школах, во всяком случае, меня в школе учили, ведь у нас же красными буквами через все учебники истории одно слово – эксплуатация безжалостная. Я понимаю, о чем вы говорите. Я, в общем, где-то согласна с вами, действительно, что это можно было посчитать себя обязанным так делать, а не считать, что я вот благотворю. Ну, наверное, тут уж как бы у кого какая сознательность. Но, так тем нет, не менее, вот главное, что делали.
1: Но мне хотелось указать вот на такое,
0: да, да.
1: Что были заводчики, которые это делали, потому что считали важным для себя, а были те, кто считали своей стороны благотворительностью по отношению к рабочим.
0: Это первое. Кстати, тоже интересный, да, момент.
1: Вот. А второй момент, из-за чего, кстати, отчасти создали вот это объединение-единение, это то, что в Петербурге оказалось довольно много людей, быстро понявших, что благотворительность – это так очень удобно.
0: Как это знакомо по современной жизни, мне
1: да.
0: кажется.
1: Да, и оказалось, что одни и те же семьи буквально существуют за счет благотворителей. Вот, например, тот же Синий Крест начал раздавать талончики на бесплатную еду для необеспеченных детей. Сначала они просто пользовались этой пищей на всю семью, а потом стали умными и постарались отоваривать эти чеки живыми деньгами. Используя их по своему желанию, а часто на пропой вот этих пьяниц, которые и доводили свою семью до полного бесправия. Были семьи, которые, понимая вот эту огромность, а у нас к рубежу 20 века были сотни благотворительных обществ, если 33 только церковных. И по разным поводам они записывались в разные общества и получали от 5-7 обществ себе доходы. Вот такие и материальные в качестве единовременной помощи, и в качестве пищи, и какая-нибудь капля молока им давала пропитание на малых детей, и детей помещали в приюты, и все было хорошо, только они тихо скрывали от соседнего общества то, что получали от другого. И вот для этого было устроено. Кроме того, чтобы не открывать заново Америку, потому что хорошая организация одного общества, она давала возможность создать такую же программу и для другого общества. Но все же мой опыт рассказа о отдельных кварталах города приводит к меня к мысли, что чем лучше был квартал в городе, тем более обеспеченными были жильцы домов, тем лучше жилось бедным в этом квартале. Потому что на одной Фурштадтской улице в Литейной части было 3 бесплатных школы, было братство Сергиевское, было несколько маленьких лечебниц. И таким образом нигде не жилось так хорошо бедному населению, как в богатых кварталах Петербурга. И вот все то, что мы говорим, конечно, о деятельности благотворительных обществ, оно... А все-таки, если нашему слушателю кажется, что действительно все было так радужно, это не так. Потому что как только мы выходим на окраину города, в заводские кварталы, сталкиваемся с людьми, которые живут в бараках, в подвалах, и которые приходят вот в этот город, то, конечно, все получается намного страшнее. И постепенно деятельность благотворительных обществ, она из центра города начинает переноситься в бедные районы. И, например, вот одним из центров приложения была гавань, которая сильно страдала от наводнений. Вот этот поселок в гавани, который буквально смывало малым повышением воды и деревянные домишки раскидывало. Вот именно здесь начинается поле для проникновение в бедные районы и для помощи этим бедным. И вот недаром, когда мы посмотрим даже на Василеостровские кварталы, посмотрите, сколько здесь было создано благотворительных учреждений на рубеже 20 века. И Ольгинский приют, и Алексеевская школа рукодельная женская, и приюты при Церкви Божьей Матери Милующей, и отдельное гаванское благотворительное братство. Так вот, приблизительно так же все располагалось и по периметру Петербурга. Наиболее сильными и влиятельными в своем квартале оказывались уже не поддерживаемые аристократией высокой, а поддерживаемые местными жителями вот эти благотворительные общества Выборгской стороны, Московской заставы, Обуховской заставы. И вот тут мы сталкиваемся с благотворительностью целых семейств. Вот если нам уже прекрасно известны по русской литературе благотворения Строгановых, Демидовых, то, например, не меньшим был благотворитель Варгунин, который обеспечил целый район. Был у него на правом берегу пищебумажный заводик. И то, что он при своем заводике построил и дома для рабочих, и школы, и больницы, это нормально. Но ведь один из его сыновей впрямую отдался благотворительности и стал благотворителем уже Фарфоровской слободы на левом берегу Невы. А здесь, на Васильевском острове, брусницыны, которые сначала построили богадельню для сотрудников своей фабрики, ну, понятно, кожевенные заводы, которыми они владели, это вредное производство. Понятно, что много инвалидов. Они построили здание приюта и богадельни, которое гораздо больше их особняка, рядом со своим особняком, прямо в саду своего особняка, чтобы видеть этих несчастных. Это вообще не всякий пойдет на то, чтобы видеть несчастных, которые ты и твой отец сделал таковыми инвалидами.
0: Которые тебя в некотором смысле обогатили.
1: И которые тебя обогатили. И построить дом для медперсонала и врачей в этом саду, чтобы они пришли сюда. А потом, опять-таки, сын этих брусницыных стал председателем комиссии городской думы по благотворительности и более 10 лет провел на этой должности, преобразовал городскую благотворительность. Ну, и как-то я упоминала, он создал систему детских домов вместо сиротских приютов. То есть то, что мы всегда считали, создала советская власть. Вот мы можем теперь точно назвать человека, который создал систему детских домов, которые были менее унизительными для детей, чем вот эти приюты с их названием, так сказать, которые отдают такой серостью.
0: Я могу предположить, и если я не права, вы, конечно, меня поправите, что, вероятно, слово «дом» в том понимании, вот в тот момент, оно как раз, ну, что ли, семья, да, может быть, он попытался смягчить вот это вот название приюта, чтобы это звучало, что ли, более тепло, более семейно. И уже в дальнейшем, именно вот в более поздние времена, это словосочетание «детский дом» вот приобрело, собственно, то значение, которое оно сейчас для нас приобретает.
1: Да, но мы можем назвать человека, который был автором, что вообще большая редкость. И точно так же, ну, так, дома. Какие дома бывают? Вот теперь уже вопрос поговорить о домах, дешевых квартир и ночлежных домах. Значит, уже с середины XIX века наши благотворители поняли, что главное благотворение для человека – это предоставить ему кров. И именно в Коломне, в которой было так много населения, страдавшего от наводнений, семей ремесленников, которые буквально терялись при потере кормильца, и было создано первое общество, которое давало дешевые квартиры. Вот первый дом дешевых квартир был выстроен на углу Английского и Офицерской улицы. И, кстати, бывала я в этих квартирках, это очень уютненькие однокомнатные квартиры. Специально были сделаны на лестницах такие большие площадки лестничные, чтобы на них выходило 6-8 квартир, как в новом доме. И с нашей точки зрения, уже советского человека, иметь отдельную одну-двухкомнатную квартиру – это далеко не самое плохое. Кстати, видимо, тогда считали и современники, потому что была огромная очередь для записи на эти квартиры, в которые сначала решили селить всяких обездоленных, потерявших работу ремесленников или их вдов с детьми, а потом жили даже чиновники.
0: Вот когда появились очереди на жилье.
1: Да-да-да. Потом такой дом был построен по идее великого князя Сергея Михайловича в ротах Измайловского полка между второй и третьей ротами. Архитектор Красовский застроил целый квартал, причем в этом доме даже была собственная школа. Дом трудолюбия был для бедных этих устроен, чтобы они далеко не отходили, а вот все делали прямо не отходя от своей квартиры, что, по-моему, совершенно замечательно. А размеры этого дома потрясают, который сейчас общественные учреждения занимают, но размеры, опять-таки, потрясают и сегодня. И так даже в 1860-70-х годах были созданы первое благотворительное общество ночлежных приютов и ночлежных домов. Причем кто стоял у его руководства? Генерал-губернатор Петербурга Иван Лутковский. Вот, кстати, его дочка Варвара в замужестве Экскюль, была потом тоже знаменитой благотворительностью, но в основном в санитарно-медицинской области, устраивая общину сестер милосердия Красного Креста и создавая санитарные отряды и помогая женскому медицинскому институту. Но Иван Лутковский созвал благотворителей для создания первых ночлежных приютов для бесприютных лиц.
0: Елена Георгиевна, я предлагаю перенести тему вот о приютах ночлежных, которые, мне кажется, очень важны, особенно в наше время, когда мы снова видим большое количество бездомных на улицах, на следующий раз, потому что мне бы не хотелось торопиться, и хотелось, чтобы вы, может быть, поподробнее об этом рассказали.
1: Хорошо, Екатерина. Давайте. До следующей встречи. Да.
0: Дорогие радиослушатели, в эфире радио «Град Петров» была программа «История благотворительности». Напоминаю вам, что мы беседуем с историком Еленой Игоревной Жирихиной о тех направлениях и каких-то закономерностях русской благотворительной истории на протяжении 18, 19 и начала 20 веков. Программу вела Екатерина Степанова. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

Борис Житков, механик Салерна. Итальянский пароход шел в Америку. 7 дней он плыл среди океана, 7 дней оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.

И вот что случилось в полночь на восьмые сутки. Кочегар шел с вахты спать. Он шел по палубе и заметил, какая горячая палуба. Он шел босиком. И вот голую подошву жжет, будто идешь по горячей плите. «Что такое?» — подумал кочегар. «Дай проверю рукой». Он нагнулся, пощупал. «Так и есть. Очень нагрето. Не может быть, чтобы с вечера не остыло. Неладно что-то». И кочегар пошел сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал, а вдруг это я зря? Только кажется. Заругает меня механик. Что будешь, только уснул. Кочегар забоялся и пошел к себе. По дороге еще раз тронул палубу. И опять показалось, вроде горячее. Кочегар лег на койку и все не мог уснуть. Все думал, сказать, не сказать, а вдруг засмеют. Думал, думал, и стало казаться всякое. Жарко показалось в каюте, как в духовке. И все жарче, жарче казалось. Глянул кругом. Все товарищи спят, а двое играют в карты. Никто ничего не чует. Он спросил игроков. «Ничего, ребята, не чуете?» «А что говорят?» «А вроде жарко». Они засмеялись. «Что ты, первый раз?» «В этих местах всегда так. А еще старый моряк». Кочегар крякнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило. «А что, как беда идет? И наутро уже поздно будет. Все пропадем. Океан кругом на тысячи верст. Потонем, как мыши в ведре». Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по палубе. Она ему еще горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошел и потолкал в плечо. Механик нахмурился, глянул сердито, а как увидел, лицо кочегара крикнул «Что случилось?» и вскочил на ноги. «Опять там подрались?» Кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет. «Попробуйте палубу, сеньор Салерно». Механик головой с просонья крутит. Все спокойно кругом. Пароход идет ровным ходом. Машина мурлычет мирно внизу. «Рукой палубу троньте», — шепчет кочегар. Схватил механика за руку и прижал к палубе. Вдруг механик отдернул руку. «Ух, черт, верно!» — сказал механик шепотом. «Стой здесь, я сейчас». Механик еще два раза пощупал палубу и быстро ушел наверх.

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана. Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями. Механик запыхался от скорого бега. «Капитан, капитан!» — говорит механик. «Что случилось?» И капитан придвинулся вплотную. Глянул в лицо механику и сказал: «Ну-ну, пойдемте в каюту». Капитан плотно запер дверь. Закрыл окно и сказал механику: «Говорите тихо, Салерно. Что случилось?» Механик перевел дух и стал шептать. «Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и... эти бочки». «Чш!» — сказал капитан и поднял палец. «Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горючая?» Салерно кивнул головой. «Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали?» — спросил капитан. «Мне сказал кочегар, я сам пробовал рукой». Капитан перебил. «Команда знает?» Механик пожал плечами. «Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их 205 человек. Начнется паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить». Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был веселый говор. Какая-то дама громко хохотала.

«Идти спокойно», — сказал капитан механику. «На палубе ни звука о трюме. Где кочегар?» Кочегар стоял, где приказал механик. «Давайте градусник и веревку, Солерно», — сказал капитан и закурил. Он спокойно осматривался кругом.

Какой-то пассажир стоял у борта. Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску, стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт. Механик Солерно подошел с градусником на веревке. «Пусть кочегар смерит», — приказал капитан шепотом. Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел и спросил больным голосом. «Ах, что это делают? Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется». И он стал щупать веревку в руках кочегара. «Ну да, веревка», — сказал капитан и засмеялся. «Вы думали, змея? Это, видите ли...» Капитан взял пассажира за пуговку. «Иди», — сказал капитан кочегару. «Это, видите ли, — сказал капитан, — мы всегда в пути мерим. С палубы идет труба до самого дна». «До дна океана? Как интересно!» — сказал пассажир. «Он дурак», — подумал капитан. «Это самые опасные люди». А вслух рассмеялся. «Да нет, труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет». Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма. Но пассажир не унимался. «Значит, пароход течет? Он дал течь?» — вскрикнул пассажир. Капитан расхохотался как мог громче. «Какой вы чудак! Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают». «Ай, значит, мало осталось?» И пассажир заломил руки. «Целый океан!» — и капитан показал за борт. Он повернулся и пошел прочь. В потьмах он заметил пассажира. Роговые очки, длинный нос, белые в полоску брюки, сам длинный, тощий. Солярно чиркал у трюма. «Ну сколько?» — спросил капитан. Солярно молчал. Он выпучил глаза на капитана. «Да говорите, черт вас дери!» — крикнул капитан. 63, еле выговорил Солярно. И вдруг позади голос. «Святая Мария! 63!» Капитан оглянулся. «Это пассажир. Тот самый. Тот самый в роговых очках». Капитан сейчас же сделал веселое лицо. «Как вы меня напугали! Почему вы бродите один? Ну, там, наверху, веселее. Вы поссорились там?» «Я нелюдим. Я всегда здесь один», — сказал длинный пассажир. Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир все спрашивал. «Неужели 60? Боже мой, 60! Это ведь правда!» «Чего 60? Вы еще не знаете чего, а расстраиваетесь. 63 сантиметра. Этого вполне хватит на всех». «Нет, нет», — мотал головой пассажир. «Вы не обманете. Я чувствую». «Выпейте коньяку и ложитесь спать», — сказал капитан и пошел наверх. «Такие всегда губят», — пробормотал он на ходу. «Начнет болтать, поднимет тревогу, пойдет паника». «Много случаев», — знал капитан. «Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди ревут по-звериному, толпой мечутся по палубе, бросаются сотнями к шлюпкам, топорами рубят руки, с воем кидаются в воду, мужчины с ножами бросаются на женщин, пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана, давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем доме. «Это длинный спичка в соломе», — подумал капитан и пошел к себе в каюту. Солярно ждал его там.
«Вы тоже», — сказал сквозь зубы капитан. «Выпучили глаза, утопленник. А этого болвана не увидели? Он суется, носится за мной, нос свой тычет, тычет». Капитан тыкал пальцем в воздух. «Он всюду, всюду!» «А нет его тут?» И капитан открыл двери каюты. Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер дверь. Он показал пальцем на спину и сказал зло. «Тут, вот тут, вот он!» «Говорите шепотом, Солерна. Я буду напевать». 63 градуса, шептал Солерна. «Вы понимаете? Значит, градусник какой?» Шепнул капитан и снова замурлыкал песню. «С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас глянул. Пустить, что ли, воду в трюм?» Капитан вскинул руку. «Ни за что! Соберется пар, взорвет люки». Кто-то тронул ручку двери. «Кто там?» — крикнул капитан. «Можно? Минуту! Один вопрос!» Из-за двери всхлипывал длинный пассажир. Капитан узнал голос. «Завтра, дружок, завтра! Я сплю!» — крикнул капитан. Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет. Прошла минута. Капитан шепотом приказал Солерна. «Первое. Дайте кораблю самый полный ход. Не жалейте ни котлов, ни машины. Пусть ее хватит на 3 дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идемте к матросам». Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках. «Солерна», — сказал капитан на ухо механику. «Занимайте этого идиота чем угодно, что хотите. Играйте с ним в чехарду, анекдоты, врите, но чтобы он не шел за мной. Не спускайте с него глаз». Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу. «Буди всех, всех сюда», — приказал капитан. «Только тихо». Вскоре в кубрик собралось 18 кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались. «Все?» — спросил капитан. «Остальные на вахте?» — сказал боцман. «Военное положение», — крепким голосом сказал капитан. Люди глядели и не двигались. «Дисциплина, вот». И капитан стукнул револьвером по столу. Обвел всех глазами. «На пароходе пожар». Капитан видел. Бледнеют лица. «Горит в трюме номер 2. Тушить поздно. До опасности осталось 3 дня. За 3 дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Солерна. Его слушаться. Пассажирам говорить так. Капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре, пуля на месте. Между собой об этом ни слова, поняли?» Люди только кивали головами. «Кочегары», — продолжал капитан, — «спасение в скорости. Не жалеть сил». Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидал. Солерна стоял перед пассажиром. Старик-механик выпятил живот и покачивался. «Уверяю вас, дорогой мой, слушайте», — пыхтел механик. «Уверяю, это в Алжире, ей-богу. И арабки — танец живота. Вот так». Пассажир мотал носом и вскрикивал: «Не верю. Ведь еще 7 суток плыть. Ну, клянусь мощами Николая Чудотворца». Механик задыхался и вертел животом. «Поймал, поймал!» — весело крикнул капитан. Механик оглянулся. Пассажир бросился к капитану. «Все там играли в карты, и все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Выдумайте им работу, Солерна. И потяжелее.
Бездельники все они, все. Пусть делают что угодно. Стругают, пилят, куют. Идите, Солерна, по горячему следу. Застегните китель.

«Идемте, сеньор. Вы мне нравитесь». Капитан обхватил пассажира за талию. «Нет, я не верю», — говорил пассажиру прямо, со слезами. «У нас есть пассажир. Он бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете». Пассажир рвался вперед. «Вы не хотите сказать? Тайна, тайна!» «Я скажу. Вы правы. Случилось», — сказал тихо капитан. «Станемте здесь. Тут шумит машина. Нас не услышат». Капитан облокотился на борт. Пассажир стоял рядом. «Я вам объясню подробно», — начал капитан. «Видите? Вон там». Капитан перегнулся за борт. «Вон, вода бьет струей. Это из машины за борт». «Да, да», — сказал пассажир. «Теперь вижу». Он тоже глядел вниз, придерживал очки. «Ничего не замечаете?» — сказал капитан.

0: Капитан пошел наверх и дал распоряжение. Повернуть на север. Он сказал старшему штурману. «Надо спешить на север. Туда, на большую дорогу. Тем путем ходит много кораблей. Там можно скорее встретить помощь». Машина будто встрепенулась. Она торопливо вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом. Так сильно вертела машина. Через час Салерно доложил капитану. «Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Сейчас машина дает 82 оборота. Предохранительные клапаны на котлах заклепаны. Если котлы выдержат». И Салерно развел руками. «Тогда постарайтесь дать 85 оборотов. Только осторожно, осторожно, Салерно. Машина сдаст, и мы пропали. Люди спокойны?» «Они молчат и работают. Пока что. Их нельзя оставлять. Там второй механик, третий в машине». Салерно отдувался. Он снял шапку, сел на лавку. Замотал головой и вдруг вскочил. «Я смерю, сколько градусов». «Не сметь», — оборвал капитан. «Ах да», — зашептал Салерно. «Этот идиот! Где он?» И Салерно огляделся. Капитан не сразу ответил. «Спит?» Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному. «Третьего штурмана ко мне!» «Слушайте, Грапани, вам 25 лет».
1: 23,
0: поправил штурман. «Отлично», — сказал капитан. «Вы можете прыгать на одной ножке, ходить колесом. Сколько есть силы, забавляйте пассажиров. Играйте во все дурацкие игры, чтоб сюда был слышен ваш смех. Ухаживайте за дамами, вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом, лайте с собакой, мне наплевать. Третий механик вам в помощь на весь день. Я вас научу, что врать». «А вахта?» Игропани хихикнул. «Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурь сыпьте, как из мешка. А теперь спать». «Есть», — сказал Грапани и пошел к пассажирам. «Куда?» — крикнул капитан. «Спать!»

0: Рассказ Бориса Житкова читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры Санкт-Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Петродворцовый район Петербурга сегодня отмечает 90 лет со дня образования. Губернатор Александр Беглов поздравил жителей, подчеркнув их роль в сохранении уникального исторического наследия. В Петергофе ведется сегодня большая работа по восстановлению памятников зодчества и возрождению духовных святынь, отметил губернатор. Так завершается масштабная реставрация собора святых апостолов Петра и Павла. Новую жизнь обрели казармы 148-го пехотного Каспийского полка, манеж лейб-гвардии и дом командира Уланского полка. В Оранинбауме открылись после реставрации китайский дворец и павильон катальной горки. Кроме того, в районе реализуются высокотехнологичные и социально значимые проекты. В Петербурге завершается капитальный ремонт фасада исторического здания на углу Невского проспекта и улицы Маяковского, дома Крюгеров. Работы велись под особым контролем Комитета по градостроительству и архитектуре. Подрядчик – фонд капитального ремонта, сообщил губернатор Александр Беглов. Глава города отметил, капитальный ремонт фасада дома Крюгеров – пример бережного отношения к наследию, когда современные технологии

технологии и материалы работают в гармонии с исторической достоверностью. Такие проекты требуют особого внимания. Мы сохраняем не просто стены, а память места, его дух и уникальный облик, который привлекает миллионы туристов и радует горожан. Пулковской обсерватории 19 августа исполнилось 187 лет. Учреждение открылось в 1839 году и стало одним из ведущих научных центров мира. Здесь были заложены основы астрометрических наблюдений и разработаны передовые методики. В годы Великой Отечественной войны обсерватория сильно пострадала, но сотрудники спасли уникальные объективы и редкие здания. Позже архитекторы восстановили здание согласно оригинальному проекту Александра Брюлова. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил: «Сегодня Пулковская обсерватория продолжает свой созидательный труд, ведет исследования галактик и звезд, изучает физику Солнца, интегрирует новейшие технологии. Важно, что учреждение открывает дорогу молодым исследователям». Петербургские ученые из университета ЛЭТИ создали метод бережной очистки старинных книг и документов с помощью лазера. Он удаляет пыль, жир и даже следы плесени из самых труднодоступных мест, не повреждая бумагу. Главное преимущество – полная безопасность. Как только луч убирает грязь и касается чистой поверхности, воздействие автоматически прекращается. Это полностью исключает риск испортить хрупкий исторический артефакт. Вице-губернатор Владимир Княгинин подчеркнул, что для Петербурга, где в архивах и библиотеках хранятся уникальные документы, такая разработка имеет особое значение. Он отметил, что ученые города вносят большой вклад в сохранение наследия, объединяя фундаментальную науку и практическую реставрацию. Новая технология обладает большим потенциалом для широкого внедрения, считает вице-губернатор. С 20 августа по 22 ноября в Музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге состоится выставка Ксении Власовой «Женская». В экспозиции работы художницы, которые посвящены теме женщин как хранительниц коллективной памяти, связи традиции и цикличности жизни. Некоторые из ее произведений вдохновлены живописью раннего итальянского возрождения. Художница Ксения Власова родилась в 1994 году в Борисоглебске, Воронежской области. В 2014 году она окончила колледж дизайна и декоративного искусства Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, а в 2022 году факультет живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Она работает в традиционных техниках живописи, обращается к традициям древнерусского искусства, а также народных промыслов. В Мариинском дворце открылась выставка, показывающая взаимоотношения моды и государственного строя. Экспозиция охватывает конец XIX и XX веков. Одежда отражает социальный статус и политические взгляды. Головной убор-котелок носили, например, представители буржуазии, а большевики предпочитали кепки. Старший научный сотрудник Государственного музея политической истории России Василиса Савелова рассказала: «Мы рассматриваем взаимоотношения моды с властью, как мода взаимодействовала с обществом и как взаимодействовали власть и общество вместе в контексте моды. Были знаковые вещи той или иной эпохи, которые говорили о том, что происходит в стране». На выставке можно увидеть сумочку Екатерины Фурцевой, элегантную пелерину Александра Калантай, а также головные уборы Никиты Хрущева, Алексея Косыгина и Василия Толстикова. Две необычные интерактивные программы для детей и их родителей на ближайшие выходные 22 и 23 августа приготовил Государственный музей-заповедник «Царское село». В субботу 22 августа стартует программа «Великие знамена» в детском центре на Императорской ферме. Мероприятие будет приурочено к Дню государственного флага. Детям расскажут, как менялся российский флаг на протяжении веков и что символизируют его цвета. На воскресенье 23 августа запланирована премьера «Китайский зал с китайской принцессой». Новая театрализованная экскурсия по Зубовскому флигелю Екатерининского дворца. Роль гида исполнит китайская принцесса, которая проведет гостей по личным покоям Екатерины II. Начало обеих программ в 12 часов.
завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 20 августа, переменная облачность с небольшим дождем. 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 747-748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 21 августа, переменная облачность, небольшой дождь, плюс 18-20. Атмосферное давление 749-754 миллиметра. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 17-19. В пятницу такая же погода, переменная облачность, небольшой дождь, плюс 18-20. Атмосферное давление в пятницу немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу игумена Силуана Туманова из цикла «История богослужебного пения».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим с вами беседу об истории развития и разнообразия христианского пения и поговорим о пении восточного христианства. Это и так называемые древние церкви Востока – ассирийская, коптская, эфиопская, сироиаковитская, маланкарская, армянская и наша православная греческая церковь. Продолжим разбором современного пения греческой византийской традиции. И сделаем краткий обзор русского богослужебного пения, оставив детальные на следующие беседы. Парадоксальным образом, певческая культура древних церквей Востока, с одной стороны, носит на себе печать глубокой древности. Это вообще очень замкнутые и консервативные церковные общины, а с другой – открытость самым современным музыкальным традициям. Что я имею в виду? С одной стороны, мы слышим мелодии, которые исполняются из поколения в поколение в той или иной восточной церкви, а с другой стороны – никто не смущается к этим мелодиям добавлять современные синтезаторы, музыкальные инструменты или исполнять это в совершенно, как мы бы сегодня сказали, попсовой манере, нарочитой эстрадной. И в этом есть и свои плюсы, и свои минусы, потому что, с одной стороны, это разрыв с древней традицией исполнения, пения, а с другой стороны, выражение живой и естественной веры христиан Востока. Начать обзор, по необходимости, конечно, краткий, мы можем с примера из арамейской литургии Ассирийской церкви Востока, в которой мы слышим диалог священника и диакона без сопровождения музыкальных инструментов, носящий на себе яркие черты восточной мелодики и, я бы сказал, небольшой тоски по Царству Небесному.

Говорить о восточном пении, игнорируя пение Древнего Египта, было бы совершенно неправильно. Пение коптской церкви, отделившейся от православной в далеком V веке, доносит до нас всю молитвенную глубину многих поколений христиан, вынужденно живущих на острие ножа. В любой момент кого-нибудь из них могут убить просто из-за исповедания христианства, и мы с вами слышали о многих печальных примерах появления коптских мучеников, предпочевших смерть, но не отказавшихся от исповедания Господа нашего Иисуса Христа. Примечательно, что при таком драматическом изломе жизни коптская церковная культура очень светлая, очень, я бы сказал, легкая и довольно проста по своим внешним формам. Мы можем с вами послушать процессионное «Кирие Лейсон», исполняемое во время крестных ходов.

Довольно давно от коптской церкви отделилась эфиопская церковь, которая носит в себе черты крайне древние, относящиеся к традициям, не сохранившимся в других и восточных, и православных церквях. Это и священные танцы, это и музыкальные инструменты, это и множество обрядовых особенностей. Мы можем с вами послушать, как поют коптские священники во время совершения божественной литургии.

Интересна музыкальная культура Сиро-Яковицкой церкви. Это древнее пение, одновременно сопровождающееся и музыкальными инструментами, и исполняемое без их помощи, тоже носит на себе черты крайней простоты христианского пения.

Пение христиан Индии все чаще и чаще сопровождается музыкальными инструментами вплоть до самых современных музыкальных электросинтезаторов. Мы можем с вами послушать маланкарское пение, которое сегодня легко услышать в подавляющем большинстве христианских храмов Индии.

Чуть подробнее стоит поговорить о музыкальной культуре Армении, изначально соединившей в себе и ориентальные мелодии, и классическую западноевропейскую гармонию. Уникальность армянской культуры также в том, что эта культура народа, впервые в истории принявшего официально христианство в качестве государственной религии в 301 году. Вскоре после этого в высших школах было введено обучение песнетворчеству и пению. Уже в V-VI веках были созданы первые духовные песни, гимнография. Его первые авторы Местроп Маштот, Сак Партеф и другие прославлены церковью и известны до сих пор как вдохновенные гимнотворцы. Это немыслимая для нас древность. Первоначальными формами монодической музыки армянской церкви были мелодии псалмов, созданные на основе музыкальной традиции языческого местного культа, что роднит эти мелодии с тем путем, который прошло христианское пение на Востоке и на Западе вообще. Согласно автору V века Лазаро Парпеци, армяне изначально использовали буквы алфавита для фиксации музыки, а уникальная древнеармянская музыкальная нотация хазы возникла в VIII-IX веках. Изначально армянское пение, как везде, было одноголосое, с ярким восточным колоритом.

В настоящее время широко используются гармонизации и обработки древних напевов, сделанные замечательными армянскими композиторами конца XIX – начала XX веков Макаром Экмаляном и архимандритом Комитасом.

абсолютно самобытно грузинское церковное пение. Оригинальные невмы, то есть ноты древних грузинских рукописных сборников, относятся к X веку, так называемой Иагдаре Микаэла Мадрекили. К сожалению, эти невмы не разгаданы до сих пор. Но подтверждением того, что церковное пение уже в то время было трехголосным, служат комментарии грузинского богослова и философа XI века Иоанна Петриция к одному из своих творений, в котором автор называет все три голоса – Мзахри, Жири, Бами – и рассматривает их как символическое проявление божественного триединства. Первый голос, как правило, является ведущим, исполняющим церковно-канонический напев, сохранившийся от того периода, когда песнопения были одноголосными. Таким образом, грузинское многоголосие становится современником западноевропейского органума, о котором мы говорили ранее, если даже не возникает раньше его. Но есть явное отличие. Для древнейших параллельных органумов характерно параллельное движение голосов от начала до конца, от инициума до финалиса. В грузинских же песнопениях упомянутый параллелизм в музыкальном построении может простираться только от начала колена до кадансового хода. Для грузинского музыкального мышления характерно окончание музыкального колена на квинте или на унисоне, что является своеобразным отображением толкования Иоанна Петриция символа триединства в грузинском трехголосном пении. К сожалению, к 18-му столетию были практически забыты навыки чтения древней нотации. Пение передавалось в устной традиции немногими мастерами. До нас дошли несколько тысяч нотных записей, сделанных с начала 60-х годов 19-го столетия по инициативе деятелей тогдашнего национального освободительного движения, во главе которого стояли Илья Чевчевадзе, Филимон Каридзе и другие. Послушаем аудиопример окончания херувимской песни «Я когда царя всех подымем» традиционным грузинским напевом.

Эта тенденция отражать триединство богословия сохраняется и продолжается и в авторских сочинениях грузинских композиторов, носящих на себе черты влияния византийской и западноевропейской гармонии одновременно. В качестве примера мы можем послушать с вами Иисусову молитву, написанную современным грузинским композитором.

Как мы уже отмечали ранее, на территории Восточной Римской империи с IV века создается самобытная церковная христианская культура, которую для удобства называем сегодня византийской. Сами жители того времени называли бы себя ромеями, уж никак не по имени незначительной деревушки на месте будущего и величественного Константинополя. Византийская культура, естественно, имела своим центром Константинополь, однако до X века включала в себя множество самостоятельных и самобытных течений – палестинское, антиохийское, кесарийское, александрийское, отчасти сирийское. Естественно, что и церковное пение становилось синтезом очень многих культур и традиций, выражавших, однако, основные принципы церковного пения, о которых мы уже говорили в прошлый раз. Первое. Интонации, мелодии, способ исполнения должны помогать человеку молиться, а не отвлекать его. Второе. Жизнь певца должна соответствовать тому высокому тексту, который он исполняет. Третье. Музыка носит второстепенный, вспомогательный характер, а текст песнопения – первостепенный. В основу византийского пения положены тщательно отобранные мелодии, составляющие сложную систему музыкальных фраз из 8 основных тонов или гласов, упорядочивание которых традиционно связывается с именем преподобного Иоанна Дамаскина, скончавшегося в 749 году. С X века в рукописях встречаются невмы – древние ноты. Отметим, что это происходит позже, чем в армянской и грузинской церковной традиции. Современные греческие певцы пользуются так называемой поздней византийской нотацией, сложившейся в XVI-XVIII веках. Как мы видим, формирование церковной музыки, хотя и протекает разными стилистическими путями на Востоке и Западе, но происходит приблизительно в одно и то же время – 7 век систематизация, 10 век появление нотации и тех или иных форм многоголосия. Стилистически древние песнопения схожи с восточными, однако несут и ряд отличий. Различается приближенное к народным традициям пения, например, в традиции Афонского монастыря Симонопетра, и аристократические попытки реконструировать древние образцы церковного пения, принадлежащие братьям Афонского же монастыря Ватопед или творчеству Ликургоса Ангелополоса. Первым мы с вами услышим «Палеолей» в исполнении Афонской братьи монастыря Симонопетра. Пение народное, слегка грубоватое, с четко выраженной ритмикой и мелодикой.

стиле этого пения мы слышим с вами следующие музыкальные примеры. Это сочинение святого нашего времени, святителя Нектария Гинского, песнопение, посвященное Пресвятой Деве Марии, «Огни Парфена Деспина», «Чистая Дева-Владычица». Это песнопение тоже носит на себе черты народной простоты и неискусности мелодии.

совершенно по-другому звучит «Тропарь Пасхи», спетый братьей Афонского монастыря Ватопета. Здесь, после привычной всем греческой мелодии, мы слышим некую вариацию на тему того же пятого гласа, но совершенно отличающуюся от ранее услышанных нами образцов. Даже сама манера исполнения, подчеркнуто бестелесная, не носит в себе черты песенности или народности.

Греческое пение за века зависимости балканских церквей от византийской, несомненно, повлияло и на пение других церквей – сербской, болгарской, румынской. Конечно, степень этого влияния была разной в разные века, но основная тенденция в следовании тем трем основным принципам, о которых мы говорили изначально, сохраняется в каждой певческой культуре упомянутых нами балканских церквей. Мы с вами можем сейчас послушать «Величание Богоявлению» сербского распева, которое, несмотря на то, что исполняется нашими петербургскими певцами, несет на себе ярко выраженные черты византийского искусства в сербской богослужебной традиции.

много потрудилась в конце 20-го, в начале 21 века для популяризации сербского церковного пения известная наша современница Дивна Любоевич. В ее исполнении мы с вами сможем послушать традиционное сербское богослужебное песнопение.

0: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. Прошло заседание Совета Выборгской епархии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун праздника Преображения Господня 18 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Выборга. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Волгодонский и Сальский Антоний, секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, ключарь протоиерей Владимир Даниловский с клиром, духовенство Выборгской епархии и другие священнослужители. Храму была подарена икона великомученика и целителя Пантелеимона. Ключарь поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему икону Преображения Господня. Верующим раздали иконки Рождества Христова. Заседание Совета Выборгской епархии под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе прошло 18 августа в епархиальном управлении. Присутствовали секретарь епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник Рождества Богородичного Каневского монастыря архимандрит Александр Арва, члены Совета и приглашенные участники. Владыка в Арсенофе отметил, что как временно исполняющий обязанности правящего архиерея Выборгской епархии должен проводить заседание раз в полгода. В начале года прошло епархиальное собрание. Настало время отчитаться о проделанной работе, обсудить планы на будущее. Правящий архиерей напомнил, что почти 10 месяцев назад решением Священного Синода ему было вверено попечение о Выборгской епархии. Владыка посещает приходы, совершает богослужения, знакомится с положением дел на местах. Кроме того, постоянно поддерживает связь с секретарем епархиального управления. С удовлетворением могу свидетельствовать, жизнь епархии развивается.

0: — сказал владыка. — Есть успехи, движение вперед. За это мы благодарим Бога и тех, кто ревностно несет служение и усердно исполняет послушание. Но останавливаться на достигнутом мы не должны. Возникают новые задачи и вопросы, которые необходимо решать. Хотел бы обратить внимание на то, что является залогом плодотворной работы и сутью нашего служения. Необходимо неустанно укреплять братские отношения между приходами и благочиниями. Мы знаем слова Спасителя: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это в полной мере касается отношений между священнослужителями. Да, у нас есть иерархия, дисциплина и послушание – это незыблемый фундамент церковной жизни. Но всему этому основой должны быть в первую очередь христианская любовь и взаимно уважительное отношение друг к другу. Что касается тех, кто верен нашему попечению на всех уровнях церковной жизни, важно помнить, мы призваны действовать не формальным административным ресурсом и не силой власти, но духом любви. Нашими главными инструментами должны быть вразумление, назидание и братский совет. Где возможно, следует поддержать, где необходимо – наставить и применить разумную строгость. Но есть ситуации, где нужно покрыть все терпением и любовью. Так мы созидаем живое тело церкви. Во главу угла мы должны ставить приведениями людей к Богу и стяжание благодати Святаго Духа через пример собственной жизни, а не лишь земные попечения, которые, к сожалению, порой захватывают ум и сердце. Второе, не менее важное, это живое общение с паствой и укрепление связи между приходами. Необходимо поощрять общие паломнические поездки, совместные инициативы, обмен опытом. Митрополит Варсонофий призвал благочиние, приходы и епархии принять участие в крестном ходе 12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, обеспечить прихожанам возможность доехать до Казанского собора и пройти в общем молитвенном шествии. Председатель епархиального миссионерского отдела и комиссии по культуре Иерей Михаил Котов рассказал о создании в Выборге церковно-исторического музея, посвященного жизни и трудам святейшего патриарха Кирилла в связи с подготовкой к празднованию его 80-летия. Благочинные представили доклады о возведении новых храмов и зданий религиозного назначения. Протоиерей Игорь Аксенов рассказал о состоявшемся заседании двустороннего консультативного совета в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархией и принятых решениях. Председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Дмитрий Чуев доложил о ситуации с продлением конфессионального представления частной православной школы «Ника». Владыка поблагодарил всех за труды, поздравил с наступающим праздником Преображения Господня. В праздник Преображения Господня 19 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Волгодонский Сальский Антоний, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Николай Брындин с клиром и другие священнослужители. Перед входом в храм владыку встречали курсанты Михайловской академии в исторических мундирах Преображенского полка, дети из воскресной школы. Среди молящихся были глава администрации Калининского района Михаил Сташкевич, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава. Чтец собора Александр Якушев был рукоположен во диакона. Диакон храма равноапостольных Константина и Елены на улице Доблести Андрей Мальков, хиротонисан во пресвитера. Были освящены плоды нового урожая, совершено славление перед иконой Преображения Господня. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору была подарена икона праведного воина Федора Ушакова. На прихрамовой территории состоялся концерт, были развернуты шатры с угощением. 19 августа, в 20-й праздник Преображения Господня, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужил уставщик монастыря архимандрит Стефан Садо и братья Лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением радиакона Александра Урбановича. В завершении богослужения было совершено славление перед иконой праздника и освящение плодов. Молебен в часовне святого Александра Невского в помещении отряда особого назначения «Бастион» совершил 18 августа председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков. Он передал для часовни икону великомученика Георгия Победоносца. Среди молящихся были заместитель командира отряда по политической работе, бойцы подразделения и благотворитель собора Максим Ситков. «Да помогут вам служение Господь, Царица Небесная, святые угодники Божии», обратился к воинам отец Александр. «Молитесь, обращайтесь ко Господу, особенно когда исполняете свой долг. Жизнь и здоровье в его руках, да благословит он вас на добрые дела. Мы молимся за вас, благодарим за самоотверженное служение, особо чтим тех, кто уже совершил подвиг. Мы помним о войнах, гордимся ими, спасибо за ваш труд». Для священника провели экскурсию по музею подразделения, он оставил запись в книге почетных гостей. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
2: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного 20 века. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: 20 августа – день памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского. Особую страницу в биографии святителя составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно участвовал в судьбе молодого царя, старался содействовать возникавшим полезным для Отечества преобразованиям. В этот день, в 14:30, о жизни и трудах воронежского святителя рассказывает историк Нина Жерве в программе «Православные святые».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 183-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 7 главы.
1: Братья, очистим себя от всякие скверны плоти и духа, совершая святыню во страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению.
0: Послушайте 5-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 1 главы.
2: В то время пришел Иисус в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На этой неделе начались чтения из Евангелия от Марка. Для этого святого евангелиста особенно характерно описание Иисуса Христа с чертами силы, власти и величия. Недаром символом евангелиста Марка является царственный лев. В первой же главе Евангелия многократно отмечаются черты силы и власти Господа. Вот Он властно призывает своих первых учеников: «Следуйте за Мною». Вот Он учит людей как власть имеющий, а не как книжники. После исцеления одержимого нечистыми духами человека окружающие изумляются и восклицают: «Что это? Что это за новое учение, что Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» Теперь Он моментально исцеляет тещу Петра. Наконец, при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых, и Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. Для выполнения своего высокого служения Иисус Христос, несомненно, обладал духовными силами, бесконечно превосходящими силы обыкновенного человека. Но какими средствами Он эти силы укреплял, как человек? Таким средством была Его молитва. И об этом говорит сегодняшнее евангельское чтение. Последнее предложение. После многочисленных исцелений Господь утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. В молитве, в духовном единении со своим Отцом, Господь всегда искал укрепление, ободрение, утешение и черпал мощь для своего служения. Но когда он искал этого единения с Богом, он всегда хотел быть один, вдали от людей. Больным и изгнанным бесам повелевает, чтобы они никому не говорили, кто и как их исцелил или изгнал. Он вовсе не хотел прослыть чудодеем, и не чудесами желал он привлекать к себе сердца людей. Это стремление сохранить тайну духовной жизни, помимо всего прочего, имеет весьма важную причину сохранения.

0: и развития духовной силы. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, поучает Господь. Или, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И еще, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. Таким образом, Господь учит, что наше доброделание должно быть скромно, а духовная жизнь окружена тайной, непроницаемой для людей и открытой только Богу. Почему так? Почему духовная жизнь, открытая для других, выставленная на показ, неизбежно оскудевает и не приносит ни плода, ни награды? Прежде всего, потому что Бог, который один должен быть центром духовной жизни, в этом случае легко может быть подменен каким-нибудь кумиром, чаще всего кумиром тщеславия и славолюбия. Когда человек делает свои дела на показ, чтобы прославляли его люди, он уже ослабляет свои мысли о Боге, думает о себе, о людях и служит не Богу, а своей гордости. Но, служа себе, он уже не вправе требовать награды от Бога, ибо то, что ему надо, славу, похвалу, он уже получает как награду от людей. Это великое искушение, тщеславие. Ему поддаются в той или иной степени многие из нас, и даже большие подвижники бывали подвержены ему. Вот вспоминается такой рассказ из прошлой жизни, рассказ об одном страннике. Он был большим постником и подвижником. Под своей рубашкой он носил на голом теле страшно тяжелую двойную цепь, наглухо заклепанную на груди и на спине. Его шапкой была тяжелая свинцовая чаша, а посохом была выдолбленная палка, налитая внутри свинцом. На спине он носил всегда тяжелейший мешок. Издалека был слышен звон его цепей, которые до костей проели его тело. В народе этот странник пользовался глубочайшим уважением. Но вот одна черта ставила его подвиг под сомнение. Он любил, когда останавливался в крестьянских избах, чтобы его почитатели ощупывали его цепи, взвешивали на руках его шапку и его посох. А если кто-то не догадывался сделать это сам, он приглашал: «Поди-ка посмотри, какие на мне вериги!» Уважение и удивление людей доставляли ему несомненное удовольствие. Далее говорится, что этот подвижник, увы, умер скорбной смертью без покаяния. Конечно, никто не смеет судить чужую душу, кроме всеведущего Господа, которому открыты все тайны человеческого сердца. Но сам по себе выставленный на показ подвиг, несмотря на всю свою трудность и мучительность, много теряет в своем нравственном величии. Вот почему святые отцы так остерегались в своей жизни даже случайного любопытного постороннего взора и окружали свой подвиг глубокой тайной. Мера и разумность, руководимые истинно христианским чувством и верой, должны быть руководителями нашего поведения. Да будет недосягаемый образец Господа путеводной звездой и для нашей христианской жизни, в семье и в обществе. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Августа и 7 августа по старому стилю в Православной Церкви по празднеству Преображения Господня. Этот день освящен памятью многих мучеников. Мы вспоминаем сегодня Марина и Астерия, пострадавших в 260 году. Астерий был римским сенатором и тайным христианином. Присутствуя на казни святого Марина, он после его смерти снял свой сенаторский плащ, чтобы завернуть тело мученика, сам донес его честные останки до могилы и похоронил. После чего сам Астерий был приговорен к смерти и обезглавлен. Сегодня совершается память преподобной мученицы Потамии Чудотворицы и преподобного мученика Домития Персианина с двумя учениками, пострадавшими в 363 году. Домитий подвязался в монастыре святых Сергия и Вакха в городе Феодосиполе под руководством архимандрита Нурвела, сурового аскета, о котором известно, что он в течение 60 лет не вкушал вареной пищи, не ложился для сна, а отдыхал стоя, опираясь на свой жезл. В этом монастыре преподобный Домитий был посвящен сан диакона, но когда архимандрит Нурвел решил поставить его в пресвитера, святой, считая себя недостойным, уединился на пустынной горе в Сирии, в пределах Кира. Там он жил под открытым небом, а когда к нему пришли двое учеников, стал жить вместе с ними в пещере. В 363 году, мимо местности, в которой подвязались отшельники, проходило войско императора Юлиана Отступника, направляющегося в поход против персов. По приказу императора Домитий вместе с учениками был забросан камнями. Сегодня празднуется память множества преподобных. Мы вспоминаем Ора Фиваитского, основавшего в IV веке несколько монастырей в Фиваитской пустыне, и трех печерских подвижников – Пимена Многоболезненного, Меркурия епископа Смоленского и Пимена Постника. Также сегодня вспоминается преподобный Антоний Оптинский, в миру Александр Иванович Путилов, скончавшийся в 1865 году. В этот день Русская Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, духовного наставника Петра I и помощника его преобразований. Скончался святитель в год основания Петербурга, а мощи его были обретены в 1832 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики протопресвитер Александр Хатовицкий, священник Петр Токарев, протоиерей Михаил Плышевский, протоиерей Иоанн Воронец, священник Дмитрий Миловидов, протоиерей Алексей Воробьев, диакон Елисей Штольдер, преподобный мученик игумен Афанасий Егоров, погибший в 1937 году, и священномученик протоиерей Василий Аминицкий, погибший в 1938 году. Священномученик протопресвитер Александр Хатовицкий родился в 1872 году в городе Кременец Волынской губернии в семье протоиерея, ректора Волынской духовной семинарии. Закончив семинарию, Александр Александрович поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Горя желанием послужить церкви, он подал прошение о зачислении его на службу в далекую Алеутскую и Североамериканскую епархию, куда он и был направлен псаломщиком. В Америке, в кафедральном соборе города Сан-Франциско, будущий новомученик был рукоположен в сан диакона, а затем священника, и был назначен настоятелем Свято-Никольского прихода в Нью-Йорке. На этом месте своего служения отец Александр взял на себя подвижнический труд по строительству грандиозного храма, который был воздвигнут к осени 1902 года и стал епархиальным кафедральным собором. В 1910 году отец Александр был возведен в сан протоиерея, рукополагал его святитель Тихон, будущий святейший патриарх. За годы служения в Северной Америке трудами отца Александра были созданы православные приходы в Филадельфии, Юнкерсе, Панайке, всего 12 приходов на восточном побережье Америки. Он также был редактором журнала «Американский православный вестник». В В 1914 году протоиерей Александр Хотовицкий переезжает в Финляндию, куда его назначили настоятелем Успенского собора города Гельсингфорса, ныне Хельсинки. А в 1917 году он назначается на должность ключаря храма Христа Спасителя в Москве и участвует в работе Священного собора Русской Православной Церкви. На соборе отец Александр выступает инициатором безотлагательных выборов патриарха. Начиная с 19 года отец Александр несколько раз арестовывался. В 1928 году он был рукоположен в сан протопресвитера и стал служить в храме Ризоположения в Москве, будучи ближайшим помощником заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского. В 1937 году протопресвитера Александра Хотовицкого снова арестовали. На этот раз его приговорили к расстрелу. Прославление священномученика в лике святых, два мучеников Русской Православной Церкви, состоялось в 1994 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Митрофана Воронежского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Родился святитель Митрофан Воронежский в 1625 году в семье потомственных священников Владимирской епархии и при крещении был наречен Михаилом. До 40 лет, то есть половину своей жизни, будущий святой провел в миру. Он был женат, имел сына и служил приходским священником, но, овдовев, вступил в 1663 году в Золотниковскую Успенскую пустынь и постригся в ней с именем Митрофан. Будучи человеком основательным и энергичным, Митрофан вскоре стал игуменом, успешно управляя двумя обителями – Яхромской и Унжинской. Так как последний монастырь пользовался покровительством царского дома, то его игумен был близок благочестивому государю Федору Алексеевичу, который на Московском соборе 1682 года пожелал, чтобы Митрофан возглавил Воронежскую кафедру. В том же году святитель Митрофан был посвящен во епископа, патриархом Иоакимом. Временами трудно ему приходилось в крае, наполненном раскольниками, беглыми чернецами, лихими людьми, языческими пережитками, бороться с которыми не могло малочисленное и плохо подготовленное православное духовенство. Епископ Митрофан верно и мудро повел дело. Он принялся строить в епархии новые храмы. Всегда благоговейно и ревностно совершалась им служба в кафедральном соборе. Простые и понятны были проповеди. Немало хлопот доставляли Митрофану раскольники. Чтобы ослабить их влияние, епископ готовил миссионеров, открывал духовные училища, собственноручно изымал старопечатные книги. Архиерейский дом был все время открыт для бездольных и неутешенных. Большую часть казны епископ тратил на милостыню. Умер он поэтому бедняком, не оставив средств даже на помин души. Был святитель не только умелым церковным управителем, он был также подвижником и молитвенником. Носил власеницу, неотступно выполнял все монашеские правила, имел в себе память о смерти и посему особенно заботился о поминовении умерших. С 1694 года Петр I приступил к постройке в Воронеже кораблей для войны с турками и, часто посещая город, близко познакомился с его архиереем, который словом и делом помогал государю. Когда на флотилию не достало денег, он принес собранные средства со словами: «Всякий сын Отечества должен из своего достатка помогать нужде государственной». После взятия Азова Петр повелел именовать святителя Воронежским и Азовским. Поддерживая царя в войне с врагами Святого Креста, Митрофан твердо защищал пред ним православную веру. Как-то Петр пригласил епископа к себе во дворец, но тот, увидев на дворцовой крыше статуи языческих богов, вернулся домой, ответив посланцу царя: пока государь не повелит низвергнуть идолов, которые соблазняют народ, не могу явиться во дворец». Петр был поражен решительностью Митрофана и приказал немедленно убрать статуи. Прибыв в очередной раз в Воронеж в декабре 1705 года, царь застал умирающим чтимого им архиерея, который недавно постригся в Схиму с именем Макарий. Поцеловав руку схимника, царь остался при нем до кончины. Затем сам закрыл ему глаза и на погребении нес гроб святителя до склепа в Михайловском пределе соборной Благовещенской церкви. «Не осталось у меня такого святого старца. Буди ему вечная память!» Прощально поклонился Петр.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Пимена Многополезного. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Пимен Многополезный, 12 век, путем тяжкой болезни достиг Царствия Небесного. Родился и вырос этот русский подвижник больным. Он долго просил родителей отнести его в Киево-Печерский монастырь. Когда они принесли сына в православную обитель, то стали просить в молитвах о его выздоровлении. Но сам страдалец, сознавая высокую ценность страданий, просил Господа о продолжении болезни, а также пострижении его в иночество. И вот ангелы в виде иноков совершили над ним чин пострижения. Некоторые из братьев слышали звуки пения и, придя к преподобному Пимену, нашли его облаченным в монашеские одежды. В руке он держал горящую свечу, а постригальные волосы его оказались в раке преподобного Феодосия. Много лет провел преподобный Пимен в тяжкой болезни, так что прислуживающие тяготились им и часто оставляли без хлеба и воды, но он терпел все с радостью. Жалея братьев, преподобный Пимен исцелил одного такого же расслабленного брата, взяв с него слово служить больным до самой смерти. Но брат стал лениться, и его постигла прежняя болезнь. Преподобный Пимен вновь исцелил его с поучением, что больной и служащий больному получают равную награду. 20 лет провел преподобный Пимен в тяжелом страдании. За 3 дня перед смертью, как и предсказывал раньше ангел, он стал здоров. В церкви преподобный простился со всей братьей и причастился святых тайн. Затем, поклонившись гробу Авы Антония, преподобный Пимен указал место для своего погребения и сам отнес к нему заранее приготовленный гроб. Он указал там на погребенных друг против друга иноков и предрек, что братья найдет погребенного в схиме без нее, так как инок вел жизнь недостойную ее. Тот же инок, что был погребен без схимы, облегся в нее по смерти, так как много желал этого при жизни и был достоин. После кончины преподобного братья убедились в прозорливости его слов. В день представления преподобного Пимена было явление 3 огненных столпов над трапезою, перешедших наверх церкви. Мощи преподобного Пимена почивают в Антониевой пещере.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В начале августа в нашем городе отметили день рождения писателя Михаила Зодченко. О нем напоминает самый маленький мемориальный музей в городе, его квартира в доме на канале Грибоедова. Это комплекс зданий придворного конюшного ведомства. В начале 20 века здесь проживали артисты придворного оркестра. А в 1930-е годы для писательского жилищного кооператива дом был настроен двумя этажами, в которых поселили литературную элиту. Жильцы прозвали этот дом писательским небоскребом. Здесь, в музее Зодченко, сохранилась подлинная обстановка, его писательский кабинет. Писателя называли рупором 30-х годов. Отсюда он выходил с блокнотом по городу, который заносил свои наблюдения о советской действительности. В день рождения Зодченко была проведена экскурсия по городу, в которой гости посетили места, связанные с серпенными братьями, узнали о роли музыки и цирка в судьбе писателя, о его связи с Александром Дюма. В воскресенье всех пригласили в гости к Зодченко на канал Грибоедова 7. Здесь прошла праздничная программа.
2: Раншакова Татьяна Владимировна, заведующая экскурсионно-методическим отделом Государственного литературного музея 20 век. 9 августа отмечается день рождения Михаила Михайловича Зодченко, замечательного писателя-сатирика, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с нашим городом. Родился он здесь, в Петербурге, в 1894 году, 9 августа по нашему с вами стилю. Все детство писателя прошло и связано больше с Васильевским островом, но вообще постоянных квартир семья в городе не имела. Лето проводили на даче в деревне Пески, а в городе они непосредственно снимали квартиры с полной меблировкой. Все 8 детей родились по разным адресам. Ходил в 8-ю мужскую гимназию на 9-й линии Васильевского острова, учился плохо, в аттестате одни лишь тройки. Свое первое художественное произведение создал благодаря отцу, художнику и мозаичисту. И сейчас мы можем увидеть на фасаде музея Суворова в нижнем левом углу на мозаичном панно «Отъезд Суворова из села Кончанское» маленькую веточку, выложенную Мишей Зодченко. В 1920-е годы Зодченко начинает свою литературную карьеру. В основном его жизнь связана с центром города. Это и здание Зингера, где находился дом книги и редакции журналов и газет. Это издательство «Радуга» на Стремянной. Это квартиры его друзей и знакомых на улице Марата и Стремянной. Это дом искусств на Невском 15. И, конечно же, писательский дом на канале Грибоедова 9, куда писатель заезжает в 1934 году. Здесь, в писательском доме, он сменит три квартиры, будет приезжать из большей роскошной квартиры номер 122 все в меньшую и меньшую. Сейчас музей-квартира находится в его последней квартире номер 119. Двухкомнатная квартира с полностью мемориальным кабинетом и литературной экспозицией. В рамках празднования дня рождения писателя-сатирика 7 августа прошла пешеходная экскурсия по центру города, связанная с адресами Михаила Михайловича в городе. Экскурсия называлась «Уважаемые граждане». Здесь можно было познакомиться и с адресами друзей и знакомых Зодченко, которые видели и знали о нем и его характере не понаслышке. И, в принципе, вдохновиться уголками Невского проспекта, разными кафе и ресторанами, куда заглядывал Михаил Михайлович и где обитали герои его рассказов. Непосредственно 9 августа у нас в музее-квартире Зодченко бесплатный вход. Вы можете посетить музей-квартиру Зодченко, а также взять ностальгическую открытку и, пройдя 6 тематических станций, где узнаете о жизни дома, о привычках писателей, пройдете разного рода викторины, получить 6 наклеек, которые дополнят вашу ностальгическую открытку, которую можно оставить себе, либо отправить другу. Станции здесь совершенно разные. Здесь можно сфотографироваться с цитатами писателей на фотозоне, узнать о повальном увлечении шахматом и сразиться в настоящем шахматном турнире, сыграть в литературную дженгу, попробовать себя в роли рассказчика в литературной мастерской, выпить чай с печеньками и узнать основные сплетни писательского дома. Ну а на лестнице уже писательского дома находится выставка «Комикс», где можно узнать забавные случаи, которые происходили с жильцами, нарисовать свой комикс о своей собственной жизни и неурядицах, которые отходили отражение в рассказах Зодченко, ну а в музее-квартире пройти интересную викторину о Михаиле Михайловиче и других жильцах писательского дома.
3: Екатерина Александровна Солилова, методист музея. С вами буквально в гостях у Михаила Михайловича Зощенко. Эта квартира является самым маленьким государственным музеем нашего города. Ну, представьте, в этом доме 130 писателей проживало в разные годы. И, конечно, с ними происходили всегда какие-то истории. Ну, так как сегодня день рождения Зощенко, грустных историй мы с вами вспоминать не будем, а будем вспоминать только веселые истории добрососедства. Вы наверняка знаете, как играют в донетки. То есть я вам буду говорить какое-то утверждение, какую-то историю. Подумайте хорошенько и скажите, да или нет, правда или неправда, чушь или абсолютная и жизненная история. Итак, мы начинаем. Первый вопрос нашей с вами игры. Правда ли, что писатели могли попасть к себе домой через чужую парадную?
4: Нет.
3: Мнения разделились. Все-таки что же мы с вами выберем? Могли или не могли?
5: Могли.
3: Итак, мы отвечаем так, и мы отвечаем правильно. Дело все в том, что можно было зайти со стороны Чебоксарского переулка, подняться наверх, на четвертый или на пятый этаж, и пройти дом насквозь. И очень часто так любил прогуливаться Евгений Львович Швац. Ведь детство он провел на юге, Ленинград любил за книжную культуру, но от нашего климата частенько страдал. И, конечно, маршрут такой оказывался длинным. То к одному в гости зайдешь, то к другому, то к третьему. Например, к Кейхенбауму на преферанс или на шахматы. Следующий вопрос. Правда ли, что Михаил Зощенко мало внимания уделял своей внешности?
6: Нет.
3: Конечно же, нет. Мы здесь с вами видим его знаменитую фотографию конца 20-х, так называемой кофте-толстовки. Но даже такой скромный предмет одежды с каким-то особенным щегольством умудрялся он носить. А вот здесь, прямо в витрине, его знаменитые шелковые галстуки. Только в наших музейных фондах 16 его галстуков. А когда вы будете гулять по кабинету, то обратите внимание и на тросточку, и на туфли Оксфорды. Зощенко был не просто модник, он был советский дэнди, как называли его друзья и современники. Следующий вопрос. Правда ли, что Ольга Дмитриевна Форш, автор знаменитых исторических романов, не любила общаться с молодыми коллегами?
6: Нет.
3: Мы отвечаем «нет» и отвечаем абсолютно правильно. В этом доме не было лифта, да и других благ цивилизации до конца 60-х годов. У Ольги Форш была одышка, и она частенько, когда поднималась к себе на четвертый этаж, садилась отдохнуть на подоконник. Видит, идет кто-то из начинающих авторов и, конечно, подзывает и говорит о литературе. Подоконники этой парадной так и называются – литературный клуб Ольги Форш. Следующий вопрос. А вот правда ли, что Евгений Швац – это летописец писательского дома? И это абсолютная правда. Его замечательные мемуары позволяют погрузиться в ту ныне ушедшую эпоху. Следующий вопрос. Правда ли, что полярник Николай Пинегин никого не подпускал к своей коллекции? Мы отвечаем «нет». И отвечаем абсолютно правильно. Перед нами кусочек музея Арктики и Антарктики. Ведь Николай Васильевич один из инициаторов его открытия и первый директор. И все это было сделано в том числе в память друга Георгия Седова. То есть постепенно проживая здесь, Пинегин, что называется, втянулся в это ремесло и тоже написал несколько книг воспоминаний. Ну и наконец. Правда ли, что Александр Петрович привез из Китая статуэтку и даже знал, как она называется, по-китайски?
6: Да.
3: Итак, это правда. Вот мы эту статуэтку замечательную видим перед собой. Ведь Петрович был не только добрый друг Анны Андреевны Ахматовой, он замечательный переводчик китайской и корейской поэзии. Конечно, он знал, как называется эта статуэтка. Ну что ж, мы с вами блистательно, я считаю, справились с викториной и получаем вот такой маленький, пожалуйста, граммофончик. Держите его.
1: Все станции для гостей праздника были крайне интересны. Вот, например, на лестнице дома можно было, подняв трубку старого массивного телефона, послушать голоса писателей, к примеру, Евгения Шварца. В это время на улице проходило лото, в ходе которого можно было узнать о постояльцах дома.
6: Поделюсь с вами одним открытием, которое сделал тоже не так давно. Открытие это вот какое. Опытных писателей не существует. Мне 60 лет, но каждую вещь я пишу как новую. Ты меняешься, меняется среда, окружающая тебя. Следовательно, меняется точка зрения. Вещи видишь в новом ракурсе. И писать их приходится заново.
7: Готович, да, приглашал часто своих соседей по писательскому дому поехать вместе за грибами, что они успешно и делали. Когда-нибудь вам доводилось с вашими соседями ездить в лес по грибы?
8: Да,
7: закрываем вот такую картиночку, пожалуйста. Так, теперь вот такую посмотрите, пожалуйста, под картинку. Традиций было много в писательском доме, в том числе совместные праздники. Да, отмечали вместе Новый год. Такая традиция календования, которая держалась, и детишек старались все угостить конфетами, печеньями, пряниками, кто чем мог. Календовали ли вы когда-нибудь по соседям, или, может быть, ваши соседи к вам в это праздничное время приходили?
9: Очень часто приходилось.
7: Замечательно. Так, дальше у нас кошечка вот такая. Котов многие писатели любили, и, например, у Евгения Львовича Шварца все время жили коты, кошки, особенно один кот, которого он называл Котан, был, да, таким знаменитым на всю округу, потому что он был таким зловредным достаточно котиком и часто нападал на гостей Шварца, а Шварц потом вместе с супругой перед гостями всячески за этого кота извинялись. Но мы с вами вспомним другой эпизод не про Шварцев, а про Гитовичей. У них пропала кошка, и Гитовичи повесили объявление с обещанием вознаградить того, кто поможет эту кошку найти. Кошка через какое-то время обнаружилась в соседнем дворе, а люди ее нашедшие проявили такое благородство, что даже не стали брать обещанное денежное вознаграждение. Участвовали ли вы когда-нибудь в поисках пропавшего питомца, или, может быть, вам помогали вашего котика или собачку найти? Так, теперь у нас вот такая рукопись, да, и с чем же эта рукопись связана? Она связана с случаем, когда поэт Всеволод Рождественский, он никак не мог свою супругу уговорить по осени вернуть на стены его кабинета его любимые портреты писателей. Дело в том, что все стены в кабинете портреты эти снимались и убирались до осени, чтобы они не выгорали. И вот однажды, когда осенью рождественские вернулись, хозяйка дома никак не могла эти портреты обратно повесить. И муж ждал, просил, никак не мог добиться результата. И тогда он, будучи человеком творческим, да, поэтом, он взял и посвятил своей жене стихотворение, которое назвал «Правительнице дома Ирине Павловне». Стихотворение называется «Прошение». Ну, а вопрос к вам следующий. Вот представьте себе, что у вас вышел какой-то конфликт или просто недоразумение с вашими соседями или с членами семьи. И вы, как Всеволод Рождественский, придумали очень необычный способ для того, чтобы с тем, с кем вы повздорили, помириться. Было ли у вас когда-нибудь такое? Подумайте. Повспоминайте. Если у кого-то такой эпизод случался, то тогда с полным правом берем печеньку и закрываем
10: пусть
7: поле.
10: Пусть и с куличом считаем.
7: Ну, давайте засчитаем, почему нет. Очень хороший способ. Вот такую мы закрываем картинку. Так, вот вы уже близки к победе. Вам вот если сейчас выпала бы пижама, если бы вы ее закрыли, то вы бы у нас стали победителем. По диагонали, да, осталось. Смотрите, как пижама-то у нас. Всем нужна пижама.
11: А именно с соседями помириться? Сейчас, или с соседями
7: нет,
11: мириться?
7: Можно, он вообще же не с соседкой, он с супругой мирился таким образом. Поэтому можно с членом семьи.
11: Да?
7: Да. Да. застройка была сделана в 1934 году, надстраивалось историческое здание 19 века. Чтобы для жилищного кооператива Союза писателей предоставить больше квартир, вместо одного этажа надстроили два, но уменьшили высоту потолков. А почему нельзя было взять и построить просто, да, нормальной высоты? Потому что здесь существовал регламент строительный. Нельзя было в исторической части города строить высокие дома, да, можно дешевыми. Я просто знаю это как бы из первых уст, да, вот, например, у нас в музее работает Мария Сергеевна Ингевич Томова, потомок сразу двух известных, да, жильцов этого дома, Елены Вичтомовой и Юрия Инге, и она рассказывает, что бабушка ей запрещала прыгать, они жили на пятом этаже, потому что у соседей на четвертом ходуном ходили стены, да, то есть здесь действительно и слышимость была очень хорошая, вот как раз про слышимость рассказ. О том, как Виссарион Саянов, который, кстати, был соседом, да, Михаила Михайловича Зощенко, вот на четвертом этаже у них была квартира, он часто ходил у себя по комнате и произносил вслух стихи. Да, вот. А поскольку слышимость хорошая, то Наталья Рождественская, квартира которой была как раз под квартирой Саянова, она слышала, да, вот эти стихи Саянова и записывала, брала листочек бумаги и записывала за ним услышанное. А потом Саянову, значит, этот листок со стихами вручала. Представляете, как интересно. Вот, хорошо, удобно, правда? Человек сочиняет стихи, а за ним тут же
8: вообще
7: записывает. Вот как раз про это и вопрос.
8: Да, советский телевизор.
7: Как у вас со слышимостью дела в вашем доме? Да? Слышите ли вы за вашими соседями чтение стихов или
8: стихов?
7: Так, ну что, не образовался у нас победитель? Нет.
1: Вы слышали рассказ о праздновании дня рождения Зощенко в Петербурге. В нашем городе, в доме по каналу Грибоедова, самый маленький мемориальный музей в городе. Его квартира. О нем напоминает подлинная обстановка, кабинет писателя, письменный стол. В праздничные дни была проведена экскурсия по городу и праздничная программа в доме и во дворе дома на канале Грибоедова. Вместе с вами на празднике побывал Владимир Саблин и записал эту программу. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Некоммерческий фонд культурных и гуманитарных инициатив «Мир театрала» совместно с журналом «Театрал» проведет 7-й онлайн-фестиваль «Мир русского театра». Смотр пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив, благодаря которому зрителям сети представят 10 спектаклей русскоязычных театров из 8 стран мира. Все показы пройдут бесплатно. В программу «Мира русского театра» вошли постановки из Австралии, Вьетнама, Германии, Италии, Молдовы, Кипра, США и Швеции. Это работы разных жанров, стилей, направленные не только на взрослую аудиторию, но и на детей, говорится в сообщении. Зрители, например, смогут оценить музыкально-поэтический спектакль «Полет волков» от австралийского театра «Империй». Постановку «Эмигранты» польского драматурга Славомира Мрожика покажет театр «Ред» из Вьетнама. Берлинский театр «Русская сцена» представит спектакль-притчу «И вот пришел Иуда», а театр с улицы Рос из Молдавии – самоубийцу Николая Эрдмана. Также среди участников – Центр интернационального театра из Флоренции с постановкой «Хокку. Сочинение души». Издательство «Аст» Вилли Винке представило официальное продолжение книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери на русском языке. Новая часть создана испанским писателем Элоем Морено, а переводом на русский язык занималась Анна Тихонова. Книга создана с разрешения наследников Антуана де Сент-Экзюпери и одобрена фондом, управляющим наследием писателя. Что случилось с маленьким принцем после того, как он исчез в пустыне? Спустя десятилетия история героя получает продолжение, говорится в сообщении. В новой части маленький принц оказывается на земле и встречается с миром 21 века. Главный вопрос, который задается герою в эпоху технологических достижений – стали ли люди счастливее? Элой Морено переносит героя в современность, сохраняя философскую интонацию оригинальной истории и способность находить большое в самых простых вещах, добавили в издательстве. Там уточнили, что несколько лет возможность прямого литературного продолжения «Маленького принца» была строго ограничена, но уже в 2024 году был создан международный проект по созданию второй части. В отборе приняли участие более 2300 писателей со всего мира, а автором продолжения был выбран испанский писатель Элой Морено. Перед Морено и художником Давидом Сьеррой стояла необычная задача – продолжить историю, ставшую частью мировой культуры, сохранив ее узнаваемую интонацию и философскую основу, и одновременно позволив маленькому принцу увидеть мир

0: таким, каким он стал сегодня. Главными критериями при создании новой книги стали бережное отношение к наследию Сент-Экзюпери, этическая основа истории и сохранение духа оригинального произведения, пояснили в пресс-службе. В России может появиться единый центр государственной экспертизы книг. В Минцифры планируют наделить этим статусом экспертный центр Российского книжного союза, сообщает «Коммерсант». Законопроект придаст решениям экспертного центра силу официального заключения. Сейчас розничные магазины и библиотеки из-за отсутствия четких правил и списков прибегают к мерам, которые часто оказываются избыточными, указывает президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина. Магазины снимают с продажи книги по своему решению из-за страха перед возможными последствиями, отмечает она. Новый статус экспертного центра Российского книжного союза позволит создать единый подход к правовой оценке книг и снизить неопределенность для игроков рынка. Владимир Хотиненко назначен ректором высших курсов сценаристов и режиссеров. Совет учредителей организации принял это решение в июле, однако о нем стало известно только сейчас. Хотиненко сменит на посту Веру Суменову, возглавлявшую курсы с июня 2010 года. В сентябре ей исполнится 82 года, и ректор сама попросила освободить ее от должности. Владимир Хотиненко окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1981 году. Там же он руководит мастерской вместе с Павлом Финном и Владимиром Финченко. Премьера фантастического сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких, состоится 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Винк». Режиссером-постановщиком сериала выступил Дмитрий Тюрин, известный по проектам «Триггер», «Эпидемия», «Спойлер» и «Магомаев». Автор сценария Андрей Золотарев. По словам одного из продюсеров проекта, Федора Бондарчука, работа над сериалом стала сложной производственной задачей. Сделать такой проект, как «Трудно быть богом», не просто сложная, а практически невозможная задача с множеством нестабильных переменных. Мы снимали в Иране, стране, куда доберется не каждая съемочная группа. Мы создавали в кинопарке «Москино» настоящий космос. Собирали международный актерский состав, продумывали каждую деталь, отметил продюсер. Роль Дона Румата исполнил сербский актер Александр Радоичич, известный российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». Дона Кондора сыграл Сергей Безруков. В сериале также снялись Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Калагриевый, Федор Лавров, Леонид Ермольник, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Лев Зулькарнаев и другие. Сериал стал первой многосерийной экранизацией произведения Стругацких. Аукционный дом «Литфонд» на торгах 13 августа продал гравюру на меди 17 века, основанную на работе Гесселя Герица, сообщили в пресс-службе «Литфонда». Дворец и крепость великого князя Московского, обычно называемый «Кремленоград», при стартовой ставке 280 тысяч рублей, продана за 1 300 000. Этот великолепный вид на московский Кремль основан на работе Гесселя Герица, картографа голландской Отс-Инской компании и ученика амстердамского издателя Вильяма Янсена Блау. Первоначально гравюра с этим планом была создана около 1613 года и запечатлела политическое и военное сердце Московского царства в конце Смутного времени. Предлагаемый в лоте экземпляр происходит из французского издания «Большого атласа Блау», говорится в сообщении. В завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. Четверг, 20 августа, переменная облачность, небольшой дождь, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 747-748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%, ветер южный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 21 августа, переменная облачность и небольшой дождь, плюс 18-20. Атмосферное давление 749-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность и небольшой дождь, плюс 17-19. В пятницу тоже переменная облачность с небольшим дождем, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление в пятницу немного вырастет. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго. Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио. grad-petrov.ru

В исполнении Северина Гацелони и камерного ансамбля «Имузичи» прозвучала вторая часть концерта для флейты и струнного оркестра «Ре мажор» Луиджи Беккерини.

0: Дорогие друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у радиоприемников и готов провести с нами эти 45 минут. И говорить мы, как всегда, будем о Санкт-Петербурге, нашей северной столице, нашей культурной столице, и рассказывать о нашем городе будет коренной петербуржец, любитель, знаток города, заслуженный архитектор России Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Напомню, что вы еще и профессор Международной академии архитектуры. Так что вы, как никто, знаете наш город, я считаю, тем более тот участок, по которому проходят наши радиопрогулки, вот последние несколько программ. Для тех, кто, может быть, впервые слушает нашу программу, я скажу, что мы сейчас будем говорить и говорим о старом районе Петербурга, который называется Пески. И в этом районе, который не так часто посещается гостями города и не так хорошо знаком даже коренным петербуржцам, мы можем вместе с Владимиром Кузьмичем открывать очень интересные здания, интересные истории, узнаем о жителях этого района. В общем, открытия наши продолжаются и продолжатся сегодня в программе. Наша программа выходит в среду, как всегда. Владимир Кузьмич, вот после такой довольно долгой преамбулы.
1: Не очень долго.
0: Не очень, да? Я хочу сказать, что в прошлый раз мы сейчас идем по советским, бывшим рождественским улицам, которые пересекают Суворовский проспект. И сегодня на какую советскую отправляемся?
1: Да, мы дошли уже до 8-й советской улицы.
0: Да, ну вот сразу нас приветствуют наши постоянные радиослушатели. Дмитрий, добрый вечер, самая лучшая программа. Дмитрий, вы нас всегда поддерживаете и задаете хорошее настроение в самом начале.
1: Спасибо.
0: Наталья тоже приветствует, добрый вечер, желает не только нам, наверное, но и всем, кто нас слушает. Кстати, мы закончили в прошлый раз нашу программу и получили сообщение от Марины, но уже не успели его прочитать, у нас некоторые задержка идет с получением ваших сообщений, но мы все прочитали, и мы Марину также благодарим за активное участие в нашей программе. Итак, а вот как раз Марина появилась. Добрый вечер, долгожданные друзья. Итак, 8-я советская. Владимир Кузьмич, вот проходя по всем советским, мы с вами уже делали вывод, что вот для меня это неожиданно. Этот район был наполнен и медицинскими какими-то учреждениями, и образовательными. Очень интересными, учебными гимназиями и какими-то там другими образовательными. Вот такой район
1: причем
0: непростой.
1: Причем с богатой историей, да.
0: Да, с богатой историей. И люди, которые там учились, тоже довольно известные, учились или работали. Неожиданно, потому что как-то на эту тему, мне кажется, мало кто говорит. И о Песках. Ну, в общем, наверное, такое первое впечатление, что это просто доходные дома и больше ничего.
1: Ну, конечно, большую часть застройки составляли доходные дома и составляют сейчас. Надо сказать, ну, я уже упоминал, что я сам житель Песков. До 20 лет я жил на продолжении 8-й советской, то есть на улице Некрасова. И как раз о ней сегодня и пойдет речь. Но это я к тому снова вспомнил, что для меня тоже очень много открытий в этом районе. Вот сейчас, когда мы копаемся в историях, связанных с теми или иными зданиями, да и сами здания по своей архитектуре тоже во многом, ну, не могут быть не новыми для меня, но какие-то детали открываются заново. В общем, район оказался очень богатым на события, на историю, на архитектуру своих зданий. Ну и 8-я советская и бывшая рождественская, она, как я уже сказал, является составной частью улицы Некрасова. Трудно сказать, кто кого продолжает, но, по-видимому, по нумерации, если следить, то улица Некрасова идет от Литейного до Греческого проспекта, то есть как раз вот в этой части, в Песках. А после Греческого проспекта продолжение этой же улицы по той же трассе является уже 8-й советской, и она нумерацию отсюда начинает. Так что мы продолжаем улицу Некрасова. Но надо сказать, что самое интересное, что сосредоточено на 8-й Советской, находится как раз вот в самом ее начале и даже имеет смысл заглянуть немножко на улицу Некрасова.
0: Вернемся к ней.
1: Значит, она начинается от Литейного, это еще не зона Песков, но зато заканчивается уже действительно в районе Пески. Итак, вот эта улица Некрасова сама по себе имеет историческое название «Бассейная». Ну, знаменитое стихотворение, которое знают все дети, наверное, про то, что жил человек рассеянный на улице Бассейной, и вот как раз здесь-то он и жил, по Чуковскому.
0: И, Маршак.
1: Конечно, это Маршак разве? Нет, это...
0: Нет.
1: Вместо шляпы на ходу он надел сковороду.
0: Да,
1: по-моему,
0: ну,
1: Чуковский, нет?
0: Что-то, мне кажется,
1: дети маленькими были очень давно, поэтому я уже подзабыл. Надо теперь у внучки спросить, да. Итак, вот откуда такое название «Бассейная»? Ведь связано с какими-то бассейнами. И действительно, как раз в этом месте, в конце Бассейной улицы Некрасова, рядом с Греческим, между Греческим проспектом и Лиговским проспектом, находится сквер, в котором когда-то исторически были бассейны. И тут от этого и называется улица. Бассейны, то есть водоемы. Их было даже два, точно известно. И интересно, что вода в этих водоемах поступала из Лиговского канала. То есть вот Лиговский проспект, он как раз упирается в улицу Некрасова в самом ее конце, напротив Некрасовского, бывшего Мальцевского рынка. И трасса Лиговского проспекта – это трасса бывшего канала, который даже, как пишут в источниках, сохранился кое-где под землей. То есть его засыпали, но местами заключили в трубу. И поэтому там какое-то движение подземных вод существует под Лиговским проспектом. А канал этот очень длинный, начинается совершенно в другом месте города, на юго-западе, около реки Дудырговки. Это когда-то был не Петербург, конечно, когда канал копали в 18 еще веке, а это было за пределами города. И Дудырговка находится выше по рельефу, чем район Пески, еще выше, хотя и Пески высокие. Да. И поэтому оттуда самотеком из этой реки по каналу вода шла вплоть до бассейнов, а в бассейнах она накапливалась и дальше шла в самые первые знаменитые сады Петербурга. Это прежде всего в Летний сад, по трассе Бассейной улицы и в Таврический сад, который тоже находится уже вот в районе Песков. Мы об этом говорили, когда шли по Кирочной улице. Так что сама эта гидравлическая система является замечательным памятником инженерного строительства в Петербурге, и отчасти как-то, может быть, даже в какой-то момент вскрыто и облагорожено. Но эти бассейны в XIX веке уже были засыпаны, и на этом месте был организован сначала стихийный сквер небольшой, а потом уже сквер с планировкой определенной. И об этом сквере мы тоже пару слов еще дальше скажем. Но самое интересное здание в этом месте находится, это большой комплекс, очень необычный по архитектуре, необычный для всего Петербурга, который выходит на Лиговский проспект, на улицу Некрасова и частично своей стороной, значит, на площадь перед концертным залом Октябрьский и в сад, как раз вот в этот сад, где были бассейны. Этот комплекс был построен в XIX веке в очень необычном стиле псевдоготики. В Петербурге есть еще постройки псевдоготики, то есть как бы напоминающие готику европейскую, с очень характерными стенами из красного кирпича, с выступающими ребрами такими пилонами на фасаде, сложной архитектуры по карнизам и завершение такое, очень сложный силуэт у здания. В общем, действительно очень напоминающее кирпичное здание средних веков, которое есть в Европе, в Северной Европе, например, в Германии, в Польше, и знаменито есть постройки в Литве, в Вильнюсе, из красного кирпича эпохи средних веков. Или немножко эпохи Возрождения. Так вот, в Петербурге есть целый комплекс, и он, как мы уже, как вы только что говорили, тоже имеет медицинское назначение. То есть вот эта традиция размещать в районе Пески медицинские учреждения, и здесь мы ее тоже видим. Значит, строилось это как евангелическая женская больница. Значит, больница женских болезней евангелическая, потому что она курировалась и была создана на средства протестантской, одной из протестантских церквей, которых было много в Петербурге всегда, а именно евангелической церкви. Построено это здание было окончательно в 1871 году по проекту двух явно немецких архитекторов по происхождению. Это Бернгард и фон Гиппиус. Ну, на самом деле они строили и другие постройки, известные в Петербурге, этих авторов. По-видимому, это были обрусевшие уже какие-то немцы, но фамилии вот такие немецкие сохранились. Итак, вид с Лиговского проспекта на главный корпус. Этот стиль архитектуры иногда специалисты называют кирпичный стиль, а иногда вот прямо псевдоготический. И самое такое эффектное место в этом комплексе – это, конечно, главный вход, который располагался с Лиговского проспекта прямо по центру этого большого корпуса. Видно его, да, да, сейчас? Вот. И здесь как раз мы видим все черты готики такой европейской, устремленные кверху формы, такие одухотворенные, рвущиеся в небо, что вообще характерно скорее для церковных зданий, готических соборов, например. Но в данном случае это гражданское здание, но как раз вот в этой центральной части на втором этаже была расположена церковь, евангелическая тоже протестантская церковь, которая просуществовала сколько-то десятков лет, пока уже в 20 веке не была закрыта, ну, вернее, не перепрофилирована была в православную. Ну и после революции, как и многие другие церкви, она перестала действовать.
0: А что там после революции было?
1: После революции там так и сохранились разного рода лечебные учреждения. Они сменяли друг друга с разным профилем. Ну и, конечно, уместно сказать, а что там сейчас? Там действительно медицинский институт, где есть и научные, и лечебные подразделения. Профиль у него пульмонология и фтизиатрия, то есть это все, что связано с легочными заболеваниями. Некоторое время в советскую эпоху послевоенную это назывался институт фтизиатрический, а вот сейчас он как-то, значит, более сложно называется, со словом пульмонология тоже. Вот. Так что лечебное учреждение до сих пор. Вот этот вот характер готической постройки подчеркивает еще ограда, такая сплошная каменная ограда, угол Лиговского проспекта и улицы Некрасова, такая монастырская стена глухая из красного кирпича, и в том числе комплекс этот состоит из многих зданий, кроме главного. А один из павильонов предназначен для хирургического комплекса. То есть там делают операции, в том числе на легких сейчас. Mm-hmm. То есть это очень крупное медицинское учреждение такое. Ну, не знаю, по-моему, о нем жители города мало осведомлены как-то, ну, кроме тех, кто вот туда лечиться приезжает. Mm-hmm. Тем более вот оно такое закрытое по внешнему виду, за забором, как-то не всем бросается в глаза. Но если посмотреть, и вот если посмотреть из сада, который на месте бассейнов как раз был устроен, то мы видим, что это сложное по силуэту такое, значит, образование, такая сложная композиция, но весьма живописная и очень необычная в таком более строгом Петербурге, где господствуют, как правило, классические здания с какими-нибудь белыми колоннами, а вот здесь совершенно другая архитектура. Так что уникальное совершенно место. Ну, например, вот в этом комплексе есть даже какая-то круглая башня. Вот она не очень большая, скорее башенка с шатровым завершением, но такая форма совершенно необычная для застройки Петербурга.
0: Да,
1: но есть и какая-то история, связанная с этим комплексом. Здесь, например, проводились киносъемки. А причем киносъемки фильма, который знают абсолютно все, наверное, в России, и не только в России. Значит, вот один фрагмент этого комплекса – это несколько корпусов разной высоты, между которыми есть низкая крыша такая на более низкой части. А здесь снимался одна из серий знаменитого фильма о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Вот российская версия. И в том числе по этой самой крыше Шерлок Холмс, значит, перебегал из одного здания в другое в одной из историй. И так что вот можно буквально это место в кино увидеть, ну, так же, как и другие фрагменты этого здания. Вот такое уникальное здание в этом месте находится. По-моему, это очень неожиданно и интересно.
0: Очень интересное здание, действительно необычное для Петербурга и еще так вот прославленное в нашем кинематографе.
1: Да.
0: Владимир Кузьмич, нам еще желают доброго вечера. Добрый вечер вам, труженики добра, пишет Владимир. А Анна
1: Спасибо.
0: Желает вам здравия.
1: Спасибо.
0: Ну, взаимно, дорогие друзья, мы
1: нам
0: тоже вам желаем.
1: И вам тоже, да.
0: Да.
1: Несколько слов о самом садике. Он не бог весь какой интересный по своей планировке, по растительности. Он претерпел, по крайней мере, 3 или 4 перепланировки по разным схемам. Но прежде всего он интересен своим названием. Значит, первое название этого сада историческое в народе зафиксировано – «Прутки». И вот, например, когда я жил в этом районе, то местные жители его по-прежнему называли «Прутки». Второе название – «Греческий садик». Ну, от того, что рядом по его границе проходит Греческий проспект, рядом была Греческая церковь, на месте которой концертный зал построили, так что тоже понятное название. Но оно продержалось очень недолго. А «Прутки» так все время оставались в народном сознании. Я думаю, и сейчас так просто могут
0: Я
1: его называть. Вот. И, наконец, уже после войны, по-моему, сад назвали «Некрасовский». Ну, Некрасовский почему? И вся улица Некрасова, потому что Некрасов большую часть своей жизни жил в доме на углу улицы Некрасова и Литейного проспекта. И в честь него сначала бюст соорудили, который стоял в этом саду, потом бюст перенесли на Литейный проспект, где он сейчас и стоит, напротив дома Некрасова, около здания министерства какого-то уделов, по-моему. о котором стихи знаменитый Некрасов написал. Но это другая история. А сад назвали Некрасовским и поставили там памятник. И вот сейчас мы видим на фотографии высокий в полный рост памятник. Ну, довольно стандартная такая у него композиция, фигура в статичной позе, не очень интересной, но, тем не менее, все-таки один из литературных деятелей русских вот здесь увековечен, что тоже важно.
0: Этот памятник уже название закрепил Некрасовский.
1: Да, конечно,
0: садик.
1: Теперь официально и в будущем этот сад останется Некрасовским.
0: А прудки там остались какие-нибудь?
1: Нет,
0: водоемы?
1: Никаких водоемов. Они вот как были засыпаны, с тех пор больше водоемов там так и не было.
0: Жаль.
1: Да. А название сохраняется очень долго. Вот это интересно, да. Но есть еще новодел в этом саду. Я не удержался, чтобы не показать, потому что он очень странный, конечно. Это, значит, по стихам Некрасова «Дед Мазай и зайцы», о том, как дед Мазай спасал зайцев во время наводнения или там разлива реки. Но, по-моему, очень страшные зайцы. Тут дед еще какой-то нейтральный, а зайцы какие-то толстые, пузатые, такие на зайцев даже не похожие, если бы не уши длинные. Но такой вот странный, но любопытный штрих отмечает этот сад. Больше он, в общем, ничем особым не отличается.
0: Ну, детей привлекает все-таки.
1: Ну, конечно, для детей интересно, да. Я думаю, можно в лодку залезть даже, я думаю, в эту, и взять зайца за уши. Вот. Ну, а если мы двинемся уже, собственно, по... А, нет, еще мы не двинемся дальше по Восьмой Советской, а все-таки перейдем дорогу через улицу Некрасова из этого сада с Некрасовым и с зайцами, то на другой стороне улицы Некрасова расположен один из самых знаменитых жилых комплексов дореволюционной России, построенный, значит, в начале 20 века, а именно введенный в строй в 1914 году, огромный жилой комплекс под названием «Жилой комплекс бассейнового товарищества». Ну, как видим, слово «бассейны», «бассейная улица», как она тогда называлась, она, это слово попало и в название жилого комплекса. Значит, этот комплекс вот прежде всего отличается своей величиной. То есть это единовременно был построен целый город высотой в 6-7 этажей, с внутренними двумя улицами и с внутренней площадью внутри этого города, этого района. Строила этот комплекс целая группа архитекторов, самых известных на тот момент в Петербурге. Это архитекторы Вильрих, Зазерский, Бубырь и Васильев. Вот основные авторы этого проекта. Значит, ну, только Лидваля не хватает. Вот Лидваль был бы уже тогда полным комплектом ведущих архитекторов Петербурга до начала 20 века. Но здесь без него обошлись. Итак, вот общий вид этого комплекса. Две его части, разделенные проходом. Значит, вот если посмотреть, подойти поближе как раз к этой, к началу внутренней улицы, которая проходит между корпусами, то мы видим типичную архитектуру эпохи модерна. Здесь вот довольно чистый стиль модерн, когда эта внутренняя улица отделена от проезжей части какими-то фонарями, с крупными фонарями, со скульптурными основаниями из гранита, из натурального камня. Значит, вот эта внутренняя улица, конечно, за это время уже обзавелась высокими деревьями. Сначала это были невысокие стриженные только деревья. И на площади внутри, это пешеходная все была зона, был построен фонтан. Ну, фонтан сейчас не действующий, по-моему, он давно сломан. Но, во всяком случае, это очень типично для вот таких крупных жилых комплексов создание так называемых курдонеров, тупиковых улиц, или вот таких проходных улиц, как в данном случае. Вот таких комплексов довольно много. Очень, да.
0: Сейчас водоканал восстанавливает фонтаны, старые, заброшенные, может быть, и до этого
1: может быть,
0: фонтана
1: этот фонтан тоже будет восстановлен, да, надо будет. Я давно там не был, надо посмотреть, может быть, он уже восстановлен.
0: Да, фонтаны всегда оживляют любые дворы.
1: Во всяком случае, фасады этого комплекса не так давно были отреставрированы и находятся в хорошем состоянии, а это очень важно, потому что по архитектуре этот комплекс знаменит прежде всего барельефами на фасадах. Значит, вот характерный план, план, по которому мы можем судить о том, как плотно здесь расположены части жилых домов, образуя между отдельными группами маленькие-маленькие дворы-колодцы. Вот этих дворов-колодцев mm-hmm. здесь очень много. В эти дворы-колодцы выходили второстепенные комнаты квартир и черные лестницы. То есть структура такая очень типичная для доходных домов начала XX века. В данном случае это был кооперативный дом, что было большой редкостью. В то время это, значит, редко использовалась такая юридическая форма и форма сбора денег. То есть это не в чистом виде доходный дом. Он не принадлежал какому-то одному собственнику, а это было товарищество. Угу. По-современному говоря, это кооператив. То есть люди, значит, платили за свою квартиру полностью, но заранее, может быть, с какой-то рассрочкой. Ну, план сделан совершенно виртуозно с архитектурной точки зрения. Упаковать, так сказать, вот у архитекторов есть такой термин, упаковать как можно больше площади вот на один и тот же участок, чтобы получить максимальный доход с этого участка. Это большое искусство, конечно, было.
0: Сейчас гораздо проще это делают, просто высотой
1: берут. Да, вот, а тут это не за счет высоты, да. А здесь ограничения были по высоте. Это 6 этажей максимум, плюс мансардный этаж здесь под крышей, 7-й еще. И при этом вот искусство планировки. Квартиры были большие, богатые, буржуазные для обеспеченных семей.
0: И лифты там, насколько я помню.
1: Во-первых, лифты. Во-вторых, в этом доме была впервые в Петербурге применена централизованная система воздухоочистки.
0: Вот.
1: Угу. То есть там были такие вентиляционные камеры с мощными вентиляторами, и каналы воздушные отходили в каждую квартиру, и можно было включить этот вентилятор, не нужны были никакие пылесосы, а можно было, значит, вот усилить вентиляцию и высосать пыль во всех помещениях. То есть этот дом был снабжен всеми известными на тот момент в мире удобствами. Mm-hmm. Там была коллективная прачечная, которой могли пользоваться жильцы сами, с автоматическими стиральными машинами. В общем, это была такая американская техника mm-hmm. того времени.
0: Недешевые были там квартиры.
1: Конечно,
0: квартиры,
1: конечно.
0: Да.
1: Ну, теперь, значит...
0: А, Владимир Кузьмич, пока мы не двинулись дальше, вот по поводу Некрасовского садика, Марина тут предложение вносит. Ждем мужичка с ноготок. То есть в дополнение к Деду Мазаю и Зайцам теперь еще надо и следующего героя некрасовских стихов.
1: Да, однажды в студеную зимнюю пору. Ну, действительно, можно было бы этот сад превратить вот в такое...
0: Почему бы и нет? Да, литературные такие.
1: Литературно-некрасовское место, да, и да. Насытить его всякими скульптурами, это было бы вполне интересно. Да. Значит, я уже сказал, что вот здание чрезвычайно прославилась своими украшениями на фасадах. И украшения это выполнены, с одной стороны, в стиле модерн, но тоже очень оригинально. То есть там фигуры, барельефы и объемные фигуры, а они совершенно нестандартные, не присущие ни петербургскому модерну, ни вообще европейскому модерну. они навеяны какими-то восточными мотивами. Mm-hmm. Вот это один из входов под эркером. Ну, эркеры – это обязательный элемент такой эпохи модерна, о чем мы говорили. Значит, вот эти барельефы расположены в разных местах уличных фасадов. Во внутренних их было гораздо меньше, почти не было. А вот на улице, то есть на улицу Некрасова, на Греческий проспект, на Виленский переулок и еще там на какую-то улочку выходили более парадные, так сказать, украшенные фасады. Ну и прежде всего на улицу Некрасова. И вот эти барельефы мы сейчас видим. Значит, это какие-то, иногда их сравнивают с Ассирией, с древним государством Ассирия, иногда с какими-то древней Персией, ну, с Месопотамией, но, ну, во всяком случае, с какими-то очень древними восточными империями, государствами и с их искусством. Mm-hmm. Хотя ничего определенного, вот я вычитал даже такой факт, что была экспертиза специалистов, востоковедов, которые занимаются, в частности, Ассирией древней и их и культурой ассирийской, ничего точно скопировано тут не было. И, в общем, эти барельефы нельзя называть, строго говоря, ассирийскими. Они – это какие-то фантазии на восточные темы, что было очень необычно в эту эпоху, да и в нынешнюю тоже, конечно. Ну, и еще один образец, еще один пример вот того, какие на фасадах были барельефы разного масштаба, разного размера, иногда целые фигуры, иногда только головы какие-то с длинными бородами, мы тоже видим.
0: Да, вот так, проходя около этого дома, в суете мы не поднимаем голову, не смотрим, что же там, вот хотя бы так можно остановить.
1: Ну, к недостаткам этого гигантского и очень интересного комплекса можно отнести, пожалуй, мрачноватую его окраску. Вот все-таки он весь какой-то очень серый. Фактура наружной стены, ну, нижняя часть стен и фонари, например, как я уже сказал, облицованная гранитом, но тоже серым гранитом. А большая часть стен покрыта высокопрочной штукатуркой. Mm-hmm. Вот эта штукатурка, в которую такая была и есть технология, вбивают молотками каменную крошку. И после этого эта поверхность становится прочной, как камень.
0: То есть вручную вот это?
1: Вручную, да, вот в свежую штукатурку, значит, заколачивают бучардами такими деревянными молотками, заколачивают эту каменную крошку. Получается камневидная штукатурка. Очень прочная. И вот сейчас при реставрации отдельные места, которые были повреждены, были снова в этой технологии выполнены. Так что это вот тоже такой интересный очень пример такого удачного строительного материала.
0: Да.
1: Конечно, это было дешевле, чем каменная облицовка.
0: Да, и смотрится так же. Ну, вот вы сказали, что мрачновато, серое здание, а серый цвет вообще, это не характерен он разве для эпохи модерна? Мне кажется, что они в серых
1: тонах.
0: Ну,
1: много, во всяком случае, согласен. Да, очень много применялось именно серого цвета, серой штукатурки.
0: Да.
1: Потом уже в 30-е годы после революции, когда началось тоже крупное строительство, в эпоху конструктивизма, к чему мы сейчас и перейдем, этот материал тоже был очень популярен. Благодаря именно вот своим таким функциональным качествам и при этом дешевизне. Да. Но если двигаться, наконец, по Восьмой Советской, то на Восьмой Советской, прямо в ее начале, то есть буквально перейдя Греческий проспект, несколько зданий пройдя дальше, мы видим слева и справа, с обеих сторон проспекта, очень крупные, значит, это по Восьмой Советской дом номер 6. Это комплекс, большой жилой комплекс, ну, конечно, не такой большой, как бассейное товарищество, построенный уже в советское время в 30-е годы, по объемной композиции очень типичный. Таких комплексов мы можем видеть несколько в разных местах Ленинграда уже тогда. Это длинное здание, средняя часть которого отступает от улицы в глубину, и в этом месте расположен небольшой садик. Вот по такой схеме это здание было построено в 1938 году. То есть это конструктивизм уже был не очень приветствуем. Уже произошел перелом в архитектуре в пользу сталинского стиля, так называемого. Архитектор Лишневский, очень интересный архитектор, который строил очень много еще до революции в неоклассическом стиле. А вот здесь он первоначально в проекте использовал конструктивистскую такую упрощенную композицию. Но поскольку время изменилось, то в последние годы он успел внести сюда кое-какие классические детали. И вот это очень интересный такой переходный стиль. Значит, вот общий вид, все тот же серый цвет стен и та же камневидная штукатурка. Но вот если мы даже посмотрим в верхнюю часть центрального корпуса, то вот мы видим, что там была применена такая итальянская лоджия арочная, совершенно классического вида, классических пропорций. Вот тот Лишневский, значит, отыгрался, уже поместил какие-то более свойственные его душе классические мотивы.
0: И там вот, где эта лоджия, это там просто жители,
1: там квартира. Да, там чья-то квартира, кому-то сильно повезло.
0: Да.
1: Ну, как правило, эти дома заселялись не простыми рабочими, а это были чаще всего так называемые дома для специалистов. То есть, действительно, сюда выселили инженерных каких-то сотрудников, но и прежде всего, конечно, администрация, то есть каких-то партийное руководство и так далее. Mm-hmm. Тем более, что объем строительства был в 30-е годы очень небольшой, и, конечно, на всех жилья не хватало.
0: Лоджии, тем более,
1: вот, и
0: таких
1: социальной справедливости никакой не было.
0: Да.
1: Пролетарии жили в коммунальных квартирах, бывших буржуазных, очень тесно. Вот, так же, как и я, и моя семья на этой улице Бассейной. Вот. А начальство, оно часто получало отдельные большие квартиры. Ну вот здесь украшено здание было уже барельефами. Это тоже веяние нового времени, такого другого, более богатого стиля. Значит, вот здесь мы видим барельеф с танкистами, очень популярная. Тогда был сюжет. Это спортсменки. Это еще один очень популярный сюжет. Правда, спортсменки такие очень корпусные, я бы сказал так. Но это тоже в традициях 30-х годов. Mm-hmm. Если вспомнить кинохронику, парады физкультурников на Красной площади и на Дворцовой площади, то, как правило, вот пропорции девушек здесь довольно точно переданы.
0: Крепкие девушки.
1: Да, крепкие девушки, идеал того времени, да, той эпохи. Вот. Ну и, наконец, еще один барельеф этого здания архитектора Лишневского. Это тоже популярная очень тема. Мать и дитя или мать и дети. В данном случае вот мать с двумя детьми. Один на руках, другой уже ходит. В общем, такая немножко сентиментальная сцена. Вот такая очень типичная для...
0: Милая очень.
1: Все мило, да, довольно и сентиментально. Типичная архитектура для конца 30-х годов. Ну и я не знаю, успеем ли мы еще об одном здании. Наверное, не успеваем.
0: Наверное,
1: да?
0: Не успеваем. Вот сейчас
1: даже
0: нам
1: два
0: еще
1: здания.
0: Сообщение я зачитаю от Анны. Итальянские лоджии, как красиво звучит. Спасибо за ликбез. Для меня всю жизнь все везде одни балконы.
1: Нет, конечно, это лоджии именно, да.
0: Да. Mm-hmm. Это не только красиво звучит, но это и выглядит красиво.
1: Да, это и выглядит красиво. Да. И, конечно, комфорт пребывания на таком балконе, когда у тебя есть закрытые стены по бокам, меньше дует ветер, когда там, если еще ширина этого пространство побольше, чтобы там можно было поставить какую-то летнюю мебель, столик, стулья и так далее, то это очень комфортная жилая среда.
0: Да, и настроение соответствующее, да. Конечно. Владимир Кузьмич, у нас остается полминуты буквально. А вот у меня к вам вопрос. Вы там с детства жили, а было ли какое-то здание, из которых, может быть, сегодня мы говорили, может, не говорили, которое на вас производило впечатление в детстве? Или все здания вам казались?
1: Нет, конечно, я как-то вот реагировал уже на обстановку, но вот это жилой комплекс бассейнового товарищества с этими восточными барельефами, он как-то мне очень запомнился, да.
0: Ну что ж, спасибо большое. Владимир Кузьмич, спасибо вам, спасибо оператору Арине Верстовой и всем нашим слушателям. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть соната для клавира ми минор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей председатель ОВЦС встретился с митрополитом Керкерским Нектарием. Суд в Армении назначил новое заседание по делу католикоса Горигина II. Престольный праздник святого Гиацинта отметили в Выборге. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 августа в отделе внешних церковных связей Московского патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с митрополитом Керкерским, Паксийским и Диопонтийских островов Нектарием, который прибыл накануне в Москву во главе делегации Керкерской митрополии Латской православной церкви. Делегация сопровождает десницу святителя Спиридона Тримифунского во время принесения этой святыни в Россию для поклонения верующих. Председатель ОВЦС тепло приветствовал гостя и поблагодарил его за духовную радость, доставленную верующим Русской Православной Церкви в связи с возможностью встречать великую христианскую святыню, хранящуюся на острове Корфу в Греции. В завершении беседы ее участники приложились к деснице святителя Спиридона. Митрополит Антоний поблагодарил митрополита Нектария за принесение святыни в стены отдела внешних церковных связей, выразив надежду на то, что молитвенное заступничество святителя Спиридона будет сопутствовать сотрудникам ОВЦС в их трудах. В завершении встречи иерархи обменялись памятными подарками. Новое заседание суда в Армении по делу католикоса всех армян Горигина II и шести епископов назначено на 28 августа. 7 августа в армянском Ваграшапте начался судебный процесс над католикосом всех армян Горигином II, который обвиняется в воспрепятствовании исполнению судебного акта. Судья Акоп Манукян, рассматривающий дело католикоса, взял самоотвод. Судья суда общей юрисдикции Армавирской области Серж Рушанян принял к производству дело Верховного Патриарха и шести епископов. Судебное заседание назначено на 16.30 28 августа, говорится в сообщении. Как передает Армения Today, со ссылкой на сайт судебной информации, католикос и члены Верховного Духовного Совета Армянской Апостольской Церкви обвиняются в препятствовании исполнению решения суда о применении обеспечительной меры по иску лишенного сана бывшего главы Масиацотнской епархии Армана Сараяна, который в суде оспаривал решение совета об отстранении его от руководства епархии. Митрополит Болгарской православной церкви восстанавливает свое здоровье после того, как на одной из улиц Нью-Йорка его сбил автомобиль. 7 августа 83-летний митрополит Иосиф получил незначительные травмы, в частности перелом мизинца на левой ноге, что потребовало хирургического вмешательства. На прошлой неделе епархия сообщила, что в скором времени митрополит будет выписан из больницы. О местонахождении пострадавшего в епархии смогли узнать лишь примерно через сутки после дорожно-транспортного происшествия. Причиной этому было то обстоятельство, что при госпитализации он был зарегистрирован не по фамилии, а по отчеству. Однако с помощью полиции Нью-Йорка и местных журналистов его местонахождение в конечном итоге было установлено и связь с ним была восстановлена.

0: остановлено. В понедельник, 17 августа, в Выборге отметили престольный праздник прихода, небесным покровителем которого является святой Гиацинт. У стен бывшего исторического храма, ныне выставочный комплекс «Рыцарский дом», была отслужена торжественная святая месса под предстоятельством апостольского администратора епископа Николая Дубинина. Вместе с небольшой католической общиной Выборга в богослужении приняли участие паломники из различных приходов Санкт-Петербурга. История католического присутствия в Выборге насчитывает многие столетия. Уже в средние века город был одним из важнейших центров западного христианства на территории современной северо-западной России. Нынешний рыцарский дом связан с одним из наиболее значимых периодов истории католического Выборга. В XIX веке здесь был построен католический храм, посвященный святому Гиацинту, монаху-проповеднику и одному из первых последователей святого Доминика в Польше и на Руси. Храм стал духовным центром местной католической общины и важной частью исторического облика Выборга. История храма складывалась не просто в XX веке, после военных событий, изменения государственной границы, католическая община Выборга оказалась практически рассеяна, а храм утратил свое первоначальное предназначение. Сегодня здание известно как «Рыцарский дом» и является частью исторического наследия города. Однако исчезновение храма, как действующего здания, не означало исчезновение католического присутствия в Выборге. Небольшая община продолжает собираться на молитву и святую мессу, сохраняя живую память о многовековой истории христианства в городе. Поэтому престольный праздник святого Гиацинта стал не только поводом вновь собраться на святой мессе, но и возможностью прикоснуться к истории, которая продолжается и сегодня. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер FS-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Оапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Даниэль Пеннак. «Собака-пес». А, кстати, куда подевался художник?
1: «Художник! Эй, художник!» — окликает Гиеныч.
0: Тишина. Все прислушиваются. Никакого ответа. Пролетает тихий ангел.
1: Я, кажется, знаю, чем он занят. Жермен выбегает в коридор. Все за ним. Этот миг и выбирает стиральная машина, чтобы взорваться. На полном ходу. Все кидаются на пол, прикрывая голову лапами. Со свистом разлетаются ножи и вилки. Некоторые потом обнаружатся воткнутыми аж в потолок. В последней металлической судороге машина изрыгает лужу варенья и выплёбывает гантели, которые, срикошетив о стены, разбивают раковину и падают в ванну, эмаль которой идет трещинами. Пес наконец решается открыть глаза. Первое, что он видит, это сидящий прямо перед ним Гиеныч, в груди которого торчит нож с роговой рукояткой.
0: «Гиеныч!» — вопит пес.
1: «А?» — отзывается Гиеныч.
0: «Нож лепечет, пес, у тебя нож в груди!»
1: Гиеныч опускает глаза, видит нож и говорит: «Надо ж, правда!»
0: И падает мертвым. «Нет!» — пес вне себя кидается к Гиенычу.
1: Но Гиеныч хохоча отводит в сторону лапу. Нож падает, опять розыгрыш, обхохочешься.
0: Теперь все собрались у двери в комнату полк.
1: «Эй, художник!» – окликает Жермен. «Можно входить?»
0: Молчание.
1: «Эй, посмотреть-то можно?»
0: Дверь чуть-чуть приоткрыта. Итальянец легонько толкает ее лапой. Она открывается. Все в один голос ахают от неожиданности и восхищения. Единственная уцелевшая комната – комната Пом. Великолепна. Повсюду букеты. Настоящая радуга цветов и павлиньих перьев, от которой вся комната словно озарена мягким колеблющимся светом.
1: «На мой вкус слишком кошачий стиль», – замечает Гиеныч. «Но все равно очень мило». Кровать накрыта бирюзовым кашемиром. На ней разложены подушечки из китайского шелка. На полу меховой ковер с такой густой шерстью, что какой-нибудь рассеянный чихуахуа мог бы в ней заблудиться. Этот кусок ковра из гостиной, который художник позаботился отрезать еще до взрыва телевизора. Из этих кудрей торчат голова и хвост художника. Он крутит головой, придирчиво оглядывая напоследок свое творение. Сердито бьет хвостом. Художник не удовлетворен. Что-то его коробит. Вдруг взгляд его останавливается на ночном столике. Вот оно. Беззвучный прыжок, и кот уже там. Он раздвигает два букета, стоявшие слишком близко друг к другу, и соскакивает на землю. И словно раздергивается театральный занавес. В обрамлении букетов перед зрителями открывается портрет.
0: «Так ведь это ж я!» — восклицает пес. «Да, это портрет пса, спящего. Но пса очень красивого, каким он был бы, если бы природа малость не оплошала. И при этом он очень похож».
1: «Это кабан написал, пока ты отсыпался», — объясняет Гиеныч. «Мы решили, что такая картина будет не лишней в комнате Пом».
0: Все лезут друг на друга, чтобы получше рассмотреть, но никто не входит, опасаясь напачкать. Пес тоже не входит. Он лежит у двери в комнату и ждет. Чего ждет? Возвращение потного и перечницы. Разумеется, ему хочется, чтобы Пом опять была с ним. При одной мысли о ней сердце его начинает бешено колотиться. Но еще ему хочется видеть, какие лица будут у тех двоих, когда они оценят размах его мщения. Перечница, конечно, упадет в обморок. Потный вполне возможно его убьет. Что ж, будь что будет, он сделал то, что должен был сделать. Его друзья ушли, им надо было позаботиться о других квартирах. Пес предложил свою помощь, но все понимали, что ему хочется остаться и ждать.
1: «Нас и так много»,
0: — сказал Гиеныч.
1: «А это тебе кое-какие припасы?» Жермен вытряхнул то, что осталось в узле, в котором принесли украшения для комнаты Пом.
0: И вот пес один в разгромленной квартире. Пахнет гарью, сажей, вареньем, плюс множество дружественных запахов, собачья-кошачья смесь, которые придутся не по вкусу перечницы. Она сочтет их негигиеничными и упадет в обморок второй раз. По крайней мере, потный второй раз его не убьет. Если ты мертвый, ты мертвый. Превращаешься в дерево, и больше ничего с тобой не может случиться. Но сейчас пес чувствует себя до ужаса живым. Он не может не думать о Пом. Он не может заставить свое сердце биться ровно. Комната Пом как бы уснула. Запах цветов парит над всеми остальными. Пес ждет.

0: Он ждал 3 дня. На 3-й день, где-то за полдень, во входной двери повернулся ключ. И все пошло совсем не так, как предполагал пес.
1: Он сидит посреди того, что было столовой-гостиной ливингом, как Наполеон после сражения, когда солнце заходит и все лежит в развалинах. Входная дверь хлопает. Сейчас войдет потный или перечница. Псу совсем не страшно. Первый на поле боя появляется перечница. Он встречает ее твердым взглядом. Но перечница его не видит. Можно подумать, даже она вообще ничего не видит. Как будто это больше не перечница. Ни малейшей реакции. Она бледная, как смерть. На лице ее слезы невыразимой муки. Слезы прорыли на нем целые овраги. Она ступает по хрустящим обломкам, как сомнамбула. Она направляется в комнату Пом, а вслед за ней входит потный. Тут уж пес в шоке. Неужели это тот же человек? Во-первых, никакой он больше не вареный рак. И потом он как-то обмяк, из мускулов словно выпустили воздух. Лицо запало, так что смотреть страшно. Губы белые, крепко сжаты, а расширившиеся глаза лихорадочно блестят. Он тоже ничего вокруг не замечает. Он несет какое-то старое одеяло и, в свою очередь, идет в комнату Пом. А Пом? Пом, Пом! Где Пом? Пес выглядывает в прихожую. Никого. За дверь никого. На лестничную клетку никого.
0: Пом! Пом!
1: Пес бросается в комнату девочки. Потный положил одеяло на кровать. И Пом, а в одеяле была именно Пом, лежит на кровати с закрытыми глазами. Маленькая-маленькая. Худая-худая, до того худая, что насквозь просвечивает. И первое чувство пса точно то же, что он испытал при виде черной морды, после того, как белая дверь, перекувырнувшись в воздухе...
0: Пом! Он вскочил на кровать, кинулся к Пом и лижет ее, лижет, лижет, пока она не открывает глаза.
1: «А, это ты?»
0: Ее шепот был не слышнее дыхания, такой слабый, что он сперва не поверил своим ушам, только замер. То есть совершенно замер. И на этот раз вполне явственно услышал.
1: «Привет, пес. Скучал?»
0: А больше ничего не слышал. Сперва потому, что его обхватили руки Пом. А потом потный закричал: «Смотри, смотри!» Она открыла глаза, двигается, говорит.
1: И тут вдруг мир перевернулся. Потный хватает пса, прижимает к груди, как лавандовый мясник, осыпает поцелуями, а за ним и перечница, а потом опять потный. И, наконец, Пом заявляет: «Я еще и есть хочу, голодная, как волк».

0: Эту ночь он проводит с Пон. Она объясняет ему все. Увидев пустую конуру, она тут же объявила им голодовку. Сначала они отпирались, утверждали, что она сама виновата, должно быть, плохо закрыла конуру и прицеп. Но Пом стояла насмерть. Они тоже. Однако, когда так прошла уже неделя, они забеспокоились. Понимаешь, они ведь меня любят. Да и я их люблю. Просто надо, чтобы они и тебя любили. Вот и все. Короче говоря, в тревоге за Пом они поместили объявление о розыске в кучу газет. Теперь ты знаменитость, пес. Как бандит какой-нибудь. Везде твой портрет. А потом, поскольку объявления ничего не дали, а Пом по-прежнему крошки в рот не брала, они вернулись туда, где пса отдали шоферам. Настоящее расследование. Честное слово, как по телеку. Но никаких следов не нашли. А Пом все таяло. А они все ближе были к отчаянию.
1: Пока, в конце концов, не решили ехать домой, потому что я слишком ослабила. Они хотели положить меня в больницу. Вот, пес, теперь ты все знаешь.
0: Она держит в руках портрет пса. Склоняет голову на бок.
1: Это ты, да? Очень красиво. Но знаешь что, пес? В жизни ты красивей. И оглянувшись вокруг, смотри-ка, а в комнате какая красота. Никогда здесь так здорово не было. Хорошо нам будет тут спать. Тебе и мне.
0: Ну вот. Теперь мы спокойно переходим в будущее. Пом скоро поправится. Потные перечницы окончательно признают пса. Перечница, потому что он спас Пом. А потный, потому что собака, способная в одиночку превратить квартиру в руины, это он уважает. Нет, правда, сила. Он уши прожужжит всем своим друзьям. Потрясающе. Пес-то прошел километров за 500, даже больше. А в квартиру входим, ну, чисто Перл-Харбор после японской бомбардировки.
1: Все это произошло не так уж давно. И сейчас потный готов ждать хоть по 20 минут у каждой шины.

Дорогие друзья, прозвучала заключительная передача по страницам повести Даниэля Пиннака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть шестой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Иммерзейль.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

0: Всех вас, дорогие слушатели, друзья, братья и сестры, разрешите поздравить сердечно с праздником Преображения Господня. Сегодня Святая Церковь отмечает этот великий 20-й праздник Преображения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И, конечно, в этот день о чем можно говорить? Именно об этом событии, об этом празднике. И у этого удивительного праздника есть три аспекта. Исторический, богословский и практический, о чем я вам предлагаю сегодня и поговорить. Дорогие братья и сестры, радиослушатели, призываю вас всех быть не только слушателями нашей программы, но и непосредственными участниками. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Можно по теме праздника, по теме нашего радиоэфира, можно любые вопросы, которые вас беспокоят, которые хотели бы обратить ко священнику, пожалуйста, задавайте их следующим образом. На сайте grad.defispetrov.ru вы можете посылать свои сообщения, я их буду прочитывать и по возможности на них отвечать. Также вы можете смотреть трансляцию, которая в настоящее время совершается в мессенджере ВКонтакте. Там также есть графа, где вы можете задавать ваши вопросы. Итак, дорогие друзья, праздник Преображения Господня. Прежде всего, я хотел бы прочитать вместе с вами евангельское чтение, которое читается на всеночном бдении от Луки. Напомню, что об этом событии, преображение Господня, нам повествуют три евангелиста – Лука, Матфей и Марк. Вот, я бы хотел бы прочитать то чтение, которое мы читали с вами вчера на всеночном бдении. Итак, «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним очерчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Не зная, что говорил, когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Вот, дорогие братья и сестры, конечно, событие преображения Господня, в первую очередь, это то, что случилось с Господом, то, что видели ближайшие ученики Его. И было это 2000 лет назад. Напомню, что преображение Господня случилось после того, как Господь начал говорить ученикам о том, что надлежит ему пострадать, о том, что надлежит ему быть убитым. Это было накануне уже его крестных страданий, смерти, воскресения, вознесения. И вот Господь говорит, что некоторые, говорю вам, не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие. И вот здесь, конечно, он говорил им о своем преображении. Берет учеников своих и преображается. Что это значит? С богословской точки зрения, Господь являет своим учеником свою божественную славу. Почему же они говорят, что хорошо нам здесь быть? Потому что в этом свете божественной славы, в этой благодати, которая изливалась на апостолов, им было так хорошо, что они не могли ничего говорить, только лишь: «Господи, давай сделаем три палатки. Тебе, Илье, Моисею». Иными словами, вот в этой светлой божественной благодати им было так хорошо, так прекрасно, так блаженно, что они никуда не хотели уходить и быть всегда со Спасителем. Вот в этом видимом преображении, видимом свете и в невидимом Господь являет свою славу как Бог. Почему это важно? Во-первых, Господь показывает им свое божество, себя как Бога.
1: Во-вторых, Господь показывает им наперед, перед своими крестными страданиями и смертью, что Он это будет делать добровольно. Почему? Почему они это поймут позднее? Потому что если Он Бог, они это поняли, увидели, то Он мог по-другому все сделать, по-другому совершить дело спасения. Но Он добровольно идет на крест. И потом, когда Он воскреснет и вознесется, ученики это вспомнят и поймут, что действительно Господь это делал добровольно. Мог как Бог поступить по-другому, но сделал именно так. И это очень важный богословский момент. Накануне Он говорит о своих страданиях, начинает их готовить к смерти. Но почему Он не показывает Себя как Бог Христос? Для того, чтобы выбор апостолов, а вместе с ними и наш, был добровольный. Добровольный. Добровольно они должны были полюбить Его проповедь. Добровольно они должны были полюбить благовестие, которое Он изливал на них. Добровольно они должны были Его полюбить как Спасителя. Все это в свободной воле человеческой должно заключаться. И вот это преображение, которое Он совершает перед ними, перед своими ближайшими учениками, это как раз вот они прочувствовали отблеск вот этой благодати, которая изливается на них. Они поняли, что это Господь, они поняли, что Он Мессия, и хотели быть вместе с Ним. Но исторически это совершилось. Господь дальше спускается с Фавора, с горы, продолжает чудеса совершать, продолжает делать дело спасения, и совершается то, что совершается. Но я бы хотел, дорогие братья и сестры, обратить наше внимание даже не столько на это событие, сколько на то, как обращается Небесный Отец к ученикам. Он говорит: «Это Мой Сын возлюбленный, Его послушайте». И вот если обратиться к толкованию святых отцов, то здесь заключается как раз практический смысл нашей веры. Не просто желать и переживать Бога, и вот эта чувственная радость от близости с Богом, которую переживали апостолы, и мы все можем ее переживать через богообщение, через соединение с Ним, и через таинство, и причастие, но сколько на тот практический смысл, на который указывает Бог Отец. Его послушайте. То есть смысл нашей жизни в Боге заключается не только лишь в этом, когда нам хорошо, в переживании, но именно в слушании и реализации слов Христа. Его послушайте, говорит Отец. И вот в нашей практической жизни очень часто вот эта сторона «послушайте и делайте», она подхрамывает. Мы хотим, чтобы нам было только хорошо, а вот когда дело доходит до того, чтобы слушать Сына Божия и делать, как Он велит, у нас здесь получается не так, как бы нужно было бы. И вообще говоря о преображении Господне, тут столько аспектов и исторических, и богословских, что за одну передачу и все не вложишь. А сколько споров было насчет этого света Фаворского, который, да, Господь, тварный, он не тварный, который видели ученики. Столько всего. Но самое главное, мы должны, что вот, да, обращаясь к этому празднику, понимать, стараться. Во-первых, Господь явил свою славу как Бог. Только Бог мог так преобразиться, как сказано, да, что ни один бобелищик не мог так одежды выбелить, как вот, да, видимо, образом явился Господь, и ученики это поняли. Он Бог. Второй момент. Преобразилась Его человеческая природа. И, кстати, почему этот праздник, изначально, исторически, это событие же ведь случилось рядом с уже Его смертными страданиями, то есть где-то весной. Почему же этот праздник оказался в августе? Во-первых, потому что само значение преображения, оно близко к воскресению, и святые отцы посчитали, что два вот этих события, праздника, настолько близки по богословскому своему содержанию, что надо их немножко разделить, выделить, чтобы, так сказать, еще раз переживать. Потому что некоторые святые отцы говорили, что преображение – это и есть воскресение. Это близкое богословское понятие. И второй момент практический. Мы знаем, что часто церковь пыталась вытеснить вот эти пережитки языческого сознания из людей, в том числе из верующих, и как раз замещала теми или иными праздниками христианскими, православными события, связанные с языческим прошлым, с языческими праздниками. И вот, например, в августе в Римской империи да, люди праздновали и поклонялись языческим богам, там Афродите, да, или Вакху, от того слова вакханалия. Вот, и поэтому церковь решила как раз вот туда переместить преображение, чтобы люди поклонялись живому истинному Богу, Иисусу Христу, вот, вместо твари, да, которые сами себе придумали. И, казалось бы, вот у нас на родине, например, этот праздник часто называют вторым Спасом или яблочным Спасом. Дело в том, что когда установили это празднование, да, кроме богословского смысла, имело также еще практический смысл какой? Повседневный, что к тому времени поспевал виноград, и люди как раз и в храм приносили для освящения, благословения вот эти плоды. А у нас, в нашей местности, как известно, виноград, знаете, днем с огнем не сыщешь, поэтому люди писали приносить то, что к этому времени поспевало, а именно яблоки. Поэтому отсюда и название родилось — яблочный Спас. Спас Спаситель, яблоки поспели и принесли в храм, ну, их до освящения. Поэтому тут в этом празднике столько всего, о чем можно говорить, что просто и одной передачи не хватит. И вот важный момент какой еще. То, что Господь показывает свою славу ближайшим ученикам, и подчеркивает, что то, что он сделает позднее, это будет сделано добровольно, чтобы никто потом, как позднее мы, да, церковная история, увидит, что стали разные мнения там, да, и неправильные, что вот, дескать, Господь, это вот не Господь, а вот там высший пророк, там и прочие вещи. Нет, это Господь сделал, и сделал это добровольно. Добровольно зашел на крест, хотя мог этого не делать и не страдать. Так что, дорогие братья и сестры, вот такой удивительный праздник у нас сегодня отмечает Церковь Святая. Вот праздник отформировался не сразу, были разные даты его совершения, и в Восточной, и в Западной Церкви. В Западной Церкви этот праздник вообще не имеет статуса Великого Дона Десятого, он празднуется наравне там с праздниками святых, апостолов там и других святых. Вот, а в нашей Церкви ему усвоен такой вот статус Великий Дон Десятый. Сейчас обратимся к сайту, мне кажется, уже есть какие-то вопросы от вас, прочитаем. Александр, как определить, является ли человек учеником Иисуса Христа или нет? Александр, хороший вопрос. К кому относить это? Я ли являюсь учеником Иисуса Христа или другой? Вот целеполагание. Что касается себя, то на этот вопрос легко ответить. Если я ученик Иисуса Христа, то, как Господь сказал, что вы мне говорите: «Господи, Господи, и не делайте, как я говорю». Если мы стараемся делать, да, то, что говорит Господь, жить по Евангелию, понятно, что у нас получается не все, но если мы стараемся, то можно сказать, что мы его ученики. Вот как ученики были в то время, которые ходили со Христом апостолом, несовершенные, ведь ничего не изменилось, так и мы несовершенны. Самое главное – стараться быть преданным тому, да, что говорит Господь. Вот, стараться. Весь смысл в этом заключается. Алексей задает вопрос. Что значит креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа? Ну, этим мы выражаем. Во-первых, эти слова сказаны были Иисусом Христом, да, после своего воскресения. Он говорит, обращаясь к апостолам, говорит: «Идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть во имя живого истинного Бога. И вот мы знаем о Боге, это очень важный момент, ровно столько, сколько он сам пожелал о себе открыть. Вот, в Ветхом Завете люди имели только такое вот призрачное, да, понятие. Там была задача другая, чтобы люди поклонялись живому Богу истинному, да, Богу Израиля. Вот, и там очень было сокровенно сказано у некоторых пророков, там и у Иуля, о Духе Святом, в частности, там о Христе, о втором лице Святой Троицы было у многих пророков сказано, но не было сказано явно. А явно о себе Господь во Христе сказал уже по своем воплощении, что Господь есть Отец, Сын и Дух Святой, Троица единосущная и нераздельная. И когда мы крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа, если мы говорим про таинство крещения, да, не когда мы крестное знамение на себя накладываем, а именно про таинство крещения, то тем самым мы и словесно, и внутренне выражаем, что мы знаем, да, что нам Господь о себе открыл, что Бог есть Троица, мы знаем, мы это исповедуем, мы во имя Его крестимся, во имя Сына Божьего, который воплотился, во имя Отца, да, который является, от которого Сын исходит, что мы это понимаем, да, Господь, во имя Духа Святого, да, который также является третьим лицом Святой Троицы, который Церковь содержит. Но это вот эти, об этом тоже очень много можно говорить, но вот во имя это значит, что мы крестимся, отдавая должную честь, мы, да, даем отчет во имя кого мы крестимся, отдаем отчет, зачем мы это делаем, и поэтому произносим слова вот эти, да, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Это, кстати, является так называемой крещальной формулой, да, которой может совершаться крещение усеченным чином. Например, бывают обстоятельства, когда человек не может или в храме, или время не позволяет, например, на войне такое вот, и сейчас часто происходит, когда человек не может, да, там, час времени, там, где его взять, там, в военных условиях для того, чтобы совершить полный чин крещения. Поэтому минимальные крещальные так называемые формулы богословские являются вот эти слова. И, кстати, крещение можно совершить даже мирянин над мирянином. Ну вот, если человек осознает, что он делает, понимает и желает этого, вот, произнося вот эти слова, призывая Господу Бога, Отца, Сына и Духа Святого, мы как раз совершаем, да, крещение. Спасибо вам за ваш вопрос. И вот, кстати, возвращаясь к празднику Преображения, вот мы сейчас говорили, заговорили о Ветхом Завете. Очень важный момент. Часто возникает вопрос такой, а почему же вот в момент Преображения с Господом беседовали именно Моисей и Илья? Зачем? Почему там не кто-то из других пророков? Но вот здесь есть тоже очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Во-первых, для того, чтобы никто потом не говорил, что Господь как-то отсекает предыдущую историю человечества, Ветхий Завет. Он же сказал, что я пришел не нарушить закон ветхозаветный, но исполнить его. И первое, как вот толкуют святые отцы, вот это для чего был мы, да, Моисей и Илья, для того, что Моисей – это абсолютный авторитет Ветхого Завета, он законодатель. Через него Господь дает заповеди. Это вот абсолютно непререкаемый авторитет вере. Моисей, Ветхий Завет. И вот он говорит с Господом вместе с Ильей об его исходе. То есть Моисей, ну, если так можно сказать грубо, в курсе, что Господь – Мессия, что Господь идет пострадать, что Господь идет на крест добровольно, что Господь идет на крест на воскресение, вознесение. Вот он, Моисей, он беседует с Христом о его исходе. Илья, грозный пророк, также участвует в этой беседе. Это два абсолютных авторитета израильского народа, непререкаемых. Второй важный момент, что они живы. Когда еще до Христа они умерли? За сколько времени? Сколько времени прошло? Они вот живые? Бог по своему преображению. Бог есть живых, а не мертвых, как сам на себе сказал. И они вот эти величайшие авторитеты Ветхого Завета, живые, с ним разговаривают о чем? О его исходе. Это очень важный момент, дорогие братья и сестры. Их слова Христа подтверждаются именно их авторитетом. Для многих и многих людей это очень важно. Очень важно. Прочитаем, дорогие братья и сестры, следующий вопрос, который от вас поступили. Здравствуйте. Позволите строки Ефрема Сирина о любви и смирении. Господь наш верхом всех добродетелей называет любовь. Верхом, простите. Господь наш верхом всех добродетелей называет любовь. Но кто же богат любовью, как несмиренный? смирением приобретается как любовь, так надежда и вера. Замечательные слова, Эдуард, замечательные, нельзя с ними согласиться. Но вот когда мы читаем такие вещи, произносим их у святых отцов, они, конечно, высоки, прекрасны. Вот какие слова и смирение, и любовь, и надежда, и вера. Но, дорогие братья и сестры, все упирается в практическую сторону. Вот кто из нас, даже будучи много лет в храме, может сказать, что он любит всех, что он смиренный, вот, что у него во всей полноте есть надежда и вера? Дело в том, что эти понятия, они настолько идеальны, настолько высоки, что если, положа руку на сердце, мы посмотрим в себя, то, конечно же, мы увидим, что это все не про нас. И как же быть тогда? Вот мы должны быть смиренными. И даже вот одно, об одном этом понятии, о смирении, да, которым, кстати, говорит сам Христос, «научитесь, он говорит, от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем». То есть Господь есть смирение, абсолютное смирение. Даже а вот об одном вот этом понятии, как смирение, качестве, можно говорить часами. Но, опять же, обращаясь к святым отцам, нужно четко понимать, что скрывается под, за этими словами. Что такое смирение? И часто смирение путают и усваивают себе как что-то, знаете, какую-то забитость, какую-то слабость, какое-то вот повиновение всему, что происходит, в том числе и злу. А на самом деле смысл-то у этого совсем другой. Какой корень у этого слова? Мир. Смиренный человек — это который умеет с миром принимать все те обстоятельства жизни, которые с ним происходят. И от того-то, как говорит Господь, обещает, будет покой душам вашим. А как в нашей практической жизни получается? Много мы говорим о смирении, о любви, о высших христианских добродетелях. А вот поговорили об этом, мы поумилялись, выходим на улицу, садимся в автобус, а там не работает этот аппарат, который принимает карты. И на моем лице написано все мое смирение. Все, оно закончилось. На ногу кто-то наступил, посмотрел не так. Или автобус тот же самый, просто не пришел так, как я хотел. И у меня вместо мира на лице и в душе что? Раздражение, непринятие, осуждение всех и водителей этого автобуса, и всего, и заканчивая всеми верхними начальниками. Вот оно все и закончилось. Но так ведь в нашей жизни часто бывает. Или поговорили о любви к ближнему, поумилялись на этих беседах, поулыбались, вышли счастливые. Сидит человек у метро, просит что-то, а мы в себе думаем, а что мне пьянице подавать? Ничего. Научился пить, научится и зарабатывать, бездельник. И пошли дальше с мыслями о смирении, о любви. Вот с практической точки зрения это вот так получается. А вот Господь говорит... Что толку, что вы мне говорите, Господи, Господи, и не делайте так, как я говорю? А вот надо делать так, как говорю. Господь говорит, дал взаймы, не жди обратно. Посмотрел на женщину с вожделением, согрешил с ней, не смотри сердцем своим. И так далее, и так далее, и так далее. А подводя итог всему своему учению, величайшему вот Нагорной проповеди, Господь что говорит? Уча нас, подводя итог. И так во всем. Как хотите, чтобы к вам люди, так и вы к людям относитесь и делаете. А все ли мы делаем так, как мы хотим, чтобы с нами? А то мы хотим как? Чтобы зарплата у нас была хорошая и вовремя, чтобы автобусы ходили вовремя, чтобы все у нас было хорошо и складывалось здесь в этой временной жизни. Ну и апостолы так хотели. Вот, и перед Вознесением Христа тоже хотели. И спрашивали, когда же ты восстановишь, Господи, Царство Израиля? Все так хотим. Вот. И все это у нас, к сожалению, у многих скатывается вот в эту земную, материальную плоскость. Вот только здесь, только сейчас, и все. Поэтому, дорогие братья и сестры, говоря о таких великих вещах, вот, Эдуард, вам спасибо, конечно, бесспорно, святой преподобный Ефрем Сириный, конечно, прав. Но это человек, который трудом, постом, болью, кровью, потом, смиряя себя и свою плоть, и, да, и умножаясь в добродетелях, хоть немножко приблизился вот к этим качествам, о которых он говорит. Вот. А вот я к чему говорю? Вот с чего мы начинали сегодняшний разговор? То, что очень важно, вот есть чувственное переживание Бога, воздыхание о Нем. Хорошо, когда нам, когда благодать на нас действует. А есть практическая сторона. Отец Небесный говорит, Его послушайте, Христа. Делайте так, как Он говорит. Вот. Основная задача наша – делать. Делать. Акцент ставить не на чувствах. Кстати, святые отцы запрещают, да, акцент расставлять только лишь на чувствах, на переживании. А именно на делание. Работа над собой, да, вот, в добрых делах и так далее. Вот. А говоря о смирении, раз уж мы этот разговор с вами сегодня начали, конечно, оно не падает с потолка. Оно добывается большим трудом. Когда мы потихоньку, мал-помалу, начиная с каких-то элементарных вещей, учимся принимать обстоятельства жизни с миром, не протестуя против них, нравится, не нравится, а философски, по-христиански с миром. Ну, случилось вот так. Как сделать так, чтобы это исправить? Что толку вот раздражаться, сопротивляться, гневаться и портить настроение всем и другим вокруг? Это же мне, в первую очередь, и моим ближним вредит. А надо как-то вот стараться вот принять, а потом подумать, как вот то или иное, да, исправить. Если не получается исправить, то жить с этим дальше. И это не есть слабость. Часто христиан обвиняют вот нас, что вот эта слабость, вот эта вот теория всему поминовения, вот, да, подставь там левую щеку, правую. Часто же об этом говорят, обвиняя нас в слабости. Да нет, это не слабость. Наоборот, это великая сила. Ведь любой человек может и поругаться в ответ, и обидеть, и раздражаться, и сопротивляться, и это могут все, и слабые, и сильные все. А вот преодолеть себе вот это вот, смириться, остановиться, не дать развитию зла, на себе остановить, это требует колоссальной силы духа, колоссальной собранности, помощи Божией, потому что без нее не получится себе это усвоить, да, и быть таким. Вот это великая сила. Поэтому, когда мы

дорогой Эдуард, за вопрос. Это очень важно. Вот. Ну и, конечно, да, вот в конце сказано, что смирением приобретается любовь. Конечно, потому что когда мы смиряемся, мы уподобляемся Господу Богу. Бог наш есть, как вот мы уже говорили сегодня. Бог есть абсолютное смирение. Бог есть не воинствующий, а сильный воин какой-то, да, который всех бьет, наказывает, да, силой. Бог есть смирение. Смирение. Бог есть любовь. Вот. Поэтому, когда мы какие-то качества, которых Господь говорил сам о себе, да, когда мы их пытаемся в себе развивать с помощью Божией, конечно, мы уподобляемся Ему, а уподобляясь Ему, мы приобретаем в себе то самое главное онтологическое качество, которое есть Бог. Бог есть любовь. И мы приобретаем в себе эту любовь, когда мы вот, да, эти качества в себе развиваем. Тогда и надежда у нас рождается, и вера у нас крепнет. Эти все вещи, они взаимосвязаны. Поэтому, ну, с практической точки зрения, конечно, нужно, опять же, христианство всегда говорило, все святые говорили именно о практической стороне жизни христианской, то есть не о теоретической, да, знании, воздыхании и так далее, не чувственной, а практической. То есть как мне трудиться над собой, вот, да, инструменты, рычаги для этого, все данные, пожалуйста, святыми отцами и их опытом. Спасибо еще раз вам за ваш вопрос. Посмотрим, что у нас на сайте. Вопросы. Так, про крещение мы уже поговорили. Здесь у нас цитаты. Да, здесь вопрос продублирован. Пока у вас здесь, по крайней мере, на сайте вопросов нет. Ну что, дорогие братья и сестры, возвращаясь к празднику Преображения Господня, можно вспомнить также, опять же, наших святых отцов, которые, размышляя, рассуждая об этом празднике, вот то, о чем мы с вами сегодня говорили, и исторически вспоминали его, что Господь это сделал, для чего Он это сделал, и практически рассуждали о нем по-разному. Но так или иначе, все они говорили о том, что каждый из нас призван, да, преображаться, подобно Христу, сам в течение своей жизни и переживать тот самый фаворский свет, который исходит от Господа. Каждый из нас призван к преображению, то есть к изменению нашей природы, изменению образа наших мыслей, наших желаний. Это очень-очень важно. Вот опять же, да, возвращаясь к этой теме, о которой мы сейчас с вами говорили, о смирении, да, вот, об аскезе, о практической стороне жизни христианской, вот, не бывает преображения, изменения без труда. Но так или иначе, Господь хочет, чтобы мы все трудились над собой. Это очень важно, важный момент. Пока у нас нет вопросов, предлагаю вам прочитать еще чтение, опять же, которое сегодня читалось и на литургии. Как мы уже говорили, у нас три чтения в трех местах говорится о преображении. Давайте прочитаем еще Евангелие от Матфея. Итак, по прошествии дней шести, обратили внимание, что о каких-то днях говорится у того и другого евангелиста. Это как раз после того, как Господь говорил о Царстве Божьем со своими учениками. Вот. И вот и обещал им увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе, то есть свою славу показать божественную. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем нам здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил это, облако светлое осенило их, и глаз из облака был глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они

горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте об этом видении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Видите, Господь говорит им не рассказывать об этом. Для чего? Для того, чтобы не смущать раньше времени, а по воскресенье уже рассказать об этом. Ради чего? Опять же, чтобы они, вспомнив, убедились в том, что Господь, действительно Господь, Бог, преобразился пред ними, но умалил себя до образа раба и взошел на крест. Еще, дорогие братья и сестры, очень важно не только то, что да, описывается в самом событии преображения, важно то, что предшествует ему, да, о чем мы поговорили, но также, что и следует за этим событием. Ведь после того, как Господь преобразился и показал себя во славе, они спустились с горы, и Господь опять приступил к делам. Он стал исцелять. Помните, подошел отец бесноватого мальчика к нему, попросил об исцелении. И вот это тоже очень важный момент, на который обращают святые отцы, что воздыхать, воздыхание воздыханиями, переживание и чувства переживаниями, но дела нужно совершать так, как и совершал Христос, и ученики ему в этом помогали и ходили с ним. То есть нужно все время что-то делать по отношению к ближнему. Дмитрий задает вопрос: как научиться прощать тяжелые обиды? Спасибо, Дмитрий, за ваш вопрос. Опять же, практический. Очень радостно, что вы такие вопросы задаете. Потому что легко говорить: ну, не обижайся. Ну, как не обижаться? А когда вот тяжело обидели, да, когда предали, например, да, вот одни из самых тяжелых вещей — это вот предательство, да, по отношению да, к ближнему. Как вот это простить? Ну, вы знаете, во-первых, конечно, как нам советуют святые отцы, вот внутренними манипуляциями заставить себя забыть, заставить себя простить, заставить себя как-то вот эти психологическими, эмоциональными моментами это все изгладить не получится. Нужно четко понимать, что, например, человек бесстрастный и святой, да, вот во всей полноте, конечно, он бы не обиделся, ему за все слава Богу. Вот. Но мы все не святые, только вот стремимся к этому, да, к отделению от греха и быть как можно более безупречными с духовной точки зрения. Поэтому так или иначе мы вот с этим сталкиваемся, с обидой. Ну, в основном мы, конечно, все обижаемся. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. А вообще вот святые отцы, говоря об обиде, говорят, что сама по себе эта обида, а часто повторяющееся качество как обидчивость, она, конечно, произрастает из-за нашей гордости, из-за нездоровой любви к себе. Вот как это вот я вот так бедный, несчастный, меня вот все, по-моему, я обижаюсь. И вот все время, знаете, вот мы обижаемся. Корень этого — гордость. Что касается более серьезных вещей, когда действительно человеку наносят какую-то там травму или предают его, то нужно быть реалистом и понимать, что в памяти все равно останется навсегда. В памяти. Но наши отношения и переживания этого можно поменять. И вот с чем мы начали разговор, нужно четко понимать, что своими силами, манипуляциями изгладить это в себе не получится. Здесь нужна помощь Господа Бога, благодать Духа Святого, которая будет врачевать эти греховные раны в нас. Даже если мы 1000 раз правы, и нас обидели несправедливо, да, там, разные формы могут быть, да, как мы переживаем обиды, то, что нам делает по отношению к нам неправильно, то все равно состояние обиды вот этого, не путать с состоянием шока эмоционального, да, от первого там, или еще что-то, вот именно обиды, непрощения, да, вот этого человека, это является состоянием греховным. А греховное состояние может исправить и сгладить только Господь Бог. Какие условия? Мы все знаем. Первое условие – это обращение к Нему за помощью, да, простить, чтобы Он исцелил. Второе – это, конечно, покаянный настрой. Потому что обычно вот нас тяжело кто-то обидит, например, и вот им от этого страдаем сами. И мы все время себя... Ну вот мы же несправедливо нас обидели, вот меня предали, вот меня там это. И вот я вроде как хочу избавиться от обиды, а вроде как и не понимаю, что все равно обида – состояние греховное, нужно в этом покаяться. Но до этого нужно дойти, нужно осознать,
что обида — состояние страстное, даже если да, она у меня причина несправедлива, но то состояние обиды, в котором нахожусь, это состояние греховное. А состояние греха преодолевается Господом и через наше покаяние, осознание. То есть нужно, чтобы научиться прощать, нужно научиться каяться. Даже в этом. Тогда, когда меня обидели. Это очень сложно. Очень сложно и понять сразу. И как так, почему я должен, вот он такой-сякой. И нам проще вычеркнуть этого человека. И возненавидеть даже его. И через вот это попытаться избавиться от той обиды. Что вот он плохой, он мне не нужен, нет его больше в моей жизни. Все. Но это не решает проблемы. Потому что, опять же, это болезненность, которая во мне родилась. Да, из-за него или из-за нее. Но это греховное мое состояние. Поэтому невозможно научиться, вот ваш вопрос, да, Дмитрий, невозможно научиться прощать обиды, пока мы не научимся понимать, что это состояние греховное, не научимся каяться тут же в этом. Парадокс, да? Меня обидели, я должен каяться. Ну вот, в духовной жизни это так. Вообще хороший вопрос. Но, опять же, все равно вот особенно вот предательство, эти вещи, они тяжело сглаживаются. Из памяти практически не проходят. Но отношения и переживания этого с Божьей помощью можно в себе изменить. Это однозначно. Однозначно. Вот. Надо просить Господа Бога. И все получится. Спасибо вам за вопрос. Еще один вопрос. Вот как раз опять про обиду. Алексей задает вопрос из Москвы. А если обижают взрослые дети своих родителей, как быть? Хороший вопрос. Тяжелый. Дети обижают своих родителей. Но вот надо разобраться, во-первых, как же так вышло, что дети обижают родителей? Как же родители так их воспитывали, что они обижают? Ну, этот вопрос, конечно, очень такой философский и граничит с, как сказать, суждением, осуждением. Наверное, не нужно об этом говорить. Опять же таки, что значит обижают? Есть вещи объективные, например, когда дети плохо относятся к своим родителям. Там, не знаю, грубые, нахальные. Да, если у вас вопрос, взрослые дети с родителями обижают. Вот. Не заботятся, оставляют на произвол судьбы, не имеют никакого попечения о них. Да? Родители болеют, они не помогают. Родители нуждаются, они не помогают, обзывают. Если вот речь об этом, то тут, конечно, вот Дмитрий Смирнов, Царство Небесное, он вот об этом очень много говорил, об отношениях детей и родителей. Вот он сторонник таких вот кардинальных мер. Да, отрезать вообще от своего общения вот таких неблагодарных людей. Вот. Но вопрос в другом, что если это объективно отношение плохое и обиды, это один путь, да, практически имеется в виду действий, да, может быть, как-то сократить. Ну, бывает так, человек бьется, а сократить общение имеется в виду, бьется и так, и сяк пытается, а вот, ну, человек не понимает, вот обижает его все время, вот хамит, там еще что-то, это одна ситуация. А бывает же такое часто, когда родители обижаются, вот то, о чем мы сейчас накануне говорили, как они считают, что их дети не почитают, они считают, что им не оказывают должного внимания, они обижаются на то, что, на что обижаться нельзя. Это другая история. Ведь такое тоже часто бывает. Бывает и субъективно нехорошее поведение и нарушение заповеди Божьей о почитании родителей, а бывает субъективное. Ситуации, когда родители требуют себе излишнего внимания. Да, вот сказано же в заповеди, оставит человек отца и матерь и прилепится к жене своей, и будет уже одной плотью. И, к большому сожалению, многие родители не хотят, чтобы эта заповедь совершалась. Они хотят по-прежнему участвовать в жизни своих детей, по-прежнему хотят контролировать, забывая о том, это, кстати, большая проблема, люди с этим часто приходят, забывая о том, что человек уже вырос, она уже там замуж вышла, у нее уже, да, другая семья,
ячеечка создается, да, малая церковь, или у него там, да, он уже женился. Вот. И нездоровые бывают претензии к вниманию, нездоровые бывают претензии к заботе. То есть уже не по заповеди, не по учению церкви, а вот свое такое вот «хочу». Хочу, чтобы мне звонил каждый день, отчитывался там, или она отчитывалась, где, чего, как. Хочу, чтобы советовалась во всем, вплоть до того, как вести себя с мужем со своей или с женой. Вот такое же тоже часто бывает. И вот если мы говорим о таких обидах, когда вот они это не получают, то тут надо, если есть возможность, поговорить, объяснить, что там, пап, ну так и так, вот, ну я уже взрослый, у меня есть муж, вот все, как бы там, или мам, там, да, вот, как бы дать понять, что, ну вот, мы тебя любим, почитаем, уважаем, что-то понадобится, там, не дай бог, там, да, заболею, все, поможем всегда, но мы живем самостоятельно. И Господь, это же тебе не есть не горделивость какая-то, не гордый акт, это есть установление Божие, что человек, соединяясь с другим человеком, создает малую церковь. Это же не говорит то, что надо разрывать общение, вообще не общаться, и все, теперь тебя нету, мама, папа, все, вот мы сами по себе. Нет. Хотя такое тоже бывает, когда уже других вариантов нет для того, чтобы были нормальные отношения. Это говорит о том, что весь мой взор, вся моя энергия, сила направлена уже на вот эту малую церковь, которая Господом благословлена. Оставить человек отец и мать свою и прилепиться к жене, это значит не то, что он забудет отца и мать, не то, что он не будет вспоминать, и молиться и помогать, а о том, что ты был до определенного времени здесь, тебя вырастили, ты отлепился, создаешь новую ячеечку, прилепился к другой, вы становитесь единым, и весь взор, и все твое, все основное, все твои усилия, и житейские, какие хочешь, направлены уже на то, чтобы созидать здесь, в семье своей. А уже здесь, созидая, вместе, совместно, хорошо, когда совместно, со своей супругой или супругой с мужем, уже помогать и родителям при необходимости, все. Но не так, что часто бывает, возникает проблема из-за чего? То, что, ну, живут с родителями, живут, а потом человек, например, делает свой выбор, создает семью, а родители не готовы с этим смириться. Да? Вот, и вот много проблем уже на этой почве, что хотят внимания излишнего, хотят, чтобы все время с ними советовались, рассказывали, докладывали, да, как что происходит. И не понимая, что это уже как бы, ну, некорректно. Все. То есть спросят, какие здоровые отношения? Вот спросят вас совета, помоги. Не спросят, не надо навязывать. И вот этот вот разогнанный локомотив советов там, и вникания вот, в жизнь, его зачастую невозможно остановить, и вот он сносит этот локомотив все на своем пути, в том числе отношения в новосозданной семье. Очень многие браки распадаются как раз из-за того, что родители очень уж активно проникают в дела, в том числе даже самые близкие, глубокие, в жизнь, да, участвуют в жизни уже новой семьи. И потом со временем это приводит часто вообще к разрывам. Вот. Эта тема очень долгая, я бы вам порекомендовал бы вообще на эту тему почитать святых отцов, естественно, да, первый наш источник, так сказать, практического, сказать, воплощение евангельских заповедей. Ну и можно и современных каких-то отцов почитать, послушать, что они говорили, которые практически только занимались вот этими вещами. Например, опять-таки, вот я вспоминал протоиерей Дмитрий Смирнов, Царствие Небесное ему. Вот он очень много занимался вопросами семьи, создавал детские дома, занимался беспризорными, очень много вот занимался проблемами именно семьи, разводов, да, он же был даже патриаршим советником, и, по-моему, даже возглавлял, как это называется, патриарший отдел по вопросам семьи многие годы, вот, и был личным советником святейшего патриарха как раз по вопросам семьи. Это очень опытный человек, и вот, если интересно вам, да, дорогие радиослушатели, я бы, конечно, рекомендовал вам его тоже послушать. Может быть, конечно, он иногда бывал рисковат в выражениях, но, по крайней мере, доходчиво. Под многие характеры подходят. Спасибо вам за ваш вопрос. Посмотрим, есть ли еще вопросы у нас в мессенджере. Вот добрые пожелания тут высказываю. Что вот, батюшка, рада вас видеть. Спасибо большое. Вот, я тоже всех вас очень рад чувствовать, что вы рядом, и читать ваши вопросы.
Сегодня у нас, к сожалению, не так много вопросов, как обычно. Вот, но что-то есть. Можно немножко посчитать тогда, может быть, с архива, да, где сегодня вот накануне передачи. Вот, технически не получается. Сбросилось, к сожалению. Одну минуточку, прошу прощения. Перезагрузим. Спасибо вам, Алексей, за вопрос. Очень такой житейский, практический. Вот, и часто люди приходят в храм вот с такими вопросами, как вот быть в отношениях с детьми, там или дети приходят, в отношения с родителями. Очень сложно. И главное, что нам нужно понимать всем, что, конечно, есть буквы закона, есть какие-то правила, есть какие-то, да, даже святоотеческие предписания. Но так или иначе, все равно нужно делать, стараться. Делать все, конечно, исходя с оглядкой на прощение, с оглядкой на любовь, да, и на милосердие. Потому что одинаковую ситуацию разные люди могут переживать по-разному. Одинаковую ситуацию разные люди могут решать по-разному. Если один человек на то или иное высказывание, ситуацию, да, отреагирует спокойно и примет, то другой человек, более ранимый, может обидеть. Тут, конечно, вина будет разделена не только на том человеке, который обиделся, так, знаете, так говорить, вот он обидчивый, вот это грех, вот то, о чем мы с вами сейчас говорили, ну и пускай обижается дальше. Ну, надо стараться, конечно, и с оглядкой на это, на особенности того или иного человека, если мы говорим там про родителей, или там внутри семьи, или про близких, друзей, надо, конечно, учитывать эти особенности немощи, да, про которые говорит апостол. Вот. Если вы сильные, немощи слабых носите. Ну, то есть, ну, нужно это учитывать, и все равно, конечно, стараться как-то уступать и налаживать до последнего. Вот. И тот же апостол Петр говорит, что, обращаясь к нам, да, называя нас верующими, христианами, что мы должны быть, конечно, искать мира в любом случае. Конечно, всегда можно, знаете, посмотреть на ту или иную ситуацию с буквы закона, там, да, справедливости так называемой, вот, и там как-то отрезать, там, да, и все, как будто бы ты и прав, там, и закончить, там, или общение, или еще что-то. Но все-таки христиане призваны к чему-то более глубокому, к глубокому рассуждению, да, к глубокому, более глубокому состраданию, уступать не так, как, да, назовем это в миру, а более часто, более глубоко, да, все-таки как-то вот так нужно стараться. Вот, это очень важный момент, потому что так или иначе все равно мы с вами встретимся там, в Царстве Божьем Отца Небесного, и увидим друг друга, и тех людей, которых мы обидели, и тех людей, которых мы недолюбили, все равно мы все встретимся. И вот святые отцы, рассуждая об этой встрече, говорят, что вот наши, не то что даже наши дела, сделанные по отношению друг к другу, будут очевидны и видны всем, но даже наши мысли, то вот на что, вот почему, да, на страшном суде, в чем заключается вот этот суд? То, что каждый из нас увидит себя. Вот, кстати, вот, может быть, немножко в сторону от нашей беседы, да, от преображения, но раз уж мы об этом заговорили, часто мы вот страшный суд, да, какое-то вот, вот то состояние, которое там будет, да, мы принимаем как-то юридически, что вот Бог нас будет как-то там поощрять или судить, или наказывать за плохие дела. Какие-то вот у нас в голове возникают фантазии, картинки какого-то физического воздействия, да, от Бога на нас. А святые отцы говорят, нет. Святые отцы, которым Господь открывал, которые, да, были в духе, они говорят, что нет. Суд над человеком там будет заключаться в том, что каждый из нас, во-первых, увидит себя, кто он есть на самом деле, без вот этих вот эмоциональных маскировок, без житейской суеты, которая часто не дает нам, да, себя познать и увидеть свои немощи, в первую очередь, греховные. Вот. И вот человек увидит себя на фоне божества, вот этого божественного, если хотите, фаворского света, да, говоря о преображении, увидит себя таким, какой он есть на самом деле. Все свои страсти и страстишки, грешки и грехи, все то злое, что человек сделал, да, и накопил себе, откроются дела, которые мы совершили по отношению к ближним,
и откроются и помыслы, да, греховные, и желания по отношению друг к другу, в первую очередь своим ближним. Вот, и все вот это человека будет там мучить. Не потому, что Бог его будет там, да, варить в котле с кипящим маслом, там, наказывать, что ты такой нехороший, ты вот тому не помог, вот тебе, вот, нет. А то, что мы увидим и почувствуем, что Бог есть любящий Отец, что Бог есть любовь. То, насколько мы ошибались и заблуждались, то, что мы ставили в приоритеты здесь в своей жизни, вот это все материальное, вот эти все влечения, насколько это окажется ненужным и второстепенным на фоне того, что нужно было, да, довериться Богу, да, почувствовать Его любовь, стараться поступать также по любви. И вот эти все гадости, которые мы сделали, они будут, конечно, нас там томить. Уже угрызения совести будут такие сильные, как говорят святые отцы, что деться будет некому, некуда. И вот в этом-то и заключается страдание, стенание человеческой души там, на страшном суде, а здесь сейчас на частном, пока еще второго пришествия Христа не было. Вот в чем заключаться будет страдание человеческое. Вот в чем. А не в том, что Бог будет нас там бить и наказывать. Вот, и об этом, конечно, стоит подумать. Поэтому вот сегодня мы очень много говорили, и, кстати, спасибо вам большое, дорогие братья и сестры, за такие вопросы. Вот, мне очень нравится, когда вы задаете вот эти вопросы практические, такие вот именно внутренние. Вот как не обижаться, как вот с людьми, вот как вот от той или иной страсти избавиться, как вот это все. Оно, это хорошо, когда нас это волнует. Потому что проще всего успокоить себя, что я вот не вор, не убийца, нормальный человек, и этим вопросом не заниматься. А Господь именно призывает нас к тому, чтобы мы наблюдали за собой, смотрели, кто мы есть, познавали себя. Вот, и по мере познания себя обращались к Нему, конечно, с покаянием, вот, и с искренним желанием в себе это исправить, чтобы потом на страшном суде, конечно, не было нам больно, чтобы нас не жгло вот это все содеянное на фоне божественной любви. Да, как говорят святые отцы, это же величайший стыд. Это же величайший стыд будет, который ничем не утолить, когда рядом с нами окажутся те люди, которым мы не додали, которых мы недолюбили, которых мы обманули, не дай Бог, обидели. Они окажутся рядом с нами. И все вот эти наши мысли, гадости, желания и стремления, все это будет всем видно. Куда же мы денемся? Поэтому, дорогие братья и сестры, заключая сегодняшнюю нашу передачу, вот, которая была посвящена преображению Господне, я от всего сердца желаю себе, в первую очередь, и всем вам, дорогие друзья, вот, быть внимательными к себе, да, вот, соединяться, насколько это возможно, здесь с Господом Иисусом Христом, преображаться, все время трудиться над собой, но стараться менять, если уж не получается у нас что-то, да, меняться, то хотя бы стараться по-честному. Это тоже дорогого стоит. Потому что Господь именно смотрит на то, как мы стараемся и трудимся над собой, а не то даже, как у нас это получается. Это очень важно. Поэтому будем стараться, дорогие братья, сестры, друзья, никогда не унывать. Помни, что, как сказал один святой, что бездна божественной любви, океан, покроет все наши немощи. Только если бы мы сами этого хотели и стремились к этому, и желали этого. Спасибо всем большое за внимание. Вот в этот вечер с вами был священник Виталий Капралов, клирик храма всех святых в земле Санкт-Петербургской, просиявших на Левашовском мемориальном кладбище. И, пользуясь случаем, хотел бы всех вас пригласить в то удивительное место, на котором Господь дал мне возможность служить. Это Левашовская пустошь, на которой покоится только 9 прославленных святых, новомучеников, исповедников Церкви Русской. Приезжайте, пожалуйста, в это святое место. У нас и регулярно по воскресеньям проводятся экскурсии. Всегда можно послушать об этом месте, узнать хотя бы раз в жизни. На этом святом месте нужно побывать. Там покоится множество-множество святых. Храни всех Господь. Спасибо за внимание.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора города Выборг прозвучал кандак «Преображению Господню» знаменного распева.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В середине августа празднует Церковь светлый и радостный праздник Преображения Господня. О чем этот праздник? В чем его свет и радость? Почему его так особенно всегда любили на нашей земле? В самом этом слове «преображение» звучит уже какая-то небесная музыка. Это не просто перемена. Мало ли какие бывают перемены. Это не видоизменение, это не эволюция, не трансформация. Это не одно из этих слов, к которым мы так привыкли в нашей обыденной будничной жизни. Это именно нечто, что противопостоит обыденщине и будням. Что-то, что изнутри преображает. Вот в этом таинственном преображении, которого жаждет и ищет все в мире, в силе и возможности и источник этого преображения и состоит смысл этого единственного по своему свету и радости летнего праздника. Нам, живущим почти 2000 лет после событий, о которых рассказывает Евангелие, трудно представить себе конкретную, реальную, будничную окраску и обстановку этих событий. Мы видим Иисуса Христа на иконах и на сотнях картин, проникнутых любовью и восхищением. Мы, иными словами, всегда видим Его как бы преображенным, преображенным нашей любовью, нашей верой и преклонением перед Ним. Но Христос, говорит Евангелие, был беден, бездомен, нищ и убог. Церковь сознательно применяет к нему слова пророка Исаии о страждущем служителе. Великую Пятницу мы слышим слова этого пророчества. Нет в нем вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Вот каким видел Христа пророк, пророчествовавший о нем, и каким призывает нас видеть его и церковь. Но это образ не одного Христа. Это образ миллионов и миллионов людей, над которыми возвышаются и которыми владычествуют немногие, как мы говорим, великие мира сего. Жизнь этих миллионов – незаметная, серая, будничная, и всегда, всегда исполненная лишений, страданий, болезней. Как и во времена Христа, когда Он нищий и никому неизвестный, ходил с маленькой кучкой учеников по захолустной провинции Великой Римской империи. Где-то бушевала и шумела в Риме блестящая жизнь, гремели ораторы, боролись партии, строились грандиозные планы, так и теперь. Где-то далеко большие слова и громкие речи. Где-то планы величия, где-то шум оружия, а тут вокруг серые будни, страх, болезни. Но именно жизнь этих миллионов, одинаковых во все времена и эпохи, взял на себя. Именно ею захотел жить Христос. Ни разу. Никогда не соблазнился Он пустым земным величием, этой призрачной земной славой, о которой мы и сейчас слышим все время из радио и из газет, и которой усыпляют и убаюкивают нас, как какой-то золотой сказкой. Но значит ли это, что Христос учил нас просто-напросто помириться с нашей судьбой, принять эти будни, эту приниженность, о которой так хорошо писал Блок. «Будьте ж довольны жизнью своей, ниже травы, тише воды». Нет, Все его учение было о радости и победе. Он говорил, что принес людям жизнь и жизнь с избытком. Он звал людей увидеть и полюбить таинственное и светлое Царство Божие. И люди и тогда, и теперь спрашивали и спрашивают, что это за Царство Божие. И вот им извечно лгут, и лгут, и лгут, говоря, что Царство Божие – это политическое величие, это экономическое равенство, или торжество пролетариата, или царство науки. И все это осуществляется. Были великие империи, но это величие никак не отражалось на будничной жизни миллионов. Были великие революции, и все те же страдания, все та же жизнь, тише воды, ниже травы. Под маленьким французским городом Верденом был убит 1 миллион, миллион молодых французов и молодых немцев. И вот спустя 50 лет мы все еще никак не можем понять, почему же, собственно, во имя чего, за что они погибли. Во имя чего, за что, почему миллионы людей умирали с голода во время коллективизации или от холода и мучений в концлагерях за полярным кругом. Но вожди все так же кричат: «Мы наш, мы новый мир построим». Христос ничего этого не говорил и ничему этому не учил. Но один раз, незадолго до своего страдания и смерти на кресте, он явил трем из своих учеников то самое Царство Божие, которому он звал людей. Он взял их на гору, и там внезапно они увидели его преобразившимся. Его лицо сияло, как солнце, а одежда стала такой белой, как не могут выбелить белильщик на земле, говорит Евангелие. Ослепленные этим светом, ученики пали на землю, и один из них сказал самые прекрасные, самые окончательные слова, когда-либо сказанные на земле: «Господи, хорошо нам здесь быть». Не извне, а изнутри просиял этот свет. Это был свет той любви, которой любил Христос людей, и которой он преображал все, на что смотрел, к чему прикасался и о чем говорил. И с тех пор в мире остался, и таинственно светит этот свет. Радость этого преображения. Будни изнутри сияют таинственным внутренним праздником. Скучным, казенным, ненужным оказывается внезапно все то трескучее псевдовеличие, которым хотят нас вдохновить бесчисленные вожди и пророки человечества. Великим, радостным, мудрым то, что казалось маленьким и ненужным. И в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда. Есть маленькое стихотворение Бунина, в котором больше этого преображенского света, чем во многих богословских трактатах. Вот оно. День наступит. Господь сына блудного спросит: «Был ли ты счастлив в жизни земной?» И позабуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. Вот в лесной глуши является радостный облик преподобного Серафима Саровского. Вот вся великая русская литература с такой любовью, с таким трепетом склоняется над маленькими людьми и, вглядываясь в них, находит в них, а не в Наполеонах, величие и силу жизни. Преображение – это возможность, данная нам Христом, видеть в будничном праздничное, видеть всю жизнь как таинственный рост царства, как возможность любовью преодолевать, побеждать все, все наполнять радостью и светом. Об этом этот августовский праздник, богослужение которого так часто, так радостно повторяется слово «свет», которое все есть радостное повторение все того же утверждения: «Господи, хорошо нам здесь быть».
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша юбилейная, в известном смысле, сотая программа. Напоминаю, что мы в рамках очень важного и сущностного царствования Алексея Михайловича говорим о внешнеполитическом курсе Алексея Михайловича ГМ о событиях внешней политики второй четверти и середины 17-го столетия. Говорим, в частности, о вопросах, которые связаны с воссоединением Малороссии и Московской Руси, то, что когда-то называлось воссоединением Украины и России. И понять ход событий, фактическую их канву, понять то, что происходило на самом деле в Малороссии в 40-е годы 17-го столетия, что привело к решением Переславской Рады 1654 года, поскольку именно это решение вызвало одну из самых длительных и очень значимых войн, русско-польскую войну 50-х-60-х годов 17 века. Вот понять ход весь этих событий невозможно без понятия природы запорожского казачества. Потому что еще и в советский период, и даже в дореволюционный период, и, естественно, в постсоветский период, уже в 90-е годы, вокруг вот этого исторического явления, каким было сечевое запорожское казачество, было создано очень много мифов, к сожалению, которые продолжают популяризироваться, в том числе и на современной Украине, и в то же самое время, которые очень далеки от исторических реалий. Поэтому мы должны сделать очень короткий, но значимый экскурс в историю запорожского казачества, чтобы понять, какими мотивами вдохновлялась вот малороссийская элита, казачья старшина, выбор которой так или иначе был сделан в пользу конфликта с польским королем и с польской элитой и, казалось бы, как бы в сторону союза с Москвой. Насколько вообще вот этот стереотип соответствует действительности. Ну, самая распространенная в украино-фильской историографии версия говорит нам о том, что запорожское казачество было чем-то сродни западноевропейскому рыцарству, такой вольный слой никогда не знавших неволи свободных людей, гордившихся своим товариществом, боевым братством, воевавших с врагами христианской веры, и бывших вот такими как бы имманентными носителями социальной политической свободы. Именно этот элемент стоял у истоков украинской государственности в 17 веке, которая была подавлена московской администрацией. И образ, дух, литературный образ запорожского казачества позднее, в 19 веке, вдохновлял всех героев, борцов за свободу незалежной Украины вплоть до конца 20-го столетия, когда Украинская Советская Социалистическая Республика стала независимым самостоятельным государством. Вот это очень краткое такое сущностное изложение запорожского мифа, каковым, в частности, я его считаю. И давайте поговорим о том, чем же было запорожское казачество на самом деле. Объяснение его природы, как полагал замечательный русский историк, к сожалению, не очень широко известный, хотя наш с вами тоже горожанин, петербуржец, ленинградец Николай Ульянов, оказавшийся волею судеб в годы Второй мировой войны в эмиграции, вот он говорил совершенно справедливо о том, что истоки природы запорожского казачества необходимо искать на востоке, в диком поле среди тюрко-монгольских орд. Ульянов небезосновательно считал, что корни запорожского казачества уходят в историю дикого поля, в историю Великой степи, находившейся постоянно в конфликте с южнорусскими княжествами, и родословную запорожского казачества Ульянов выводит от печенегов, половцев, татар, бушевавших в южнорусских степях. Позднее те из них, которые осели в Приднепровье, со временем христианизировались и положили начало южнорусскому казачеству. Такую точку зрения, в частности, разделял и Костомаров, другой историк, очень интересный, занимавшийся историей Южной Руси. Ну и вот как раз нужно сказать, что между степным кочевым миром и русским государственным образованием не было какой-то такой резкой границы. Лес и степь взаимно проникали в друг друга, если говорить о периоде Киевской Руси. В то же самое время, как печенеги, половцы, мы об этом в свое время говорили, они ассимилировались, оседали в русских владениях, происходило сильное смешение кровей и культур. И вот как раз в результате вот этого смешения происходит складывание постепенное локальных военных общин, в составе которых наблюдались как русские, так и инороческие элементы. И вот как раз само слово «казак» очень вполне возможно имеет половецкое происхождение, потому что в переводе на русский, понятный нам язык, это слово можно перевести как «стража», «стража передовая», «стража дневная», «стража ночная», что в общем соответствовало типологии этого явления, таким, каковым было казачество. Передовое охранение, некий авангард на границе цивилизованного и нецивилизованного мира, если под таковым условно считать Великую степь. Конечно, это слово имело тюркское происхождение, но попытки перевести его как «вольный человек», что встречается очень часто такой перевод в украино-фильской историографии, на самом деле этот перевод не имеет сколь-нибудь серьезных оснований. Это только в XIX веке слово «казак» стали отождествлять со словосочетанием «вольный человек». Поэтому сразу же можно сказать, наверное, о том, что вольность в казачьем понимании этого слова, в запорожском сечевом понимании этого слова, совсем не равнозначна была синонимом слову «свобода». Ибо свобода подразумевает в первую очередь не только независимость, но и ответственность. В то же самое время запорожская сечь и запорожское казачество представляют собой одно из самых безответственных и анархичных, и неорганизованных стихийных явлений в истории, в общем-то, целиком связанных со степью, которая всегда дышала разбоем, набегами, хищничеством, как об этом писал Николай Ульянов. Очень многие ведь слова, которые использовались казаками и вошли в речевой оборот, они имеют несомненное тюркско-татарское происхождение. Например, слово «чабан», значит, пастух, овечий пастух, заимствовано явно от татар. Слово «атаман» очень хорошо нам известное. Это производное от слова «адаман», что означает «начальник большой группы чабанов». 10 или больше стад, объединявшихся вместе, получили условное название у тюрок «кхош». Ну, а естественно, так сказать, «кош» у казаков – это стан, это лагерь, сборное место. Соответственно, и кошевой атаман тоже, это словосочетание, имеет явно тюркское происхождение, так же, как и такие слова, как «курень», «куреной атаман». А само слово «курень», по словам одного из лингвистов-востоковедов Рашина Дина, это кибитки, походный полевой лагерь, который поставлен, устроен в виде кольца. И вот такой полевой лагерь кибиток, он и назывался у татар словом «курень», который потом перешло в казачий лексикон. Естественно, что, учитывая то, что Запорожская сечь недалеко возникла от татарского Крыма, и такое взаимопроникновение и языковое влияние не так уж необъяснимо. Упоминание в летописи, об этом мы уже говорили, о казаках, относится еще к концу XV и к началу XVI века. В частности, еще великий князь Московский Иван Васильевич III в конце XV века, в начале 90-х годов 15-го столетия получал донесение о том, что ордынские казаки занимаются грабежами на юге. Русские летописцы неоднократно писали об азовских казаках-татарах как о самых ужасных разбойниках, нападавших на пограничные города и чинивших разные препятствия, сложности в отношениях между Москвой и Крымом. В то же самое время отряды вот таких тюркско-татарских казаков, они постоянно выступают в качестве наемной силы, служившие Польше и Москве, и крымскому хану, который имел в составе своих войск крупные казачьи отряды. И, в общем-то, вот то пространство, на котором постоянно оперировали татарские казаки между Крымом и Московским государством, оно стало их своеобразной вотчиной. Поэтому, соответственно, и таким символом, образцом, правильно так сказать, для Запорожской сечи, для этой Днепровской вольницы, промышлявшей всегда в первую очередь военными набегами, была как раз татарская военная организация, татарская или южно-русская степь. Даже внешний вид, и шаровары, и чуб, и усы, все это указывало на азиатские, а отнюдь не на европейские корни днепровского казачества. Понятно, что часто встречающиеся утверждения о том, что, дескать, с Днепра ходили за зипунами, якобы грабя только мусульман, купцов-мусульман, это такая красивая легенда, потому что, скорее всего, грабили, конечно, всех, в том числе и купцов-христиан. В частности, например, одна польская летопись пишет: «Были в Швеции казаки запорожские числом 4000. Над ними был гетман Самуил Кошка, там этого Самуила и убили. Казаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, ни королю не пособили, только на Руси Полоцку великий вред сделали и город славный Витебск опустошили, золото и серебра множество набрали, мещан знатных рубили и такую садомию чинили, что хуже злых неприятелей или татар». Ну и вот подобных примеров более чем множество. В частности, например, в начале 17 века один источник повествует о похождении казаков под началом некого Ивана Куцки в Шупенской волости, недалеко от Могилева, и заканчивает описание вот этого казачьего разбоя неизвестным автор такими словами: «А когда казаки назад на низ поехали, то великие убытки селам и городам делали. Женщин, детей, девиц и лошадей с собой брали. Один казак вел лошадей 8, 10, 12, детей 3 или 4, женщин или девиц 4 или 3». Чем эта картина, спрашивал Ульянов, отличается от вида Крымской Орды, возвращающейся с Ясырем из удачного набега? Разница, может быть, была та, что татары своих единоверцев и единоплеменников не брали и не продавали в рабство, тогда как для запорожцев подобных тонкостей не существовало. Действительно, в Запорожье бежало достаточно много крепостных хлопов, спасавшихся от этого тягла, спасавшихся от неволи, искавших свободы. Но надо сказать, что в Запорожье вот эта идея свободы очень быстро вытеснялась идеей совершенно другой, идеей произвола, идеей совершенно бесчинного и безобразного отношения и к собственному имуществу и жизни, и в первую очередь к чужому имуществу и жизни. Совсем не идеи освобождения от крепостничества формировали дух и облик Запорожской сечи. Здесь были свои вековечные традиции, свои нравы, свой взгляд на мир. И вот в этом таком большом и очень бурлящем котле переплавливались, менялись, видоизменялись и люди, и их взгляды, и их даже вполне, может быть, романтические и искренние намерения. Свободолюбцы и правдоискатели очень быстро превращались в добытчиков. Жен не держат, землю не пашут, питаются от скотоводства, звериной ловли и рыбного промысла, а в старину больше в добычах от соседственных народов, пишет один из свидетелей. Казакование превращалось не просто в метод заработка, заработка, естественно, неблагочестивого, а в метод, в образ жизни, в образ психологии, и, естественно, было связано с постоянно растущими амбициями казачьей старшины. Надо сказать, что ходить в казаки и означало в Польше удаляться в степь за линию пограничной охраны. Во всяком случае, именно так обстояло дело до учреждения оседлого реестрового казачества, то есть признанного, признаваемого польским монархом, занесенного в специальные списки и обязанного за предоставление определенных прав монарху военной службы. И самое главное, и вот здесь на это мне бы хотелось обратить особое внимание, что землепашец, малорос, человек, хозяйствовавший и обрабатывавший на земле, с одной стороны, и в то же самое время запорожский казак, это совершенно два разных типа человека, отождествлявших два разных образа жизни и даже два разных мира. Один это был оседлый земледельческий труженик с какими-то элементами культуры, быта, которые закрепились еще с киевских времен. А другой это, в общем, по существу разбойник, если называть вещи своими именами, который формировался в совершенно других условиях, ни перед кем не нес никакой ответственности, жизнь которого была сравнительно коротка и наполнена разбоем, приключениями, нетрудовыми доходами, да простят мне радиослушатели, такое избитое и очень приевшееся нам словосочетание. И в целом казачество, запорожское казачество в особенности, было порождено не какой-то особенной европеизированной южно-русской культурой, это миф, а именно стихии, азиатской стихии, степной стихии, которая с этой культурой, на наш взгляд, находилась в постоянном конфликте. И, соответственно, необходимо, конечно, разобраться с вопросом о том, какую же роль запорожское казачество играло в событиях 30-40-х годов 17-го столетия, которые привели к такому резкому повороту в жизни, в судьбе Малороссии, которую чаще всего называют Украиной.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по

большого, плодородного, густонаселенного края, которому была навязана власть административная вот этой казачьей верхушки под влиянием весьма благоприятных сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Еще во второй половине XVI века уже отмечалось казакование на Южной Руси. И надо сказать, что такое счастье казачеству выпало в значительной мере совершенно неожиданно для него самого. В результате не только каких-то внешнеполитических конфликтов или тяжелого положения Польши, а в первую очередь огромной колоссальной крестьянской войне малороссов против польской шляхты, которая в 40-е годы 17 века буквально потрясла восточные и юго-восточные окраины Речи Посполитой. Я уже говорил в нашей программе о том, что со временем во второй половине XVI века, после уже создания Речи Посполитой, возникает такое очень важное понятие в казачьей жизни, как реестр. Это был список, официальный фиксированный список казаков, состоявших на службе у польского монарха, и которые должны были в обмен на какие-то предоставленные привилегии нести воинскую службу, защищать окраину Речи Посполитой от крымско-татарских набегов. Реестр ограничивался числом примерно в 6 тысяч человек. Подчинялся этот реестр польскому коронному гетману, как тогда в Речи Посполитой назывался фактически военный министр. Административный и войсковой центр реестра находился в городе Терехтемиров над Днепром, и реестровые казаки, в отличие от нереестровых, получали очень существенные права и льготы. Они имели свой суд, свое выборное управление, избавлялись от налогов, получали достаточно приличное жалование, и в то же самое время польская корона, устроив такую привилегированную социальную группу в виде реестра, тут же наложила запрет на все иные формы казакования, неформальные, и возникла совершенно непонятная или, так скажем, неприятная ситуация, в которой совершенно естественно заветной мечтой любого казака, который не попал вот в этот польский реестр, было туда попасть любой ценой. Но количество реестрового казачества, как я еще раз говорю, было ограничено весьма конкретной фиксированной цифрой, и польские монархи не собирались эту цифру увеличивать вполне естественным путем, опасаясь возможных социально-политических и военных неприятностей. Надо сказать как раз о том, что само-то запорожское казачество на хлопов, руками которых они добыли себе Малороссию, смотрело весьма презрительно, их называли чернью, и, в общем-то, также относились и к новоприбывавшим в запорожскую сечь, бежавшим от шляхетских тягот, бежавших от хлеборобства, но те, которые не могли, в общем-то, полностью усвоить казачью мораль, вернее, антимораль и казачью психологию. Очень немногие из новоприбывших в сечь меняли крестьянскую долю на профессию лихого добычника, как об этом пишет Николай Ульянов. Ну и понятно, что поскольку наплыв в сечь беглецов был всегда велик, а с 17 века он только усиливался, то эти люди служили пушечным мясом и гибли в первую очередь в бесконечных военных походах, конфликтах и военных авантюрах, которые устраивались в сечи. Ну и, соответственно, отношения между реестровыми и нереестровыми казаками были достаточно сложными. И та, и другая группа помнила о том, что сечь для них является общим источником происхождения, с ней связаны общие корни, общая история, общее происхождение, общие идеи, общий образ жизни. Но в то же самое время понятно, что реестровое казачество весьма внимательно и

очень серьезно берегло собственные привилегии. Таким образом, заветная мечта запорожского казачества с начала 17-го столетия заключалась в том, чтобы попасть в реестр, который рассматривался почти как причисление к шляхте. И надо сказать, что именно вот наличие этого реестра, такой организованной, сплоченной корпоративной группы, и было первым шагом к явлению, которое тогда еще даже никаким образом совершенно не обозначилось. Это было первым шагом к становлению, формированию постепенному украинофильской идеологии обособленности от Руси, какой-то мифической самостийности, которая, конечно, в полной мере найдет свое развитие уже в 19 столетии. И понятно, что, грубо говоря, ну вот если называть вещи своими именами, речь шла о том, что военная община, жившая разбоем и грабежами, она мечтала о том, чтобы достичь таких же прав в Речи Посполитой, как и природная польская шляхта. Вот эти понятия казак, особенно реестровый казак и шляхта, должны были сблизиться. Ни о каком отделении, ни о каком обособлении с целью создания какой-то своей государственности от Речи Посполитой речи еще не шло. Ну, понятно совершенно, что польская шляхта смотрела на реестровое казачество так же презрительно, как реестровое или даже нереестровое казачество смотрело на хлопов, даже, может быть, еще с большим презрением. Но, несмотря вот на этот антагонизм, идея присвоения или дарования рыцарских прав, она очень прочно овладела казачьей старшиной. Естественно, что если польский шляхтич владеет земельной собственностью и хлопами, потому что он несет ревностную и честную службу польскому монарху, то совершенно понятно, почему же и казаку не, так сказать, быть помещиком. Тем более, что совсем недалеко от Запорожья жили природные шляхтичи из знатных родов. И надо здесь как раз сказать о том, что вот этот конфликт, борьба за рыцарские права, борьба за расширение реестра, борьба за уравнение в правах с польской шляхтой со стороны запорожского казачества, стремление к этому уравнению совпало с общим кризисом Речи Посполитой, польско-литовского государства, накапливавшимся еще с конца XVI века. Дело в том, что юго-восточные и восточные земли Речи Посполитой напоминали постоянно какую-то пороховую бочку. Многочисленные бунты, мятежи, восстания потрясали окраину польского государства уже на рубеже XVI и XVII веков. До начала войны 1648 года, то есть, соответственно, первой половине XVII века, я напомню, польскими монархами были два известных исторических персонажа. Это Сигизмунд III, как раз вот один из главных участников событий смутного времени, о котором мы говорили, а осенью 1632 года на польский престол зашел его старший сын Владислав IV, который до окончания Смоленской войны с Московской Русью, то есть до 1634 года, даже именовался великим князем московским. Владислав IV был правнуком шведского короля Густава I, его полный титул – Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон. Итак, еще в 1617 году король Сигизмунд писал: «Несмотря на все прежние наши меры, казацкое своеволие дошло до ужасающих крайностей. Громады казаков не дают Речи Посполитой покою. Шляхта не может безопасно проживать в своих имениях». Естественно, что в первой четверти XVII века общая обстановка международная периодически отвлекала внимание казаков от панских имений, от шляхетских имений Речи Посполитой. Они находили точку приложения своих сил, то есть фактически разбоя, назовем это так, то на Черном море, то в Турции, то в Молдавии, то в Московском государстве. Во время войны поляков с Турцией
Казачество под началом кошевого атамана Петра Сагайдачного помогали полякам, но когда эта война кончилась, опять казачество стало метущимся таким элементом, дрожжами для весьма специфического теста. В частности, например, еще в 1625 году казачество отправило своих депутатов на польский сейм с требованием удалить униатов от церквей и церковных имений, уничтожить всякие стеснительные постановления против казаков и не ограничивать их числа. Они даже при своей просьбе послали перечень разных утеснений, которые терпели русские в Польше и Литве. В казачьих жалобах указывалось то, что у православных отнимают церкви, тянут в суды православных под разными предлогами, сажают в тюрьмы, бьют священников, жаловались, что православные дети вырастают без крещения, люди живут без венчания, отходят от мира без исповеди и святого причастия. Все это так оно и было. Но дело в том, что я еще раз подчеркиваю, что вот эта казачья жалоба, в которой перечислялись факты действительно дискриминации русского православного населения на юго-восточных и восточных окраинах земли Речи Посполитой, это был такой своеобразный таран. Таран, которым запорожское казачество хотело явочным порядком расширить или свои права, или формальный казачий реестр. Ну, тогда определенная вот эта просьба, жалоба не имела никаких последствий. Тогда казаки под начальством гетмана Марка Жмайла ворвались в Киев, убили киевского войта Федора Хадыку, ревновавшего к униатской церкви, ограбили католический монастырь, убили в нем священника и даже отправили к московскому царю Кейлу Федоровичу посольство с просьбой принять казаков под свое покровительство. Но в таком виде понятно, что они никакому разумному государю были, конечно, не нужны и опасны. В 1632 году представители казачества на новом сейме заявили, я цитирую, «Мы убеждены, что дождемся когда-нибудь того счастливого времени, когда получим исправление наших прав рыцарских, и ревностно просим, чтобы сейм изволил доложить королю, чтобы нам были дарованы те вольности, которые принадлежат людям рыцарским», то есть шляхте. Вот вам, так сказать, соответственно, и ответ на вопрос, чем же руководствовалось казачество в своей ревности якобы об отмене дискриминационной политики на юго-восточных и восточных землях Речи Посполитой. Надо сказать, что действительно к тому времени, к 30-м годам 17 века, когда на престол польский взошел новый король Владислав IV, Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон, вот к этому моменту верхушка казачества действительно уже приближалась в своей жизни по образу и подобию к польской шляхте. Достаточно вспомнить о том, что у того же самого Богдана Хмельницкого, о котором речь пойдет в нашей следующей программе, была достаточно большая земельная собственность. В Субботове был богатый дом и несколько десятков человек челяди. Более того, верхушка казачества понимала, например, важность образования, важность культуры для перспективной карьеры своих детей. Их обучают разным премудростям, которые носили исключительно панский характер. То есть, грубо говоря, всего-то там через каких-нибудь 70-80 лет после введения формального реестра в 30-е годы 17 века среди верхушки казачества можно было, например, встретить людей, употреблявших даже латынь в разговоре. Старшина казачья заводит знакомство со шляхтой, она стремится усвоить ее внешний лоск, ее замашки. Николай Ульянов очень хорошо описал этот процесс. Степной выходец, печенек, готов вот-вот появиться в светской гостиной. Ему только не хватает шляхетских прав. И вот тут как раз начинается драма, которая разрушает все казачьи иллюзии. И латынь, и земля, и богатство, они ничего не стоят, оказывается, они не нужны. Потому что дело в том, что польская шляхта весьма консервативна, весьма замкнута, она высокомерна. И понятно, что казачьи амбиции и привилегии ее совершенно
не интересует. То есть легче было завоевать всю Молдавию, чем попасть в благородное сословие Речи Посполитой. И совершенно понятно, что при таком положении весьма многие казаки, в первую очередь в казачьей старшине, они стали подумывать о том, а нельзя ли добиться освобождения своей собственной рукой, ну или, скажем так, добиться шляхетства своей собственной рукой, причем не просто рукой простой, а рукой вооруженной. Восстания казачьи, мелкие мятежи продолжались и в 30-е годы 17 века. И Павел Бута, Тетеря, вот имена таких мелких кровезаводчиков того времени. Естественно, что это было такое бродило своеобразное накануне большого социального взрыва, который произошел в конце 40-х годов 17 века. Для того, чтобы пресечь бегство хлопов за днепровские пороги, гетман Адам Каницепольский заложил на Днепре перед самыми порогами очень крупную, такую важную крепость Кадак. В августе 1635 года предводитель нереестрового казачества Иван Сулима разорил эту крепость, пожег, перебил весь гарнизон и стал активно призывать народ к антипольскому восстанию. Однако как раз реестровое казачество, увидев в требованиях Сулима и угрозы своему социальному положению, они его предали Каницепольскому, он был схвачен, его сторонники перебиты. Поскольку он еще не успел собрать большого ополчения, в конце концов Сулиме отрубили в Варшаве голову. И естественно, что польская корона немедленно объявила строгое приказание самовольным казакам повиноваться своим господам, своим панам. И с конца 30-х годов, во второй половине 30-х годов, начинается наплыв в Малороссию польских военнослужащих и пребывание польских войск на восточных, юго-восточных землях Речи Посполитой послужило еще одним дополнительным стимулом для нагнетания напряженности. Даже это не понравилось и реестровому казачеству, поскольку и оно оказалось в таком приниженном положении, поэтому реестр в 1636 году обратился с жалобой к польскому королю, и от реестра были выбраны два посла к королю, два сотника – Иван Барабаш и Зиновий Богдан Хмельницкий. Так на сцене нашего разговора, на сцене тех событий, о которых мы говорим, появляется человек, сыгравший невероятно важную роль в последующих событиях, о которых мы будем говорить в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства Российского и Русского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Напоминаю, что мы говорили в нашей программе о таком явлении, как Запорожское казачество, и о его влиянии на события, которые привели к воссоединению Малороссии и Российского государства. Эту тему мы продолжим в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на преображение Господне. Святая Церковь празднует ныне, и мы с нею торжествуем, пресветлый праздник преображения Господня на горе Фаворской и прославление нашего человеческого естества в лице Господа Иисуса Христа. Повторю русскую речью Евангелие или всерадостное благовестие Матфея о нынешнем дне, повествующее о событии преображения. В то время взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую оных, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил «се», облако светлое осенило их, и «се» глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Здесь конец евангельской повести. Итак, преображение Господа Иисуса Христа состояло в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе, как дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как снег. Евангелие от Луки, глава 9, стих 29. В это время явились ученикам древний пророк и законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия, взятый некогда живым на небо, на колеснице огненной и на конях огненных. Явились они во славе, то есть в небесном свете, и беседовали с Господом о наступающих страданиях и о крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это сказание евангелист Лука. Для чего Господь показал апостолам небесную славу Свою, светлость Божества Своего настолько, насколько они могли вместить, не больше, потому что иначе они не остались бы в живых. «Не может человек увидеть лица Моего, — говорил Бог в Ветхом Завете Моисею, — и остаться живым». Для того, чтобы и еще после бесчисленных чудес показать им очевиднейшим образом Божество Свое и Свое Единосущее со Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но разумели и понимали, что Он страдал и умирал добровольно за грехи мира, и с дерзновением проповедовали о Нем людям, что Он – истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого и невидимого или ангельского. Для чего явились пророки, Моисей, живший ранее Иисуса Христа за 1500 лет, и Илия почти за 1000 лет, и для чего в славе? Явились для засвидетельствования апостолам, что Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий живыми и мертвыми, и для вразумления учеников в настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира. Явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же или еще большая слава, как учеников и друзей Христовых. Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме, а Петр не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на фаворе в присутствии Господа. «Хорошо нам здесь быть, — говорит Господи, — сделаем три кущи, то есть палатки из зеленых ветвей, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, Петр апостол, ни место и ни время тебе тут блаженствовать, а настоит тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть понознейшую. Разве ты не слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во время преображения его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть ему. Но сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и счастья, что говорил. Надо было вразумить свыше его и прочих учеников, и еще не кончил Петр слов своих, как с неба послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». То есть не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте его, Сына моего возлюбленного. А он что говорил еще так недавно? «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот в чем надобно слушаться его. И нам, братья и сестры, не должно искать на земле радости и блаженства. Здесь не место и не время для блаженства, а место и время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, вовеки бесконечные для всех истинно веровавших и подвязавшихся здесь. Ученики испугались гласа Божия, потому что были еще несовершенны и земны. Господь отъял от них страх прикосновением своим и словом: «Не бойтесь». Открыв глаза, они увидели одного Господа и уже в обыкновенном виде. При схождении с горы он не позволил им сказывать народу о этом видении, да то ли пока он не воскреснет из мертвых. Почему? Потому что Господу надлежало пострадать и умереть для спасения мира и нас с вами, братья, и он не хотел, чтобы прежде страданий и окончания дела искупления прославляли его божественную славу, и чтобы нам дать пример смирения, чтобы и мы не искали у людей славы, а у Бога. Итак, братья и сестры, не будем на земле искать радости и блаженства или суетной славы, а будем непрестанно изменяться на лучшее покаянием глубоким и нелицемерным, твердым и непрестанным и усердным деланием добрых дел. Будем с терпением и упованием переносить посылаемые скорби, напасти, страдания. Если будем так жить, то настанет и для нас чудное преображение, когда Господь преобразит смиренное тело наше так, что оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа, как говорит Писание. Это будет после всеобщего воскресения мертвых. Аминь.
0: Прозвучало поучение на преображение Господне святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Алексей Веснер.

Дорогие слушатели, в нашем эфире программа, посвященная истории Спасо-Преображенского собора. Программу ведет священник Сергий Савченков.

да будут очи твои отверсты на дом сей». Собор отличается замечательным благолепием и богатством своего убранства. В парусах главного купола академиком живописи Мартыновым написаны масляными красками четыре евангелиста. Над парусами в кольце купола надпись золотыми буквами вязью: «Господи Боже Израилев, несть Бог, яко же Ты на небеси горе и на земли долу, да будут очи Твои отверсты на дом сей день и ночь, еже услышите молитву людей Твоих, елико аще помолятся на месте сем, и Ты услышаши на небеси, и сотвориши, и милостив будеши им». Это третья книга царств, восьмая глава. В простенках барабана между окнами изображены восемь ангелов. Каждый держит одно из орудий страстей Христовых: крест, копье, трость, молоток и клещи, гвозди и губу, оковы, сосуд с желчью, оцетом и терновый венец. Полуциркульный свод купола расписан под цвет облачного голубого неба с изображениями ангельских головок. В середине – большая Вифлеемская звезда с исходящими от нее лучами. Подкупольное пространство украшает большое пятиярусное паникадило на 120 свечей и малые люстры на 64 свечи, выполненные бронзовых дел мастером Дипнером. С правой стороны у колонны, поддерживающей главный купол, царское место, устроенное Стасовым по высочайше утвержденным в 1829 году рисункам. Царское место украшали символы державной власти: императорская корона со скипетром и мечом, в венке из виноградных ветвей два орла из золоченой бронзы. С левой стороны у колонны церковная кафедра работы известного мастера Тура. Она выполнена в стиле древнерусских проповеднических кафедр, украшена резными гирляндами. На стороне, обращенной к народу, имеет золоченую надпись «Услышьте слово Господне». Главный алтарь собора – Преображение Господне. Пятиярусный иконостас центрального предела, выполненный по рисункам Стасова, представляет собой триумфальную арку и украшен золоченой резьбой по белому фону. В резных золоченых царских вратах четыре овальных иконы: Благовещение Пресвятой Богородицы, Архангела Гавриила, Евангелистов Иоанна и Марка, Луки и Матфея. Над царскими вратами в облаке и сиянии вырезанный из дерева позолоченный круг, на котором написано «Имя Божие». Молящиеся поклоняются образом святых митрополитов Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, святого равноапостольного князя Владимира и святых мучеников, страстотерпцев, князей Бориса и Глеба, святой благоверной княгини Ольги, благоверных князей царевича Дмитрия Угличского и Михаила Черниговского. В центре иконостаса на третьем ярусе Воскресение Христово, справа и слева – образы апостолов. Венчает иконостас полукруглая икона Господа Саваофа, сидящего на облацах и окруженного четырьмя ангелами. Образа для собора написали академики, видные профессора живописи Угрюмов, Иванов, Шебуев, Виге, Брюлло, Егоров. Стены и своды по эскизу Шебуева расписали Брюлло, Брандуков и Бессонов. В 1875 году по рисункам академика Мартынова они были поновлены художником Кольчугиным и сохранились до нашего времени. Вокруг престола, образуя сень, располагаются дугой восемь колонн Коринфского ордена. Колонны связаны сверху карнизом и прорезным куполом, увенчанным крестом. По левую сторону от главного алтаря расположен северный предел священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.
К молящимся обращены иконы святой праведной Елисаветы, святаго благоверного князя Александра Невского, святого Иоанна Златоуста и святого Василия Великого. Над царскими вратами тайная вечеря в сиянии золоченных резных лучей, в третьем ярусе моление Спасителя о чаше. Справа от главного алтаря, третий, южный предел храма, во имя святого преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца, покровителя русского императорского дома, обращают на себя внимание образа Рождества Христова и Богоявления, над царскими вратами икона Успение Божией Матери в бронзовой раме, выше тайная вечеря и резные фигуры коленопреклоненных ангелов над иконами северных и южных врат. Алтари отделяются друг от друга дубовыми шкафами для ризницы, сделанными в 1850 году по рисунку архитектора Львова. Святыни храма. Главными святынями храма ныне являются нерукотворный образ Спасителя и икона Божией Матери всех скорбящих радости. Образ Спаса Нерукотворного находится на аналое у правого клироса. Он тесно связан с жизнью императора Петра Великого и был его любимым образом. Написанный предположительно в 1676 году для царя Алексея Михайловича, известным московским иконописцем Симоном Федоровичем Ушаковым, к царю Петру образ перешел от матери Натальи Кирилловны и всегда сопутствовал ему в походах. Этот самый образ, пред которым царь преклонял колено при основании Петербурга и спрашивая благословение Божие на новую столицу. Происходило это так. После водосветного молебна на Заячьем острове 16 мая 1703 года, в день Пресвятой Троицы, государь самолично взял заступ и начал копать ров. Неожиданно, добрый знак, в небе появился орел, диковинная для севера птица. Выкопанный ров опустили золотой ковчег с мощами апостола Андрея Первозванного, некогда посетившего эти места. Взяв три куска дерна, Петр положил их на крышку ковчега со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, основан царствующий град Санкт-Петербург», — загрохотали пушки. Был чудотворный образ Спаса с Петром и во время исторической Полтавской битвы, когда император чудом остался жив. Три пули достались на долю царя. Одна пробила ему шляпу, другая попала в седло, а третья — несла ему смерть, ударила прямо в грудь, но Бог хранил своего помазанника. Пулю удержал крест, бывший на груди Петра. С родительской святыней царь не расставался и на смертном одре. Икона стояла у него в изголовье. Последние слова государя перед кончиной были: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Образ по завещанию государя находился и при его погребении. Позже нерукотворенный Спас был помещен в домике Петра Великого на Петроградской стороне, в столовой, обращенной в часовню Спасителя. Нескончаемые паломники текли сюда рекой с верою в чудотворность царского образа. Петербуржцы так и говорили: «Идти ко Спасителю». Благодарный народ, православные всех званий, возрастов и состояний, приносил к любимому образу бесчисленные пожертвования, иконы, оклады, кресты. Светлым чувством благоговения к святыне были проникнуты все цари русские. Набожная Елизавета Петровна собственноручно написала молитву Спасителю: «Господи, щедрый и милостивый», которую каждый раз читали на молебне перед иконой.
Она же именным указом 1 июля 1842 года повелела в день празднества нерукотворенного образа 16 августа казенных никаких работ не производить. Этот образ ежегодно в день Преполовения Господня обносили крестным ходом вокруг Петропавловской крепости. В прошлом веке почитатель святыни оставил глубоко проникновенное ее описание. Этот древний образ имеет чудный вид. С первого взгляда лик Спасителя кажется строгим. Но когда всмотришься в него, в глазах видны необыкновенное смирение и кротость, глубина страданий и божественное величие. Взор Христа устремлен в какую-то бесконечную даль, но в то же время вы чувствуете, что этот кроткий взор проникает и в вашу душу. В глазах его заметна глубочайшая задумчивость. На челе, а еще более в глазах, отражаются скорбь и сострадание. Вид Спасителя вообще печальный и страждущий, но вместе с тем в лице его сияет глубочайшее спокойствие. Щеки впалые, от сильной худобы заметны даже глазные впадины. На челе видны кровавые капли, еще как бы не запекшиеся. Они как будто только что скатились из-под тернового венца. Над бровями выступают страдальческие складки, так что как будто страждущий не выдержал ужаснейшей боли. Содрогнулся от нее, но все-таки удержал спокойствие духа до конца. Вообще весь лик Спасителя покрыт неизъяснимым совершенством, так что, взирая на него, благоговеешь пред Спасителем, глубже чувствуешь свое ничтожество, яснее сознаешь свою греховность и, умиляясь всей душой, невольно преклоняешь колено пред сим чудным образом Спаса. По преданию, эдесский правитель Авгарь, страдая от неизлечимой болезни, проказы, отправил в Иудею одного из своих слуг Ананию, известного живописца, вручив ему письмо к Иисусу. До Авгаря дошел слух об удивительном муже, который одним лишь словом исцеляет любые болезни. В своем письме Авгарь с глубокой верой просил Спасителя прийти в Эдессу и даровать исцеление ему, ее правителю, в награду же обещал разделить с ним царство. Правитель поручил Анании втайне от Иисуса написать его лик. Живописец передал Христу письмо своего господина, однако написать образ Господа так и не сумел. Ему не удавалось достичь сходства, несмотря на все старания. В утешение всевидящий Господь, зная о желании Авгария, омыл лицо свое водой и утер его чистым полотном, убрусом. Когда же он отнял убрус от лица, то на полотне запечатлелся его божественный образ. Получив святыню, Авгарь поклонился ей и получил облегчение в болезни. После вознесения Спасителя промыслом Божиим в Эдессу пришел апостол Фаддей. Он крестил князя, дом его и весь город. Выйдя из святой купели, Авгарь окончательно исцелился. Из Эдессы 16 или 29 августа 944 года чудный образ был перенесен в Константинополь. С тех пор в этот день церковь совершает празднование иконы. Спас нерукотворный прекровенно напоминает каждой кающейся душе об одном из главных событий в священной истории. Человек, созданный по образу и подобию Божию, после грехопадения осквернил в себе образ Божий. Но милостив Творец, в спасительных таинствах Матери Церкви очищается душа грешника, соединяясь с Господом. Истинный образ Божий всегда нерукотворен, размышляет духовный писатель XIX века.
Отсюда следует, что цель всех наших усилий, занятий, наук должна состоять только в том, чтобы представить Богу наши души как чистый убрус, способный принять божественное изображение. После закрытия часовни на Петроградской стороне в январе 1930 года древний образ перенесли в Свято-Троицкую церковь на Стремянной улице, а когда в 1936 году снесли и ее, Спасо-Преображенский собор. Чудотворная икона Божией Матери, всех скорбящих радости, лежит на аналое у левого клироса. Этот знаменитый образ из храма Преображения Господня на Ордынке в Москве впервые прославился в 1648 году исцелением родной сестры патриарха Иоакима Ефимии. Несчастная страдала от неисцелимой раны в боку. Положение ее было безнадежным. Горячо взывала болящая к Пресвятой Богородице о своем помиловании, и вот однажды во время молитвы она сделалась как бы вне себя и услышала голос: «Ефимия, почему ты не прибегаешь к общей для всех исцелительнице?» «Где же мне найти такую исцелительницу?» — спросила больная. «Есть в храме Преображения Сына Моего», — отвечал невидимый голос, — «образ мой, именуемый всех скорбящих радости. Призови священника церкви сей с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Исцелившись, не забывай моего к тебе милосердия». Придя в себя, Ефимия узнала от родных, что действительно в храме Преображения на Ордынке есть икона всех скорбящих радости, попросила принести ее к себе в дом, и после молебна пред нею получила исцеление. Это было 24 октября, 6 ноября, и с того времени, говорит составитель сказания о первом чуде от иконы, «иже с верою притекающие приемлют неоскудно исцеление». Слепые прозрения, немые глаголания, глухие слышания, расслабленные благомощие и обидимые мщения. На этой иконе Богоматерь пишется во весь рост, как правило, с младенцем на руках, окруженная разного рода бедствующими людьми, нагими, обиженными, алчущими. Около этих бедствующих людей часто изображают ангелов, посланных владычицей для утоления страдания людского. Ангелы, обращаясь к людям, указывают им на Богоматерь, которая обычно изображается в славе, свинцом на голове и в царском облачении. Великая княгиня Наталья Алексеевна, сестра Петра Великого, очень благоговела к скорбященской иконе, и в 1711 году с переездом царской резиденции из Москвы в Санкт-Петербург перевезла образ благословения молодой столицы в город на Неве. Во время войны с турками чудотворная эта икона была в рядах русского войска. По возвращении государя в столицу, в память спасения его и русской армии во время Прутского похода, им был устроен храм Воскресения Христова при дворце царевны Натальи Алексеевны. Туда и перенесли чтимый образ. Позже на месте дворца был выстроен новый храм, освященный в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости, и сюда во множестве стекались богомольцы. Часто перед этим образом молились члены царствующего дома. Икона была весьма богато украшена царевной Натальей, императрицей Екатериной II, графиней Головкиной, графом Шереметьевым. В церкви иконы Божией Матери всех скорбящих радости на Шпалерной улице чтимый образ оставался вплоть до закрытия храма в 1932 году. Тогда икона была перенесена в Спасо-Преображенский собор, где пребывает и поныне.
Верующие с особым чувством молятся также перед иконами Казанской Божией Матери. «Утоли моя печали, знамение святаго великомученика и целителя Пантелеимона с частицам его святых мощей, а также святой великомученицы Варвары с житием, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, всей России чудотворцев, святой блаженной матери нашей Ксении Петербургской, святаго Иоанна Кронштадтского, чудотворца. Возле северной стены собора, в пределе святых Климента и Петра, находится складень, походный алтарь с образами Преображения Господня в центре, и великомучеником Пантелеимона и святого царя Константина. Складень этот в 1900 году полковому лазарету подарил командир, генерал-майор лейб-гвардии Преображенского полка, великий князь Константин Константинович, известный поэт К.Р. Много православных святынь пребывало некогда в соборе. Усердием и иждивением купеческой дочери Матроны Смирновой в мастерской известного ювелира Федора Верховцева сделана была бронзовая гробница для старинной плащаницы, а также серебряная вызолоченная одежда для престола, весившая 10 пудов. Бережно сохранились ковчег императрицы Елизаветы Петровны, бывшие при закладке храма, два напрестольных золоченных серебряных креста, один греческой работы, другой из запорожской сечи, Евангелие в дорогих окладах. Государь-император Николай Павлович в 1840 году пожаловал собору великолепную ризницу пунцового бархата с зеленым бархатным бордюром, вытканную золотыми крестами и петлицами Преображенского полка. Верующие приходили в храм поклониться намоленным святым образам. В соборе находились списки чудотворных икон Курской Божией Матери, преподнесенной курскими гражданами в дар русскому воинству в день сражения под Малоярославцем во время войны 1812 года, Иерусалимской Божией Матери с мощами святого Георгия Победоносца, присланной из гроба Господня патриархом Иерусалимским, икона Смоленской Божией Матери, завещанная храму императором Александром I, и образ Преображения Господня, писанный на доске от древа, возросшего на горе Фавор, с вложенным в нее небольшим куском камня от верху горы Фавор, иде же преобразися Господь наш Иисус Христос. Этот образ в 1872 году его императорскому высочеству, великому князю Николаю Николаевичу Старшему, подарил настоятель греческого монастыря на Фаворе. Перечисленных святынь в храме сейчас нет. Хотя Спасо-Преображенский собор никогда не закрывался, многие ценные иконы, драгоценные облачения были изъяты в 1920-х годах, куда они исчезли, неизвестно.

0: Передачу о Спасо-Преображенском соборе для вас подготовил и провел священник Сергий Савченков.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, ключарь протоиерей Владимир Даниловский с клиром, духовенство Выборгской епархии и другие священнослужители. Храму была подарена икона великомученика и целителя Пантелеимона. Ключарь поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему икону преображения Господня. Верующим раздали иконки Рождества Христова. Заседание Совета Выборгской епархии под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия прошло 18 августа в епархиальном управлении. Присутствовали секретарь епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник Рождества Богородичного Каневского монастыря архимандрит Александр Арва, члены Совета и приглашенные участники. Владыка Варсонофий отметил, что как временно исполняющий обязанности правящего архиерея Выборгской епархии должен проводить заседание раз в полгода. В начале года прошло епархиальное собрание. Настало время отчитаться о проделанной работе, обсудить планы на будущее. Правящий архиерей напомнил, что почти 10 месяцев назад решением Священного Синода ему было вверено попечение о Выборгской епархии. Владыка посещает приходы, совершает богослужения, знакомится с положением дел на местах, кроме того, постоянно поддерживает связь с секретарем епархиального управления. «С удовлетворением могу свидетельствовать. Жизнь епархии развивается», — сказал владыка. «Есть успехи, движение вперед. За это мы благодарим Бога и тех, кто ревностно несет служение и усердно исполняет послушание. Но останавливаться на достигнутом мы не должны. Возникают новые задачи и вопросы, которые необходимо решать. Хотел бы обратить внимание на то, что является залогом плодотворной работы и сутью нашего служения. Необходимо неустанно укреплять братские отношения между приходами и благочиниями. Мы знаем слова Спасителя: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это в полной мере касается отношений между священнослужителями. Да, у нас есть иерархия, дисциплина и послушание – это незыблемый фундамент церковной жизни. Но всему этому основой должны быть в первую очередь христианская любовь и взаимно уважительное отношение друг к другу. Что касается тех, кто верен нашему попечению на всех уровнях церковной жизни, важно помнить, мы призваны действовать не формальным административным ресурсом и не силой власти, но духом любви. Нашими главными инструментами должны быть вразумление, назидание и братский совет. Где возможно, следует поддержать, где необходимо, наставить и применить разумную строгость. Но есть ситуации, где нужно покрыть все терпением и любовью. Так мы созидаем живое тело церкви. Во главу угла мы должны ставить приведенными людей к Богу и стяжание благодати Святаго Духа через пример собственной жизни, а не лишь земные попечения, которые, к сожалению, порой захватывают ум и сердце. Второе, не менее важное, это живое общение с паствой и укрепление связи между приходами. Необходимо поощрять общие паломнические поездки, совместные инициативы, обмен опытом. Митрополит Варсонофий призвал благочиние прихода епархии принять участие в крестном ходе 12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, обеспечить прихожанам возможность доехать до Казанского собора и пройти в общем молитвенном шествии. Председатель епархиального миссионерского отдела и комиссии по культуре иерей Михаил Котов рассказал о создании в Выборге церковно-исторического музея, посвященного жизни и трудам святейшего патриарха Кирилла в связи с подготовкой к празднованию его 80-летия. Благочинные представили доклады о возведении новых храмов и зданий религиозного назначения. Протоиерей Игорь Аксенов рассказал о состоявшемся заседании двустороннего консультативного совета в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархией и принятых решениях. Председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Дмитрий Чуев доложил о ситуации с продлением конфессионального представления частной православной школы «Ника». Владыка поблагодарил всех за труды, поздравил с наступающим праздником Преображения Господня. В праздник Преображения Господня 19 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Волгодонский и Сальский Антоний, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Николай Брындин с клиром и другие священнослужители. Перед входом в храм владыку встречали курсанты Михайловской академии в исторических мундирах Преображенского полка, дети из воскресной школы. Среди молящихся были глава администрации Калининского района Михаил Сташкевич, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава.
чтец собора

0: Александр Якушев был рукоположен в диакона. Диакон храма равноапостольных Константина и Елены на улице Доблести Андрей Мальков, хиротонисан, во пресвитера. Были освящены плоды нового урожая, совершено славление перед иконой преображения Господня. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору была подарена икона праведного воина Федора Ушакова. На прихрамовой территории состоялся концерт, были развернуты шатры с угощением. 19 августа, в 20-й праздник Преображения Господня, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужил уставщик монастыря архимандрит Стефан Садо и братья Лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением радиакона Александра Урбановича. В завершении богослужения было совершено славление перед иконой праздника и освящение плодов. Молебен в часовне святого Александра Невского в помещении отряда особого назначения «Бастион» совершил 18 августа председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков. Он передал для часовни икону великомученика Георгия Победоносца. Среди молящихся были заместитель командира отряда по политической работе, бойцы подразделения и благотворитель собора Максим Ситков. «Да помогут вам служение Господь, Царица Небесная, святые угодники Божии», обратился к воинам отец Александр. «Молитесь, обращайтесь ко Господу, особенно когда исполняете свой долг. Жизнь и здоровье в его руках, да благословит он вас на добрые дела. Мы молимся за вас, благодарим за самоотверженное служение. Особо чтим тех, кто уже совершил подвиг. Мы помним о воинах, гордимся ими. Спасибо за ваш труд». Для священника провели экскурсию по музею подразделения, он оставил запись в книге почетных гостей. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 183-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 7 главы.
1: Братья, очистим себя от всякие скверны плоти и духа, совершая святыню во страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению.
0: Послушайте 5-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 1 главы.
2: В то время пришел Иисус в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На этой неделе начались чтения из Евангелия от Марка. Для этого святого евангелиста особенно характерно описание Иисуса Христа с чертами силы, власти и величия. Недаром символом евангелиста Марка является царственный лев. В первой же главе Евангелия многократно отмечаются черты силы и власти Господа. Вот Он властно призывает своих первых учеников: «Следуйте за Мною». Вот Он учит людей, как власть имеющий, а не как книжники. После исцеления одержимого нечистыми духами человека окружающие изумляются и восклицают: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» Теперь он моментально исцеляет тещу Петра. Наконец, при наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. Для выполнения своего высокого служения Иисус Христос, несомненно, обладал духовными силами, бесконечно превосходящими силы обыкновенного человека. Но какими средствами он эти силы укреплял, как человек? Таким средством была его молитва. И об этом говорит сегодняшнее евангельское чтение. Последнее предложение. После многочисленных исцелений Господь утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. В молитве, в духовном единении со своим Отцом, Господь всегда искал укрепление, ободрение, утешение и черпал мощь для своего служения. Но когда он искал этого единения с Богом, он всегда хотел быть один, вдали от людей. В минуты наивысшего напряжения духовных сил ничто не должно было отвлекать Господа от молитвы. Никто не должен был нарушать его единение с Богом. Но не только минуты молитвы оберегал Господь от посторонних взглядов и ушей. Свои дела, благодеяния, чудотворения, в которых проявлялась его духовная сила и любовь, он тоже хотел делать так, чтобы никто о них не знал. Вот он и исцеленным, больным, и изгнанным бесам повелевает, чтобы они никому не говорили, кто и как их исцелил или изгнал. Он вовсе не хотел прослыть чудодеем, и не чудесами желал он привлекать к себе сердца людей. Это стремление сохранить тайну духовной жизни, помимо всего прочего, имеет весьма важную причину сохранения и развития духовной силы. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, поучает Господь. Или, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И еще, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. Таким образом, Господь учит, что наше доброделание должно быть скромно, а духовная жизнь окружена тайной, непроницаемой для людей и открытой только Богу. Почему так? Почему духовная жизнь, открытая для других, выставленная на показ, неизбежно оскудевает и не приносит ни плода, ни награды? Прежде всего, потому что Бог, который один должен быть центром духовной жизни, в этом случае легко может быть подменен каким-нибудь кумиром, чаще всего кумиром тщеславия и славолюбия. Когда человек делает свои дела на показ, чтобы прославляли его люди, он уже ослабляет свои мысли о Боге, думает о себе, о людях и служит не Богу, а своей гордости. Но, служа себе, он уже не вправе требовать награды от Бога, ибо то, что ему надо, славу, похвалу, он уже получает как награду от людей. Это великое искушение, тщеславие. Ему поддаются в той или иной степени многие из нас, и даже большие подвижники бывали подвержены ему. Вот вспоминается такой рассказ из прошлой жизни, рассказ об одном страннике. Он был большим постником и подвижником. Под своей рубашкой он носил на голом теле страшно тяжелую двойную цепь, наглухо заклепанную на груди и на спине. Его шапкой была тяжелая свинцовая чаша, а посохом была выдолбленная палка, налитая внутри свинцом. На спине он носил всегда тяжелейший мешок. Издалека был слышен звон его цепей, которые до костей проели его тело. В народе этот странник пользовался глубочайшим уважением. Но вот одна черта ставила его подвиг под сомнение. Он любил, когда останавливался в крестьянских избах, чтобы его почитатели ощупывали его цепи, взвешивали на руках его шапку и его посох. А если кто-то не догадывался сделать это сам, он приглашал: «Поди-ка посмотри, какие на мне вериги». Уважение и удивление людей доставляли ему несомненное удовольствие. Далее говорится, что этот подвижник, увы, умер скорбной смертью без покаяния. Конечно, никто не смеет судить чужую душу, кроме всеведущего Господа, которому открыты все тайны человеческого сердца. Но сам по себе выставленный на показ подвиг, несмотря на всю свою трудность и мучительность, много теряет в своем нравственном величии. Вот почему святые отцы так остерегались в своей жизни даже случайного любопытного постороннего взора и окружали свой подвиг глубокой тайной. Мера и разумность, руководимые истинно христианским чувством и верой, должны быть руководителями нашего поведения. Да будет недосягаемый образец Господа путеводной звездой и для нашей христианской жизни в семье и в обществе. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Августа и 7 августа по старому стилю в Православной Церкви по празднеству Преображения Господня. Этот день освящен памятью многих мучеников. Мы вспоминаем сегодня Марина и Астерия, пострадавших в 260 году. Астерий был римским сенатором и тайным христианином. Присутствуя на казни святого Марина, он после его смерти снял свой сенаторский плащ, чтобы завернуть тело мученика, сам донес его честные останки до могилы и похоронил. После чего сам Астерий был приговорен к смерти и обезглавлен. Сегодня совершается память преподобной мученицы Потамии Чудотворицы и преподобного мученика Дометия Персианина с двумя учениками, пострадавшими в 363 году. Дометий подвязался в монастыре святых Сергия и Вакха в городе Феодосиполе под руководством архимандрита Нурвела, сурового аскета, о котором известно, что он в течение 60 лет не вкушал вареной пищи, не ложился для сна, а отдыхал стоя, опираясь на свой жезл. В этом монастыре преподобный Дометий был посвящен сан диакона, но когда архимандрит Нурвел решил поставить его в пресвитера, святой, считая себя недостойным, уединился на пустынной горе в Сирии, в пределах Кира. Там он жил под открытым небом, а когда к нему пришли двое учеников, стал жить вместе с ними в пещере. В 363 году мимо местности, в которой подвязались отшельники, проходило войско императора Юлиана Отступника, направляющегося в поход против персов. По приказу императора Дометий вместе с учениками был забросан камнями. Сегодня празднуется память множества преподобных. Мы вспоминаем Ора Фиваитского, основавшего в IV веке несколько монастырей в Фиваитской пустыне, и трех печерских подвижников – Пимена Многоболезненного, Меркурия епископа Смоленского и Пимена Постника. Также сегодня вспоминается преподобный Антоний Оптинский, в миру Александр Иванович Путилов, скончавшийся в 1865 году. В этот день Русская Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, духовного наставника Петра I и помощника его преобразований. Скончался святитель в год основания Петербурга, а мощи его были обретены в 1832 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики протопресвитер Александр Хотовицкий, священник Петр Токарев, протоиерей Михаил Плышевский, протоиерей Иоанн Воронец, священник Дмитрий Миловидов, протоиерей Алексей Воробьев, диакон Елисей Штольдер, преподобный мученик игумен Афанасий Егоров, погибший в 1937 году, и священномученик протоиерей Василий Аменицкий, погибший в 1938 году. Священномученик протопресвитер Александр Хотовицкий родился в 1872 году в городе Кременец Волынской губернии в семье протоиерея, ректора Волынской духовной семинарии. Закончив семинарию, Александр Александрович поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Горя желанием послужить церкви, он подал прошение о зачислении его на службу в далекую Алеутскую и Североамериканскую епархию, куда он и был направлен псаломщиком. В Америке, в Кафедральном соборе города Сан-Франциско, будущий новомученик был рукоположен в сан диакона, а затем священника, и был назначен настоятелем Свято-Никольского прихода в Нью-Йорке. На этом месте своего служения отец Александр взял на себя подвижнический труд по строительству грандиозного храма, который был воздвигнут к осени 1902 года и стал епархиальным кафедральным собором. В 1910 году отец Александр был возведен в сан протоиерея, рукополагал его святитель Тихон, будущий святейший патриарх. За годы служения в Северной Америке трудами отца Александра были созданы православные приходы в Филадельфии, Юнкерсе, Панайке. Всего 12 приходов на восточном побережье Америки. Он также был редактором журнала «Американский православный вестник». В 1914 году протоиерей Александр Хотовицкий переезжает в Финляндию, куда его назначили настоятелем Успенского собора города Гельсингфорса, ныне Хельсинки. А в 1917 году он назначается на должность ключаря храма Христа Спасителя в Москве и участвует в работе Священного собора Русской Православной Церкви. На соборе отец Александр выступает инициатором безотлагательных выборов патриарха. Начиная с 1919 года отец Александр несколько раз арестовывался. В 1928 году он был рукоположен в сан протопресвитера и стал служить в храме Резоположения в Москве, будучи ближайшим помощником заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского. В 1937 году протопресвитера Александра Хотовицкого снова арестовали. На этот раз его приговорили к расстрелу. Прославление священномученика в лике святых, новомучеников Русской Православной Церкви, состоялось в 1994 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Митрофана Воронежского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Родился святитель Митрофан Воронежский в 1625 году в семье потомственных священников Владимирской епархии и при крещении был наречен Михаилом. До 40 лет, то есть половину своей жизни, будущий святой провел в миру. Он был женат, имел сына и служил приходским священником, но овдовев вступил в 1663 году в Золотниковскую Успенскую пустынь и постригся в ней с именем Митрофан. Будучи человеком основательным и энергичным, Митрофан вскоре стал игуменом, успешно управляя двумя обителями – Яхромской и Унжинской. Так как последний монастырь пользовался покровительством царского дома, то его игумен был близок благочестивому государю Федору Алексеевичу, который на Московском соборе 1682 года пожелал, чтобы Митрофан возглавил Воронежскую кафедру. В том же году святитель Митрофан был посвящен во епископа патриархом Иоакимом. Временами трудно ему приходилось в крае, наполненном раскольниками, беглыми чернецами, лихими людьми, языческими пережитками, бороться с которыми не могло малочисленное и плохо подготовленное православное духовенство. Епископ Митрофан верно и мудро повел дело. Он принялся строить в епархии новые храмы. Всегда благоговейно и ревностно совершалась им служба в кафедральном соборе. Простые и понятны были проповеди. Немало хлопот доставляли Митрофану раскольники. Чтобы ослабить их влияние, епископ готовил миссионеров, открывал духовные училища, собственноручно изымал старопечатные книги. Архиерейский дом был все время открыт для бездольных и неутешенных. Большую часть казны епископ тратил на милостыню. Умер он поэтому бедняком, не оставив средств даже на помин души. Был святитель не только умелым церковным управителем, он был также подвижником и молитвенником. Носил власеницу, неотступно выполнял все монашеские правила, имел в себе память о смерти и посему особенно заботился о поминовении умерших. С 1694 года Петр I приступил к постройке в Воронеже кораблей для войны с турками и, часто посещая город, близко познакомился с его архиереем, который словом и делом помогал государю. Когда на флотилию не достало денег, он принес собранные средства со словами: «Всякий сын Отечества должен из своего достатка помогать нужде государственной». После взятия Азова Петр повелел именовать святителя Воронежским и Азовским. Поддерживая царя в войне с врагами Святого Креста, Митрофан твердо защищал пред ним православную веру. Как-то Петр пригласил епископа к себе во дворец, но тот, увидев на дворцовой крыше статуи языческих богов, вернулся домой, ответив посланцу царя: «Пока государь не повелит низвергнуть идолов, которые соблазняют народ, не могу явиться во дворец». Петр был поражен решительностью Митрофана и приказал немедленно убрать статуи. Прибыв в очередной раз в Воронеж в декабре 1705 года, царь застал умирающим чтимого им архиерея, который недавно постригся в схиму с именем Макарий. Поцеловав руку схимника, царь остался при нем до кончины. Затем сам закрыл ему глаза и на погребении нес гроб святителя до склепа в Михайловском пределе соборной Благовещенской церкви. «Не осталось у меня такого святого старца, буди ему вечная память», прощально поклонился Петр.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Пимена Многополезного. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Пимен Многополезный, 12 век, путем тяжкой болезни достиг Царствия Небесного. Родился и вырос этот русский подвижник больным. Он долго просил родителей отнести его в Киево-Печерский монастырь. Когда они принесли сына в православную обитель, то стали просить в молитвах о его выздоровлении. Но сам страдалец, сознавая высокую ценность страданий, просил Господа о продолжении болезни, а также о пострижении его в иночество. И вот ангелы в виде иноков совершили над ним чин пострижения. Некоторые из братьев слышали звуки пения и, придя к преподобному Пимену, нашли его облаченным в монашеские одежды. В руке он держал горящую свечу, а постригальные волосы его оказались в раке преподобного Феодосия. Много лет провел преподобный Пимен в тяжкой болезни, так что прислуживающие тяготились им и часто оставляли без хлеба и воды, но он терпел все с радостью. Жалея братьев, преподобный Пимен исцелил одного такого же расслабленного брата, взяв с него слово служить больным до самой смерти. Но брат стал лениться, и его постигла прежняя болезнь. Преподобный Пимен вновь исцелил его с поучением, что больной и служащий больному получают равную награду. 20 лет провел преподобный Пимен в тяжелом страдании. За 3 дня перед смертью, как и предсказывал раньше ангел, он стал здоров. В церкви преподобный простился со всей братьей и причастился святых тайн. Затем, поклонившись гробу Авы Антония, преподобный Пимен указал место для своего погребения и сам отнес к нему заранее приготовленный гроб. Он указал там на погребенных друг против друга иноков и предрек, что братья найдет погребенного в схиме без нее, так как инок вел жизнь недостойную ее. Тот же инок, что был погребен без схимы, облегся в нее по смерти, так как много желал этого при жизни и был достоин. После кончины преподобного братья убедились в прозорливости его слов. В день представления преподобного Пимена было явление 3 огненных столпов над трапезою, перешедших наверх церкви. Мощи преподобного Пимена почивают в Антониевой пещере.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного,
дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария,
милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь.
ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: статье архимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основании текстов Евагрия Понтийского. Читает Чеслав Симонович. Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной, они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир, святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 0 часов 30 минут, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного XX века. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
0: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут. 20 августа – День памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского. Особую страницу в биографии святителя составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно участвовал в судьбе молодого царя, старался содействовать возникавшим полезным для Отечества преобразованиям. В этот день, в 14:30, о жизни и трудах воронежского святителя рассказывает историк Нина Жерве в программе «Православные святые».
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
0: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы – Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте». На основе текстов Евагрия Понтийского.

Еда или отказ от нее? Кому-то на первый взгляд может показаться неуместным посвящать целую книгу процессу еды и воздержанию в ней, то есть посту. Не слишком ли естественно это дело, употребление пищи, чтобы заслуживать столь серьезного внимания? Однако нет ничего загадочней повседневности. Если речь идет о человеке, то еда означает не просто наполнение организма необходимой пищей. Также и пост. Нечто большее и даже иное, чем просто отказ от пищи или ограничение в ней. Если бы человек не был человеком, то еда или отказ от нее, разумеется, не заслуживали бы такого внимания. Поедает животное пищу или нет, оно действует в соответствии с инстинктом. Человек же удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Как и все естественные жизненные процессы, питание становится для человека задачей непростой во многих отношениях. Человек должен свободно интегрировать этот процесс в свое личностное бытие. Ведь становление личности не в последнюю очередь заключается в сознательной и свободной интеграции самих по себе естественных процессов. Решение этой задачи сопровождается определенным риском. Оно может быть успешным, но может и не удаться. Чаще всего приходится потратить целую жизнь на то, чтобы в действительности стать человеком. Если же эта интеграция естественных процессов не удается, то они, трансформируясь и приобретая особое существование, становятся тем, что святые отцы называют пороками или страстями. В силу этого еда и пост являются для человека в высшей степени проблематичными процессами. Эти процессы ставят под вопрос его человечность, подвергают его испытанию на прочность. Чтобы не пасть их жертвой, человек должен отнестись к ним осознанно. По большому счету, об этом хорошо знает каждый. Можно было бы перефразировать известную поговорку «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть». Задаваясь этим вопросом, мы можем узнать кое-что не только о еде и посте, но и о самом человеке, то есть о нас самих. Причем это касается сферы, в которой мы все, как скоро выяснится, в высшей степени уязвимы, насквозь подвержены человеческому, слишком человеческому. Пусть читателя не удивляет, что значительная часть книги, а именно глава вторая, будет посвящена связанным с едой отклонениям. В точных науках нередко бывает так, что некий процесс исследуется в его сущности, либо просто регистрируется только после того, как удалось проследить его отклонение. Так, по заболеванию некоторого органа, ученые судят, как должен функционировать здоровый орган. Подобным же образом, знакомясь в ходе изложения со всевозможными аномалиями, связанными с едой, а также с методами их преодоления, попытаемся уяснить, что именно еда и пост значат для человека. При посредстве оттеняющих контрастов, в конце концов, должно еще отчетливее выявиться, что же такое благословение пищи. В заключение несколько слов от себя. Эти страницы были написаны более 20 лет назад, однако мне никак не хватало решимости их опубликовать. Поводом для их возникновения послужила газетная статья, случайно прочитанная мною несколько десятилетий назад. В ней шла речь о странном отклонении, на профессиональном языке называемом «overeating», то есть переедание, от которого, как следовало из статьи, сегодня страдает множество людей. Судя по всему, речь шла о некоем тайном пороке, поскольку даже ближайшие родственники тех, кто был ему подвержен, ничего об этом не знали. Из первоначального интереса со временем появилось желание самому проникнуть в суть дела. Частичное ознакомление с растущим потоком специальной литературы, несмотря на массу отдельных сведений, в конце концов оказалось недостаточным. Намного более плодотворным было новое углубление в писание святых отцов, основателей монашества. И вскоре у меня появилась потребность поделиться полученными знаниями с теми, для кого указанные источники, видимо, недоступны.
Я чувствовал, что не могу оставить результаты работы при себе. Однако внутренние колебания не позволяли мне опубликовать уже законченную рукопись. У меня было неприятное чувство, что я, по сути, лицемерю, отстраненно описывая мучения других людей, словно сам не затронут этой страстью. Ведь об этом говорят и писания святых отцов. В отличие от современных авторов научных изысканий, святые отцы не позволяют нам впасть в иллюзию отстраненного описания. Их творение можно понять, только применив к себе самим. Точнее, если сам ты идешь по тому пути, о котором они говорят. При этом оказывается необходимым сначала глубже заглянуть в собственную душу. В результате внутреннему взору неизбежно открываются вещи, о существовании которых мы и не подозревали. Можно сказать без обиняков. После окончания этой небольшой книги мне стало ясно, что еда и пост для меня самого стали гораздо более проблематичными, чем это было прежде. Конечно, как монах и отшельник я неизменно придерживаюсь строгого режима, чему научился от своего духовного отца. Порог переедания мне, слава Богу, не знаком. Тем не менее, в ходе работы росло осознание того, что я был в гораздо большей степени, чем предполагал, подвержен разнообразным симптомам чревоугодия, большей частью не связанным напрямую с едой и питьем. Таким образом, мнимое здоровье в этой области оказалось обманчивым. Даже если ты не подвержен извращениям на почве питания, порог не дремлет и ждет лишь удобного момента, чтобы схватить за горло. Тогда я сказал себе откровенно, не будет ли чистой воды лицемерием заниматься отстраненным описанием различных отклонений в процессе еды и способов их преодоления, как будто меня самого все это совершенно не касается, как будто я раз и навсегда освободился от всех этих порочных наклонностей. Во время таких размышлений я наткнулся на следующий текст из Лавсаика, где речь идет о преподобном Макарии Александрийском, одном из известнейших в свое время наставников монашеской жизни. Кроме того, Макарий Александрийский был и учителем Евагрия Понтийского, которому я обязан лучшими из своих собственных прозрений в духовной жизни. Далее следует цитата. «В один день на досуге пошел я к нему, он был уже в глубокой старости, и, севши у дверей его кельи, как новоначальный, я считал его выше человека, и он действительно был таков. И стал я прислушиваться, что он говорит или что делает. Совершенно один внутри кельи, почти столетний старец, у которого уже и зубов не было, он все еще боролся с самим собою и с дьяволом и говорил: «Чего еще ты хочешь, старик? И вино ты пил, и масло употреблял. Чего же еще от меня требуешь, седой обжора? Чревоугодник, ты себя позоришь!» Потом, обращаясь к дьяволу, говорил: «Уже ли и теперь еще я чем-нибудь тебе обязан? Нечего более тебе у меня похитить. Отойди же от меня, человека-ненавистник!» Потом, как бы шутя, говорил самому себе: «Ну же, болтун, седой обжора, жадный старик, долго ли быть мне с тобою?» Тогда я сказал себе: если никогда нельзя сказать наверняка, что ты раз и навсегда победил искусителя, то можно опубликовать и эту небольшую книгу, не опасаясь быть заподозренным в лицемерии со стороны тех, для кого еда и отказ от нее стали настоящей проблемой. Итак, эти страницы я посвящаю всем тем неизвестным мне собратьям, которые потерпели крушение из-за столь безобидных, на первый взгляд, процессов еды и питья, и теперь пытаются в одиночку или в группах взаимопомощи вновь обрести нормальное отношение к столь привычным процессам. Что касается остальных читателей, то пусть мои изыскания помогут им лучше узнать потаенные уголки их собственной души. Глава первая. Переедание. Современный порок. Английское слово «overeating» – переедание современного, вероятно, американского происхождения.
Обозначаемое им явление, на первый взгляд, тоже возникло недавно. Под ним подразумевается объедение или, грубо говоря, обжорство. Ибо, как свидетельствует содрогающие душу признание жертв этого порока, речь никоим образом не идет о старом добром гурманстве, чистом удовольствии от хорошей еды, то есть о любви к пиршествам. Этот старый порок, в развитой форме, известный как гурманство, издревле вошел в жизнь общества и стал основанием для целого ряда доходных профессий. Как правило, гурманство связано с общением. Группа единомышленников, точнее сказать, людей с едиными вкусами, собирается в определенное время, в приятном месте, у кого-то дома или в специально предназначенном для этого заведении, и вместе предается радостям желудка. Это столь благопристойный процесс, что даже Платон не постеснялся представить один из своих самых возвышенных диалогов в виде совместной трапезы. С утонченными телесно-духовными наслаждениями по образцу платоновского пира переедание, к сожалению, имеет мало общего. Общим является даже не название, но лишь тот факт, что речь идет о приеме пищи, ибо этому пороку предаются в одиночестве, и он не приносит настоящего удовлетворения. Многочисленные признания свидетельствуют о том, что тот, кто ему предается, сначала планомерно заготавливает все необходимое, затем тщательно запирается, занавешивает окна и начинает есть, чтобы теперь в полном одиночестве набить себе глотку буквально до краев, причем всем, что только найдется в холодильнике и может доставить удовольствие, вплоть до припасенных консервов. Это сопровождается утонченно продуманной последовательностью блюд, в результате чего поглощенная пища становится совершенно неперевариваемой. Картина прискорбная. В конце концов все заканчивается тошнотой и рвотой, истерическим плачем и полным отчаянием. Налицо душевно-телесный надлом. Ученые все еще гадают о скрытых мотивах такого рода бессмысленных оргий, жертвы которых, как правило, отнюдь не являются растолстевшими любителями пирушек и жизнерадостными гедонистами. Хотя поток литературы на данную тему все возрастает, как и число объясняющих переедание научных теорий, жертвы этого порока вряд ли чувствуют, что теории действительно касаются их жизни. Итак, мы имеем дело с загадочным современным пороком. В мире порока со времен Адама не возникло, собственно говоря, ничего нового. Братоубийство, кровосмешение, пьянство, содомия и так далее. Обо всем этом нам рассказывают уже первые книги Священного Писания. В силу тех или иных исторических причин изменились самые большие способы удовлетворения этих пороков. Тогда не следует ли говорить скорее о древнем пороке в современном обличии? Если данное предположение верно, то стоит исследовать, был ли этот порок, пусть и под другим названием, известен древним, а также выяснить, что они о нем думали. В сфере исследования пороков издавна пользовались авторитетом древние монахи, а именно отцы-пустынники, проводившие время в борьбе со всеми известными человечеству демонами. Евагрий Понтийский, годы жизни около 345-399, бесспорно является величиной первого плана в ряду этих древних психологов, психоаналитиков и психотерапевтов. Евагрий был философом, теологом и наставником монахов в одном лице. Именно он осмыслил обширный опыт египетских пустынных жителей, своих учителей, обогатив его собственными, отнюдь нетривиальными познаниями, и свел все это в хорошо разработанное учение, вошедшее в традицию христианской духовности. Таким образом, Евагрий стал подлинным классиком христианской психотерапии. Конечно, психология отцов-пустынников – особое явление. Она не является научной дисциплиной, сопоставимой с современной психологией или психоанализом, но представляет собой органическую составляющую того комплекса, который древние называли ведением, гнозис. Этот христианский гнозис, понимаемый как плод божественной благодати и человеческих усилий, охватывает физику и метафизику, философию и теологию, теорию и практику,
соединяя их в созерцание грандиозной панорамы тварной действительности. Поэтому и представление о человеке, свойственное такому ведению, обладает той полнотой и объемом, которыми, к большому сожалению, не располагают современные научные дисциплины, несмотря на умножение их количества. В христианской науке человек воспринимается так, как он, собственно, и существует повсюду на земле, стоящим на твердой почве, будучи неразрывно связанным с ней, то есть земным, и все же возвышаясь к небу, открываясь неизмеримым простором, постоянно чувствуя призыв к преодолению себя. Таким образом, психология святых отцов не является самодостаточной дисциплиной. Она указывает за пределы самой себя, в направлении метафизики и теологии. Она не замыкает человека в его «я», но скорее имеет целью вернуть ему способность перешагивать через себя и познавать свою истинную сущность во встрече с абсолютно другим «ты», способность, которой его лишили присущие «я» пороки. Таким образом, практика имеет дело с добродетелями и противостоящими им пороками. Первые относятся к сотворенной Богом человеческой природе и потому предназначены к вечности, вторые поднимаются из страстной части души, то есть из гнева и желания, и омрачают ум. На первой ступени духовной жизни прежде всего требуется познать происхождение и действие недугов души, страстей. Нужно обуздать их посредством самодисциплины и, наконец, с помощью Божией благодати достичь состояния бесстрастия, апатея, страстной части души. Эту апатею не следует смешивать с современным понятием апатии. Имеется в виду скорее стяжание того вполне естественного здоровья души, которое проявляется в непоколебимости перед лицом искушений, поскольку последние теперь видны в своей сущности. Однако подлинной целью этой первой ступени духовного пути является не стоический идеал бесстрастия, имеющий дохристианское происхождение, но скорее отпрыск бесстрастия, любовь, цель которой, в свою очередь, ведение Бога. Это обстоятельство имеет большое значение для духовной жизни, ибо о подлинной христианской любви и ведении не может быть и речи, пока человек ослеплен своими убивающими любовь страстями. Только кротость, форма конкретного проявления любви, делает человека зрячим, ибо является матерью ведения. Именно любовь становится дверью, открывающей человеку доступ к естественному ведению. На этой второй ступени духовного пути человек познает Бога как бы опосредованно, а именно через постижение логосов, тварных существ, скрытых во всем идей смыслов, возводящих нас к Творцу Логосу, Богу Слову, но при этом не открывающих его самого, его природу. Другими словами, Бог познается здесь как бы сравнительно из его творений. Некоторые люди, очарованные чудесами созерцаемого ими тварного бытия, останавливаются на этой ступени и многое теряют. Это состояние подобно тому, как если бы кто-то отождествил лекарство со здоровьем как таковым. Однако есть и те, кто домогается добродетелей ради логосов тварных вещей, то есть ради ведения причин твари. И в случае, если человек испытывает к тому Божие призвание, он в конце концов поднимается на третью ступень и достигает непосредственного, личного ведения Бога. Это Божие благодатное откровение, неподвластное человеку, и в этой жизни доступное далеко не всем, совершается в том мистическом состоянии молитвы, когда человек без всякого посредника вступает в невыразимо близкое общение с Богом, как с Отцом. Итак, речь здесь идет о многом, по сути дела, о смысле человеческого бытия, ибо различные страсти, и прежде всего страсть чревоугодия, пытаются воспрепятствовать духу и не позволить ему двигаться разумно, стремясь к ведению Бога Слова, то есть Сына, который только и может явить нам Отца. Если же человеку не удастся эта встреча с Богом, значит, ему не удастся и встреча с самим собой. Ведь человека, творение Божественного Слова,
можно понять лишь исходя из него и в единстве с ним, представляется необходимым более глубоко исследовать точку зрения Евагрия на интересующую нас проблему. Ибо отцы-пустынники, проводившие свою жизнь на краю обитаемого мира и подвергавшиеся всевозможным испытаниям, имели опытное знание, которое, очевидно, можно приобрести лишь в условиях подобного рода. Поэтому нас не должно удивлять, если в последующем часто будет идти речь о таких искушениях, которые нормальному человеку в его повседневной жизни и не снились. Вместе с тем демоны и связанные с ними страсти, осаждающие людей в миру, монахов в обителях и отшельников в уединении пустыни, с древних времен неизменны. Меняются лишь средства, которые они при этом используют. Если миряне преимущественно имеют дело с материальными вещами, то монахи с помыслами, то есть впечатлениями, оставляемыми вещами в нашем уме. С этими впечатлениями монахи имеют дело, как если бы они были самими вещами. Как именно возникают эти помыслы? От чего зависит, что мысленные представления вещей и чувственного мира иногда вызывают страсти, становясь таким образом злыми помыслами, а иногда остаются без такого развития? Как можно положить конец этим помыслам, которые иногда преследуют нас в форме навязчивых внушений, стремясь склонить к беззакониям? На все эти вопросы Евагрий пытается дать ответ в своих аскетических трудах. Конечно, этот ответ будет отличаться от того, который все еще ищет современная медицинская наука, стараясь выявить, в частности, причину переедания. В святоотеческих творениях мы никогда не встретим утверждения, что причиной порока является детская травма или что в данном случае действует тот или иной вытесненный комплекс. Как бы ни были важны подобного рода познания, их одних недостаточно, чтобы вернуть человеку то здоровье, о котором шла речь выше. У святых отцов речь идет о познании совсем другого рода. Они желают не только вернуть человека к самому себе, но и по достижении этой цели вывести его за пределы самого себя. «Человек себя превосходит», — говорит Паскаль, — и он прав, поскольку человеку требуется постоянно преодолевать себя, чтобы быть человеком. Чтобы осмысленно продвигаться по этому пути, требуется особого рода практическое ведение, если человек не хочет быть подобен сражающемуся в ночи. Необходимо точное понимание механизма действия страстей в их различных и часто неожиданных проявлениях. Необходимо понимание процесса их усиления и иногда необъяснимого ослабления, а также их многообразных хитросплетений и мнимых противоречий. Чтобы понять, каким образом разворачивается эта непрестанная игра в прятки, требуется не только внимательное самонаблюдение, но прежде всего благодать Христова, поскольку духовная жизнь заключается в постоянном соработничестве Божьей благодати и человеческого усердия. Помимо этого, человеку нужен духовный отец, уже прошедший этот путь и приобретший тот дар развлечения духов, который отсутствует у начинающего. Но даже если духовного отца найти не удается, мы имеем личный пример святых отцов и их письменные творения, по которым можно ориентироваться в духовной жизни. Исходя из опыта своих наставников, Евагрий, как кажется, первым предпринял попытку упорядочения этой незримой для глаз толщи пороков. Его перечень 8 порождающих помыслов, из которых возникают все прочие, оказал большое влияние на христианскую традицию, как на западную, так и на восточную. При этом всегда нужно иметь в виду следующее. Не приводя в каждом случае конкретного обоснования, Евагрий сводит эти 8 порождающих помыслов к их общему корню, а именно к себялюбию, или даже самовлюбленности, как выражению эгоистичной привязанности к самому себе. Чревоугодие, по-гречески, в оригинале «гастримаргия», оно занимает первое место в этом перечне пороков. Как мы скоро выясним, это отнюдь не случайно, ведь чревоугодие представляет собой ту первую брешь в крепостной стене, через которую остальные пороки могут завладеть крепостью человеческой души. Как это часто бывает, сама этимология слова дает нам важное указание на сущность обозначаемого предмета. Греческое существительное
Гастримаргия, прожорливость, чревобесие, образуется от слов «гастер» – желудок, чрево, и «маргус» – бешеный, буйный, необузданный, жадный. Таким образом, это слово означает прежде всего порок необузданного, ненасытного чрева. В свою очередь, распространенный перевод «чревоугодие» кажется слишком слабо передает данное значение, по крайней мере, для нашего восприятия. Ведь имеется в виду не просто радость от хорошо накрытого стола и вкусных блюд, а тяжкий недуг, страсть, причиняющая тому, кто ей подвержен, настоящие страдания. Жертва этого недуга страдает от своего необузданного чрева. Не напоминает ли это то самое переедание, overeating, о котором шла речь выше? Конечно, этого первого определения недостаточно. Даже если, исходя из этимологии, мы понимаем под словом «гастримаргия» всего лишь широко распространенное обжорство, многочисленные описания форм этого порока, сделанные Евагрием, свидетельствуют, что речь идет о гораздо более сложном явлении. Действительно, в своей крайней форме гастримаргия и проявляется как ничем не сдерживаемое обжорство. Однако эта крайняя форма отнюдь не единственная и даже не самая распространенная. Как мы скоро увидим, существует бесчисленное множество вариантов, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего с обжорством. Подобно остальным страстям, этот порок охотно скрывается за разного рода масками, чтобы не быть узнанным, и только при определенных условиях дело доходит до публичного обнаружения. Описание Евагрия, весьма впечатляющее и, на первый взгляд, непосредственно не связанное с процессом еды, должны навести нас на размышления. Ведь тот, кого данные описания задевают, кто узнает в них себя, должен всерьез задаться вопросом, на каком пути он стоит. А если человек, подверженный этому пороку, прилагает усилия для того, чтобы от него избавиться, то для него, если он не хочет впасть в самообман, будет полезным обратить внимание и на его якобы безвредные проявления. Еще несколько слов касательно понимания текстов, с которыми мы встретимся ниже. Евагрий пишет как монах для монахов. Примеры, которые он приводит, как и лекарства, которые он рекомендует, предназначены для определенного круга. Однако современный читатель сможет без особого труда освободиться от этой временной рамки и дойти до сути дела, если он сумеет абстрагироваться от конкретных исторических условий, стараясь увидеть в них все то же, человеческое, слишком человеческое.

0: прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение лакомства чревоугодия. Учение отцов-пустынников о еде и посте на основе текстов Евагрия Понтийского». Читал Чеслав Саманович. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам повести Ивана Шмелева «Старый Валаам».

Под сводами ворот, в заломе, монастырская лавка святостей. Строгий монах-хозяин не предлагает богомольцам свои товары. Не умеет, что ли, или грехом считает. Ответит только, сколько стоит. Скажет и стоит в раздумье. Все только для богомольца из народа. Валаам не угождает случайному туристу. Нет ему дела до туристов. Лучше бы их и не было, соблазна меньше. Старый Валаам суров. Богомолец его по нем, простецкий, трудовой, духовно постный, требует крестики и образочки из житий, картинки притчи. Слышно только для святого угла бы за полтинник, из божественного, наставительного чего бы, или редко Библию бы, настоящую, большую, большую самую, чтобы уж и внукам проникалось, сколько годов все собирался со святого места. Нам хочется чего-нибудь из местного. Нет ли у вас валаамского чего-нибудь художественного? Монах не понимает. Смотрит недоверчиво, как будто эти питерские из чистых развлекателей, все бы им для забавки. Думает так, пожалуй, это чего художественного, как разуметь? Стараюсь объяснить попроще. Ну, поделок из валаамского гранита, ну, пресс-папье или каких-нибудь фигурок на письменный бы стол. Он не понимает, что за пресс-папье. Стоит, молчит. Может быть, ларчик для колец такой изящный? На Урале делают такие. Нет, молчит. Тут для богомольцев святости. Поделок нету. Фигурки из валаамского гранита, игрушки в Питере. Там всякие безделки, а тут святости. На Валааме не тратят время на безделки. Рыбу на удочку не ловят, баловство. В проливе не купаются, грех, вода святая. По грибы, по ягоды ходить для развлечения — прихоть. Ходят в послушание, во благовремении для обихода. Есть только деревянные изделия, святыньки, крестики из можжевелки, из кипариса дерева святоафонского, да ложки с видом Валаама и благословением на черенке. Станешь вкушать, Валаама вспомнишь. Мы выбираем ложки. Древний старичок, совсем слепой, что-то ковыряет за прилавком, нанизывает большой иглой оливковые косточки, святоафонские для четок. При каждом новом покупателе он еле поднимается с отлакированной годами табуретки. И не голосом, а выдыханием, до того он слаб, смиренно предлагает свое изделие на святую обитель. «Пожертвуйте! 30 копеечек! Щедрость ваша!» Мы покупаем четки. Старичок светится улыбкой, поверяет угрюмому монаху, как ребенок: «Дал Господь-то! Вот и еще чёточки приняли. Слава тебе, Создателю!» Он детски счастлив, что еще может послужить обители во славу Господа. Вспоминаю и корю себя, зачем не взял у него еще все чётки, какие только были. Вот доставил бы радость. Ведь труд для него святое, подвиг, как молитва. На Валааме все в трудах. От самого игумена, от столетнего схемонаха до мальчугана-монашонка, привезенного отцом на выправку по обещанию для Бога. Здесь все в работе, и душа, и тело, и все во имя. С зари до зари. А ночь? Да есть ли ночь на Валааме? Чуть забылись, а в половине второго ночи очередной будильщик призывает: «Время пению, молитве час», и все звонит, звонит.

А вот и схемонахи на фотографии. Это купить необходимо, это уж валаамское, туземное. 10 их в схимах колпаках с крестами, костями, черепами стоят рядком, потупясь, смиренные. Должно быть, непривычно было, но надо было. Во главе игумен. Надо было. Требовал народ из святости под образа украсить святой угол. Это свет Валаама, его слава, какие лики. Святые старцы из древности, отцы. Самый высокий схемонах Иоанн, молчальник, 14 лет молчал. А вот с краю схемонах Сергий, смиреннейший. Долгие годы мучительно страдал в болезнях. Несмотря на боли, ни единой службы не опустил. Мне про него рассказывали на Валааме. Сильный духом был смиренный Сергий. Болезнь заживо его съедала. Какая неизвестна, болел он долго, таял. Может быть, и рак. Однажды за долгой службой не смог и он преодолеть ужасной боли. Подошел, подполз к своему старцу-духовнику в слезах, может быть, в слезах стыда за немощность, и стал просить: «Отпусти, отче, в келью, помираю, благослови отойти». Но строг был старец, мотнул головой, сказал: «А кто канон будет стоять за тебя? Правила кто слушать будет?» «Не в моготу, отче. Силы нет стоять. Не можешь стоять — сиди». «Ох, не могу уж и сидеть, отче. Не можешь сидеть — лежи. Лучше во храме Божьем отойти, на молитве стоя». И не отпустил. И выстоял смиренный Сергий. Рассказывал мне о его кончине инок Серафим. При храме нес я послушание. Помню, кончилась обедня. Подходит ко мне схемонах Сергий, чуть шепчет, как дуновение от ветерка: «Прощай, отец Серафим, прощай». А сам так-то светло плачет, обильными слезами. А я раньше еще приметил, как он во всю святую литургию плакал. Так-то плакал. И вопрошаю его: «Чего ты, отче Сергий, так плачешь?» А он мне как бы дуновением: «Чуть слыхать, во сне уж будто. Ах, отче Серафиме, как бы всегда так пели, как нонче, век бы не ушел, как ангельские гласы, и уж так мне хорошо сладостно. Оттого и плачу, будто я был на небесах». И вся мантия у него заплакана, вся мокрая-мокрая от слез. «И причастился я святых Христовых тайн, и так-то теперь легко мне, и боли мои не мучают, уснули. Полобызались мы в плечика. А как стали звонить к вечерне, он и приставился. А это уж дух его тленное попрал, боли уснула. Заранее одухотворился. Он был смиренный». Нам понравился образ угодника, светлый, проникновенный лик. Спрашиваю угрюмого монаха, чья работа. Отца Алипия иконописный ведает. Алипия? Я вспомнил. Говорили мне про него. Когда-то в высокой академии учился, медали золотые получал из своей картинки. «Мир» писал. Теперь не пишет «Мира», иконы только. Когда-то не совладал с бареньем, оставил Валаам. Духа не мог смирить, перестал спать, мутился. И вернулся, покорился Валааму. Не стал уходить в леса, на острова, писать в безмолвии природу Божию. Принял постриг, пишет святые лики только. Я возмущался таким порабощением, вытравил из него Валаам живую душу. Мне говорили: «Нет, не так все это. Наш Валаам освободил ему живую душу, а не поработил. Святые лики ниже, что ли, по-вашему, земной красы, которая прахом распадается? Святой лик есть отображение Господня света.
Ну-ка напишите кистью «Господень свет». Тут уж не живописное искусство, а благодать Господня. Вот наш отец Алипий теперь и прозирает духом, ищет в ликах Господень свет, подвиг высокий принял. Никакое не порабощение, а воодушевление нетленное пишет небесно-вечную красоту.

Шестой час вечера. Солнце совсем над лесом. Скоро за Валаам укроется. Надо бы в Большой Скит неподалеку. Завтра в Каневский едем. А там отъезд. Не поздно ли? Отец Антипа советует, даже понуждает мягко. Ножки у вас молоденькие, чего вам поздно? Поглядите, наш Большой Скит. Строгие там подвижники, и строение богатое, храм какой. Только супругу-то не впустят. Женский пол только на престол пускают в день всех святых. Ну что же, проводите супруга, за воротами обождете. Ишь, дружные вы какие, все-то вместе. А то и на лошадке вас везут. Не надо нам лошадки, пробежим. В лесу чудесно. Быстро идем, бежим. Надо вернуться к трапезе, не огорчить отца Антипу. Строгий он, порядок любит. Мимо пустынной пристани, проливом. Солнце зашло за Валаам, померкло, засвежело. На берегу монашек-старичок складывает щепу для пароходика. Рыбаки-монахи растягивают на держалках сети, только что осмолили, крепкий запах, до сердца проникает. Пахнет щепой еловой, смолой, водой и ладаном, Валаамом пахнет. Этот запах вечерней свежести, сетей смоленых и святости, запах Валаама, обители за гранью мира, называл я так. Впитался в память мою и доселе слышу. Трудники все еще копошатся, рубят гранит, чеканят, пилят проволочной пилой. Как странно. Хочется смотреть, а надо к трапезе вернуться. Бежим. Молотки гранильщиков постукивают реже, трудники устали, посиживают на гранитных глыбах. Вот и лес, дрема и тишина ползут из чащи. Скоро доползут и до собора. Служка ударит в колокол, и день закончится. Кончится день на Валааме, а там на Ладоге еще заря, там еще огненное солнце. Рука с рукой бежим мы глушью, на дороге еще светло. Видно, как прорыжело что-то. Белка, смотрим, как вьется в елях. Под ними уже сумрак гуще. Пахнет теплом еловым, пряным, дорога в гору. Видно с холма, как извивается дорога, на поворотах дремлют сосны. Вот где глушь-то, что-то шуршит над ними, мягко, рыхло, большая птица потонула в чаще. В зеленоватом небе уже белеют звезды, точки, смотрим в небо. Белые кисеечки облачка, недвижимы, слушаем ни звука. Вот она, тишина глухая. И почему-то грустно. Бежим по каменному мосту над водой, черная вода глухая, заглядываем в жути, верхушки елей, небо, тьма и свет, как жутко опрокинуто в бездонность. Бежим. Часовня. Нет, ни одним и здесь. Лик Богоматери взирает. Лента, венчик. Светится подсвечник. Смотрим. Ладаном как будто пахнет. Войти? Не входим, поздно. А хорошо молиться в дебрях. Не успеем. Лужайка, звон колокольца, треск сушняка. Что это, лошадь? Выходит на дорогу, протягивает губы, просит хлеба. Жаль, нет с нами хлеба. Монахи приучили, носят хлеб. Ласкаем, треплем по губам. Кроткая какая, нежные какие губы, бархат. Бежим, оглядываемся, все стоит, ждет хлебца, смотрит. Высокий крест, гранитный, черный, странно, крест в лесу. Стоит и смотрит. Оглядываемся, он смотрит. Нет, не жутко, а легко теперь. Стоит, благословляет. Вон что-то забелелось. Стены башни, скит всех святых. Где-то вода блестит в деревьях, пруд. Рощица там холмик, могила чья-то крест. Нам грустно. Проходим мимо огорода, ворота на запоре, а вот калитка. Тут предел, женщинам нельзя. В калитку видно двор, трава, густая, темная. Башня на углу, как крепость.
Надо расставаться, жена робеет, просит поскорее, недолго, садится у ворот на травку. Вот странно, женщинам нельзя. Только почему-то в праздник. Жалею, зачем пошли сюда. Глухое царство, мрак. Иду по травке, и шагов не слышно. Тишина глухая, как в могиле. Храм тихий, в пустоте. Вон казармы, словно низенькие кельи. Холодный отблеск в окнах, неуют. Досадую, зачем сюда зашли, в могилу. Думаю, вернуться, и слышу кашель глухой, тягучий, оглядываюсь. Темный кто-то чуть надвигается от храма, схимонах прямо ко мне ползет. Мне жутко. Кто там? Не вижу. Ползет. Вспоминаю Вия. Поднимите мне веки. Жуть берет. Говорю, робея, слышу, как четко отзывается от келей. Я богомолец, скит посмотреть. И чувствую, что говорю неправду. Теперь мне нечего смотреть здесь, скорее бы выйти на свободу. Но поздно, он надвигается. Ха, поздненько, уже трапезу им ночь. Но кто такой? Смотрит на меня из-под куколя с крестами. Из ученых, что ли? А, студент, вот кто. Это какие всех умней, слыхал. Сдалече? Голос у химника глухой, могильный. Из Москвы. Из Москвы далече. От нас все далеко. От земли дальше, к небу ближе. Показывает в небо пальцем. Ну, пойдем. Покажу наш храм. Вот только псалтырь читал. Псалтырь ты разумеешь? Хорошо. День и ночь читаем по отшедшим отцам и братьям. Все отойдем в свой срок. Нас будут поминать человек. Яку трава дни его, разумеешь? Ну, пойдем.

Иду безвольно в сумрак храма, мерцает одинокая лампада, ладанный душный воздух, на сводах иноки тенями, темный иконостас чуть золотится смутно, старый псалтырь на аналое, схимонах затепливает свечку, я различаю под куколем с крестами мертвый нос, мохнатые седые брови, строгий лик, бородка клинушком, как пакля. Вспоминаю такие же бородки у наших плотников, штукатуров, в детстве видел. Думаю, все тут на Валааме из народа. Черный покров на аналое, в серебряном глазете, поминальный. Подвижник тычет по аналою свечкой, нащупывает вставочку, говорит загробно. День и ночь читаем по 2 часа очередное. По церковному ты разумеешь? Ну, чти. Послушаю, как ты разумеешь. Мы-то мало ученые, послушаю. Я в смущении экзаменует, этого не доставало. Знает, что я слаб по-церковному. И почему я должен ему читать? Что я ему, мальчишка? Вот попал-то, и ничего не видно. Желтый лист, весь в воске, в пятнах, титлы эти. Кто тут разберет? Ну, чти. Вот кончил я, чти. В лист тощим пальцем. Мне тесно. И не могу ослушаться, неловко как-то, и стыдно, что осрамлюсь. Мелькает в мыслях, может быть, он провидец. Знает, что пришли из любопытства, и нарочно, чтоб пристыдить, экзаменует. Святому это не подходит, это уже издевательство. И не могу ослушаться, попался, а он все тянет. Ну, чти, как ты разумеешь. Захлопнуть книгу, повернуться, и... Нет, непристойно. В волнении вглядываюсь в строки, поразобраться в титлах, и... Радость, знакомая, с детства помню. Из Шестопсалмия с Горкиным читали, от всеночных осталось крепко, читаю твердо, не глядя от титла, «Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взях душу мою». Что, слышишь, думаю, что, лихо, вот тебе и из ученых, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Ишь, хорошо разумеешь». «Во как!» — хвалит схимонах. «А я-то думаю, нет, не поймаешь, не провидец. А разумеешь ли, что сказано тебе?» «Враз ведь ты попал. Какое слово-то? А разумеешь?» «Разумею», — отвечаю я, не разумея. Выдержал экзамен. Выходим, мне легко, и схимонах приятный, пахнет лесом, волей, гляжу на башни. «В крепости живете, — говорю, шучу, — легко мне». С кем нам воевать? От греха оплот. В лесу живем, по чапыге ползем, неприметно, тихо. Ан к могиле-то и подполз, и зарыли. Вся их жизнь тленная, земная. Вся жизнь, ползти к могиле, не понимаю. Как ты у Шекспира, про бренность жизни. Да, в Гамлете, бедный Йорик, над черепом смеялись, а этот так спокойно, страшно. Валаам вдруг представляется могилой. Все ползут, накрывшись мантиями, с крестами, черепами, непристойно, тихо подползают и... День отжил, к могиле пододвинулся, вздыхает схимонах спокойно. «Чем вы питаетесь?» — спрашиваю я зачем-то. «А капусткой, водицей, хлебцем. Все едино чрево могильному на пожрание приуготовляемся тленную плотью. А душа-то туда», — показывает он в небо. В зеленоватом небе звезды, ночь. Прощаемся. Старец плетется келем, приуготовляться. Бегу к воротам. Как ты долго, слышу я милый голос, облегченный вздох. Беремся за руки, бежим во мраке, и чаще веется жутью глушь мрак. И вот радость. Колокол вдали, это в монастыре, повестка к трапезе. Теплом пахнуло берег, сети. Старичок плетется в гору к монастырю. «Трапезовать, батюшка, пора, кончился денек, слава Всевышнему, помилуй нас, Иисусе, спаси!» Ласково говорит он нам, мы рады, идем с ним, говорим, так славно, Иисусе, спаси, с лаской! С горы все царство Валаама видно, свет за нами. На озаренном небе четкие верхушки елей, восходит месяц, золотится в елях, свет и впереди, белый собор, кресты сияют, видит месяц. Отец Антипа спрашивает, понравился ли скит.
Говорю, да, только грустно там и страшно. Он не понимает, как страшно. Да что ж там страшного, святое место. Самый главный скит наш, подвижники, приуготовляются. Чего же вам страшно там показалось? Говорит с укором. Мне досадно, что я смутил его. Стараюсь объяснить, чтобы он понял наше настроение

устрашаться. А мы, православные христиане, крестом живы, а могилок чего пугаться? За могилкой-то и отворится жизнь вечная во Христе духовному-то человеку. А бесчувственнику не строение у кого, чего же может отвориться? А какие несмысленные, а! Ну, Господь направит, небось устали. Ну, скажу уж, принесут вам в келью, Господь с вами, не строение. Легко от вразумления отца Антипы, от кроткого его журения. Есть хочется. Хватаем свежий просфорный хлеб, крутой, душистый, валаамский, окно открыто, веет прохладой. Ладога, и жуем, и смотрим, месяц уж над лесами. Жизнь чудесна, и все чудесно. Так и будет. Все дни и дни, все завтра, завтра, бесконечно. Не считаем дней, не думаем. Жуем и смотрим.

0: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 00:30.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл совершил молебен в Архангельском соборе Московского Кремля у мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Святейший патриарх возглавил встречу мощей святителя Спиридона Тримифунского. Издательство Московской Патриархии выпустило большеформатный настенный календарь на 2027 год. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 18 августа святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил поместить несколько фрагментов мощей благоверного князя Дмитрия Донского, взятых от мощей, расположенных в саркофаге южной стены собора, в ковчеге для дальнейшего поклонения верующих. Затем святейший патриарх Кирилл совершил молебен. Его святейшеству сослужили митрополит Воскресенский Григорий, епископ Раменский Алексий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков, протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель храмов патриаршего подворья в Заряде города Москвы, ризничий патриаршего Успенского собора и храмов Московского Кремля. После молебна святейший патриарх Кирилл подошел к открытому саркофагу святого у южной стены собора и поклонился честным мощам. Ожидается, что ковчеги с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского будут переданы в кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. Вечером 18 августа, в канун праздника Преображения Господня, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы. За богослужением молились члены делегации Керкерской митрополии Латской Православной Церкви, участвующие в принесении честных мощей святителя Спиридона Тримифунского в Русскую Православную Церковь. Делегацию возглавляет митрополит Керкерский, Паксийский и Диопонтийских островов Нектарий. Принесение мощей организовано комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Перед полиелеем святейший

Же патриарх Кирилл возглавил встречу Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского. У западных врат храма Христа Спасителя предстоятель Русской Православной Церкви, иерархи и духовенство встретили святыню, принесенную с острова Корфу, митрополитом Керкерским, Пакским и Диопонтийских островов Нектарием и делегацией Керкерской митрополии. По прибытии автомобиля с Ковчегом к вратам храма митрополит Нектарий передал Ковчег святейшему патриарху Кириллу, который приложился к святыне. Под пение тропаря святителю Спиридону митрополит Григорий, митрополит Тихон перенесли ковчег на середину храма и поставили на уготованном месте под иконой святого. Святейший патриарх Кирилл обратился со словом к участникам торжественной встречи мощей святителя. Студенты 3-го и 4-го курсов Пензенского художественного училища имени Константина Аполлоныча Савицкого под руководством преподавателя, члена Союза реставраторов России Ольги Карасевой восстанавливали иконы в Троице-Скановом женском монастыре Наровчатского района Пензенской области. В составе группы 8 человек. В 2025 году участники проекта уже приступали к восстановительным работам. В текущем сезоне они вернулись для завершения начатого этапа. За 10 дней была проведена работа с 11 иконами из монастырского собрания. Полностью отреставрировано 3 образа. По ряду крупноформатных и сложных памятников выполнены подготовительные операции. Одним из наиболее сложных объектов стала икона, хранившаяся под металлическим окладом в алтаре. Вследствие химической реакции, вызванной попаданием чистящего средства на красочный слой, произошла частичная утрата изображения ликов. Работа по этому памятнику может быть продолжена, в том числе в рамках дипломного проектирования. В издательстве Московской Патриархии вышел настенный православный перекидной календарь «Целительница душ и телес наших» на 2027 год с изображениями икон Божьей Матери. Это подарочное издание формата А2 на пружине, каждый месяц на отдельном листе. Крупные цифры календарной сетки делают календарь удобочитаемым, наглядно выделены праздничные дни и дни поста. На широких полях календаря развернуты месяцы слов, где на каждый день указаны церковные праздники, имена вспоминаемых церковью святых, а также особо чтимые иконы Божьей Матери. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: У нас в гостях передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Сегодня гость нашей студии Фредерика де Граф, филолог-славист, врач-рефлексотерапевт, сотрудник Московского хосписа номер один, автор книги «Разлуки не будет». Здравствуйте, Фредерика.
1: Добрый день.
0: Вы уже принимали участие в программе на радио «Град Петров», и наши радиослушатели, конечно, помнят вас как духовное чадо владыки Сурожского Антония. И я думаю, что сегодня в нашей встрече мы непременно коснемся взгляда владыки Антония на ряд вопросов, которые для нас, христиан сегодняшнего дня, очень важны.
1: Очень рада.
0: Первый вопрос мой касается общения между человеком и Богом. После долгого периода безбожия в нашей стране нелегко нам найти путь к Богу, прийти вот к этой тропиночке, которая поможет нам этой встрече с большой буквы. Что, на ваш взгляд, мешает нам, находящимся сегодня в поисках, по-настоящему встретиться с Богом, ощутить вот этот личный опыт встречи, услышать его и, может быть, понять его ответ? Часто мы обращаемся к Нему, но вот этой встречи мы не ощущаем.
1: Я думаю, что Владыка сказал бы на это, что прежде всего надо стать самим собой или самой собой, стать настоящим человеком. Он говорит, у нас много разных лиц, и нам надо найти тот образ, который в нас есть, вложен в нас Богом. Он называется эта личность, не индивидуум, но личность. И личность — это бесподобный. Это уникальность человека, который только Бог знает. И наша задача, чтобы так взмолчаться в себя, научиться, прежде всего, мне кажется, что очень трудно в нашем обществе сейчас, чтобы быть наедине с собой, чтобы не бояться взглядеть в себя, чтобы молчать и не развлекаться ничем, ни айфоном, ни айпедом, ни звонками и так далее. И это требует мужества, и это требует времени. И я думаю, что если мы хотим встретиться со Христом, тогда надо, чтобы Он был как другом. Владыка всегда говорит, что Христос прежде всего наш друг, наш Спаситель. Конечно, судья, но прежде всего друг. И бояться нечего. И если честно думать о том, что такое друг, такой же и Господь. Если у нас есть друг, мы хотим познакомиться с Ним, побыть с Ним. Мы даем Его время. Иногда немножко одеваемся лучше, когда в храме, чтобы ему было приятно. Мы должны научиться молчать и смотреть в его глаза. Кто он? Какой он? И для этого необходимо читать Евангелие. Владыка говорит, Евангелие читать не надо как благочестиво. Конечно, надо молиться до того, начать читать Евангелие, но читать Евангелие как роман и смотреть, какой герой Христос. Нравится ли мне Он? Хочу ли я быть с Ним? Хочу ли я дружиться с Ним? Если бы я стоял здесь, где Он стоит, если бы Он сейчас ко мне обращался так, что бы я ответила? Где же я в этой толпе? И я думаю, что это крайне важно, что Он друг, и относиться к Нему как к другу. И мы знаем, что значит друг, имеет друга. И точно так же со Христом. И прежде всего дать времени молчать. Владыка дает очень, и мне это очень помогает, очень интересный совет. Он говорит, даже важнее молиться, посидеть или постоять перед Богом до того, как ты начинаешь молиться, просто помолчать, и не только промолчать без слов, но промолчать без лишних эмоций, лишних мыслей и даже телом, чтобы сидеть в полном покое перед Богом, зная, что Он есть. Мы часто не увидим Его, потому что мы слишком заняты собой. И чтобы было место, как друг, чтобы смотреть Ему в глаза. Он часто дает пример Кюэйдар. Он был священником в маленьком городке на юге Франции. И он видит там сидит старик, который сидит часами, ничего не говорит, не перебирается по четкам. И священник Жан-Вини придет к нему и говорит: «Ну что же ты делаешь?» Он говорит: «Ох, я смотрю на него, и он на меня, и нам так хорошо». И для владыка цель молитвы — так молчаться, чтобы молча влюбленным смотреть в глаза Христа. И в это суть молитвы. Я думаю, что с первой надо научиться молчать и не бояться быть наедине с собой. И это так редко сейчас. Везде шум, везде развлечения, и вот это надо отсекать. И еще он дает тоже пример, когда ты начинаешь молиться или сидеть молча и телом, и душой, и мыслями, и чувствами перед лицом Божьим, тогда ни за что не прерывай это присутствие, быть перед Богом. Будет звонок, будет стук в дверь, а не отвечай. Они могут ждать. Вот это, если бы ты стоял или сидел перед царем, то тебе не сказал: «О, извините, мой мобильный телефон, извините, пожалуйста». Мы сидели и помолчали, извинялись внутри, что: «О, простите, пожалуйста, мы будем с вами».
0: Да, вы сказали, что молчание — это один из путей, который может встретить нас и с самим собой, и через эту встречу произойдет и с Богом. Но все-таки вот на практике, что значит молчание в нашем шумном мире? Если вдруг мы совершим такой подвиг, и действительно в период нашей молитвы мы сможем отказаться от своих мыслей, от телефонов, научиться молчать с Богом, то когда мы выходим в город, этот шум, бесконечные рекламы, бесконечные какие-то разговоры вокруг нас, они нам не дадут остаться с самим собой. И в то же время важно, наверное, не только вот на эти 15 минут в день научиться молчать, но как-то отгораживаться. Что может помочь в современном мире отгородиться от этого шума и находиться в состоянии тишины?
1: Я думаю, что прежде всего это стало навыком, чтобы молчать, может быть, даже больше 15 минут, но чтобы прочувствовать, как это хорошо, чтобы была тоска, чтобы снова возвращаться к этому. Если мы выходим на улицу, есть возможность оставаться внутри себя. Сказать заранее: «Я не буду, как резинка, не буду вне себя». Владыка дает какой-то пример, который мне очень нравится. «Сиди под своей кожей, и ничего от тебя не требуется». И это такое хорошее выражение. Просто сиди под своей кожей и наблюдай, что происходит. И ты, конечно, будешь в миру, но для владыки нет разницы между созерцательной жизнью и деятельной жизнью. Если я смотрела на него иногда, когда он проповедует, и так видно, что его левый глаз внутрь и правый глаз вне. И он все видит, но он корень у него во Христе. И это наша задача, чтобы так полюбить Христа. Если мы любим кого-то, мы не забываем его. Даже если будет вокруг нас много шума, мы его любим и внутри, мы держим его в сердце. И Иоанн Затворник говорит: если у нас зуб болит, да, мы не забываем, что зуб болит, он болит. Но также, если будет тоска и любовь ко Христу, мы не забудем его, даже если будет много вокруг нас. Второе, что мне лично помогает, когда я вижу людей, которые тяжело работают, скажем, на улице, да, кирпичи кладут. Господи, благослови их, им так тяжело, и в такую погоду. Он уже не молодой, он уже пожилого возраста, помоги. Если кому-то плохо, смотри, Господи, благослови. Все время можно быть со Христом и быть в миру. Я думаю, что это навык, но требуется открытость сердца. И до какой-то степени сострадание к тому, что происходит. И тогда сострадание — это его сострадание. И тогда мы бываем с ним, даже будучи в метро, в автобусе и так далее. Всегда можно смотреть на человека и молиться за него внутри, без слов.
0: Наверное, это тоже один из путей, который в нашем сердце может зарастить любовь, любовь к Христу, если мы будем о нем помнить каждую минуту, если мы будем вот в любой жизненной ситуации стараться не только о себе молиться, но и о том мире окружающем, в который мы попадаем. Но вот мы знаем притчу из Евангелия, что Господь, Он сеятель, Он сеет зернышки, Он в нас пытается эту любовь разбудить, но иногда эти зерна попадают на каменистую почву. И мне кажется, вот сейчас мир своей суетой делает наши сердца такими каменными. Зернышки в нас засеваются, а мы не можем воспринять это зерно, и наше сердце не дает того плода, которое должно бы это зернышко дать, росточек и плод. Вот как возделывать почву нашего собственного сердца, чтобы до нас доходили и слова Евангелия, и те слова, которые Господь обращает к нам, но мы их продолжаем не слышать. И вот наше сердце остается каменным не только по отношению к нашим близким часто, но по отношению к Богу.
1: Я думаю, что прежде всего признать, что это так, чтобы признать, что у меня сердце каменное, я не хочу быть со Христом, у меня лень, у меня суета. И если есть хоть капельки тоски, чтобы быть с Ним, можно от всей души кричать: «Господи, прости, помоги, Ты сам все можешь, помоги, я хочу, но Ты видишь, что вокруг меня так много отвлекает». Это единственный путь, но для этого надо, опять-таки, надо дать Ему времени, как друга, и надо молчать, дать Ему возможность действовать, дать Ему щелку, чтобы Он мог влезть в нас. Да? Но если мы совершенно закрыты, Он дает нам свободу не быть с Ним. И это наша ответственность. И если мы не хотим, если это важнее мир, Владыка говорит, если он добавочный для нас, да, ко всему тому, что у нас есть, тогда никогда мы не узнаем. Если он для нас так важен, чтобы он был в центре нашей жизни, без него не можем жить, тогда он придет. Я думаю, что тоже об этом надо думать, что просто потому, что он может мне что-то дать, это так, не ради даров, но ради него самого. Хочу ли я быть с ним? Он для меня дорог, и хотел бы я, чтобы он стал дорогим. Я думаю, суть в этом.
0: Вы сказали, что надо читать Евангелие, как Владыка говорил, почти как роман, чтобы вот главного героя этого романа, Христа, увидеть, полюбить и захотеть стать его другом. Но это, может быть, можно прочитать один раз Евангелие так, но каждый раз открывать, мы же знаем уже сюжет этого романа, и каждый раз вот это чувство в себе сохранить будет довольно сложно. А Евангелие мы должны, в общем-то, с ним встречаться ежедневно, советуют святые отцы.
1: Да. Я не думаю, что мы должны что-то делать. Мы должны читать благоговение, но открытость. Суть в открытости сердца. И что будет дано, будет дано. Я думаю, что есть много слоев в Евангелии. Можно читать как роман, а потом уже общаться, потому что в Евангелии Дух Святой царит, и Он нас зажигает. И чем больше мы открыты, тем больше Дух Святой может нам открывать ту глубину, которая есть. Но для этого надо это захотеть, и надо раскрыться хоть как-то сердце своё, чтобы «приди, утешителю, помоги, вразуми». И тогда, как только будет пережить свой собственный опыт, как это хорошо, тогда уже хочется снова. Да? Да до этого будет заставить себя, но сначала так, а потом будет по-другому.
0: А что Владыка говорил по поводу чтения Евангелия? Нужно ли ежедневно и каким образом все подряд читать или то, что сейчас читает церковный календарь?
1: Я не знаю, но он читал каждый день, но он посоветовал читать несколько строчек утром, лучше по утрам, он говорит. И потом живые целый день с этими строчками, живые ими, и думаю, что это для меня значит. И просто живые с ними, и тогда становится не просто чтение, но часть жизни. Это был его совет. Но он без Евангелия не мог, потому что это общение со Христом, с другом. Он для него был друг.
0: Фредерико, тем не менее, у нас есть молитвенные правила. Кроме того, что вот мы лично можем обратиться к Богу, посидеть, помолчать, как-то открыть и понять себя и почувствовать Бога, все-таки существуют молитвенные правила. Как Владыка Антоний относился к этим молитвенным правилам и к языку, на котором они сейчас вот для нас предлагаются? Язык устаревший, церковно-славянский. И многие, встречаясь с этим языком, не чувствуют такого непосредственно общения с Богом, а вычитка вот эта происходит, которая, ну, считается вроде бы обязательным, если ты член церкви.
1: Я думаю, что это слово «вычитывать правила» — это оскорбление для святых, которые криком души кричали ко Христу. А молитва утренняя или вечерняя — это не просто человек, как Владыка говорит, сидит там и пишет себе какую-то молитву. Это его личный опыт о Боге. И, конечно, мы не можем, это тоже Владыка говорит, мы не можем с одного святого к другому это все говорить. Он дает совет может быть, несколько молитв, но чтобы они прошли через тебя, чтобы он говорит, попроси святого, скажи, святой, я не святая, я не святой, я много, может быть, не понимаю, но это твоя молитва. Ты иди и возьми меня, я за тобой буду произносить эти слова, и ты веди свою молитву к Богу, и я буду, как сумею, честно молиться. То, что я не понимаю, я говорю, Господи, это я не понимаю, это мне выше меня. Вот это я не могу согласиться. Но чтобы действительно быть честным, когда молишься, не просто потому, что надо читать, это оскорбительно, это человек, который криком стоит перед Богом, и мы просто вычитываем. Он был против этого. Он сказал, тогда лучше, но это Феофан Иван Затворник говорит, лучше 2-3 молитвы, но чтобы это было от сердца, это через себя, и чтобы было честно. И тогда это доходит, потому что тоже Владыка говорит, Богу не нужны вот эти молитвенные утренние и вечерние молитвы. Это для нас. Если это нам ничего не дает, тогда не делайте. Но тогда смотрите, как вы это делаете.
0: А как же услышать ответ Бога? Вот если мы обращаемся к Нему с молитвами, а у каждого в жизни бывают еще и свои нужды. Вы правильно сказали, что от друга мы не должны всегда ожидать, что он только и будет нам помогать. Мы должны и сами как-то вот давать. Дружба, она предполагает такое взаимное уважение друг к другу. Но, тем не менее, иногда мы к другу обращаемся с просьбой и надеемся, что именно друг нам поможет. Да. Так и Господу. Если мы к Нему обращаемся вот с какой-то назревшей нуждой, как нам услышать Его ответ?
1: Я не знаю. Я, наверное, повторяю, что сначала молчать, и чтобы внутри прослушать. Он иногда словами, но редко это бывает. Но иногда можно внутри, я всегда говорю, если, скажем, я говорю, Боже, Господи, вот так или не так? Тогда я говорю, Господи, вот так, и молчу. И чувствую там внутри какой-то непроходимость звука, как-то внутри, как-то туман, как-то серость. А потом помолчу там, а так, и чувствую какой-то свет, какой-то энергетик какой-то, который более положительный. Тогда, может, Господи, если от Тебя, еще раз можно, Серафим Саровский говорит, может, 3 раза так, да, внутри смотреть, что происходит. Но это просто, если вопрос идет про решение какое-то, это можно узнать. Я мало прошу у Бога. Я прошу, чтобы быть с Ним, чтобы раскрыться Ему. Но я думаю, что можно тоже законно просить о чем-то, потому что это друг, и так можно. Но как он отвечает, не знаю, у меня опыта так мало, но я помню, когда я стояла перед большим выбором, чтобы принять русское гражданство или нет, долго молчал. И потом я стояла в храме, и я смотрю на икону, и внутри как-то, ну, уже давно все решено. Да? Это внутрь какой-то. И тогда можно успокаиваться и просто, ну, тогда что будет, то будет. Но конкретно, чтобы что-то получить, я не знаю. У меня такого опыта мало. Но если он дает, так и значит благословение. Да? Но Серафим Саровский тоже говорит, и Владыка потом говорит, будь осторожна, потому что за какую цену он дает тебе, что ты просишь. Да? Это распятие, это страдание. Но он дает, но за какую цену. Так что немножко более скромно, я думаю, что это немаловажно. И тоже то, что не хватает, мне кажется, здесь, в России, что мы взяли на себя ответственность. Не только где ты дай, но где же ты? Где же ты? Где твоя? Я все дам тебе, да, Господь. Но ты же где? Где твоя ответственность? Иди, ты со мной, ты иди. Владыка часто говорит, что наше призвание не чтобы быть уютно вместе. Наше призвание — идти в мир, и чтобы быть там, где тяжело, где темно, потому что мы его авангарда, он говорит, авангарда, как христиане. И он настаивал на это, чтобы не было уютно вместе, потому что Христос сам, он пошел дальше, когда говорит, оставайся с нами, оставайся еще больше, будь с нами, да? Он говорит, нет, я должен туда, где еще не знает Царство Божие. И наше призвание конкретно как Христос, Владыкины слова, чтобы идти туда, где тяжело, где трудно, но не просить «дай мне это, дай это». Суть не в этом. Суть быть со Христом, даже не говорить про Христа, но быть с Ним и своим присутствием, стремлением, по крайней мере, быть Его присутствием на земле — это наше призвание. Продление Его воплощения, как говорит Владыка. Но это только можно через молитву. Для Владыки суть жизни — молитва. Молитва — как общение со Христом. Не как молитва слова, но раскрыться, стоять перед Богом. Он говорит, смирение — это крайняя открытость Богу. Это не фальшиво «я такая-сякая, такой-сякой плохой». Наоборот, это до конца стоят открытым перед Богом, и что будет дано, потому что он друг, и можно ему доверять, верить и быть верным ему.
0: Да, вот вы сказали, что очень важно перед Богом стоять искренним, настоящим, таким, какой ты есть. Но мы сами не знаем, какие мы есть на самом деле. И часто нам кажется, что православная церковь нас призывает чувствовать себя хуже всех, хуже других. Вот как святые отцы говорили, что я самый грешный, грешнее меня нет. Но если мы начнем в себе вот отыскивать эти грехи и говорить только, ну что, вот я вот такой самый плохой здесь на земле, то как же радость, которую Господь нам дает, как совместить радость с чувством покаяния?
1: Владыка говорит, бесплодно смотреть в свою душу и копать, чтобы увидеть то зло, то греховность, которая, безусловно, в нас есть. Он дает такой, и в его книгах так это написано, такой хороший пример. По-моему, это в Лондоне или в Париже, не помню. Весенний день, он смотрит из окна, он видит старушку, которая стоит, где мусорный бак. Она роет головой почти в мусорном баке, чтобы увидеть клочки по бумаге, что там написано, потому что так любопытно, что происходит в квартире с соседями. И Владыка говорит, это образ, как мы роем в мусорном баке нашей души, и мы хотим узнать, и это бесполезно, это не дает никаких плодов. И он советует, чтобы начать совершенно с другого конца, чтобы читать Евангелие и увидеть какие-то места, которые нам непонятны. Есть места, которые мы говорим, ну да, хорошо, но мы дальше пойдем. Но есть некоторые места, которые мы говорим, о, это хорошо, это мне, да, вот это для меня очень близко. И вот эти места, он говорит, подчеркнуть надо, потому что это уже где мы сродны со Христом. И вот это наша святость, которая так свята, что ни за что не поступать против этой святости, потому что это против себя, это самоубийство. И живите этими местами всю жизнь, и тогда будет больше света. И тогда будет радостно, потому что ты живешь тем, что вдохновляет. И живи этим, и потом будет видно больше, что, на чем надо работать, что не то, еще не в области Божьей. И он говорит, если есть в комнате темно, мы открываем окна, чтобы свет пошел. Так надо начать со света и не со тьмой.
0: В православной церкви мы встречаемся с периодами поста. Пост перед большим праздником, Великий пост, Рождественский пост, ну и все остальные большие и малые посты. Я недавно узнала, что в католической церкви уже постов нет. Как относился Владыка к необходимости вот этих постных периодов? И как он советовал все-таки соблюдать? Что мы должны делать? Ну, должны опять слово, не очень хорошее.
1: Я бы хотела сказать, он никогда не советовал, тебе должен, тебе надо, да, ничего да. Нет. Это не его, в его словаре. Однажды, когда я еще только что начал жить в Лондоне, он мне говорит про пост. Он говорит, это так просто. Ты просто, когда ты стоишь перед картиной, да, ты знаешь, вот с этой точки все видно. Вот так постишь. Да? Чтобы, если поближе, тогда уже тумана не видно. Если подальше, тогда тоже не видно. Это его ответ на как поститься. Он сам постился, я думаю, что серьезно. А когда он был молодым, он еще очень был очень православным, да, и он постился во время Великого Поста очень-очень много. Он даже до обморока, потому что он работал еще как врачом. А его духовный отец Афанасий, он попросил, чтобы что-то молоко пить. Он говорит, нет, ты выдержи. Да? И потом в конце Великого Поста он был в гостях у каких-то больных, и они готовили ему цыпленка. Это было на страшной неделе. И он был джентльмен. Он знал, что нельзя. Это было последнее. Они дали ему, да, от всей души, всего сердца. Отказаться он не мог. И он сел. И он пришел к архимандриту Афанасию и говорит, вот, все, что я делал на осмотр, все пропало. Весь Великий пост я постился, и сейчас вообще все на нет. И отец Афанасий смотрел на него и говорит: «Ты думаешь, что цыпленки мешают Господу? У тебя столько грехов, что цыпленки не играют никакой роли». И он хотел сказать, что дело не в посте, но опять-таки, чтобы быть со Христом. И то, что ты не можешь делать, но ты хочешь быть с Ним, это важнее для Христа. Ему не нужен пост. Да? Но если это нам помогает быть более легкими, чтобы стоять на молитве, чтобы молчать, тогда хорошо. Если он мешает быть с Ним, да? Может быть, не так. И это не мои слова сейчас, но это в духе Владыки, что будь разумна. Но он сам придерживался посту, потому что он понял, что тогда легче молиться. Цель, чтобы молиться, чтобы быть со Христом. Цель не в том, чтобы какие-то хорошие постные блюда найти, чтобы все равно поститься и хорошо покушать, но меньше покушать, чтобы легче было, чтобы все внимание было на Него и на то, что происходит на Страстной неделе или Рождество, которое перед нами. Это величайшее событие. Это не церковная служба. Это воплощение, вроде говорить, воплощением, Рождеством Христовым. Весь мир меняется, потому что Он принимает наш плоть. Тело Христово становится родным с каждым атомом. И не только с нами, но с тварью, с тварным миром. И все, Господь уже все во всем. И тварный мир, Он говорит, всякая пылинка, всякое облако, они все знают своего Творца, потому что Он принял нашу плоть. Все вещество в мире знает сейчас через Рождество своего Творца. И для Него пост, чтобы углубляться и понять, что происходит, что это значит. Не просто как еще раз какая-то служба. Это не то. Это реальное событие, и это меняет весь мир. Но это цель поста.
0: Цель поста. Но это, вот мы говорим сейчас в основном о посте диетический, так сказать, пост. То есть то, от чего мы должны отказаться в еде. А были ли у Владыки какие-то советы, как нам прочувствовать, может быть, углубить свою духовную жизнь во время поста? Вот что нам может помочь как-то этот праздник приблизить, почувствовать? И все-таки вот почему другие христиане уже отказались от таких постов?
1: Я не знаю, почему они отказались. Mm-hmm. Я думаю, что это печально, потому что тело и душа — это одно целое. И Владыка об этом говорит. И когда на душе или в теле много мяса, много всего жирного, тогда мы уже не хотим молиться. Его цель только... Он никогда не дал советы, что кушать, не кушать. Mm-hmm. Это не в его духе. Делать так, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты могла или ты мог приблизиться ко Христу. Все в этом.
0: Понятно. Вот еще такой момент. Рождество, Пасха. Мы очень ждем этих праздников. Но христианский мир опять же разделился. Вот часть мира в одни даты встречает Рождество Христово, а часть мира, мы, например, православные, будем ждать этих дней дольше. И вот это разделение как-то радости не приносит. Если ты знаешь, что уже кто-то встретил это Рождество, а мы еще в тоске, в ныне, в ожидании этого праздника. Как Владыка смотрел на это разделение и... Как вы думаете вообще?
1: Я не знаю. Я думаю, что он бы сказал, во-первых, не в унынии, потому что это такое событие, что уныния речь не может быть. Uh-huh. Во-первых, вечности времени нету. Так что если 25-го или 7-го праздновать, uh-huh. не такая большая разница. Хоть бы праздновать и праздновать глубиной то, что происходит, не как умилительный какой-то праздник, рождается ребенок. Это совсем не так. Я думаю, что трагично, чтобы разные числа. Он об этом не говорил, но он мне однажды говорит, 25-го будем тихо и очень тихо быть со Христом, когда весь мир празднует Западное Рождество, и будем тихо-тихо быть. Мы не будем развлекаться вот это Новый год и так далее событиями, просто готовиться ко встрече ко Христу. И что половина мира уже встретила, в каком-то смысле радостно, что встречали его, да, уже и хотят быть с ним. Вот это... Мне кажется, ударение, что они хотят быть с ним. Он изгнанник, по словам Владыки. Господь изгнанник в нашем мире. Нет места, где он может быть. И если 25-го люди его принимают, сам Господь будет рад. И я думаю, что Владыка тоже был бы рад, чтобы есть часть мира, которая его признает и любит. Хотя в другом дате.
0: Да. Спасибо, Фредерик. Вот сейчас хочется перейти после таких праздничных разговоров на более строгие, серьезные темы, которые вам, я думаю, что тоже довольно близки. Хотелось бы поговорить о памяти смертной и о страхе смертном. Все мы, конечно, придем к своему жизненному концу. И что Владыка говорил о памяти смертной? Как мы должны думать о смерти?
1: Ну, он сам говорил, как по совету его отца, жди смерти, как человек ждет прихода своей невесты. Ну, это особенно для Владыка. Он прекрасно знал трагичность смерти. Он бывал со всеми больными, которые умирали. Он сидел ночью, чтобы человек не один умирал. Он видел трагичность, но больше всего он видит, человек переходит в вечность. Там раскрываются врата вечности. То есть, а вечность — это не что-то, это сам Христос. Человек будет встречаться со Христом. И он однажды говорит, каждый человек, который будет встречаться, верующий и неверующий, со Христом, он смотрит в его глаза, увидит его сострадание, его любовь, и он падает вниз и говорит, «Ох, Господи, по Тебе всю жизнь душа моя тосковала». И другой западный святой говорит, это тоже меня очень утешает, он говорит, когда человек, верующий, неверующий, будет стоять перед Христом, он говорит, «Хочешь ли ты быть со мной или нет?» И это так в духе Господа, он дает свободу. Но, конечно, по словам, когда видишь, а вот такие страдательные глаза и стыд у нас, что мы знали и не жили достойно, вот это ад для Владыки. Он говорит, смерть — это переход в большую жизнь, в большой буквы. Иногда его упрекали, что он слишком легко говорит про смерть. И он говорил, это не так. Я просто знаю, что там жизнь кипит. Это жизнь со Христом. И он мне дал такой пример, что один друг вдруг появился ему во сне или наяву, не знаю. Говорит, я хочу просить тебя, я же умер. И он рад, он рад. И еще я помню, что он говорит, когда маленький мальчик одной прихожанки умирал, хотя много было молитвы, чтобы он выжил, по-моему, рак крови был, и он умирал. И он ездил к ним, и в поезде он думал, сейчас что-то настоящее происходит. Для него переход или когда кризис, тяжелые болезни, фасады, маски, фальшь часто, не всегда, но часто отпадает. И человек становится настоящим, о чем мы говорили. И тогда жизнь проявляется, потому что уже человек, для меня, по крайней мере, видно образ Божий, так видно, когда человек становится настоящим, потому что уже ничего другого не осталось. Да? Только он и Бог. И еще Владыка говорит, когда мы стоим в конечном итоге перед смертью, мы стоим в своей наготе перед Богом. Если он был вечным человек, может быть, поможет, может быть, и нет, но это плюс. Но мы стоим в своей наготе перед Богом. И эта наготе, это дает, мне кажется, открытость. И Господь может влиться в нас, потому что уже защиты нет. Да? Потому что мы стоим, какими мы есть, на самом деле, что мы всегда отвергаем. И в моем опыте с больными это бывает борьба сначала часто, а потом очень явно человек переступает какую-то грань, и, можно сказать, скоро он переходит, потому что какая-то тишина наступает. И я иногда говорю, борьба прошла. Что вы имеете в виду? Ну, я думаю, борьба прошла. И тогда видно, что несколько дней, и человек переходит. И когда смотришь на человека, этот образ Божий такой становится, не всегда, но часто, такой явный, такой красивый. Можно действительно с трепетом относиться. И мы должны с трепетом, потому что это тело Христово, у каждого человека, верующего нет, перед тайной смерти. И это не конец, это переход в иную жизнь. И у нас была молодая девушка, 13 лет, скажем, Анна умерла, и мама очень плакала, плакала. И появилась вот Анна, мама, и говорит, мама, перестань плакать, мне здесь так хорошо, много дел, пока.
0: Это во сне?
1: Это во сне, да. Или не во сне, или наяву, не знаю, но так, пока, у меня много дел, пока. И я думаю, что знать, что мы идем ко Христу, для Владыки была суть всего. Он тосковал, чтобы быть с ним. И Господь дал ему жить до 89 лет. И он хотел так быть с ним, и он должен был жить. Для него это просто переход в жизнь, да? В молчание, в созерцание, в любви. И это нам каждому дано. Но пока мы не стали друзьями со Христом, пока мы не знаем, кто нас ждет, тогда мы будем как-то очень тесно придерживаться к земле. И, к сожалению, и у верующих, и неверующих, редко-редко я встречала человека, который ждет встречу со Христом в хорошем, в радостном смысле. Редко-редко, может, 2-3 человека. Это все люди, которые причащаются и исповедуют Христа. Но пока нет встречи, внутренней встречи со Христом, мы не знаем, к кому мы идем. И это суть всего. Иначе все напрасно. Но это по словам Владыки. Это просто... Он всегда говорит, встреча — это самое важное, чтобы внутри, через молитву, через молчание, через тоже воплощение в жизни, да, не просто только быть в храме, а знать Христа. И когда знаешь, тогда знаешь, куда и кому мы идем. И тогда страх и смерти меньше, уменьшается. Конечно, страх, что мы плохо жили, это остается. Может быть. Но не страх, что это конец и что больше ничего не будет. Есть страхи болей. И сейчас можно сказать, особенно когда люди в хосписе попадут, тогда можно сбросить, потому что до 80% будет обезболивание. Но страхи на душе, душа и тело одно целое, действительно человек должен работать над своей душой, чтобы отрицательные мысли, чувства, непрощения, обиды и так далее, чтобы сбросить, да, чтобы пережить, признать и потом сбросить. Не просто сказать, Господи, так, бабушка, вот так и так, но сначала прочувствовать, что есть обида, да, какой оттенок внутри на душе. И пережить, и бороться с этим, потом сбросить. И иногда я говорю, что с легким чемоданом перейти туда. Это крайне важно. Для Владыки смерть — это переход в вечность ко Христу. Вечность — это Христос.
0: Могли бы вы рассказать, как он свой смертный час встретил?
1: Я не знаю, я не была там. Он был в коме, но у меня ощущение, возможно, это просто совершенно ни на чем не обосновано, но он мог бы просто притворить, что он в коме, и все знать, да, чтобы люди не еще заходили вопросами и так далее. Потому что когда он уже переходит, он вдруг ясно мне передали, я там не была. Джон, это была его правая рука, и когда человек в коме, он не просто говорит «Джон», да, «Иван». Да? И у меня ощущение, что он был глубоко-глубоко в себе, чтобы готовиться ко встрече со Христом, чтобы вмолчаться в себя и перейти так. Я думаю, что он мужественно и желал очень так-то перейти. Но меня не было там. Но когда он мне говорил, что он вот-вот, это так часто бывает, он уехал кого-то отвезти, и он умер один. Я думаю, что он не очень хотел, чтобы люди были рядом, потому что мешали, потому что он хотел встретиться со Христом, да, глубоко, молча. Но так часто я говорю по этому, потому что так часто бывает, когда родственники сидят своими любимыми, хотят быть с ним до самого конца, и человек уходит в туалет или на минутку уходит, и он умер. И это так часто бывает, это не случайно. Я думаю, что человек, который очень готов быть со Христом, может один умереть. Это редко. Но человек, когда сам умирает, ему трудно умереть, когда рядом близкий человек. Иногда ему трудно, потому что они придерживают его, они не дают ему умереть. Или он хочет, чтобы они не видели это. Да? Это и то, и другое. И так часто, я думаю, что стоит это припомнить, что люди выходят на минутку, и человек умер. Как будто он, так, сейчас можно, быстро, да? Чтобы не слишком больно было, или потому что это было возможно, потому что никто тебя не держит. Да? Так и так. И так и Владыка умер один.
0: А вот по поводу внезапной смерти. Понятно, если это смерть естественная, связанная с возрастом, или даже связанная с болезнью, то ты уже ожидаешь потери близкого. Но а если эта смерть приходит внезапно? Вот как Владыка смотрел на такую смерть? Это по грехам человека или наоборот, вот как вы говорите?
1: Он был против того, чтобы приписывать каждой болезнь по грехам. Он говорит, Христос в Евангелии толпы людей исцеляет, когда приходят к Нему, не потому что они такие греховные, они болели, но Он просто исцелил их. Я думаю, что болеть мы болеем, потому что экология такая. Может быть, переживания очень тяжелые, душевные. Тело не выдержит. Это не наказание Божие за грехов. Бывает, конечно, чтобы остановить человека. Владыка говорит, иногда человек заболеет серьезно, потому что это единственный способ, чтобы человек остановился и продумал, к чему он идет. Это не наказание, но это любовь Божия, чтобы человек мог смотреть в его сторону, чтобы жить с ним. Он против был, чтобы сказать, это из-за твоих грехов. И я потом много думаю, потому что еще вчера священник говорил, что очень у души, у больной у нас сейчас в хосписе. Я сидела с ней долго, и это ужасно трудно, потому что такое страдание, что думаешь, Господи, возьми ее, да? И я говорила коротко с священником, он мне говорит, ну, мы не знаем, это просто очищение от ее грехов, мы не знаем, как она жила. А я думаю, что это вопрос у меня. Не так ли это, чтобы не сострадать до конца с человеком, который страдает? Я помню, как Владыка сидел, это была беседа какая-то у нас, за мной сидела женщина, я думаю, не знаю кто, и я видел его глаза, как он со состраданием. Я никогда этого ни у него, ни у кого не видел. Такое сострадание в глазах, что мне стало не по себе. Как будто я не могла это увидеть. Это слишком интимно, это между ними. Но я сидела между ними. Я видела это сострадание глубочайшее. Я не могла вернуться что к кому. Это не было возможно просто. Я думаю, что когда человек серьезно болеет, слишком легко сказать это по твоим грехам. Мы не знаем. Это отказ, чтобы сострадать. Я думаю, что мы не знаем, почему человек болеет, но сказать по твоим грехам – это недопустимо. Люди думают, что это наказание. Я думаю, Господь не наказывает. И иногда действительно не выдержит тело то, что происходит в нашем мире сейчас. Но ударение на любовь Божию, несмотря на то, что человеку плохо. Но иногда единственное, что мы можем делать, когда страдает человек – сострадать и молчать, потому что мы не знаем, что значит так страдать? Мы не знаем.
0: И все-таки о внезапной смерти хотелось бы спросить. Да.
1: Я думаю, что это трагично. Владыка бы сказал, это более трагично, когда это молодой человек, да, и это внезапно. Это человек еще не готов, да, ничего не готов к этому. Больше требует молитвы за него и больше сострадания для близких, которые внезапно без любимого человека. Ко мне приходили недавно, попросили встретиться с мамой и с бабушкой. У них 28-летняя девушка, которая вечером заказала себе шуши, села и ночью умерла от отравления. Они в отчаянии. Они приехали ко мне. Я думаю, ну что я могу делать? Ничего не могу делать. Я могу просто слушать их. И мы говорили про то, что это не конец. Он еще будет встречаться с ним. Я думаю, что... Но мы можем только об этом говорить, если мы знаем изнутри, что это так. Потому что просто проповедовать, это не имеет смысла. Да? Я думаю, что признать их горе, признать это ужас, что происходило, и молчать, если уместно, можно говорить, ну, знаете, в моем опыте много близких умерли, они живы. Может быть, вы не верите, у вас этого нет. Но я поделюсь с вами, что мой опыт есть такой. Не говорит, ну, Господь всех так, а проповедует это не место. Молчать – это важнее всего. Это трагично, это землетрясение для людей. И наша задача — сострадать. Не словами, но быть там. И даже иногда практически помогать. Да? Или деньгами, или готовить обед, или просто что-то доделать без слов.
0: Близким того, кто ушел внезапно. Но, а вот тот, кто ушел внезапно, он, наверное, тоже не ожидал этой встречи, вот, которая пришла так внезапно, не был готов, как вы сказали. Мы, конечно, не знаем, как там дальше произошло.
1: Мы не знаем, но я доверяю Христу, что ему будет хорошо. Я думаю, что так. Его любовь. Мы не знаем, почему так, но он или она встретит любовь.
0: Ну, наверное, так и должно быть, если мы верим, что Бог — это и есть любовь.
1: Не только верим, знаем. Если столько есть событий в жизни, что видно, что Он действительно покрывает нас, Он действительно с нами. И тогда можно доверять. Не просто слепо доверять, но знать. А опять-таки и встреча, молчание, чтобы дать быть с другом, да?
0: Да, хорошо, Фредерик, вот заканчивается наше время. Трудно найти сейчас, наверное, в православном мире человека, который никогда бы не слышал о владыке Антонии. Но, тем не менее, если люди еще не встречались с ним, по его работам, которые вот сейчас изданы, это, конечно, не его книги, но по его проповедям, слава Богу, эти книги все-таки вышли. Что бы вы посоветовали, с чего начать? Что вы считаете самым, ну, неважным, но хотя бы открывающим путь, чтобы узнать о владыке Антонии?
1: Книга какие?
0: Книги, которые, да, сейчас изданы.
1: Я думаю, «Человек перед Богом» — это очень много дает. Это говорит про наше достоинство как человека. Это дает нам веру в себя, потому что Господь верит в нас. И Владыка верил в нас. Он всегда обращался к свету, который в нас есть, к образу Божию, как в каждом из нас есть, что каждый человек уникальный, любим Бога. Он создан любовью. Не потому что Он сказал «живы», но по любви мы живем. И там тоже, о чем мы говорили, как можно раскрыть сердце, чтобы узнать себя, узнать близкого и Бога. Но «Человек перед Богом» мне очень, самой очень нравится.
0: Можем ли мы к Владыке обращаться с какими-то своими молитвами? Он не канонизирован в нашей церкви, но если он стал очень близок по своему учению, по тем книгам, которые мы прочитали, он стал нам близок по духу. Можем ли мы, не знавшие его...
1: Можно. Он сейчас улыбается. Он говорит, конечно. Он всегда говорил, обращайся к своим близким, которые там. Они живы. Обращайся к ним. И, конечно, он будет рад, если будет обращаться к нему. Я вам дам, наконец, пример, который очень забавный, но очень серьезный тоже. Сижу я в метро после литургии в воскресенье, год тому назад. Заходит молодая девушка в черном, сядет рядом со мной и говорит, Фредерика, мне так помогает ваши статьи. Я говорю, ну, я рада, если это вам помогает. Она встает, уходит. Я говорю, ну, если вы хотите, приезжайте в хоспис, познакомимся друг с другом. Через неделю она приехала в хоспис. Мы сидим, разговариваем, и она говорит, тот день, вы помните, когда мы встретились в метро? Я помню. Она говорит, я ходила по улице, у меня самоубийством покончили свой дядя. И я говорю, Владыка Антоний, дай мне встретиться с Фредерикой. Так и было. Так что обращайтесь к нему, потому что он все может сейчас, я думаю.
0: Дорогие друзья, передача закончена, и я напомню, что сегодня нашим гостем была Фредерика де Граф, славист, рефлексотерапевт, сотрудник московского хосписа номер один, автор книги «Разлуки не будет». И вот в этой книге, я думаю, что вы найдете много интересного, полезного и важного для себя. Спасибо вам, Фредерика, и за эту книгу, и за то, что вы все-таки к нам приходите, когда бываете в Петербурге.
1: Вам спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

православные храмы Санкт-Петербурга. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. В самом центре Санкт-Петербурга, на площади, которой возвращено название Преображенская, находится один из красивейших и старейших храмов города – Спасо-Преображенский собор. История возникновения собора отсылает нас к первой половине XVIII века. В 1730-х годах на месте нынешнего собора расположен

долго и усердно, со слезами молилась перед образом Божьей Матери о даровании ей короны. Окончив молитву, она взяла в руки небольшой серебряный крест и в полночь отправилась на санях из своего дворца прямо в Преображенский полк, где обратилась к преображенцам с патриотической речью. «Не столь мне себя жаль, как Отечество, управляемое чужими головами. Оно напрасно разоряется, и людей столько неведомо за кого пропадает. Кому же хотите верно служить? Мне ли, государе неприродной, или другим, беззаконно похитившим мое наследие?» Под громкое «Ура!» солдаты присягнули новой императрице, целуя серебряный крест и ее руку. Поддержка была получена. В результате дворцового переворота с помощью преображенцев Елизавета Петровна взошла на престол. Через несколько дней после своего восшествия на престол 7 декабря 1741 года императрица Елизавета посетила полковой двор и изъявила желание построить на этом месте самый большой на тот момент в городе собор во имя Преображения Господня в знак благодарности Господу за оказанную ей великую милость. Проектирование собора начал архитектор Михаил Григорьевич Земцов, один из первых русских архитекторов. При Петре I он работал над планировкой летнего сада, участвовал в проектировании дворцово-паркового ансамбля Петергофа, достраивал Второй Исаакиевский собор. По его проекту построена церковь святых Симеона и Анны на Маховой улице. С 1741 года он был назначен Елизаветой Петровной придворным архитектором, которому и было доверено строительство столь значимого для нее храма. По желанию императрицы структура собора была представлена в традициях русско-византийского стиля, которому свойственно пятиглавие. 9 июня 1743 года императрица лично сделала в Преображенских слободах закладку первого камня трехпрестольного храма во имя Спаса Преображения Господня по проекту Земцова и даровала обители серебряный ковчег. Она руководила и строительными работами, вникая в каждую мелочь. Осенью 1743 года Михаил Григорьевич Земцов покинул этот мир и после смерти зодчего работу продолжил Пьетро Антонио Трезини. Императрица внимательно следила за возведением собора. Преемник Земцова, по ее указанию, внес изменения в первоначальный план постройки. Ему, лично императрицей, 7 марта 1745 года прямо указывалось ориентироваться на формы глав Московского, Кремлевского, Успенского собора. В первоначальном проекте Трезини во внешнем облике собора формы общеевропейского барокко сочетаются с традиционным русским пятиглавием. Вышедшая из употребления в начале XVIII века при создании Петром I и Доминика Трезини Петропавловского собора с единственным куполом и колокольней, пятиглавие вновь стало активно употребляться в храмах Елизаветинского времени. Итак, форма глав изменилась, они стали луковичными, как в русских храмах XVII века. Первый пятиглавый храм Петербурга воплотил в своем облике традиционный древнерусский канон. План здания вписан квадрат, а небольшие выступы придают ему форму креста. За окончанием работ, длившихся 11 лет, наблюдал, вследствие удаления от дел Трезини, знаменитый Франческо Растрелли. Он изменил чертеж Трезини и составил новый проект – золоченого пятиярусного иконостаса, который был принят с некоторыми поправками. Иконостас по эскизу Растрелли вырезали московские мастера Кобылинские. Они же вырезали великолепную алтарную сень. Образа для пятиярусного иконостаса были созданы художником Миной Колокольниковым.
внутреннее убранство храма

0: обогащали ионические пилястры и изысканная лепка. Собор строился с 1743 по 1754 год. До окончания строительства полк молился в своей походной церкви. И вот 5 августа 1754 года барочный по стилю храм одного из самых знаменитых полков императорской России был торжественно освящен в присутствии императрицы Елизаветы Петровны, архиепископом Санкт-Петербургским и Шлиссельбургским Сильвестром. Главный алтарь собора был освящен во имя Преображения Господня в честь полка. Правый предел – во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, левый – во имя священномучеников Климента Папы Римского и Петра Архиепископа Александрийского, так как день воцарения императрицы Елизаветы Петровны был днем памяти этих святых. Первым настоятелем собора стал протопоп Лука Иванов. Спасо-Преображенский собор был часто посещаем Елизаветой Петровной. 12 ноября 1796 года уже при императоре Павле I воспитанники Елизаветы Петровны Спасо-Преображенский был назначен собором всей гвардии. Его стены были увешаны многочисленными военными артефактами, трофеями, мундирами, знаменами. У входа размещалась бронзовая вызолоченная доска с именами павших героев. К сожалению, облик первого здания Спасо-Преображенского собора нам неизвестен, так как все чертежи и рисунки утрачены. 8 августа 1825 года по неосторожности рабочих, ремонтировавших крышу собора, в соборе случился пожар, и здание первого Спасо-Преображенского собора было уничтожено огнем. От собора остались лишь стены, но иконы и основные богослужебные предметы из алтарей служителям храма при помощи солдат-преображенцев удалось спасти. Составить проект нового храма было поручено известному зодчему Василию Петровичу Стасову. Восстановительные работы начались в 1827 и закончились зимой 1828 года. Василий Петрович Стасов восстановил собор, используя старые стены, но при этом придал ему строгий ампирный облик. Собор по проекту Стасова дошел до наших дней. Он выполнен в форме креста, имеет высоту 42,5 метра и занимает площадь 1200 квадратных метров. Одновременно в нем могут молиться 3000 прихожан. Накануне престольного праздника 5 августа 1829 года, ровно через 75 лет после первоначального, состоялось новое освящение собора митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским Серафимом. В этот день также был отслужен молебен в честь перехода русских войск через Балканы и взятия турецких крепостей. К этому дню Николай I подарил ковчег и потир из яшмы, а также ризы, украшенные драгоценными камнями. Величественный каменный собор, стоящий в центре Преображенской площади, стал одним из самых замечательных и красивых храмов города. Интерьер его решен в стиле позднего классицизма, строго и вместе с тем торжественно. Над средней частью собора возвышается главный купол, в барабане которого написаны 8 ангелов, держащих в руках крестное орудие страданий Христовых. Свод купола разделан под цвет облачного неба, и в центре его изображена большая звезда, от которой падают лучи. В подкупольном пространстве находится большое пятиярусное паникадило на 120 свечей, выполненное бронзовых дел мастером Александром Ивановичем Дипнером. По рисунку Стасова был выполнен 4-ярусный иконостас центрального предела, украшенный по белому фону золоченой резьбой. В резных золоченных царских вратах помещены четыре овальных иконы – Благовещение Пресвятой Богородицы, Архангела Гавриила, Евангелистов Иоанна и Марка, Евангелистов Луки и Матфея. На всех ярусах иконостаса образа написаны на холсте известными живописцами Андреем Ивановичем Ивановым, Федором Павловичем Брюло, Алексеем Егоровичем Егоровым, Василием Кузьмичем Шибуевым, Антоном Карловичем Виге. Стены и своды по эскизу Шибуева расписаны Брюло, Брундуковым и Бессоновым. С правой стороны от входа у колонны, поддерживающей главный купол, Василием Петровичем Стасовым, по высочайше утвержденным рисункам, устроено возвышение из серого мрамора, на котором находилось царское место. Напротив, слева, находится церковная кафедра, выполненная также по проекту Стасова. Василий Стасов придумал, как позолотить купола собора, не используя золото. Для этого были изобретены краски со специальным составом. Император щедро наградил Стасова за такую изобретательность. Но рецепт позолоты, к сожалению, утерян. Новый Спасо-Преображенский собор стал одним из самых популярных в Санкт-Петербурге. Современники Стасова говорили, что в городе существует два выдающихся сооружения – Казанский и Спасо-Преображенский соборы. Так как храм являлся собором всей гвардии, по правую руку от входа располагались трофеи, взятые в Европе, по левую – в Азии. Позже в особых шкафах хранились преображенские мундиры Александра I, Николая I и Александра II, а также сабля Александра II, которая была на нем 1 марта 1881 года во время смертельного ранения при покушении. Спасо-Преображенский собор стал главным военным храмом Санкт-Петербурга. Осенью 1916 года в ограде собора, к востоку от него, по проекту Сергея Осиповича Овсянникова, начала строиться усыпальница для павших в годы Первой мировой войны офицеров, но ее завершению помешала революция. Много православных святынь было некогда в соборе. Это и серебряный вызолоченный престол с сенью, пожертвованный в 1859 году, уже упомянутый ковчег времен императрицы Елизаветы Петровны, два напрестольных золоченых серебряных креста, один греческой работы, другой из запорожской сечи, Евангелие в дорогих окладах. В 1831 году великий князь Михаил Павлович подарил храму иконы Божьей Матери Иерусалимской с мощами святого Георгия Победоносца и частицей креста Господня. В 1872 году великий князь Николай Николаевич Старший преподнес камень с горы Фавор, который позже вложили в икону Преображения. В соборе хранился напрестольный крест-мощевик 1660 года и несколько вещей начала XVIII века. После смерти Александра I в собор была передана его смоленская икона Божьей Матери. В 1845 году мастерская известного ювелира Федора Андреевича Верховцева изготовила великолепный оклад из серебра для напрестольного Евангелия. Эта же мастерская изготовила серебряную одежду для престола, весившую 10 пудов, а позже бронзовую гробницу для плащаницы. На южной стороне переднего левого пилона под стеклянным колпаком помещался серебряный кубок, который жители Богемии поднесли в 1813 году графу Остерману Толстому в память Кульмской битвы с фамилиями полковых командиров, участников сражения, и павших в нем обер-офицеров. В Великий пост этот кубок подавался с теплотой для причастников. Всех этих святынь сейчас в храме нет. Когда, куда они исчезли из храма, неизвестно. Главными святынями храма ныне являются две иконы – нерукотворный образ Спасителя и икона Божией Матери всех скорбящих радости. Образ Спаса Нерукотворного находится на аналое у правого клироса. Он тесно связан с жизнью императора Петра Великого и был его любимым образом. Написанный, предположительно, в 1676 году для царя Алексея Михайловича, известным московским иконописцем Симоном Ушаковым, к царю Петру образ перешел от матери Натальи Кирилловны и всегда сопутствовал ему в походах. На смертном одре, в старом зимнем дворце, он стоял в изголовье государя и находился при его погребении. Позже образ был помещен в домике Петра Великого на Петроградской стороне, в столовой, обращенной в часовню Спасителя. При закрытии часовни в январе 1930 года образ перенесли в Троицкую церковь на Стремянной улице, а после ее закрытия в 30-х годах в Спасо-Преображенский собор. Чтимая икона Божией Матери всех скорбящих радости лежит на аналое у левого клироса. Это список со знаменитой чудотворной иконы Божией Матери всех скорбящих радости из храма Преображения Господня на Ордынке в Москве, сделанной по повелению родной сестры государя Петра Великого, царевны Натальи Алексеевны. В 1711 году она привезла эту икону из Москвы в Петербург. Образ этот был в рядах русского войска. По возвращении государя в столицу, в память спасения его и русской армии, им был устроен храм Воскресения Христова при дворце царевны Натальи Алексеевны. Там и был поставлен этот чтимый образ. Позже на месте дворца был выстроен новый храм. В церкви иконы Божией Матери всех скорбящих радости на Шпалерной чтимый образ оставался вплоть до закрытия храма в 1932 году. Тогда икона и была перенесена в Спасо-Преображенский собор, где пребывает и поныне. Возле северной стены собора в пределе святых Климента и Петра находится складень с образами Преображения Господня, великомученика Пантелеймона и святого царя Константина. Складень этот в 1900 году подарил командир, генерал-майор лейб-гвардии Преображенского полка, великий князь Константин Константинович, известный как поэт К.Р. А что же было вокруг собора? А вокруг собора по проекту архитектора Стасова был разбит сквер. Ограда сквера состоит из 34 гранитных оснований, на которых помещены 102 бронзовых орудийных ствола. Стволы обращены дулом вниз, в знак того, что они больше никогда не будут стрелять. Ограда стала памятником героям русско-турецкой войны. Пушки были выделены в дар храму по указу Николая I. И на них до сих пор можно рассмотреть на турецком языке полученные при их создании имена, например, «Гнев Аллаха», «Священный полумесяц», «Гром извергающий» и другие названия. Все средние стволы венчались золотыми двуглавыми орлами с коронами. В праздник Преображения Господня в 1832 году эту необычную ограду осветил митрополит Серафим. В 1854 году на башне собора были установлены куранты, привезенные из Англии. В 1850 году переделками в соборе занимался архитектор Владислав Павлович Львов, который отделал пилоны искусственным мрамором. При ремонте в 1875 году по рисункам академика Дмитрия Никифоровича Мартынова образа иконостаса были поновлены художником Кольчугиным и сохранились до нашего времени. Дмитрий Мартынов украсил паруса и стены новой фигуративно-орнаментальной росписью. В 1886 году архитектор Иван Блажевич Слупский выстроил в ограде часовню с витражами Саввы Васильевича Постемского и образами кисти Антропова в иконостасе. Поскольку Спасо-Преображенский храм был собором всей гвардии и числился по военному ведомству, клир его подчинялся протопресвитеру военного и морского духовенства. Старейший священник собора имел звание сакелария. Хозяйством управлял ктитор, который назначался командиром полка из заслуженных офицеров. С 1871 года при храме действовало благотворительное общество, куда входили офицеры и шеф полка. Общество содержало богадельню, детский приют, столовую, школу для солдатских детей и бесплатные квартиры. С 1912 года в нем действовало братство трезвости и целомудрия. В праздник Преображения Господня рядом с собором проходил большой базар, где торговали яблоками, грушами, сотовым медом. После революции 1917 года собор оставался действующим. В январе 1918 года приказом Народного комиссара по военным делам Льва Троцкого военное духовенство было упразднено, и Спасо-Преображенский всей гвардии собор стал приходским храмом. Знамена, орудия и военные трофеи, хранившиеся в соборе, были переданы в артиллерийский музей. А с 1950 года эти реликвии находятся уже в коллекции Эрмитажа. Пожалуй, самое удивительное в истории Спасо-Преображенского собора то, что в нем продолжались богослужения при любой власти. Собор никогда не закрывался. Богослужения в нем продолжались и при советской власти. Но трагические моменты в те годы неизбежно сопровождали жизнь прихода. Так в 1931 году было заведено уголовное дело, по которому среди других прихожан был расстрелян известный духовный писатель Евгений Поселянин, причисленный в наши дни к лику святых. К началу Великой Отечественной войны Спасо-Преображенский собор был главным храмом обновленческой ленинградской епархии. С первых дней войны обновленческая церковь, как и московский патриархат, заняла ясно выраженную позицию. Духовенство все годы войны честно исполняло патриотический долг. В связи с угрозой авианалетов прихожане готовились к защите собора от бомбардировок. В здании было устроено надежное укрытие, подвал собора был очищен, разделен на отсеки, устроены уборные, проведен водопровод, сделан запас медикаментов, перевязочного материала, налажено освещение. В начале июля 1941 года бомбоубежище осмотрела комиссия МПВО, которая прикрепила к убежищу жителей ближайших улиц. Всего было прикреплено 500 человек. Здесь же при необходимости оказывалась и помощь раненым. В укрытии были устроены нары для лежания на 150 человек, а с наступлением холодов поставлены печки-буржуйки. Здесь всегда можно было получить кипяток. 26 ноября 1941 года бомбы упали совсем рядом с храмом. Александр Федорович Шишкин, бывший регентом хора собора, позднее так описывал это событие. Храм покачнулся, снарядные осколки поранили его наружные стенки, воздушная волна сорвала замок с покойницкой собора, распахнула железную дверь и, раскрыв гробы покойников, горячими осколками впилась в тела умерших. Храм выдержал, но более сотни оконных переплетов, несмотря на плотные деревянные щиты, обитые железом, остались без стекол. Воздух наполнился гулом разрушения. Небольшие отклонения бомб влево и от произведения Стасова остались бы, быть может, одни руины. Но Господь сохранил собор, а сидевшие внизу бомбоубежище ощущали в это время глухие толчки, не зная, что происходило над ними до конца тревоги. Конец цитаты. В годы блокады ушли из жизни настоятель собора протопресвитер Алексей Абакумов, протоиереи Петр Георгиевский, Иоанн Громов. Зиму 1941-1942 года из 100 соборных певчих пережили лишь 20. После войны была проведена реставрация фасадов и интерьеров храма. В настоящее время Спасо-Преображенский собор является памятником федерального значения, который находится под охраной государства. Внешне храм сохранил облик, который он приобрел при своем возобновлении архитектором Стасовым. Стены его снаружи украшены лепными изображениями на библейские мотивы и военными символами. На одной из башен собора находятся куранты, привезенные из Англии в 1854 году, другая служит колокольней. Здание собора и часовни при нем поддерживаются в хорошем состоянии. При недавней реставрации на внутренней части купола под слоем краски неожиданно обнаружили лик Херувима. Оказалось, в начале XX века в храме был еще один пожар. Тогда пострадавшую роспись просто закрасили. Сегодня реставраторы пытаются восстановить полуторавековые фрески. Престольными праздниками в Спасо-Преображенском соборе являются дни 19 августа – Преображение Господня, 8 октября – День преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, 8 декабря – память священномучеников Климента Папы Римского и Петра Архиепископа Александрийского. Спасо-Преображенский собор с 2014 года возглавляет протоиерей Николай Брындин. Он отмечает, что за столетие истории собора здесь служило много достойных людей. Много сил для богослужений собора, для создания приходской общины отдали уже почившие не так давно известные священники нашего времени, бывший настоятель собора протоиерей Николай Гундяев, отдавший собору 25 лет служения, и протоиерей Борис Глебов, много лет исполнявший должность председателя приходского совета. Благодаря усилиям и попечению именно отца Бориса, активного и верного помощника нашего радио, на волнах радио «Град Петров» звучат прямые трансляции богослужений из Спасо-Преображенского собора по воскресным, праздничным и великопостным дням. А в программы нашего радио включены проповеди отца Николая Гундяева, беседы отца Бориса Глебова, песнопения хора Спасо-Преображенского собора. Певческий хор всегда был особой гордостью собора. Коллектив, сохраняя традиции церковного пения в Спасо-Преображенском соборе, исполняет только традиционную русскую духовную музыку. Сейчас приход старается возрождать и поддерживать традиции милосердия, общинной жизни, духовного наследия, которыми всегда отличался Спасо-Преображенский собор. Наша передача закончена. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: В эфире духовная передача для подростков и их родителей.
1: Дорогие слушатели, поздравляем вас с наступающим праздником Преображения Господня. В августе месяце Церковь три раза особо празднует Спасителя, Господа Иисуса Христа. Эти известные праздники называются «Первый Спас», «Второй Спас» и «Третий Спас». «Первый Спас» отмечается 14 августа по гражданскому календарю, и в этот день празднуется крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Второй Спас отмечается 19 августа по гражданскому календарю. В этот день празднуется преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор. Третий же Спас отмечается 29 августа по гражданскому календарю. И в этот день празднуется нерукотворное изображение Господа Иисуса Христа на полотне. Сегодня в нашей передаче, составленной для подростков и их родителей, мы предлагаем вашему вниманию пояснение об этих трех праздниках –

0: В день первого Спаса, 14 августа, церковь празднует происхождение честных древ животворящего креста Господня, то есть торжественное шествие с крестом. Этот праздник был установлен в Константинополе в IX веке, когда в жаркую летнюю пору постоянно бывали эпидемии от отравления воды. И 14 августа в Константинополе выносили часть креста Господня из домовой церкви императорского дворца и ставили ее на аналой, высокий столик с покатым верхом, на который кладут иконы и книги. Аналой стоял в центре собора Святой Софии, где совершалось водосвятие, то есть освящение воды.
1: Затем в течение 2 недель обходили город крестным ходом и всюду молились об освящении мест и исцелении от болезней. Праздник этот пришел в Россию в начале 15 века. На утренне выносится крест под пение три святой песни: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Украшенный крест кладут на аналой посреди церкви, и все кланяются кресту трижды под пение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим».
0: Освящение воды совершают обычно на реках, ручьях, родниках и колодцах. Один из самых интересных моментов – это когда священник погружает крест в воду и его туда бросает. Тогда молодые, благочестивые и спортивные пловцы ныряют за крестом. Это особенно эффектно зимой, на крещение, когда ныряли в самую прорубь. Вообразите, какое было удовольствие тому, которому посчастливилось найти крест, его схватить, поднять его до берега и вручить батюшке. После освящения воды обходят жилище и кропят святой водой. Мы всегда хотим, чтобы Господь благословлял все в нашей жизни. Как раз к этому времени у нас пчелы перестают собирать мед, и значит, можно уже собирать его из ульев и начинать есть. А так как мы не хотим ничего делать без Божьего благословения, то мы и приносим 14 августа мед в церковь для освящения. Поэтому этот праздник и называется «Первый спас на воде медовый».

Напомним сегодня, что в году есть еще два праздника Креста Господня – 14 сентября и в третье воскресенье Великого Поста. 14 сентября – всемирное воздвижение Креста Господня в память того, когда был найден крест, на котором был распят Иисус Христос. А в третье воскресенье Великого Поста Церковь напоминает нам, что путь к пасхальной радости проходит через наше сораспятие со Христом на кресте. На этих праздниках креста читается Евангелие святых страстей, то есть мучений, от евангелиста Иоанна. Первый спас есть прежде всего крестный путь каждого из нас, изображаемый действительно крестным ходом. Это призыв следовать за крестом Господним и взять на себя свой крест, то есть исполнить свое призвание во имя Господне и от Него не отступать.

Вы слушаете передачу «Голоса православия». Продолжаем передачу. А теперь послушайте краткое повествование о преображении Господнем.

Уже третий год Господь проповедовал Евангелие Царствия Божия и творил чудеса. Приближалось время завершения его земного служения. Чаще и чаще стал он предупреждать учеников о грядущих своих страданиях, смерти и воскресении. Слова о смерти волновали и огорчали апостолов, а предсказание о воскресении из мертвых как-то не доходило до их понимания. Они спрашивали друг друга, что значит воскреснуть из мертвых? И еще, когда и как придет Царствие Божие? Тогда Господь сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не успеют умереть, то есть не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». И по прошествии 6 или 8 дней после этой беседы, когда Господь со своими учениками вновь был у берегов Галилейского озера, Он призвал к себе апостолов Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору для молитвы. По преданию, это была гора Фавор. Они долго шли по крутым тропинкам и, поднявшись очень высоко, остановились на вершине. Все житейское и земное оставалось далеко позади. Над головой сияло небо. Здесь Господь начал молиться, но апостолы, утомленные трудным восхождением на гору, скоро уснули. Когда же они внезапно пробудились, то увидели необычайное явление. Перед ними стоял Христос, но совершенно в другом виде. Вид лица его изменился, и оно сияло, как солнце. Даже одежды Христа стали блистающими светом, белели, как снег, как белильщик на земле не может выбелить.

0: Но Христос был не один. С ним рядом стояли два человека – пророки Моисей и Илья. Они беседовали со Христом о предстоящих ему вскоре страданиях и смерти в Иерусалиме. Кто же был Илья и Моисей? Илья был тот великий пророк, исполненный силой ревности, негодования на грехи и неверия народа израильского, который доказал ложь и бессилие языческих жрецов, которые не могли беснованием и молитвами своими, ложным богам своим, свести огонь на предложенную им жертву. А он, Илья, своей молитвой свел с неба огонь, высушивший всю воду, которая была обильно полита его жертва. После этого на глазах своего ученика Елисея явилась с неба огненная колесница с огненными конями и унесла Илью на небо. В службе праздника пророка Ильи есть удивительные слова Спасителя, Сына Божия, обращенные к Ильи. «Жестокий ты человек, Илья! Ты не можешь простить людям их грехи. Иди лучше ко мне, а я сойду вниз на землю, чтобы спасти этот неверный народ». И взял Господь Илью живым на небо, а сам сошел на землю, чтобы спасти неверующих людей своими страданиями и смертью на кресте. А великий пророк Моисей во время 40-летнего странствия народа израильского по пустыне на горе Синайской беседовал с Богом и от Бога получил 10 заповедей, которые легли в основу жизни по закону Божию, правилами, ведущими людей к Богу. Итак, ученики, проснувшись, увидели Христа, беседующего с пророками Ильей и Моисеем.
1: Невозможно изъяснить ту радость, счастье и блаженство, которые почувствовали апостолы. Но вот они увидели, что пророки стали отходить от Христа. Тогда Петр, не имея больше возможности молчать от переполнявшего его счастья, сказал Иисусу: «Наставник», то есть учитель, «хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи», то есть палатки, «одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил, то есть от радости и восхищения говорил, не рассуждая практически, а именно только выражая свой восторг. Апостол Петр хотел, чтобы видение продолжалось. Это было радость и счастье Царства Божия, явление Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Но когда Петр еще говорил, вдруг появилось светлое облако и осенило их. И страхом сжались сердца апостолов, когда они вошли в облако, и в этот момент они услышали исходящий из облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», то есть моя божественная воля и любовь. Его слушайте. Это был голос Бога Отца. Тот же голос и те же слова, которые слышал Иоанн Креститель на Иордане. И, услышав эти слова, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Апостолы встали и, посмотрев вокруг, никого не увидели, кроме Иисуса Христа в его обычном виде. Видение кончилось, и Иисус вместе с апостолами стал спускаться с горы. По дороге Господь предупредил учеников, чтобы они никому не говорили о видении, пока Он не воскреснет из мертвых. И апостолы запомнили эти слова Христа, но спрашивали друг друга, что значит воскреснуть из мертвых.
0: Мы тоже ученики Господа Иисуса Христа. И события преображения Его учат нас, что Иисус Христос – Бога-человек. Это основа нашей веры. И нельзя ли и нам подняться на Фаворскую гору и увидеть божественную славу Спасителя? Преображение Господне не только историческое событие, но и напоминание роду человеческому и каждому из нас о необходимости измениться, преобразиться. Вся жизнь христианина должна быть восхождением на гору Фавор для встречи с Божественной славой Христовой. Но как измениться, как преобразиться, когда мы живем в таком духовно удушливом мире? Надо потрудиться, надо действительно подняться на гору и потянуться к свету истины и солнцу правды, Господу Иисусу Христу. Божество Христово раскрывается человеку по мере его духовного роста, по мере его очищения от греха. «Чистые сердцем увидят Бога», говорится в заповедях блаженства.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: В день преображения мы приносим в церковь на освящение плоды земли, виноград и колосья или зерна пшеницы. Там, где виноград не растет, освящаются главным образом яблоки. Потому день преображения называется русским народом «Спас на горе Яблочной». Этот обычай надо объяснить как благословение, преображение первых плодов земли, до сих пор незрелых, некрасивых, в плоды зрелые, приносящие питание, радость и красоту человеку.
0: Как и плоды кислые и зеленые под влиянием лучей видимого солнца изменились и созрели, так и душа человека, поднимаясь на гору, где сияет солнце правды, начинает под влиянием благодатных лучей отогреваться, духовно расти, изменяться, преображаться, созревать для жизни будущего века. Это не слова, а действительность, которую видят видящие. Для нас подъем на гору Фавор – это наше хождение вслед за Христом и очищение наше от греха. Кто в этом преуспеет, тот увидит Господа в Его божественной славе. Послушайте слова одной молитвы праздника. «Придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога нашего, и увидим славу преображения Его, славу Единородного от Отца. Светом примем свет Божественный, и возвышены будем духом, и воспоем вовеки Троицу Единосущную».
1: А теперь прослушайте стропарь, то есть песнь, объясняющую смысл этого праздника. «Преобразился Иси на горе, Христе Божий, показав ученикам Твоим славу Твою, яко же можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». По-русски это будет так. «Ты преобразился на горе, Христе Божий, показав ученикам Твоим Твою славу, насколько это было возможно. Пусть и нам, грешным, вновь засияет Твой вечный свет по молитвам Богородицы. Слава Тебе, Светодавче, то есть дающий нам свет».

0: 29 августа по гражданскому календарю, то есть 16 по церковному, празднуется так называемый Третий Спас. Третий Спас – это праздник нерукотворенного, то есть не руками сделанного образа Христова, отпечатлевшегося на полотенце, которым по преданию был исцелен Авгарь, царь Эдесский.
1: В то время, когда Господь Иисус Христос жил на земле и проповедовал о Царстве Божьем в Иудее, в сирийском городе Эдессе жил царь Авгарь. Царь этот страдал от неизлечимой проказы. Он узнал о Господе Иисусе Христе и о великих чудесах, которые он творил. Авгарь захотел собственными глазами увидеть великого чудотворца, надеясь от него получить исцеление, и потому послал к нему искусного художника по имени Анания, чтобы тот изобразил лицо Спасителя. По преданию, царь письменно обратился к Иисусу Христу через Анания. «Я слышал, — пишет Авгарь, — о всех твоих непостижимых чудесах, и я верю, что ты или сам Бог, сошедший на землю, или Сын Божий, и потому со смирением молю тебя, приди ко мне и исцели меня от моей болезни».
0: Художник Анания прибыл в Иерусалим. Он увидел Господа Иисуса Христа, находясь среди толпы людей, которая слушала поучение Его. Анания внимательно стал всматриваться в божественные черты лица Спасителя и стал зарисовывать их. Но сколько он ни старался, не смог правильно изобразить лицо Сына Божия. Тогда Господь призвал его и попросил у него письмо царя Авгаря. Удивился Анания и с трепетом передал письмо своего князя Сыну Божию. Господь, прочитав письмо, дал князю такой ответ через Ананию: «Блажен ты, Авгарь, не видевший меня, но уверовавший. Написано же обо мне так: видящие меня не уверуют, не видящие меня уверуют и наследуют жизнь вечную». Господь обещал Авгарю, что после своего вознесения он пошлет ему одного из своих учеников, который окончательно исцелит его святым крещением.
1: Потом Господь повелел принести ему воды, умыл лицо свое и отер его квадратным полотенцем, на котором отпечаталось лицо его. И Господь передал икону свою нерукотворенную художнику, сказав: «Отнеси пославшему тебя». Анания, возвратясь в Эдессу, передал царю нерукотворенный образ Спасителя и слова, обращенные к нему. Авгарь с радостью и благоговением приложился к образу, и здоровье его стало улучшаться. Обещание Господне сбылось. После его воскресения и вознесения прибыл в Эдессу апостол Фаддей, который наставил царя в вере христианской, крестил его, и после крещения Авгарь сделался чистым и здоровым душой и телом. И многие жители Эдессы крестились и приняли веру христианскую, прославляя имя Господа. В каменной стене над воротами города было устроено глубокое место, куда Авгарь повелел поставить нерукотворенный образ, над которым была надпись: «Христе Божий, всякий, кто уповает на тебя, не погибнет. И всякий, кто проходил через ворота, должен был поклониться святому образу». Прошли годы, и уклонился от веры христианской правнук царя и решил заменить нерукотворенный образ идолом. Узнав об этом, епископ города пришел ночью и заложил кирпичной плитой углубление, где находился образ. Прошли долгие годы. Люди забыли о чудесной иконе. В 545 году город осадили персы. Изнуренные граждане стали со слезами молить Бога избавить их от врагов. И вот однажды епископу во сне было явление. Некая дева пальцем указала ему на одно место в стене, говоря: «Там сокрыт нерукотворенный образ Спаса Христа». Епископ пробудившись, поспешно разобрал кирпичи на указанном месте и нашел образ Спаса в полной сохранности.
0: С пением молитв понесли по городским стенам нерукотворный образ. Перед глазами персидских воинов медленно плыл в своей непостижимой красоте и божественной силе лик Спаса Христа. Устрашились персы и в ужасе побежали от города.
1: Прошло еще много лет, и в 944 году, 29 августа, греческий царь Роман Багрянородный перенес в Царьград нерукотворный образ. По одному сказанию, во время владычества крестоносцев в Царьграде с 1204 по 1261 год образ был похищен венецианским дожем Дондоло, но корабль, на котором находился образ, потонул в Пропонтиде, то есть в Мраморном море. Греческие моряки до сих пор с благоговением указывают на место, где погиб корабль. Такова по преданиям история пречистого образа нерукотворного Спаса.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на преображение Господне святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, взыди на гору помолитеся, и бысть егда молящися, видение лица Его ина, и одеяние Его бело блистаяся. И се мужи два с Ним глаголюща, я же бесто Моисей и Илия. Евангелие от Луки, глава 9. Высокое зрелище на горе Фаворской, зрелище подлинно достойное того, чтобы и видеть оное с восхищением, как видели апостолы, и воспоминать с торжеством, как мы ныне воспоминаем. Не напрасны те, которые были свидетелями великих явлений на Синае и Хариве, не напрасно Моисей и Илия являются на Фаворе. Они увидят здесь более, нежели там. На Синае и Хариве сила и слава Божия открылась человеком сквозь силы видимого естества. На Фаворе не только божество является человеком, но и человечество является в божественной славе. Моисей трепетал на Синае. Илья жаловался на Хариве, в апостолах на Фаворе сквозь ужас сияет радость. Добро есть нам сде быти. Христиане, вероятно, сердце ваше готово сказать о зрителях Фаворской славы: воистину, добро есть им там обыти. Счастливы они, что могли там быть. Что же, если скажем вам, что путь к созерцанию Фаворской славы не поглощен бездною,